«Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь. Thank you.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом и почетным радиослушателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, на Дэвидсон Радио на волне 620 AM и желаем хороших выходных. Сегодня у нас весьма положительный настрой, и мы хотим поговорить на тему, которая, честно говоря, у меня возникла из календаря. Дело в том, что совсем недавно, буквально на днях, отмечался, день прекрасной леди Годивы. Вы, наверное, помните, как все образованные люди из истории, что в 1040 году в Ковентри прекрасная леди Годива, обнаженная, проехала по городу верхом на коне, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить налоги горожанам. Вот так она выступила на стороне горожан против мужа. Повторю, обнаженная на белом коне, да? И примерно в этот же день, но в 1995 году, папа римский Иоанн Павел II признал, что церковь дискриминировала или дискриминирует женщин. В связи с этим у меня возникла тема дискриминации женщин или там сексизм, назовите как хотите, на сегодняшний день. Безусловно, мы послушаем умного человека в Нью-Йорке Геннадия Стальнича, тем более, что я уже слышу его дыхание. Здравствуйте, Геннадий.
8: Доброе утро, Марина, и приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
7: Но вот все-таки, как вам кажется, я пыталась задать этот вопрос ненароком своим знакомым и близким про дискриминацию, например, в Америке. И практически все мне сказали, да нет никакой дискриминации, пожалуйста, ворота открыты. А вы как думаете?
8: Ну, прежде всего, Марина, я должен сказать, что, к сожалению, я не был очевидцем проезда обнаженной
7: леди Годивы.
8: Годивы, да, к сожалению, в отличие от тех же Эдварда Радзинского или Виталия Вульфа, которые были в этом плане очень интересными рассказчиками.
7: Они как раз видели. Что они, видели,
8: да, да. Что они были очевидцами, да, что были очевидцами. К сожалению, я этого не видел. Более того, я даже не только сейчас вспомнил этот факт, когда вы напомнили. Но я должен сказать, что в Америке, в принципе, американские женщины вот на общенациональном уровне, да, получили право голосовать только 18 августа 1920 года. Это была ратифицирована...
7: Знавато.
8: Да, ратифицирована 19-я поправка Конституции США. Ну, до этого были там различные штаты, где уже позволялось им голосовать. В частности, если не ошибаюсь, Вайоминг еще, кажется, в 1869 году принял соответствующее постановление. Но на общенациональном уровне это произошло только в 1920 году. Да? Достаточно как бы поздновато. И в преддверии этого, конечно же, мы помним такого деятеля, как международного рабочего движения, как Клару Цеткин, да, когда она связала день 1 мая, то есть, который праздновался как Международный день солидарности трудящихся, также связала его с борьбой за права женщин. Да, знаменитая демонстрация в Филадельфии тогда была в 1910 году, и международный было... создан так называемый Международный женский день, признали тогда в Копенгагене в 1910 году. В первую очередь тогда речь шла о чем? Что борьба за улучшение условий труда, равная оплата и, естественно, избирательное право. Основные, ну, как мы знаем, скажем так, потому что вот я сталкивался, если вот уйти на минуту от Америки, да, в советское время, когда мы жили в самой счастливой социалистической стране, по принципу, кто работает, тот ест, кто не работает, тот ест, что останется, там мы, безусловно, сталкивались, что несмотря на объявление, что равные права у женщин и у мужчин, тем не менее проявлялась дискриминация и в трудовых отношениях, например, в разнице заработных плат, отказ при найме из возможного декретного отпуска, да, стереотип домашний труд, да, что женщина-хранительница очага, и как бы это ведет к ограничению ее реализации, стереотип, что вторая смена, когда, ну, действительно это так было, это сейчас, допустим, у нас вместо стиральных машин, посудомоечных агрегатов, фактически домашние уже компьютеры, и нет дефицита продуктов, или можно что-то купить в кулинарии, но в советское время, мы же помним, да, и не только в советское время, в других странах, допустим, еще до 70-х годов прошлого столетия, что фактически женщина приходила с работы, у нее начиналась вторая смена, и с детьми, и проверить уроки, и что-то приготовить.
7: Ну, я помню свою сестру, я как-то рассказывала даже, я вот помню, была подростком, она вышла замуж, родила ребенка, ну, все как положено, как бы, да, и вот она, работала, во время обеденного перерыва неслась в ближайший продовольственный магазин, чтобы что-то подкупить, а как мы помним, я не знаю, как было на Украине тогда, теперь в Украине, но в Москве был дефицит, значит, нужно было хотя бы что-то купить. Потом она заканчивала, шла на работу, заканчивала, ехала опять на общественном транспорте домой. По дороге еще пыталась зайти в один магазин, приходила с этими сумищами. Потом ставила пока готовить ужин или разогревала то, что приготовила накануне. Потом шла делать уроки с сыном. Потом она, значит, накрывала на стол. И потом жизнь продолжалась. И так каждый божий день. И никому даже совершенно... в голову не приходило, что должно быть по-другому.
8: Совершенно верно. Я вспоминаю свою маму. Она была педагогом. Она работала преподавателем химии в техникуме, который, кстати, я в свое время тоже закончил. И я прекрасно помню, ведь она приходила домой что-то приготовить. Да, конечно, у нас бабушка жила, тоже помогала. И что-то не успела на работе проверить, какие-то там контрольные работы. Все это тоже дома было. В этом плане я, кстати говоря, приветствовал, когда в Америке был создан профсоюз домохозяек. Да, то есть это было как расценено, что люди которые не работают, допустим, женщины сидят с детьми, ведь это тоже, по сути дела, как определенная работа. Такой же профсоюз домохозяек, насколько я знаю, несколько лет назад был создан в России, кстати говоря. И плюс, ну вот вы сказали с продуктами, да, допустим, свою малую родину Брежнев никогда не забывал, я живу в Днепропетровске, в Украине, с продуктами было получше, но тем не менее тоже вот эти очереди приходилось выстаивать, да, на центральном рынке, на других рынках, можно было купить все, что без очереди, но это было втридорога. И, кстати говоря, дискриминация, вот те, как бы, я назвал сферы, в которых как бы боролись против дискриминации женщин, где она была, не забываем, Марина, о таком важном, как, например, дискриминация в сфере образования и карьеры, да, что вот как, условно говоря, были такие, ну, негласно списки запрещенных профессий, да, так называемые женские специальности, не женские специальности, да, тем не менее, в самой счастливой социалистической стране мы сколько раз нам наблюдали вот этих мощных тетушек в оранжевых жилетах, которые укладывали шпалы и ремонтировали трамвайные пути и так далее и тому подобное. И тем не менее в определенной профессии был строго ограничен прием женщин. Кроме того, ну вот разве что, вот я точно никогда не сталкивался в советское время, допустим, ну скажем так, люди спорта и искусства, насколько я знаю, я знал спортсменов, которые получали такие же премиальные за свои достижения в спорте, или те, кто занимался профессиональной музыкой или изобразительным искусством. Но, вы понимаете, лично я столкнул, в Америке я не сталкивался с этим, но в советское время, ну, особенно явно я как бы столкнулся вот, ну, это уже была даже независимая Украина, да, уже после распада Советского Союза, вот наш офис на моей компании, мы были соседями, офис большой логистической компании, отследующей там какие-то поставки, грузоперевозки, у них там приезжали делегации из Германии, из Италии, и иногда мы друг к другу заходили, глава этой компании, я, допустим, друг другу там попить чай и так далее. И я нередко становился свидетелем, такой стереотип был. Знаете, вот много компьютеров, у них девочки работали, сидели девушки за компьютерами, и что-то происходит с системой, да, там что-то не работает, зависло и так далее. И они там вызывали, как я в шутку говорил, дети подземелья, значит, там с подвала, приходил их сисадмин. Но это был такой человек, всегда в потертых джинсах и всегда в любое время сезона в таком свитере, такой взъерошенный, в очках, значит. Вот он приходил, он запускал эту систему, и параллельно он комментарии давал. Смысл комментариев был всегда один, что, ну вот, девушек нельзя допускать до компьютеров, у них не то, да, руки стоят, вот это вы не делали, это вы не нажимали, это то, а вот надо было так. И вот это я выслушивал каждый раз, и это, по сути дела, это была дискриминация.
7: Эх, его бы в Америку, да, его вот бы именно, тут порвали, да, на кусочки.
8: Да, на кусочки бы, потому что это был стереотип, что якобы женщины плохо разбираются в компьютерах.
7: Разбираются, да.
8: Да, это ерунда полная, абсолютно, это я на своем опыте. Я никогда не работал под руководством женщины, да, но я должен сказать, надо не забывать, что в эмоциональном плане, как бы в моральной выносливости женщины могут дать фору мужчинам, да, в физическом плане, допустим, нет, хотя мы уже видим, что женщины не только служат на равных с мужчинами в армии, они в таких дисциплинах вида спорта, которые раньше представить нельзя было, выступают, как тяжелая атлетика, борьба, бокс. Но в эмоциональном плане они более, в моральном плане, выносливы, да, и более устойчивы. И это глупый очень стереотип, что с компьютерами, так же, как вот эти все анекдоты, Марина, ведь, по сути дела, это ведь анекдоты, толчок от противного как бы идет, да, вот эти знаменитые анекдоты о блондинках. Как в шутку говорят, что кто сочиняет анекдоты о блондинках, их сочиняют брюнетки тоскливыми, одинокими, длинными вечерами. И поэтому я должен сказать, что это абсолютно равноправие, несмотря на то, что мы часто называем женщин представительницей слабого пола, и говорим, что сила и красота женщины в ее слабости. Тем не менее, я считаю, что это уже анахронизм на сегодняшний день, когда вот по зарплатам, по каким-то различным другим признакам, что женщины якобы, ну, меньше получают. В Америке я с этим не сталкивался, в мире это по-прежнему, конечно, есть определенные проблемы в этих странах. И я считаю, что эта борьба совершенно справедлива за равноправие женщин с мужчинами, за отсутствие дискриминации, и совершенно справедлива и оправдана.
7: Я добавлю от себя, значит, вот по моим наблюдениям и используя подготовку к этой программе, все равно, смотрите-ка, вот вы говорили про выборы. В 1920 году только в Америке начали разрешать женщинам голосовать, да? Мы все знаем, что Новая Зеландия была, открыла Америку, она вот эту красную ленточку разрезала, и в 1893 у них произошли вот эти вот первые исторические выборы, где женщины голосовали наравне с мужчинами. Но в Саудовской Аравии, богатейшей стране мира, только в 2015, вот если брать... начало и конец, ну это же нонсенс. Но даже если это ислам, и даже у женщины определенное место в уголке, в чадре, с детьми и на кухне, или то, я не знаю, на кухне или где, но все равно, ну согласитесь, что взгляд на женщину специфический, так скажем. Все равно остается семья. Все равно ты подвластна мужу, и, например, если ты в компании, даже вот современная жизнь наша, но все равно нужно даже хотя бы подыгрывать и изображать, что ты под мужем, как бы, что муж – король. Но даже, я бы сказала, грубее, но стесняюсь это сделать, что нельзя публично мужика лишать его достоинств, вот так вот скажем, иносказательно. Вот этот момент, с одной стороны, женственность, вот как нам прививали, да, что нужно быть скромной, что не надо там слишком ярко краситься, что женственные должны быть платьица, бантики и так далее. При этом женщины, вот особенно здесь у нас в Америке, ну, претендуют и попробуем запрети на абсолютное равенство. Вот мне кажется, оно не так уж и нужно. Давайте подключим наших радиослушателей к разговору.
8: Да, я хотел бы только отметить, что, конечно, страны, страны, мусульманские страны – это отдельная тема, связанная с традициями, определенные религиозные традиции, культура, или, допустим, страны Кавказа, да, на Кавказе,

0: Тем не менее, знаете, по-прежнему, ну, я вот помню в советское время финансами часто в семьях, ну, вот в нашей семье так не было, но я знал, очень многие семьи, где финансами распоряжались вообще-то женщины. И как бы в этом плане не это ли показатель, кто в семье глава, да? Но
1: Ну да.
0: все-таки, Марина,
1: Мужик
0: я предпочитаю
1: приносит,
0: все-таки,
1: женщина
0: есть, да, есть,
1: складывает
0: да,
1: в
0: есть.
1: тумбочку.
0: Да, но есть все-таки приятно все, когда говорят, что женщина должна быть, конечно, слабой и так далее. Конечно, я предпочитаю, ну, действительно, чтобы, допустим, женщина всегда оставалась женственной. Не мои герои статуи женщина с веслом или женщина с отбойным молотком. Ну, теперь можно радиослушателей принять звонки, я думаю.
1: Хорошо, хорошо. Слушаем вас, пожалуйста. Семьсот восемнадцать. Да,
2: Да,
1: пожалуйста.
2: алло. Значит, Марина, вот вы говорите насчет дискриминации женщин. Я работал на заводе, у меня были подчинения женщин, но когда родился моего подчиненного ребенок, я пришел к нему, он пригласил на день рождения, ни одной женщины не было. У нас, говорит, по узбекским законам, говорит, не положено женщин никуда допускать, не положено, говорит. Обслуживали одни мужчины, братья, друзья, все как мужчины. Я говорю, слушай, ты пригласил на рождение ребенка, и мы не видели ни твою жену, ни твоего ребенка. У нас, говорит, по узбекским обычаям не положено. Вот вам дискриминация. Понятно, Марина?
1: Да. Да,
2: Вот
1: спасибо
2: такая
1: большое,
2: песня.
1: Роберт, за участие в программе. Спасибо. Заодно я и узнал, что вы были начальником. Но, конечно, ислам отдельная история, вы правы, Геннадий. Но все равно у женщин, вот я помню, что вела какой-то концерт, где главный герой был грузин. И вообще там грузины танцевали, плясали, фантастично. Здесь, в Америке, у нас в Бруклине. Это было лет 5 назад, наверное. И... Я быстренько провела концерт, и потом у них был банкет где-то в ресторане. Я, конечно, не пошла, потому что я живу, во-первых, в Нью-Джерси, надо было добираться, и целая история. И я, ну, уехала тихо по-английски. И он потом звонит и говорит: «Марина, куда ты пропала? Ты как настоящая грузинская жена. Приготовила, накормила, и тебя нет». Вот,
0: Но
1: вот такая
0: я думаю,
1: психология.
0: время,
1: Может быть, это и хорошо.
0: Я думаю, время не стоит на месте, потому что вот у меня близкие знакомые, допустим, киргизская семья, да, и вот человек, он таджик, но он с Узбекистана, и вот на всех днях рождения, на всех каких-то таких мероприятиях, событиях, куда бы ни приглашали, там женщины присутствуют, сидят женщины, дети, мужчины. Ну, возможно, я не знаю, как было в странах их проживания, но здесь, в Америке, абсолютно на равных они себя чувствуют, их супруги наравне со своими мужьями.
1: Ну, слава богу. Хоть это хорошо. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Доброе Алло. Утро, Марина и Геннадий. Это Лев. Вы знаете, мы
1: Здравствуйте, Лев.
3: Интересное время. Женщины начинают приходить к власти, они завоевывают мир. Есть, конечно, женщины чудо, такие как Тэтчер, как Голда Мэйр, но вот есть и женщины, как Оказио и вот Шевальер, я ее называю Швалью, из команды Мэйр Нью-Йорка. Не дай бог, если они придут к власти, будет катастрофа. Вот. Но женщина...
1: То есть вы считаете, сейчас... надо тормозить? Тормозить нужно,
3: Нет,
1: да?
3: Нет, тормозить
1: каких-то
3: не
1: женщин.
3: Надо, просто надо, чтобы больше умных женщин было, понимаете? Мне кажется, что они мстят мужскому полу за унижение в прошлом. Вот.
1: Интересная версия, да.
3: Марина, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Дайте мой телефон... Симе Березанской. Здесь у нее была чудная передача, вторая, об Элле Фицджеральд. Я хотел бы ее похвалить и кое-что сказать интересного. Пожалуйста, дайте ей.
1: Я, когда буду в воскресенье, оставлю этот номер, потому что у меня, честно говоря, ее номера телефона нет.
3: Нет, мне не
1: Но
3: нужно.
1: Я оставлю...
3: Мой телефон дайте.
1: Я поняла. Я оставлю ваш номер телефона на телевидении.
3: Ну,
1: воскресенье.
3: Спасибо большое. Я
1: не
3: я
1: за
3: уже
1: что.
3: С ней разговаривал в первой передаче. Ну, первая передача была не очень хорошая, а вторая была очень хорошая. Она, очевидно, простудировала книгу ее биографии. Вот и все.
1: Хорошо,
3: спасибо
1: хорошо.
3: Вам за программу. Спасибо.
1: Ладно, Лев, будет сделано.

0: вам. Дорогие друзья, мы подходим уже к финалу первой части нашей встречи сегодня в программе «До самой сути», участниками которой являются наш творческий союз в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича. Мы сегодня говорим о дискриминации женщин. Как вам кажется, она продолжается, ее нужно остановить, нужно с этим бороться. И вот там зарплата, занятость на работе, руководящие посты. Давайте об этом поговорим во второй половине нашей сегодняшней встречи.
1: До самой сути. Продолжение после рекламы.
2: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
0: Творческая радиобригада в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Сегодня пятница, вы слушаете программу «До самой сути», и мы, как всегда, приглашаем вас к разговору. Набирайте 718-303-90-90. И как вам кажется, существует ли дискриминация женщин на сегодняшний день? Имеется в виду, конечно, на работе, я не знаю, во взаимоотношениях с мужем, в семье и так далее. Вот, Геннадий, продолжая тему бытовую, так скажем, вот такое понятие, как меньшая зарплата сотрудницы по сравнению с тем, что мужчина занимает такую же должность, выполняет такую же работу, такой же объем, но мужчине платят больше. Вот существует такая теория. Как вам кажется, она имеет место?
10: Марина, я честно скажу, я с этим не сталкивался. В Днепропетровске, когда я возглавлял рекламное агентство, у меня были и девушки в офисе работали, да, в моей команде, и ребята. Я различий не ставил никаких. И я должен сказать, что вообще вот эти стереотипы, я думаю, вы со мной согласитесь, привнесены в немалой степени было и тем, как нам таким средством, как кинематограф, да. Ну вот вы посмотрите, допустим, в советское время, были ли, можно ли назвать достаточное количество фильмов, где, допустим, героиней была бы женщина, ну, допустим, исключая там «Великая Отечественная война», там «Работа в подполье», «Партизаны», это понятно, да, или там «Героини спорта». Ну, были какие-то фильмы, где, ну, любовные какие-то были, коллизии, там вот Черстина, я помню, играла, по-моему, фильм «Журавушка» называлась, или французский фильм «Мужчина и женщина», это история любви, да, «Шербургские зонтики». А вот, например, в 70-х годах, как бы, кинематограф уже эту тему освоил. Черно-белый фильм «Старые стены», если вы помните, Гурченко в главной роли, она играла директора, по-моему, швейной, ну, неважно, трикотажной фабрики, да. «Москва слезам не верит», главная героиня тоже, как мы made herself, то есть она сама себя как бы сделала, чего добилась. То есть в этом плане вот кинематограф и стал наконец-то разрушать эти стереотипы, показать, что женщины как бы обладают теми же способностями, тем же количеством знаний, навыков, умом, чтобы силой воли добиться определенных успехов в профессиональной сфере. И мне кажется, это вообще была какая-то несуразность. Ну, специальность, да, какая-то дифференциация по зарплатам, это может быть, когда ну, действительно человек выполняет какую-то тяжелую работу. Вот у нас в металлургии было, допустим, сталевары, доменщики, но женщинам там невозможно было работать в тех условиях. Естественно, они получали выше зарплаты, чем, допустим, девушка, которая работала там в офисе, сидя там, глядя на, там, на монитор и так далее, или бухгалтерия. Вот в этом плане могли быть, конечно, различия в зарплатах. Также при одинаковых профессиях, я считаю, что это, ну, это действительно дискриминация самая настоящая, и с этим надо бороться, и, безусловно, это не должно никак влиять на оплату труда, да, потому что я считаю, это как бы и моральное унижение. Но я просто хочу сказать, что, вы знаете, вот есть какие-то специфические виды. Вот, Марина, вы знаете, некоторые тренеры в спорте, да, вот я сталкивался, допустим, такие виды спорта, как были легкая атлетика, плавание, талантливые тренеры, которые действительно создавали, выращивали хороших спортсменов и так далее, даже женщины, будущие тренерами, Марина, некоторые и женщины, и мужчины с неохотой брали девочек тренировать. А знаете, по какой простой причине?
0: Почему?
10: Как бы это сказать, специфика женского организма предусматривает такое понятие, как месячный, да? И один тренер мне говорил, да это кошмар какой-то, хватаясь за голову, готовишь человека к соревнованиям и так далее, вдруг начинается вот этот период, она ничего не может сделать, результат не тот, подгадать тяжело, принимать специальные гормональные таблетки, которые к сбою задержат этот период, опасно для организма. Это такая головная боль, куда проще работать с мальчиками. Да? Или, например, такая сфера очень специфическая киноискусства, да? Движение мету. Вы помните, да? Когда и Николь Кидман, и Джоли, Анджелина Джоли, и другие выступили о притеснениях, через что им пришлось прийти, чтобы получить роли, какие непристойные предложения они получали. Я им сочувствую, но вы знаете, мне понравился ответ Барбары Стрейзанд, когда она Кидман ответила, что, вы знаете, меня тоже в свое время поступали предложения, я их отвергла. И несмотря на это, благодаря своему таланту, я стала известной певицей, известной актрисой. То есть тут уже как бы лично.
0: Ну, вспомните печально известного этого теперь режиссера Пырьева, который, если ты через его диван не проходила...
10: Он сломал жизнь.
0: Да, людей зарывали в асфальт, что называется, закатывали, понимаете? Прекращались карьеры.
10: Да, они же все сломаны были, их судьбы. Да, это действительно... Ну, о чем тут говорить? Талант талантом, но... Ну, Мурло, ну как так можно было? И мстил же, действительно мстил потом. В списке эти были...
0: Ну, закомплексованный человек, видимо, какая-то проблема была. Давайте примем звонок.
10: Да.
0: Пожалуйста. Алло.
11: Добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте.
11: Шлюха небожья.
0: Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
12: Алло. Алло, доброе утро.
0: Да-да. Здравствуйте.
12: Ну, Марина, давайте, а ну-ка посмотрим на ситуацию со стороны Торы. Мы Тору ходим, смотрим, в синагогах бываем, в церквях читаем иногда Тору. И что сказал Бог по поводу того, что женщина должна быть вовлечена. За то, что ты сделала, будешь иметь влечение к мужу, и он будет над тобой господствовать. Короче, он поставил ее в ту позицию, в которой она должна быть. Мужчину поставил сверху, он тоже должен быть в этой позиции. Если сейчас взять, что женщина может рожать ребенка и 9 месяцев носить плод, попробуйте, а ну-ка, мужчину хоть раз это сделать. Человечество остановится, никто рожать не захочет. А у женщины может и 2, и 3, и 10 рожать. Так положено по закону. И если женщина в доме решает, какую занавеску повесить, какого цвета сделать ремонт, какую мебель, это все решает женщина. Мужик, это что? Охотник, который идет, добывает пищу, приносит домой, дает женщине, она начинает очищать рыбу там или зверя, шьет какие-то одежды. Вот так было с самого начала. Я вот много замечал, когда на Ютубе смотрел вот эти девушки, боксировали с мальчиками. И что? В конечном итоге, эта, которая на бокс выходит, одевает перчатки с мальчиком, получает по сусалам, и убегает с ринга уже со слезами на глазах. Ну, у каждого своя позиция. И вот эта дискриминация, это обычная заморочка. Каждый должен быть на своей позиции. Если мужик может таскать якорь, поднимать на корабле и спускать тяжелый вот этот труд на корабле рыболовном, то женщина там не может быть. Ну, не надо называть все дискриминацией, если где-то женщина уступает по своим физическим возможностям. Но в семье она хочет иметь первенство. Что нельзя делать? Надо быть под мужем. Сказал же Бог, будет над тобой господствовать. То значит, ты будешь номер 2. Хочешь ты или не хочешь, эту позицию надо принять. И все. Ну как
0: бы да. Ну а насчет карьеры, это уже, если ты плюс к этому хочешь дальше развиваться, на своей работе, это уже твой выбор, но ты должна быть прежде всего матерью и хозяйкой. Правильно я вас поняла,
12: это,
0: да?
12: Это закон, закон, как вам сказать, Божий, что ли, что мама, ну, она, да. Вот дети, что-то случится, они же не кричат, папа, они, мама, меня кто-то ударил, мама, он сразу, ребенок кричит маму. Вот смотрите, ребенок.
0: Ну, потому что мама всегда рядом. В этом проблема, конечно.
12: И мама слезы утрет. Девочка 5 лет и мальчик 5 лет.
0: Но хотя я вам скажу, я знаю одну семью, в которой папа, а мама себе строит карьеру до сих пор, все время ищет какую-то любовь, оставила прекрасно двоих девочек папе, и папа этот растит их с грудного возраста. Вот такую я семью тоже знаю. Но это исключение, я с вами согласна. Я
12: понимаете, знать, какую семью можно, но это не значит, что это правильно. Правильно то, что папа строит крышу, папа кладет кирпич, папа кладет пензоблок, мешает бетон, несет арматуру, ставит окна. Мама в это время готовит обед, накрывает на стол, работники покушали, сели. Все, это нормальная здоровая семья. Сегодня вот эти вот заморочки философские начинают. Феминизм, шмиминизм. Останьтесь уже так, как вам положено быть. И мир будет лучше.
0: Хорошо, ответьте мне тогда на вопрос. Ответьте на вопрос. Вот вы согласны с тем, что все равно, если женщина, да, хорошая мама, хорошая жена, замечательно держит домашнее хозяйство, но она идет еще и работать. И вот ей платят меньше зарплату, устанавливают меньше, чем мужчине. У нее меньше возможности сделать карьерный рост, как американцы это называют, стеклянный потолок, да? Тормозят ее в карьере. Вот с вашей точки зрения это существует?
12: Это уже начинает уходить в прошлое. Вот посмотрите, сегодня пилоты и женщины оперируют «Боинги», которые летают на дальние расстояния, и мужчины тоже пилоты, они пока получают одинаковую зарплату. Маляры женщины и маляры мужчины одинаково сейчас получают зарплату, это я точно знаю. Электрики женщины и электрики мужчины тоже получают одинаковую зарплату. Разница, это было раньше, сейчас уже начинает уравниваться, потому что технология так развилась, что не надо тебе таскать тяжелые. У тебя есть специальные инструменты, у тебя есть лебедки, у тебя есть тяжелые машины, которые это делают за человека. Тебе надо научиться оперировать. Вот как женщина-пилот, она идет, у нее компьютер вычисляет все абсолютно, подсказывает ей, сколько до Земли осталось. И ты, когда касаешься...
0: Ну да. Скажите, надо... существует, опять же, расхожее мнение, что женщины недостаточно представлены в органах власти.
12: Это в смысле,
0: вот,
12: Маргарет
0: Тэтчер,
12: Индира
0: Ганди,
12: да?
0: Не так много их в правительстве, как вам кажется? Знаете, вы бы хотели, чтобы в Америке была женщина-президент?
12: Я бы не хотел это, потому что у мужчины есть другое мышление. У женщины мамино мышление, у мужчины папино мышление. И вот я хотел договорить, что когда мальчик 5-летний вырастает, берет пистолетик или там самосвал, или какую-нибудь механическую игрушку, то девочка 5 лет берет куколку, берет коляску. Кто им 5 лет, дети, объяснил, что надо брать и чем играть? Это уже заложено природой. Это уже Господь наш Творец так заложил в каждого, кто что имеет свое место и как должен двигаться. Если женщина будет в правительстве, ну, есть примеры. Маргарет Тэтчер прекрасный был премьер-министр, Индира Ганди была прекрасный премьер-министр Индии, все было прекрасно. Но после них почему-то больше никого нет. Вот как-то странно, да? Вот почему? Было все хорошо, все прекрасно. А вот нет, ну не идет, ну не получается. Если написано, что будет ветер, сегодня дуть, и вдруг пойдет дождь, все удивляются. А как так? А так по природе поставлено. Если будет дождь идти, то ты что хочешь, пиши и говори. Пойдет ветер, будет ветер, так положено. И мы начинаем уже крутить.
0: Геннадий, прокомментируйте, пожалуйста, какие у вас эмоции на выступление нашего уважаемого радиослушателя.
10: Юрия. Я согласен, я говорил об этом, что есть определенные специальности, которые женщины, но я сказал, что я не приверженец, да, женщины с отбойным молотком, определенные специальности, несущие физические нагрузки, которые в этой роли женщины смотрятся нелепо, в конце концов, это вредно для здоровья. Я не согласен относительно политической деятельности. После Тэтчера, Беназир Бхутта и Индира Ганди было несколько премьер-министров, и сейчас есть в скандинавских странах женщины, которые очень хорошо справляются, считаю, со своей работой. И более того, датского премьера нельзя называть, что она единственный мужчина в коалиции, которая поддерживает Украину. Настолько жесткая ее позиция. Мы видим Каю Калас, да, эстонку, которая выполняет функции как бы министра иностранных дел ЕС. По жесткости она не уступает никакому другому политику. Касательно переноса вот религиозных определенных постулатов, я крайне осторожно к этому отношусь. Если, допустим, это касается как-то на уровне семьи, да, это допустимо. Когда это проецируется на какую-то деятельность производственную, на профессиональную сферу,
12: а вот я
10: отрицательно. Ангела Меркель, она может нравиться, не нравиться, но ее немцы выбирали. Она была премьер-министром, она была продуктом своего времени, это уже потомки рассудят. Я, например, допустим, не гражданин Германии, я могу и отрицательно и положительно относиться к ее деятельности. И если бы она была очень плохим канцлером, ее бы два раза бы не избрали.
12: Ну, ее избирали два раза, потому что те, кто работали, не ходили на выборы, как это произошло с Мамдани. На работу никто не пошел выбирать тех, кто тяжело работает. Он приходит домой уставший, он хочет отдохнуть. Посмотрите на сегодняшние выборы. Выбрали его так, что Ангела Меркель была выбрана точно так же. Она пела песенки, обещала золотые горы. В реальности сегодня в Германии там уже начинается все переворачиваться. Уже не та Германия, что была до Ангела Меркель. Ангела Меркель была еще и пионеркой, она имела в голове коммунизм, социализм. Вот это вот тоже подсказывает о том, что...
0: Однако
12: не так,
0: ее очень быть. Любил народ и называли мутор.
12: Нет.
0: Мамаша,
12: нет,
0: да?
12: Нет. Это обычная подстава российской пропаганды, что ее любил народ, и там Германия подставляла ее. Но в реальности народ не любил. У меня знакомые есть в Германии, они недовольны были ее политикой. И вот это вот заезженные вот эти мигранты там сейчас такое творят, что просто немцы абсолютно недовольны этой ситуацией. Так что Ангела Меркель так, по телевизору были довольны, а в реальности нет.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Мне кажется, был интересный диалог. Да, Геннадий? Мы просто должны заканчивать передачу.
10: Я могу сказать, да, что в свое время поражение Хиллари Клинтон на выборах, я должен сказать, что в меньшей степени было обусловлено с тем, что часть американцев решила, что Америка не созрела для президента женщин. Я думаю, это далеко не главная была причина. Я думаю, что в политике женщины как бы уже сказали свое веское слово, по-разному можно относиться к их деятельности, да, к их результатам. Я как бы оставляю оценку деятельности Ангелы Меркель в первую очередь на суд гражданам Германии, да, которые кто-то вспоминает ее добрым словом, кто-то резко негативно. Это вполне нормально для любого политика, независимо от того, мужчина ты или женщина.
0: Знаете что, я вам сейчас предложу одну песню, она, конечно, не про дискриминацию, но, однако, про женщину. Дело в том, что я недавно заочно познакомилась с поэтом Сергеем Гавриленковым. И вот вместе с Игорем Ястребовым, одесситом, они сочинили песню, которая такая, я ее назвала «Детективный музыкальный рассказ». Вы уж послушайте, и мы закончим на нем программу, но нужно слушать внимательно. Песня достаточно длинная, но интересная. Хорошего вам всем настроения. Благодарю коллег за возможность проведения такого замечательного эфира. Спасибо.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Министерство внутренней безопасности ужесточило процедуру выдачи виз иностранным студентам, сотрудникам СМИ и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране на фиксированный срок, пишет Рейтер. Согласно документу, власти США исходят из того, что изменение правил наделит их дополнительной защитой и большим надзором, а также позволит более тщательно следить за тем, сохраняют ли держатели указанных неиммиграционных виз свой статус в течение срока временного пребывания на территории Соединенных Штатов. Федеральное управление гражданской авиации объявило о введении жестких стандартов для коммерческих космических полетов. Начиная со следующего года, все частные космические компании будут обязаны устанавливать резервные системы жизнеобеспечения на кораблях, предназначенных для суборбитального туризма. Новое правило вводится на фоне участившихся запусков и направлено на минимизацию рисков для непрофессиональных экипажей в случае разгерметизации кабины. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани подписал указ, ограничивающий время работы двигателей коммерческого транспорта на холостом ходу вблизи образовательных учреждений. Теперь дизельным грузовикам и автобусам запрещено стоять с включенным мотором более 2 минут в радиусе 150 метров от любой школы или детского сада. За соблюдением правил будут следить сотрудники Департамента охраны окружающей среды, а штрафы за первое нарушение составят от $500. Управляющая компания МТА запустила на станции Grand Central Terminal пилотный проект по борьбе с безбилетным проездом. На ключевых входах установлены инновационные бесконтактные турникеты с высокими стеклянными створками, которые практически невозможно перепрыгнуть или обойти. Как заявил представитель МТА, если за тестовый период количество неоплаченных поездок на этой станции снизится хотя бы на 40%, ведомство начнет замену старых турникетов по всей транспортной сети города. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США потребуется минимум 4 года для восстановления запасов оружия после операции в Иране. Трамп выступил с обращением к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Джей Ди Вэнс обвинил Израиль в манипулировании общественным мнением в США, чтобы продлить войну с Ираном. Жители Нью-Йорка смогут бесплатно получить мороженое в честь Национального дня этого лакомства, который отмечается 19 июля. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 40%, 88% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
15: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
1: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
16: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
17: Борис Овезов, сам
16: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
17: Программа «Караван».

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Радиопрограмма «Караван». Микрофон Бориса Авезова. Выпускающий редактор Паша Куклин. Сегодня в студии. Паша, привет, дорогой. Ну что, господа, действительно приятно то, что вы с нетерпением дожидаетесь. Вы знаете, даже до начала передачи я уже читаю сообщения. Может, потому что система действительно на сайте www.borisavezov.com автоматически вовремя отправляет все сообщения. И вы, прикоснувшись, конечно же, к экрану ваших телефонов, видя ссылочку, окунайтесь в нашу прекрасную радиостанцию. 620 AM, 21 год, радиопрограмма «Караван», 20 лет, Дэвидсон Радио. Огромное спасибо, мы безгранично признательны, что у нас в Нью-Йорке есть такая потрясающая программа. Вы на правильной волне, господа.
2: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
1: Ну что, дорогие мои, за окном лето. Да, летом хочется слегка потеряться от проблем, тревог, ненужных мыслей и даже чуточку от самого себя. Просто отдыхать от всего, хочется наслаждаться мгновениями, никуда не торопиться, жить ради самой жизни, конечно же, и не более. Хочется насобирать, разложить по коробочкам и спрятать на антресолях безумие летних ароматов, солнечное тепло и, конечно же, детскую беспечность, чтобы достать по одной в зимнюю стужу и согреваться долгими зимними вечерами. Хочется просто замечать мгновение, прикасаться кончиками пальцев к голубому небу и падать в это роскошное лето с головой, забыв, конечно, обо всем. Друзья, у нас сегодня потрясающая программа, и все это благодаря нашим дорогим спонсорам.
3: В эфире Борис Авезов, программа «Караван».
1: Хочу напомнить, господа, приобретая мебель в ваш новый дом или в квартиру, вспомните о мебельном салоне в Квинсе «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас уже давно появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывалым низким ценам. А самое главное, познакомиться с владельцем Фарханом, человеком большой души, доброго сердца и, конечно же, приятного в общении. Красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите, 95 40, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Ну, а если хотите специально увидеться с владельцем, попасть на него, то звоните предварительно 718-459-0504. 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас.
2: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван».
1: Ну и роскошный ресторан, конечно же, Heaven Grill Sushi Душанбе, господа. Для вас открывает всегда новые вкусы. Это ресторан, который действительно в вечном поиске того, чтобы удивлять своих поклонников, именно гурманов, которые неравнодушны к восточной и не только кухне. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, всегда ждет вас по адресу 6398 от Heaven Boulevard. Это в Квинсе, господа, 718-500-3116. 718-500-3116, господа. Heaven Grill Sushi Душанбе всегда для вас сюрпризы, и только здесь вы получаете огромное удовольствие, наблюдая за тем, что творят эти молодые люди. Они открыли зал торжеств на Мейн-стрит по адресу 6707 во Флашинге. Wynn Palace Catering Hall, который готовит для вас вновь сюрприз 28 июля. Театр «Ханда-Ханда» будет давать там большой концерт, так что приходите, заказывайте билеты. Это все 28 июля, телефон 917-530-55-58, 917-530-55-58. Wynn Palace Catering Hall всегда ждет вас на Мейн-стрите. Получите огромное удовольствие. Зал на 300 мест. Огромное спасибо. Также Heaven Grill Sushi Душанбе. Мы вас любим.
2: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
1: Ну и, конечно, друзья мои, напоминаю еще раз, к нам 26 числа приезжает замечательный доктор. Это главный врач медицинского центра Хорев, город Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ» фонда «Хорев без границ» доктор Роман Барак. Тема «Как прожить до 100 лет». Это бесплатная лекция. Приходите, получите море удовольствия. Это на 71-й авеню в Квинси, в центре бухарских евреев, господа. Конечно, было бы более реально, если бы вы послушали именно приглашение самого доктора Барака. Господа, в программе «Караван» только для вас.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
0: В эфире музыкальная программа Бориса Советова «Караван, караван, караван».
5: Борис Советов, «Караван» – это хорошо.
6: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
1: Ну и, конечно, господа, по турам с Борисом Овезовым, господа, Португалия, огромное спасибо, там осталось два места, господа, спешите, если успеете, с 24 по 2 сентября, с 24 августа по 2 сентября. И с 6 октября по 16 у нас солнечный Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Бухара. Заходите на мой сайт www.борисовезов.com в разделе «Туры», прочитайте все. Ну, а если вы хотите, чтобы система вас уведомляла о том, что ближайший тур состоится тогда-то и тогда-то, то на титульной странице на www.борисовезов.com 4 белых поля вы заполняете, пишете имя, фамилию, имейл и номер телефона, и система автоматически вам отправляет месяц-два раза именно о новых турах. И, конечно, вы будете за 5 минут до начала программы «Поздравления и караван» получать уведомление о начале нашей передачи на популярной радиостанции «Дэвидсон», господа. Так что приглашаю вас всех, не стесняйтесь. Я думаю, что мы получим совместно огромное удовольствие.
2: Востока музыка в программе «Караван».
1: Ну, а сейчас в программе, господа. Так как у нас сейчас время, будем так говорить так, для всего иудейского народа. Траур. Месяц Ав. Тема сегодняшней передачи «Когда память становится дорогой к будущему». Это определяется и чувствуется особенно в эти дни. Когда наступает месяц Ав в еврейском календаре, словно меняется дыхание времени. Дни становятся более сосредоточенными. В них появляется особая тишина, которая приглашает остановиться и задуматься. Друзья, это не просто воспоминания о далеком прошлом. Это время, когда история обращается к каждому из нас с вопросом: чему нас учат трагедии нашего народа? Центральным днем месяца Ав является день Тишаба Ав, 9 Ава, который будет 23 июля. Согласно еврейской традиции, именно в этот день были разрушены первый храм, возведенный царем Соломоном, а спустя столетий второй. Эти события стали не только национальной катастрофой, но и духовным переломом в истории еврейского народа.

Да, господа, в эти дни нам кажется, что речь идет о событиях двух- или трехтысячелетней давности. Но если задуматься, Тиша Б'Ав никогда не был только воспоминанием о разрушенных стенах. Это день размышления о том, как легко человек способен разрушить то, что строилось поколениями, и как трудно затем восстановить утраченное.

Да, господа, еврейская традиция хранит память не для того, чтобы жить в печали. Друзья, память нужна, чтобы извлекать уроки, чтобы понимать. Разрушение начинается не тогда, когда падают стены, а гораздо раньше. Когда исчезает уважение, доверие, ответственность, в конце концов, друг перед другом. Поэтому месяц Ав – это время честного разговора с собственной совестью. Время спросить себя, а что я строю в своей семье, в своей общине, в отношениях с людьми? И нет ли во мне того, что однажды может разрушить самое дорогое для меня?

0: друзья, первый храм, конечно, это был символ духовного единства. Когда его разрушили вавилоняне, это стало шоком, после которого пришлось заново учиться жить без центра. Была боль, было изгнание, был поиск смысла. Второй храм восстанавливались надеждой и усилиями целых поколений. И все же он пал снова, на этот раз от рук римлян. И снова разочарование, снова изгнание, снова вопрос, как сохранить веру, когда привычные опоры исчезли. И вот что важно. Мудрецы со временем объяснили, что второй храм был разрушен не только врагами извне. Причину они увидели внутри, именно внутри общества, в беспричинной ненависти, в расколах, в неумении слышать друг друга. Эта мысль звучит тревожно и сегодня. Ведь разрушение начинается не с камней, а с отношений.
1: Жизнь моя как игра.

все-таки память о храмах – это не только о трауре. Это еще и о том, как народ учился сохранять идентичность без храма, находить смысл в молитве, учебе, общинной жизни. И это дает силы думать не только о том, что было потеряно, но и о том, что может быть построено заново. Возможно, смысл этой памяти не в скорби ради скорби, а в том, чтобы помнить и строить. Строить уважение, диалог, доверие. Беспричинная ненависть и ее уроки в древних текстах говорят, что второй храм пал из-за того, что люди разучились смотреть друг на друга с доверием.

именно то, что люди перестали доверять друг другу. Результатом было падение второго храма. Это не была ненависть, вызванная политикой или войной. Ее называли беспричинной, потому что она прорастала в повседневных вещах. В словах, в отношениях, в холодном равнодушии. И это делает тему болезненной и в современном мире. Сегодня это может проявляться как поляризация, как нежелание слушать, как презрение к тем, кто думает иначе. Разница лишь в том, что теперь разрушение не обязательно выглядит как падение зданий, а может быть незаметным угасанием доверия. Когда мы перестаем верить?

0: страна на самом интересном месте.
1: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире караван, а ну заходи, реклама джан.
2: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
3: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
2: Да. И не из нашего района.
3: Конечно.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
5: Новости на
4: Дэвидзон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр энергетики Дженнифер Гренхолм объявила о выделении федерального гранта в размере $3 миллиардов на модернизацию энергетической инфраструктуры в штатах Среднего Запада. Финансирование пойдет на замену устаревших линий электропередачи и внедрение интеллектуальных систем распределения энергии. Эта инициатива призвана предотвратить масштабное отключение электричества, так называемые блэкауты, во время летних пиковых нагрузок и повысить устойчивость сети к экстремальным погодам. Верховный суд вынес историческое решение в многолетнем споре между штатами Аризона и Калифорния о распределении водных ресурсов реки Колорадо. Суд встал на сторону Аризоны, признав ее приоритетное право на получение согласованных объемов воды в периоды засухи. Решение обязывает Калифорнию скорректировать свои квоты на забор воды для сельскохозяйственных нужд, что, по мнению экспертов, заставит калифорнийских фермеров ускорить переход на современные системы капельного орошения. Нью-Йоркская публичная библиотека получила рекордное благотворительное пожертвование в размере $50 миллионов от фонда Блумберга. Руководство библиотеки сообщило, что эти средства будут направлены на оцифровку редких исторических архивов и запуск бесплатных образовательных программ по цифровой грамотности для пожилых людей во всех 5 бора-города. Первые обновленные компьютерные классы откроются в Бронксе и Квинсе уже этой осенью.
5: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
7: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
11: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
5: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвидсон Радио.
12: Музыку музыку в программе «Караван», лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
13: تعذب انت زي حد خد ميكروب زي هذا حد لما يسحكي توم زي جنب بالجنب كله مش بحاش له جنبي.
14: Ну что, дорогие друзья, приветствую вас еще раз. Спасибо, что остались на нашей волне. Огромное спасибо выпускающему редактору Паше Куклин, профессионал. Спасибо, дорогой. Ну что, друзья, еще раз напоминаю, что сегодня у нас программа все-таки посвящена траурным дням 9 Ава, так как мы вступили именно в пору месяца Ав. Но перед тем, как все-таки перейти к нашей теме, я бы хотел бы вновь заострить внимание на спонсорах, которые продолжают поддерживать веселый час, а иногда и нет. Радиопрограмма «Караван», мебельный магазин «Экспо Фёрничер», господа. Поставка мебели в Америку действительно высокого качества – это «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. Хочу отметить, что тенденция призыва именно заглянуть и познакомиться с Фарханом настолько срабатывает реально, что я иногда замечаю, что люди, сидя на диванах, просто разговаривают с Фарханом. Огромное спасибо, господа. И, конечно, я рад, что вам несу именно и в этом позитив, что, общаясь с ним, вы наполняете свою душу красотой. Фархад, огромное спасибо.
15: В эфире Борис Хавезов, сам слушатель. Программа «Караван» шляпочными.
14: И вы знаете, господа, все-таки ресторан «Хевенвилл Суши Душамбе», а вчера был у них, я смотрю, сидят. Ты представляешь, народ говорит, мало, потому что мясо-то люди-то не едят. Вот приходят, в основном рыбу заказывают, суши. И вы знаете, друзья, все-таки хочу отметить, что вкусовые качества в ресторане «Хевенвилл Суши Душамбе» не имеют себе равных. Обслуживание потрясающее. Менеджер с официантами постоянно работает, это очень важно. Все на высоком профессиональном уровне. Гладкошерный ресторан «Хевенвилл Суши Душамбе» ждет вас в Квинсе 6398 Вудхевен Бульвар. Это Квинс. Телефон 718-500-3116. И они открыли параллельно потрясающий Кэтрин Холл в центре Main Street Wynn Palace, где они Grand Opening в этот день именно организовали приезд театра «Ханда Ханда». Это юмористы с Израиля. 28 июля они будут давать большой концерт вечером 28 июля. По всем вопросам и по заказу билетов звоните 917-530-55-58. 917-530-55-58. Wynn Palace ждет вас. Потрясающий Кэтрин Холл.

0: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хурев, заведующий институтом скрининга в государственном госпитале Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
1: Буквально несколько слов добавлю, друзья. Действительно, если вы хотите удостовериться в правоте рекламы о том, что доктор Барак потрясающий, незаменимый доктор, зайдите в Гугле, напишите «Доктор Роман Барак». Полная информация есть в Гугле. Вы получите огромное удовольствие и 26 числа будете желать все-таки прийти на его лекцию. 26 числа в центре Бухарских евреев, 71-й авеню в Квинси. Приходите, получите море удовольствия. Ну а сейчас, господа, уже хотелось бы мне напомнить о том, что мы едем в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Осталось немного мест, поэтому, господа, звоните, заходите на сайт www.borisavezov.com. И, конечно, если вы хотите все мои передачи слушать уже без реклам, в расширенном формате, то телеграм-канал тоже мой. Пишите мое имя, Борис Авезов, на радио. И заходите, и все мои радиопрограммы выставляются. Можете слушать. Я вам советую, когда у вас пробежка или прогулка, включайте. Поверьте, настроение хорошее. Не заставит себя долго ждать. Борис Авезов на радио.
2: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
3: Бомбарбия. Киргуду.
1: Ну, а мы сегодня, господа, говорим о том, что действительно два храма. Первый был разрушен вавилонянами, а второй – римлянами. И о чем все-таки эти дни, сам день 9 Ава. Ведь в этот день мы вспоминаем. Но память может стать противоядием, когда вспоминаешь о разрушении не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы менять свое отношение именно сейчас. Выбирать слова чуть внимательнее, слушать чуть терпеливее, проверять свои реакции на агрессию, что очень важно, прежде чем она станет привычкой. Это не великие подвиги, но из таких малых усилий и рождается устойчивость, господа. Поэтому мы вспоминаем, поэтому этот день для иудеев очень важен.

Да, господа, в эти дни мы вспоминаем. Ну, а память как путь к будущему. Ведь память – это не якорь, который тянет вниз. Это скорее мост, по которому можно перейти от прошлого к ответственности в настоящем. Вспоминая о трагедиях, важно не застрять в боли, друзья. Важно спросить себя, что именно мы не хотим повторить. Как не допустить, чтобы ненависть, безразличие или гордыня снова не стали невидимыми трещинами? И, наконец, увидеть в памяти не только предостережение, но и вдохновение. Да, именно то самое вдохновение. Сила начинать с малого. Строить пространство доверия вокруг себя, и тогда грустная мелодия становится не концом, а напоминанием о том, что даже после утрат можно выбирать путь созидания.

господа, надежда умирает последней. Надежда после скорби, казалось бы. Иногда кажется, что разговор о трагедиях неизбежно ведет к мрачности. Но еврейский календарь упрямо добавляет к памяти именно свет. После Тиша Б'Ав наступают дни утешения, когда читают пророков с посланиями надежды. Эти тексты как бы напоминают, скорбь не должна стать последним словом. Можно слушать эту музыку как путешествие. И сегодняшняя программа была таковой. От воспоминаний к размышлению. От размышления к действию. И если по окончанию этой программы у вас остается ощущение, что каждый момент вам добавил чуть-чуть больше доверия, чуть-чуть меньше резкости, значит, память действительно стала мостом к чему-то живому. Для этого мы на волнах Дэвид Зум Радио.

0: Да, друзья, мне приятно получать ваши сообщения о том, что вам нравится. То, что происходит на волнах Дэвид Зон Радио. Спасибо вам огромное. И завершить сегодня музыкальную часть мне бы хотелось потрясающей последней песни моего любимого героя, моего музыканта, моего поэта Ефрема Амирамова, которую он написал, подытожив свой жизненный творческий путь. «Белый лебедь».
1: Улетает белый аист, улетает.

0: просто белый аист улетает.
1: Все в мире покроется пылью забвения. Лишь двое не знают ни смерти, ни тления. Лишь дело героя да речь мудреца проходит столетия, не зная конца.

0: Это Белый Ангел улетает.
1: Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, что этот родийный час были с нами. Паша Куклин и Борис Овезов благодарят вас и желают вам всего самого доброго. Шалом. Чтобы на вашем лице всегда была улыбка надежды. И, конечно же, в завершение хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш прямой эфир. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», господа. Поменяйте мир к лучшему и закажите мебель исключительно в салоне «Экспо Фёрничер» в Квинсе. 9540 Квинс Бульвар, 62-63 драйв, 718-459-0504. Каждый день новые специальные акции. Заходите, поинтересуйтесь, получите море удовольствия. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», огромное спасибо.
2: Студия «Барри Забейду», программа «Караван».
3: «Бамбарбия», «Киргуду».
1: Также приглашаю вас в потрясающий, новый, уютный, гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. И открыть для себя яркие новые вкусы, друзья. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе – это уголок ароматной восточной кухни. Он всегда ждет вас в Квинсе, 6398 Woodhaven Boulevard, 718-500-3116, 718-500-3116. Приходите, получите море удовольствия. Также можете воспользоваться их новым бизнесом Wynn Palace Catering Hall в центре, в сердце Main Street. По адресу 6707 Main Street, Flushing, это все Квинс, господа. И у них 28 июля театр Ханда Ханда дает большой концерт. Заказывайте билеты по телефону 917-530-55-58. Heaven Grill Sushi Душанбе, Wynn Palace, огромное спасибо.
2: Студия «Барри Забейду», программа «Караван».
3: «Бамбарбия», «Киргуду».
1: Ну что, дорогие друзья, в завершение хочу еще раз вас пригласить всех с 6 по 16 октября в солнечный Узбекистан. Звоните 646-427-5737. Я думаю, что получите море удовольствия. Я, Борис Овезов, и Паша Куклин, желаю вам всего самого доброго. Пока.
4: Вот так всегда. На самом интересном месте.
5: Слушайте, объясните толком, что происходит?
6: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да.

0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В сегодняшней программе я хочу вам рассказать о народной артистке Украины Нине Матвиенко. К сожалению, 8 октября 2023 года перестало биться сердце народной артистки Украины Нины Митрофановны Матвиенко.

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. На самом деле Нина Митрофановна родилась 13 октября. Почему так произошло, рассказывает Нина Митрофановна. «Праздную день рождения я всегда 13 октября. Перед Покровой мама сказала, что я родилась в один день с старшим братом. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу. Вот мама и записала меня 10-го, чтобы получить несколько килограммов манной крупы». Нина Митрофановна Матвиенко родилась в многодетной семье. Она была пятой из 11 детей. С 4 лет Нина Матвиенко ухаживала за своими братьями и сестрами. Также помогала по хозяйству. Пасла скот, а однажды летом даже батрачила. Мать певицы Антонина Ильковна имела музыкальный талант. Она и привила маленькой Нине любовь к украинской песне. А в 70-х годах Нина Матвиенко записала мамины песни. –

детстве Нина Матвиенко училась в школе-интернате для многодетных семей. Параллельно она училась в вокальной студии при Национальном заслуженном академическом хоре имени Григория Веревки. Окончив обучение в этой студии, Нина Митрофановна начала участвовать во многих отечественных и международных фестивалях, в том числе в телевизионных конкурсах. Позже Нина Матвиенко поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Там она заочно окончила факультет филологии. В течение длительного времени она активно занималась писательской деятельностью. Певица с узнаваемым голосом гастролирует с 1967 года.

1971 году Нина Матвиенко выходит замуж за художника Петра Гончара. Затем у них родилось трое детей. Через два года после свадьбы в семье появился сын Иван. В 1974 на свет появляется второй сын Андрей. А в 1981 родилась дочь Антонина. Сыновья пошли по пути отца. Оба они художники. В 2005 году старший сын Иван постригается в монахи. А вот дочь Антонина Матвиенко продолжает дело матери. Дочь Антонина унаследовала уникальный тембр голоса, которым владеет ее мать. Представляю вашему вниманию песню, записанную в дуэте. Первый куплет поет Антонина, а второй – мама Нина Матвиенко.

1989 году Нина Матвиенко получила членство в Союзе кинематографистов Украины. Через два года она вошла в состав ансамбля «Киевская камерата». В нем она стала солисткой. На протяжении 25 лет Нина Матвиенко была солисткой в хоре Григория Веревки. Кроме этого, сотрудничала с трио «Золотые ключи». В репертуаре певицы преимущественно народные песни. Очень известными являются такие песни, как «Ой, летілы дикі гуси», «Квітка душа», «Чаріна скрипка»,

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
2: с 4 до 5.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: В эфире передача «Мелодии украинской души». И напомню нашим радиослушателям, сегодня я рассказываю о певице с очаровательным голосом, народной артистке Украины Нине Митрофановне Матвиенко.

2018 году Нина Матвиенко презентовала дуэт с Дмитрием Монатиком. Они выступили вместе на вечере премьер с песней «Цей день». Стоит отметить, что в тот день у Дмитрия как раз был день рождения. Видео собрало на видеохостинге в YouTube 500 000 просмотров.

Матвиенко есть признание и поклонники, и невероятные дуэты с современными артистами, такими как Монатик, Роксолана, Алина Паш, группами ТНК и Океан Эльзы. Артистка признавалась, что каждая из этих работ является особенной для нее, но все же одна запечаталась в памяти больше всего. Это был дуэт со Святославом Вакарчуком, но на записи его не было. Приехали только музыканты. Мне сказали: «Вот поет Святослав, а вам нужно исполнить вставку в последнем куплете. Слова матери». Я слушала и не понимала, как мне влезть в этот текст. Ведь там сын говорит. Вдруг я начала петь колыбельную, будто сын пророс цветком, а мать к нему обращается. Я и сейчас вижу эту песню именно через этот образ. Помню, я болела, а записать нужно было быстро. Поэтому моя часть более не вокальная, а исполнена от материнского сердца. Так рассказывала Нина Матвиенко.

августе 2021 года, в День независимости Украины, Нина Матвиенко выступила вместе с дочерью Тоней с легендарной песней «Квітка душа». Выступление запомнилось зрителям.

Несмотря на то, что у Нины Матвиенко есть невероятные дуэты с современными артистами, я считаю, что сольные песни в ее исполнении более мелодичны. И мне кажется, что их можно слушать вечно. А как вы считаете? Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com И слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: David. В Нью-Йорке 11:00 вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: Студия Наталья Быстрицкая. По данным Национальной метеорологической службы, новая волна зноя продлится как минимум до 19 июля. В некоторых районах страны ее последствия будут ощущаться до конца месяца. Причиной погодной аномалии метеорологи называют тепловой купол. Прошлая волна аномальной жары унесла жизни как минимум 30 человек на восточном побережье. Любители видеоформата VHS отмечают тревожную тенденцию. В этом году миллионы сохранившихся видеокассет начали размагничиваться и приходить в негодность. На VHS хранятся не только старые фильмы, но и любительские домашние видео. В этом году формат отмечает 50-летний юбилей. Также в 26-м году исполняется 10 лет, как в продажу поступил последний фильм в формате VHS «A History of Violence» Дэвида Кроненберга. Температурные рекорды сильно повлияли на видеокассеты, которые хранятся в бейсментах или на чердаках без должного проветривания. Видеомагнитофоны по-прежнему работают идеально, но вот кассеты умирают без возможности восстановления, комментируют эксперты. Они настоятельно рекомендуют важные записи на VHS перевести цифровой формат. До конца лета Горсовет Нью-Йорка планирует одобрить не менее десятка законопроектов, меняющих правила уличной торговли. Главная цель – увеличить количество лицензий на общую уличную торговлю и на торговлю уличной едой. Горсовет также собирается значительно ослабить наказание для незаконных коммерсантов. В целом 60% жителей мегаполиса считают уличных торговцев положительным явлением и даже одним из неофициальных символов Большого Яблока.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Салют, народ! Акмаль Тахиров и Лена Вишневецкая. С улыбкой приветствуем всех вас. Радуемся и отмечаем мысленно и сердечно день рождения Севы Каплана. Человек, который не нуждается ни в каких регалиях и в особых представлениях. Это само по себе бренд, как принято говорить у нас в Южном Бруклине. Сева Каплан, отец-основатель русского радио, наш друг, коллега, гуру, радиогуру, у которого мы не перестаем учиться. Сева, мы в твой день загадываем желание, которое непременно исполнится. Пожалуйста, живи долго, здорово, здорово, и продолжай нас бодрить по утрам, как ты делаешь это очень и очень много лет. Ты эталон радиошоу. Дай-то Бог, чтобы так было еще много лет.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: aktiven Chans svoj biro.
1: Ой, как классно! Я что-то с рифмами немножко запуталась, но у меня ассоциативный ряд какой-то сегодня полукриминальный. Там были слова «масштаб», «или ты лидер», «или», и у меня так сразу слово, которое я необычно не произношу в эфире, потом подумал, нет, «или ты лидер», «или слабак». Но там было немножко по-другому, в любом случае песня хороша. Еще раз всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Песню нам прислал, как обычно, по вторникам с музыкальным приветом наш туристический гуру Леонид Животовский. Лень, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
1: Ой, все правильно, все понятно, все классно, кроме одного. Сейчас кто-то призадумался, а где же классическая успехов и удачи? Всем успехов и удачи во всех ваших начинаниях и плюс к этому хорошего настроения. Знаете, Леня, прежде чем мы начнем сегодняшнее наше не путешествие, а рассказ о том, как стать независимым тревел-агентом на дому, я сделаю небольшую ремарку, которая, наверное, вас, может быть, слегка удивит, но удивит приятно. Давеча в минувшие выходные подходит ко мне дама рядом с примерочной в одном известном магазине, куда обычно ходит много женщин и не так много мужчин, честно говоря, в качестве психотерапии, Marshall CG Max, благо у нас тут в Бруклине это все в шаговой доступности. Подходит ко мне, короче говоря, дама и говорит: «Вы не хотели бы заработать лишних денег?» Я говорю: «Что значит лишних денег?» Она говорит: «Ну вот вы примеряете тут летний халат, такая интересная дама». В общем, она мне сделала пару комплиментов, я ей в ответ. Она говорит: «Я недавно стала тревел-агентом, и вы знаете, я все обдумала, я вот только собираюсь на пенсию, и у меня так хорошо стало получаться, давайте я приглашу вас в нашу компанию». Слово за слово, я говорю: «Да, очень интересно». Я говорю: «Ну, я пока работаю, я только на пути, так сказать, к пенсии собираюсь тоже вот скоро оформлять». Я говорю: «А что за компания?» Она говорит: «Ой, вы знаете, есть радио в Нью-Йорке, Дэвидсон Радио, там выступает один туристический агент, так она вас именовала, я уже с ним связалась, и вот я уже полтора месяца работаю, и вы знаете, это так интересно, и скоро мы собираемся в круиз, если вы любите путешествовать, вы сможете заработать очень много денег». Короче говоря, такой классный оказался агитатор, я просто была в восторге. Я ей не рассказала, что меня зовут Лена Вишневецкая, я не рассказала, что я в курсе, что в Нью-Йорке работает Дэвидсон Радио, и я даже не рассказала, что я тоже слышала, что есть такой туристический агент Леонид Животовский. Но мне было очень приятно послушать вот этот вдохновленный рассказ. Так что, Леня, зерна, которые вы сеете по эфиру и в эфире, они дают свои плоды вот таким самым неожиданным образом.
2: Этим рассказом подкинули мне новую идею, где находить тревел-агентов. Буду по женским раздевалкам в больших магазинах ходить, отмерять дамочек.
1: Да, вот это хорошее, во-первых, вы и приятное, и полезное будете совмещать. Так что, мне кажется, это как раз самое оно, когда дама будет что-то примерять, стоя у зеркала, и лень там заходить в примерочную, можно подойти тихонько сзади и сказать: «Вот это надо брать точно, а вот это не очень». И представиться каким-то модным стилистом, а уже потом рассказывать про то, как можно заработать деньги на дому, открывая свой собственный частный маленький туристический бизнес под крылом большой туристической компании.
2: Ну хорошо, вернемся к компании. Значит, что мы предлагаем? Есть компания, которая 35 лет в бизнесе. У нее 145 тысяч агентов в 22 странах. И две недели назад добавилась страна, еще одна, United Arab...
1: Объединенные Арабские Эмираты.
2: Да, Объединенные Арабские Эмираты, которые там люди живут, они тоже могут с нами работать в дополнение к Америке, Англии, Ирландии, страны Карибских островов. Так
1: Леня,
2: что.
1: мало того, что они там живут, они там, между прочим, совсем неплохо живут. Арабские Эмираты – красивейшая страна, одна из самых прогрессивных стран в мире в плане технологий, инноваций и так далее. Другое дело, там законы немножко, может быть, не соответствуют нашим представлениям о прекрасном, но все те, кто приезжает из... Я была в Арабских Эмиратах, я могу себе представить, что там на сегодняшний день происходит, но сказать, что там тоже люди живут, возражаю категорически. Красоты просто невероятны, это сказочная страна.
2: Да, и, кстати, она туристическая, ну, конечно, не сейчас, когда закончится весь этот дурдом, а, в принципе, в Арабские Эмираты очень много людей ездит, и люди, которые добавят себя как travel-агенты, могут там и экскурсии делать, и все, что хотят. То есть человек, который захочет стать travel-агентом, может стать под крышей этой компании, он сразу получает доступ ко всем ее связям, ко всем круизам, ко всем отелям, то есть 95% все существует в мире, она имеет контакты, и вы будете иметь все эти контакты. И также компания проводит тренинги постоянно, каждый день у нас 2-3-4 тренинга на разные темы, как рекламу давать, как забукать тур. Разные круизные компании приходят к нам, рассказывают о своих кораблях. То есть каждый выбирает себе то, что ему надо, потому что все это прослушать просто нету возможности. Поэтому каждый на чем-то специализируется. Скажем, я специализируюсь на круизах, то я в основном про круизы как бы слушаю лекции.
1: Леня, ну, так
2: Например.
1: для этого, наверное, надо все равно иметь какое-то образование специальное для того, чтобы тревел-агентом стать, или как?
2: Но образование для этого не надо, потому что все лицензии, все бумажные дела делает главная компания и берет вас под свое крыло. И в этом случае вам надо просто быть 18 лет плюс, вам надо быть гражданином или легальным жителем один из 22 стран. И у вас не должно быть судимости за экономические преступления, потому что вы работаете с людьми, с кредитными карточками. Они не хотят, чтобы какие-то подозрительные люди там работали.
1: А сколько реально вообще можно заработать, если человек, который, допустим, слушает сейчас и вообще впервые, и только вот вдруг он решил призадуматься на эту тему, сколько можно заработать реально, когда и вообще можно ли заработать?
2: Смотрите, каждый зарабатывает ровно столько, сколько он вложил времени, сил и энергии в этот бизнес. Кто-то становится travel-агентом, ни разу ничего не делает, он ни разу ничего не зарабатывает. Некоторые люди, я их называю ленивыми travel-агентами, они зарабатывают 300, 400, $500 в месяц дополнительных зарплате. Они этим довольны, потому что для них главное это себе потом делать дешевле и больше путешествовать. Но чтобы поддерживать тонус, они там немножко продают и зарабатывает экстра там $300-$500, которые тоже как бы неплохо. Если взять Джимми, про который я говорил раньше, она работала охранницей в тюрьме для малолетних, я за ней слежу постоянно, сделала скриншот сейчас, сколько она продала на 7-й месяц этого года, она продала на 2 миллиона 400 тысяч. То есть, если грубо взять 10%, то она уже заработала, ну, скажем так, 200 тысяч, не 240, 200.
1: А что?
2: 200 тысяч за полгода.
1: Да-да, ага.
2: Да, я слушаю вас.
1: Извините, что перебила, я просто думала, что вы закончили. Дело в том, что вот вы говорите 200-300 долларов в месяц. Если человек зарабатывает условно 300 долларов в месяц дополнительно, верно вы сказали, что тоже неплохо, а он что, все равно получает какие-то льготы? Вот, допустим, человек, который любит путешествовать. Это выгодно ему, да, стать тревел-агентом, таким ленивым, но он проходит вот эти тренинги, немножко продает, и за это он получает какие-то скидки на билеты, когда хочет отправиться в круиз сам?
2: Ну, он получает, есть два варианта. Первый, он получает комиссионный. То есть, например, если вы купили что-то за 1000, как обычный человек, а я как-то турагент, то я в конце получу, грубо говоря, $100 комиссионных, а вы ничего не получите. То есть я потратил 900, а вы 1000. Но если мы говорим о ленивых агентах, я о себе расскажу. Когда я стал только агентом, то я узнал, что можно пройти обучение на Princess Cruise Line. Там 24 урока, сдал эти тесты легкие, и мне сделали коммодор, то есть по рекламе, там я стал чуть ли не капитаном корабля по рекламе. И мне дали бесплатный круз, я только заплатил таксы и типы. То есть вот, пожалуйста, то есть я где-то 2500 денег сэкономил. Даже если я в этот месяц ноль заработал и получил круз во фри, то это тоже неплохо, согласитесь.
1: Это очень хорошо. Сейчас многие скажут, мне не надо зарабатывать, я хочу вот так получить бесплатно одно путешествие. Привет семье, это класс. Подарю маме или там любимой женщине, и все отлично. А если серьезно вот говорить, какими качествами, какими навыками должен обладать человек, который потенциально может заработать в этом бизнесе?
2: Ну, первое, он должен как бы любить людей, потому что люди разные. Есть нервные, есть смешные, есть там грустные. Надо иметь подход, надо уметь с людьми разговаривать, потому что у людей часто не хватает там выдержки, там кто-то что-то как бы им кажется глупое спросил, значит, он дурак. Не, люди спросить — это не глупость. Глупость — это не спросить и сделать неправильно. Это глупость. Второе, надо быть organized, то есть надо понимать, вам человек позвонил, вы ему обещали перезвонить, перезвоните, потому что если вы обещали, не перезвонили, он вас не воспринимает серьезно. Поэтому это как любой бизнес, в любом бизнесе вы должны, если вам звонят клиенты, вы должны рекламу вовремя давать, мы вас научим как. То есть надо быть organized, organized — это очень важно, и мы вам поможем с этим.
1: Вот если кому-то нужна помощь с тем, чтобы попробовать себя в роли тревел-агента, попробовать вообще что-то новое в этой жизни, вы позвоните, пожалуйста, 718-303-8000, оставьте информацию о себе, ваше имя и номер телефона, и Леонид Животовский свяжется с вами и все объяснит более подробно и ответит на ваши персональные вопросы. 718-303-8000, оставляйте ваши координаты, ваше имя, Леонид вам перезвонит. Он человек обязательный, и если обещал, то непременно сделает. Леня, ну, всегда задаю этот вопрос, и этот вопрос всегда звучит в голове очень многих. Есть интернет, есть чат GPT, есть много других нейросетей. Я нажимаю кнопку, и мне вылетает, и, пожалуйста, и выбирай. Зачем мне тревел-агент?
2: Окей. Когда вы... Ну, возьмем круизы, мне это ближе. Вы, когда кликните на круиз, там выскочит 20-30 круизов, окей? Вы еще не попали на корабль, но если бы попали на все 20, то вы бы сказали, вот эти два мне очень понравились, а вот эти 18 нет. Почему? Потому что я еду без детей, там, с другом, а там куча детей. Или еще очень много нюансов, которые вам надо сидеть и разбираться в этом. Я не говорю, что вы не разберетесь, но зачем вам это делать, если у вас есть турагент, который это знает, может узнать скорее, и он вам ничего не стоит, вы ему ни одной... копейки не платите, ему платят круизные компании. Или вы купили круиз за 2000 напрямую компании, или в турагента цена одна и та же, часто у нас чуть дешевле, может быть, там не намного, на 50, на $100. Но не забывайте, что я еще вкусняшки раздаю в виде $500 карточки для гостиниц. Вы получаете от меня. Поэтому, кроме цены, я еще могу дать то, чего вам не дадут Expedia и другие веб-сайты.
1: А скажите, на ваш взгляд, вот кому больше всего подойдет такое занятие? Сидеть дома, уделять время путешествиям и путешественникам и предлагать хорошие условия, чтобы это было, так сказать, с учетом обогащения собственного кармана.
2: Ну, смотрите, когда говорите «сидеть дома», то это уже кто-то, кто не работает. То есть это хорошо для женщины с двумя маленькими детьми, которая не может пойти на работу, потому что ей идти на работу и платить нянечке, как бы работать на нянечку. Для такой женщины это прекрасно, когда она дома, она выберет там 2-3 часа в день и может этим заниматься. Второе, это хорошо для учителей, которые 3 месяца в году, у них там выходной, и они за 3 месяца, если пару

0: делать. Ну, он делает, делает, делает. Потом ресторан говорит, сейчас у меня слабо, потом, в следующий раз. И он все время ищет эти бизнесы. Вместо того, чтобы искать чужие бизнесы и раскручивать, все хороший блогер, сделайте свой бизнес, раскручивайте свой бизнес. Со своего бизнеса вы же себя не выгоните, правильно? И если вы знаете, что вы делаете, то вы будете очень успешны, потому что вы всегда можете позвонить друзьям, кто-то был на Аляске, сказать, Вася, ты был женой на Аляске, прикинь мне фотки, напиши, что тебя удивило, я-то сделаю красиво блог и тебе дам, ты покажешь друзьям и на Фейсбуке покажу. То есть они знают, как это делать, но у них только мысль, давай я буду давать сервис какому-то бизнесу. Давайте своему бизнесу, и тогда у вас круг замкнется, вам надо бегать и просить уговаривать кого-то, чтобы вас наняли.
1: Ой, ну это просто шикарно, потому что вы классно звучите для уверенного и независимого совершенно человека, независимого в плане того, что вы сам себе режиссер и сам двигаете себя и свой бизнес. И, кстати говоря, вот у нас молниеносно буквально пролетают эфиры. Я еще раз только напомню всем тем, кто заинтересовался в таком интересном предложении работать на себя и попробовать себя в чем-то новом. 718-303-8000. Звоните, оставляйте свой номер телефона, ваше имя. Леонид Животовский с вами свяжется, подробно ответит на все ваши вопросы. Это очень легко, и платить за это не надо. Леня, что вам лично больше всего нравится вот в этой профессии, в этом бизнесе?
0: Мне нравится то, что я как бы получаю сам что-то там иногда бесплатно, иногда дешевле. Второе, у меня появилось много друзей в этой сфере, потому что мы все тусуемся, мы перекидываемся информацией. И то есть люди, которых я не знал раньше, они многие в Нью-Йорке живут, во Флориде и так дальше, русскоязычные, например. И третье, что мне нравится, что я с людьми работаю и разговариваю. Это то, что я люблю делать. Это все, что я делал всю американскую жизнь.
1: На самом деле это интересно, во всяком случае, людям вашей профессии, ну, как минимум, не грозит деменция Альцгеймер, потому что вы всегда открываете для себя новые горизонты, вы встречаетесь с новыми людьми, вы обмениваетесь энергией, информациями, вы постоянно узнаете что-то новое, то есть вы находитесь в развитии. Поэтому, обращаясь ко всем тем, кому вдруг взгрустнулось или стало скучно жить, или чего-то не хватает, какой-то остроты, перчинки эмоциональной, звоните, общайтесь с Леонидом Животовским, и я абсолютно уверена в том, что и вам повезет. 718-303-8000. Звоните, оставляйте свои координаты, и Леонид Животовский с вами свяжется. Леня, огромное спасибо. До следующего вторника. Хорошей вам недели. Пока.
0: До свидания.
2: Дэвид Зон, радио, радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон, радио.
3: Дэвид Зон, радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.

0: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов. Порез руки.
1: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
2: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
3: Мой адвокат.
4: Юрий Прохин.
3: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: любим Нью-Йорк, мы любим нашу страну, обожаем просто, надеемся, что это взаимно. И очень надеемся, что все наши слушатели любят Нью-Йорк, нашу страну и наше радио. И еще раз здравствуйте. Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И мы с большим удовольствием, как обычно, приветствуем в этой студии Юлю и Олега, наши постоянные друзья, товарищи, соведущие, информированный источник прямо из первых рук, агентство Effective Home Care. Салют, ребята, привет.
1: Доброе утро.
0: Ну что, продолжаются у нас текущие коррупционные скандалы, как известно. У нас в мэрии скандалы, у нас ужесточаются федеральные законы, с каждым днем все радостнее жить. Вот у нас идет такая, скажем, болезненная очень реформа сферы ухода на дому. Власти штата проводят, тоже не секрет. Сито такое устроили проверочное со стороны, так сказать, независимых медицинских комиссий, в кавычки я это беру, независимые, да, и идут просто поголовное сокращение оплачиваемых часов ухода. Бытовые нужды заставляют очень-очень-очень многих пожилых людей в Бруклине, в Манхэттене и в Квинсе чувствовать себя, ну, совсем незащищенными. Государство занято внутренней перестройкой, и вот мне кажется, что спасение сотен семей становится прерогативой вашего агентства, лицензированного, с доброй, хорошей репутацией, проверенные люди, высочайшие профессионалы. Я сейчас говорю об Effective Home Care, а вы как-то в сторону посмотрели и думаете, что это не про вас. Расскажите, какие тяготы? Как вы берете на себя всю эту тяжелую бумажную работу? Как вы правильно составляете все эти медицинские кейсы по новым этим ужесточенным правилам штата? И можете ли вы гарантировать защиту прав всех нуждающихся, престарелых, всем родственникам, чтобы легально сохранить максимум, вот, весь положенный максимум помощи, и чтобы улучшилось, естественно, и качество жизни, особенно в это нестабильное время.
1: Леночка, доброе утро. В это нестабильное время что-то гарантировать могут только идиоты.
0: Какая прелесть. Да. Это Олег, это Effective Home Care. Что неповторимый и неподражаемый.
1: Да, спасибо. Да. Что я могу сказать? Мы будем делать все, что мы знаем. У нас очень большой экспириенс, и будем делать все, чтобы помогать людям решать все вопросы. Есть надежда небольшая на то, что в связи с тем, что вот как ты начала сегодняшнюю передачу, идут проверки, идут инвестигейшены, все в связи с этим, вот есть такое чувство, вот знаешь, вот у меня вот такой филинг там по делам, что происходит, что вроде бы какое-то движение пошло. Знаешь, в хорошем смысле слова. Там начали давать
0: уже. Твой филинг тебя довел уже до того, что вот это все началось. Ты мне полгода назад рассказал вне эфира что вот грядут такие перемены. Я говорю, ну зачем ты? Не будите лихо, пока оно тихо.
1: Леночка, это просто сложившееся логическое вот такое мышление наперед, знаешь, что вот потому что вот так.
0: Это ваш вот политический, это аналитический опыт жизненный вам подсказывает, Олег. Я бы так сказала.
1: Нет, ну, политического опыта нету, и слава Богу, слушай, это не наш
0: бизнес. Нет, вы очень активно выступаете, так сказать, со своей гражданской позиции вне эфира.
1: А не только я, ты сейчас все на кухне, вся Америка, везде все, не только Америка, все выступают, все стали такие политические. Я еще помню, вот, я не говорю там, когда мы приехали, там, 30-40 лет назад, да, вот, 10 лет назад, 8 лет назад, кто об этом говорил?
0: Сейчас кухня уже выходит, сейчас жарко, сейчас уже на барбекю везде, это обсуждается, везде. На воздухе как-то проще, на полянках.
1: Сидят люди на всем этом, и все, и вот смотришь, каждый второй идут разговоры, а вот так, короче, но...
0: Тенденции какие, будет хуже? Люди говорят?
1: Ты знаешь, вот мне кажется, вот честно, вот сейчас скажу такое, вот может быть, вот, может быть, даже и хорошо, что это все происходит. Значит, может, через это надо пройти. Но в этой стране, я считаю, большинство, все сюда едут нормальные люди. Большинство людей со здравым смыслом. Я думаю, что победит здравый смысл. Просто люди, те, которые...
0: Видишь, как политкорректно, да? Юля просто пропала там, просто я, за компьютером пропала от этого.
1: Я тебе объясню, что люди которые, допустим, на чем держится Америка? На middle-классе, которые работают, да? Бизнес, они бизнесмены, они пахари. Вот на них держится вся Америка. Они просто, им некогда выходить на улицы. На улицы выходит меньшинство, их проплачивают. Это мое чувство. А большинство сидит дома, они все это видят, все это понимают. Ладно, мы все равно проголосуем, как мы считаем правильно. Поэтому единственное, что, может быть, действительно, то, что говорится, надо как-то узаконить эти выборы, чтобы начать в них верить, понимаешь, вот что. Чтобы не просто показывать...
0: Ну, это высоко, выборы это высоко. Вот у тебя нет ощущения такого? Ты меня сейчас натолкнул на мысль. Помнишь, может быть, лет 15-20 назад, поправь, если не так, была какая-то тенденция, вот no-fault офисы просто, зачистка такая была. Вот просто государство накинулось на вот этот вот сегмент бизнеса. И как-то потом было очень... тяжко, очень много винтов залепили, закрутили просто. И все, и сейчас как-то это дело поутихло. У меня такое впечатление, что вот сейчас такой вот катком наезд на хоум-сервис.
1: Нет, Лен.
0: Смотри, запретили открывать агентства, хосписы проверяют, приходят, звонят. Бесчестных людей полно в вашей сфере, кстати, в вашей сфере. Когда звонят пациентам из других агентств, начинают какую-то ерунду говорить, запугивать. На Фейсбуке что творится? Да, адекватные люди с адекватными родственниками понимают вообще конечную цель вот этого.
1: Два слова. Смотри, вот то, что ты сказал за no-fault, смотри, вот то, что no-fault был там, допустим, 2000-е года, там, 2000 какой-то год, no-fault это private insurance, частные инсурансные компании.
0: Так.
1: Да, там проверяли, да, там было много фрота, это там проверяли, а многие работали чисто, нормально, доктора, так же, как и физи, но это private insurance. Теперь, что касается home care, это всего, это federal funds, right, это Medicaid state funds, это немножко different, это постоянно идут проверки, и люди, люди, которые работают неправильно, берут taxpayer деньги, они должны знать, что их не сегодня, но завтра их проверят. Вопрос только времени, когда. И когда не проверяют, там есть написаны ABC законы, как ты что должен делать. Если они что-то находят, там бешеные штрафы, там куча всего. Это постоянно проходит и будет проходить. Это нормально. Сейчас почему это обострилось в связи с тем, что произошло в Миннесоте. Там ставили вывески, забирали деньги, которые должны идти на детей. С чем это? И вот это вот как бы возбудилось все, знаешь. Ага, надо всех проверить, надо везде проверить. Плюс это опять же политика. У нас идут выборы губернатора. У нас было непонятно с этой программой, которая официально написано в газете.

0: 7 дней по 12 часов, также и ночью, зависимо от состояния пациента.
1: Юль, извини, а ты говоришь, вот старше 65 лет и с определенным диагнозом, связанным с Альцгеймером, с деменцией. Это ты говоришь о том, что диагноз должен быть подтвержден? Или вот те родственники, которые сейчас услышали тебя, они боятся отпускать, как ты говоришь, узнали в описанной картине свою ситуацию, они боятся отпускать своих старших родственников и оставлять их одних в доме, но у них нет еще подтвержденного диагноза. Они просто стали бояться, потому что наблюдают какие-то психические изменения в поведении мамы, папы, бабушки, дедушки там и так далее.
0: Это очень распространенная ситуация, когда нету задокументированного диагноза, но, как обычно, он есть, просто, скорее всего, пациенты еще вовремя
1: не обратились
0: к врачам, да, потому что если вы замечаете уже что-то подобное, я не врач, но я могу давать 99%, что, к сожалению, эта болезнь начала прогрессировать или началась с вашими родственниками, поэтому это все просто время, все вопрос времени. И если вы еще даже не обращались, у нас есть профессиональные медсестры в нашем офисе, которых мы можем отправить напрямую к вам домой. Mm-hmm. И благодаря маленькому такому, назовем это, assessment, мы можем также выяснить и увидеть наличие тех или иных диагнозов.
1: Ты знаешь, вот иногда бывают ситуации, ты мне сейчас напомнила, довольно много таких случаев, поправь, если я не права, когда детям очень тяжело признать, что психическое состояние мамы или папы ухудшается. И здесь, допустим, муж видит, что папе хуже, а жена говорит, что у него всегда был такой взрывной характер, он всегда и в молодости там кидал сковородку, он всегда там орал, он впадал там в агрессию, в состояние такого, знаешь, агрессивного такого ступора, или наоборот, мог лежать там по 3 дня в каких-то думах, то есть это его характер. И здесь конфликт между мужем и женой, один явно видит, что происходят изменения в худшую сторону, второй защищает своего близкого, отвергает вот это вот принятие, значит, никак не может принять, что человеку хуже. И что делать тогда? Если вам звонит человек, который видит явно изменения, вы приходите домой оказать помощь, совет дать, профессиональная медсестра, в этот момент человек, который вас попросил прийти, на работе, дома пациент и человек, который отказывается принять вот данность. Что делать?
0: Первое правило решения проблемы – это принять, что существует проблема. А мы не можем никого заставлять. Мы показываем весь спектр услуг, которых у нас есть. Мы помогаем людям, которые нуждаются в помощи и которые готовы принять эту помощь. То есть, если есть один человек, который хочет помочь, а другой родственник, он не хочет ничего. У нас было очень много таких ситуаций, действительно, где мы видели, что действительно пациент нуждается, и у пациента есть эти диагнозы. Это просто нужно одно простое желание быть открытым к помощи. Мы, к сожалению, не можем заставлять, но мы показываем, вот, что мы можем делать. Мы каждый процесс мы не отпускаем на втек, или, как говорится, мы идем, мы помогаем просто каждый шаг за шагом. Вот мы сейчас будем делать это, потом мы будем делать это. Я вам помогу с этим, я вам напишу имейл, я вам составлю текст, я созвонюсь с доктором. То есть с каждым шагом, но главное, чтобы вы этого хотели, главное, чтобы вам это было нужно.
1: А скажи, поможет ли такому пациенту, я уверена, что нас слушает множество людей, которые узнали себя, допустим, вы приходите, ты объясняешь, какую помощь конкретно вы можете оказать вот этому пациенту, и ты предлагаешь, допустим, какой-то альтернативный вариант и говоришь, что давайте попробуем оформить вам сервис, пусть это будет, скажем, там 4-5 часов в день. Мы понаблюдаем за тем, как протекает заболевание.

0: если мы заметим, Бог даст улучшение и какую-то стабильность, значит, мы так все и оставим. Но если вы сами увидите, и наш home attendant увидит, что болезнь прогрессирует, мы вам предложим, значит, вот либо увеличить часы, либо перевести пациента на какую-то другую программу и так далее.
1: В 9 из 10, я бы сказала, случаев мы именно это и предлагаем. А очень часто пациенты, люди простые, которые к нам звонят, благодаря радио, а прежде чем начать какой-то процесс, мы им предлагаем, смотрите, мы сейчас можем, как вы сказали, вот там 5 дней по 4 часа, например, плюс 20 часов, мы по чуть-чуть будем смотреть. Пока вы получаете это, мы параллельно будем делать это и это. Потом есть еще определенная программа. Потом есть еще вот такие ряд услуг. То есть, смотрите, мы будем это все, вот мы начинаем процесс, и оно идет. И обычно оно так и происходит. Очень часто бывает, когда на каком-то этапе, когда пациент видит, вот у меня там, например, у нас был именно такой случай, кстати, благодаря радио, пациент получил повышение с 7 дней по 5 часов на 7 дней по 8 часов. И на каком-то этапе родственники сказали, нам достаточно, я вижу улучшение, не то что улучшение, но это именно то, что нужно вот пациенту. Прошло, наверное, 6 месяцев, они ко мне опять обратились и говорят, вы знаете, становится чуть-чуть уже хуже, надо, чтобы с пациентов был кто-то 12 часов, вот с 8 до 8. Вот. Mm-hmm. И мы начали опять идти заново. То есть это не то, что вот мы начали какой-то процесс, пациенты не решили, что они не хотят, и все, мы больше никогда к этому не вернемся. Мы всегда говорим, что вы на любом этапе можете остановить, если вас уже все устраивает. Но знаете, что мы всегда можем вернуться обратно и все начать заново или продолжить то, на чем мы остановились.
0: 718-806-16-66, добавочный 115, простите, 718-806-16-66, добавочный 115, звоните Юлии, Effective Home Care, она подробно вам объяснит по вашей ситуации, что вам делать, что вам нужно оформлять, как вам нужно оформлять, и более того, она всю эту бумажную работу возьмет на себя, то есть Юлия, имеется в виду агентство Effective Home Care. Вопрос к вам обоим. Вот человек, ваш пациент, условно, давно, и вдруг выясняется, что ему не положено вообще ничего добавлять, а ему вообще положено, наоборот, что-то сократить, потому что, как выяснилось, у него там когда-то что-то, на него сын или дочь записали какое-то имущество, и сейчас это всплывает. Что делать? Можете ли вы помочь этому пациенту в рамках закона, разумеется, чтобы он остался и вашим пациентом, и чтобы он не потерял никаких льгот?
2: Да. Лена, очень много после передач поступает звонков именно от людей, которым нужно открыть Medicaid, которые работали, у которых есть какая-то недвижимость, есть какие-то деньги в банке, на Кайван, на еще каких-то счетах, и мы очень многим помогаем. Вот буквально после прошлой передачи звонила женщина, мы все узнали для нее, и она сейчас решает вопрос, или надо, или нет, или она будет делать или нет, но можно помочь. Очень много поступает звонков.
0: То есть, извини, ты хочешь сказать, что вы выслушиваете ситуацию, консультируете, и вы кооперируете с юристами, с профессионалами, которые могут четко, ясно по закону указать, что куда отправить, как что оформить, чтобы этот человек мог получить помощь от Effective Home Care.
2: Можно так сказать заочно. Мы вкладываем в это и финансы. Это каким образом? Значит, мы помогаем людям Home Care, да? Мы заинтересованы им помочь, поставить им сервис. Люди звонят и спрашивают, можете ли вы открыть нам Medicaid с этим. То есть мы бесплатно даем консультации. Им не надо идти платить лайерам или кому-то, мы берем всю информацию от них, они нам дают что, чего, как. У нас есть список этой, какую информацию от них надо. У нас уже готов лист. Девочка садится с ними, или Юля, или Фара, садится с ними на телефон, или берет их не e-mail, или текст, если у них, отправляет список вопросов, которые нас интересуют. Они нам присылают. Мы консультируемся с нашими юристами, с которыми мы работаем, и даем ответ. Да, мы вам можем помочь. Сейчас очень скоро, сейчас в процессе, может приняться закон который, при котором люди, которые подают на Medicaid, должны иметь траст не менее 3 лет. Значит, насколько я знаю, на прошлой неделе он еще не был принят. Я не знаю, в эти дни уже принят или нет, но еще не был принят.
0: Поэтому... А ты как чувствуешь? Вот давайте сейчас мы проверим. Как чувствуешь, примут или нет?
2: Я чувствую, что сейчас у них больше, ну, много других хлопот, может быть, еще продержится. Такое,
0: ага, ну хорошо.
2: У меня есть какой-то момент. Но это к чему говорю? Пожалуйста, думайте наперед. Всегда хорошо, все приходит неожиданно. Но продумайте сейчас, если у вас есть что-то, чего-то, займитесь этим сейчас, хотите, позвоните нам, мы вам порекомендуем, чтобы вы начали процесс открытия правильного траста и правильно перевести свое имущество, движимое и недвижимое, в правильное русло, чтобы в будущем у вас не было проблем с получением медикейта и иметь сервис от государства, чтобы вам приходили, помогали на дому. Подумайте об этом сейчас.
0: Знал бы, где, говорит, упасть, подстелил бы соломку.
2: Да.
0: А у нас пожилые люди очень любят своих детей, безусловно. Но у нас такая ментальность, лучше там где-то под подушкой. Как это говорится, подальше положишь, поближе возьмешь, да?
2: Да.
0: А потом получается, что...
2: Ну, что касается твоего вопроса, извините, я перебью, что ты сказал у человека внезапно, что пусть этот человек должен позвонить, мы должны проверить ситуацию, там есть разные варианты. Может быть, ему просто надо будет какие-то минимальную сумму доплачивать к этому сервису ежемесячно. Может быть, что-то еще надо сделать. Это каждый случай индивидуально.
0: А минимальные суммы тоже рассматриваются доплатой своего кармана? Такое бывает?
2: Да.
0: И человек,
2: мы говорим,
0: живя на пенсию... 50-100
2: да. долларов в месяц.
0: Ага. Ну, это еще куда ни шло. Мне так кажется почему-то. Effective Home Care, Юлия Олег, 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115. Звоните, и Юлия ответит на все ваши вопросы. И помните, все те, кто нуждается в работе, это для вас, можете звонить. Можете устраиваться на работу в Effective Home Care. Есть онлайн-классы на нескольких языках, и вы получаете сертификат PCA бесплатно, и будет вам работа, ну, хотя бы подработка. Во всяком случае, вы регулярно будете получать свою зарплату, все те, кто еще себя не нашел в этой прекрасной, благословенной стране. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля, Олег, я вас благодарю, прощаюсь до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. Я желаю, чтобы не все ваши прогнозы у вас, уважаемый Олег, сбывались. Пусть у нас будет мягче, лучше, вот, полиберальнее, и пусть у нас для всех всего хватает.
2: Я за.
0: Вы за. Ну, хорошо. Вот, и...
3: В Нью-Йорке полночь.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральное бюро расследований задействовало все необходимые ресурсы после смерти Линдси Грэма, заявил глава бюро Кэш Пател. Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Президент Дональд Трамп кратко выразил соболезнования. При этом CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла. Грэму 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против Кремля. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Федеральное управление гражданской авиации сообщило о масштабных задержках авиарейсов на выходных в аэропортах Нью-Йорка из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки диспетчеров. Ограничения затронули аэропорты JFK, LaGuardia и Ньюарк. По данным управления, были отменены более 500 рейсов, еще свыше 4000 выполняются с задержками. Во Франции усиливают безопасность в связи с празднованием 14 июля, дня взятия Бастилии, а также в связи с матчем Франции и Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу. В понедельник в Париже задействовали 4000 полицейских и жандармов, а также 2000 спасателей в связи с вечерним концертом на Марсовом поле и шоу фейерверков. В день празднования во французской столице пригородах будут работать 7000 силовиков. В частности, они будут обеспечивать безопасность на военном параде на Елисейских полях. Правительство Великобритании выделит 250 миллионов фунтов в течение 3 лет на усиление охраны еврейских общин в Англии и Уэльсе на фоне роста антисемитских нападений. Финансирование также пойдет на развитие контртеррористических подразделений. В рамках этой программы специально подготовленные полицейские, в том числе работающие в штатском, выявляют подозрительное поведение и возможную подготовку терактов. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач правительства. Решение принято после серии нападений на еврейские объекты и жителей страны, включая поджоги, нападения на синагоги и атаку с ножом в Лондоне. Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун высказалась о своем решении удочерить девочку. «Это всегда было частью моих детских мечтаний», рассказала журналистам 22-летняя актриса. При этом она уточнила, что планирует в будущем обзавестись родными детьми. В августе прошлого года стало известно, что Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бон Джови удочерили ребенка.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
5: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составляет 60%. Завтра будет еще жарче. К концу недели температура начнет снижаться.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня 13 июля. Прошлая неделя для инвесторов была неплохой. Индекс Dow Jones потерял всего лишь 0,5%, зато Standard & Poor's 500 поднялся на 1/4%, и Nasdaq увеличился на 1.75%, транспортный индекс поднялся на 0.75%, маленькие компании минус 0,5%. Сегодня нефть плюс $2.13, $77.63 стоит 1 баррель Брента. Это после того, как Иран начал опять атаковать суда в Армузском проливе, и Америка нанесла удары по Ирану. А золото? Золото минус $49.10, $4064.60 стоит унция золота. Унция серебра стоит $58.81, минус $1.35 за унцию. 1 евро равен $1.14. 5-летние госбумаги дают 4,335%. За 10 лет можно получить 4,589%. И 30-летние госбумаги дают 5,88%. Интерес на бонды потихонечку ползет наверх, а это значит, что цены на бонды потихонечку ползут вниз. За границей сегодня Англия минус 0,2%, Франция, Германия и Швейцария практически без изменений. В Азии японский Никей минус 1,9%, Шанхай минус 2%, Гонконг плюс 0,15%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones минус 36 пунктов показывает в данный момент. Standard & Poor's 500 минус 25 и Nasdaq минус 317 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, во-первых, у нас начинается сезон отчетов. И, как я вам уже говорил, самое главное, это, конечно, то, что будут, какие отчеты квартальные дадут нам наши компании. На этой неделе у нас начинаются отчеты. United Health, одна из компаний, которая даст отчет, мы будем за этим следить, я вам буду про это все рассказывать. Но вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Tesla теперь надо держать, они on hold. Но таргет был поднят с $375 до $400 на акцию. American Express, один из самых больших банков в Америке, считает, что American Express надо покупать, несмотря на то, что они дорогие, они идут, делают большое объяснение, что люди, которые используют American Express, для них то, что происходит на Ближнем Востоке, не проблема. Guardian, с ними будет все хорошо, Kisai Technologies, с ними тоже будет все в порядке. Deckers надо покупать, Atmos Energy, с ними все будет в порядке, MDU Resources, с ними будет все хорошо. Shopify, надо покупать Shopify, продолжают рекомендовать Shopify. Это то же самое, что Amazon, только это канадский Amazon. Capital One надо покупать. А также Netflix будет вести себя хорошо. Apple. Apple, было сказано, что Apple надо покупать, новый таргет $365. Опять-таки сказали, что NIO надо покупать. NIO и китайская компания, которая производит электрические автомобили. Периодически все про нее забывают, потом про нее все вспоминают, потом опять забывают, и периодически кто-то говорит, что их надо покупать. Но один из самых больших банков в Америке сейчас сказал, что их надо покупать. Fastenal можно покупать. С NVIDIA будет все очень хорошо. Опять-таки можно покупать. Advanced Materials покупать. Biogen можно покупать. Park Aerospace можно покупать. Equilibrium, с ними будет все хорошо. А Belfuse покупать. Stock Therapeutics можно покупать. Папа Джанс, Underperform, их лучше продать. Было сказано, что у них много потенциальных проблем. Bright Spring можно покупать, Disney покупать, Best Buy можно держать. Humana, Overweight, то есть потихонечку можно их покупать. Deep Fission тоже можно покупать. Цены, которые изменились. Южнокорейская компания, которая только что вышла на биржу, подскочила на 13%, упала она на 15%, сегодня продолжает падать, минус 8%. Micron Technologies минус 5%, Intel минус 2,5%, AMD Advanced Micro упал на 2%. Bloomberg написал репорт, и поэтому CCC Intelligent Solutions подскочил на 2%. Bloomberg написал, что Elliott Investment Management скупила большую часть компании, акции большую часть компании. MGM Resorts International сегодня поднялся на 2%. Valero Energy поднялось на 1.5%. ConocoPhillips плюс 1%. APA Corporation плюс 2%. ExxonMobil Chevron плюс 1%. Это связано с тем, что цены на нефть поднялись. Fastenal плюс 1%. И Shopify Decker Outdoor, Decker's Outdoor Group сегодня прибавили 2.5% и 2% соответственно. Вот, пожалуй, все самые главные новости. На сегодня эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймон Джеймс. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Я по понедельникам веду радио-реалити-шоу «Один в поле, не двое». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Прямо сейчас с нами на связь выходит адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-3145, 718-513-3145. 13-31-45. Алла, ценим вас и понимаем, как сложно выходить в эфир, в прямой эфир по понедельникам. Это уже стало хорошей традицией. Вы очень загруженный человек. И еще раз вам спасибо за то, что находите время. Доброе утро.
3: Спасибо, Наташа. Доброе утро. Ну вот, всегда, когда начинаются передачи, для меня это такое вот вдохновление, да, когда я слушаю вот то, что мы говорим в начале. И в самом деле, в принципе, вот так и нужно консультировать людей, вот так и нужно доносить информацию. Мы говорим и про персональные, и про бизнес-долги. Мы говорим о том, как спасти ситуацию. И я очень горжусь тем, что во многих случаях мы можем действительно помочь человеку оказаться в намного лучшей ситуации, чем он был. Когда касается вот индивидуальных долгов, и в принципе это, опять же, это может быть любой вид банкротства, я всегда говорю в передачах, что не нужно вот заранее загадать, там вот я буду делать банкротство, я не буду делать банкротство, я буду делать такое или вот такое банкротство, потому что в самом деле информации очень-очень мало. И когда люди приходят, зачастую есть ошибочные мнения, там, хочу закрыть, обанкротить бизнес, чего невозможно сделать, потому что нету такого банкротства, которое обанкротит бизнес, можно бизнес закрыть и списать долги или реорганизовать долги индивидуального гарантора, но сам бизнес просто тогда закрывается, а такое ликвидационное банкротство на бизнес не делается. Или же, это я просто говорю как бы об одном из самых популярных мифов, или же бизнес реорганизуется, тогда делается реорганизационное банкротство на бизнес, и бизнес остается работающим, вот так бизнес как бы спасается. А когда мы говорим про индивидуальное банкротство, очень часто тоже есть всяческие мифы, что определенные долги, допустим, как таксы, не списываются. И вообще, в принципе, в последнее время я очень часто вижу людей, пострадавших от мошенничества, связанного с mortgage modification, людей, пострадавших от мошенничества, связанных с криптовалютой. К сожалению, очень много таких случаев. Разные есть ситуации, и очень часто почему-то людям, опять же, дают неправильный совет, что это нельзя списать в банкротстве, что это нельзя ничего с этим сделать. Нету такой фразы. Нельзя, есть разные варианты, и поэтому последние 25 лет мы не делаем просто один вид банкротства, мы научились и практикуем, и очень много в этих судах практикуем разные виды банкротства, потому что разные виды банкротства подходят под разные ситуации. Можно что-то, так сказать, сделать с таксами, можно реорганизовать таксы, можно списать таксы, которым более 3 лет, а если это income tax, если это sales tax, withholding tax, тогда, опять же, есть бизнесы и люди с бизнесами, которые закрылись или закрывались, или в активном бизнесе, которые сейчас responsible party за таксы. И все это можно действительно, смотря, опять же, я не хочу сказать списать, потому что есть разные ситуации, где можно списать, где нельзя, но адресовать долги по таксам абсолютно можно через процесс банкротства. Просто нужно понимать, опять же, какой процесс подходит, и смотреть по ситуации, по тому, что есть у человека, какое имущество и так далее. Поэтому, в принципе, это просто значит, что не нужно заранее это все определять, но выход есть. Очень часто людям как бы так вот убивают эту надежду заранее, и это совершенно не нужно и без причины, потому что действительно выход есть, нужно просто посоветоваться, нужно просто проконсультироваться вовремя. А также, когда мы говорим о бизнесах, тоже есть уйма всяческих мифов. Один из главных – это если у вас там какое-то судебное разбирательство в другом суде, нужно ждать до конца, нужно ждать джаджмента, апила, а потом вот уже что-то делать. Это ровно наоборот от того, как оно должно выглядеть, потому что если у вас судебное разбирательство, абсолютно неважно, это FLSA, это судебное разбирательство с рабочими, которые говорят, что вы не выплатили это разбирательство с вендором, с лендлордом, абсолютно неважно. До того, что вы получили так называемый judgment или решение суда, есть намного больше опций пересмотреть, остановить и намного понизить этот долг, когда мы говорим о реорганизационном банкротстве. Но начинать его нужно до так называемого judgment. То есть, опять же, опции есть после judgment, но тогда их значительно меньше. Поэтому если вот такая ситуация или похожая ситуация у вас в бизнесе или по каким-то личным гарантиям бизнеса, обратитесь, скорее всего, что мы предложим вам вариант, который вам раньше не предлагали, который поможет. А также нужно сказать, опять же, один из долгов, когда люди приходят уже считая, что ничего нельзя сделать, это Medicaid, Medicare overpayments. Мы представляем всяческие медицинские офисы, Mobilet компании, которые столкнулись с этой проблемой. Опять же, проблема адресуемая. У нас есть довольно хорошие сеттлменты по оверпейментам, и это можно выплачивать за какое-то время. То есть это очень реорганизация, это очень хороший путь с этим справиться. Также, если у бизнеса проблемы с иншуренсом, это я так называю самые острые на сегодняшний день, очень часто, особенно это случается в траковых компаниях, очень часто это случается в construction компаниях, почему-то компании начинают отказываться страховать, предлагают, иншуренсные компании предлагают бизнесам очень высокий рейт, бизнес не может функционировать с таким рейтом, а иншуренсная компания может называть любую причину, это какие-то предыдущие неуплаченные премиумы или что-то поменялось, какая-то классификация бизнеса, то есть может быть миллион причин, и это приводит зачастую к краху бизнеса, потому что бизнес не может получить нужный иншуренс. Так вот, это еще одна проблема, которую можно решить в реорганизационном банкротстве, потому что судебные разбирательства любого плана, любые долговые судебные разбирательства останавливаются при банкротстве. Поэтому если у вас вот что-то происходит с иншуренсной компанией, вы не можете получить иншуренс, они требуют предыдущий пеймент или почему-то не дают новый иншуренс, у нас есть ряд случаев, где эта проблема была решена в пользу клиента через процесс реорганизации, поэтому это тоже не тупик, просто нужно вовремя обратиться. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я люблю рассказывать как бы про разные новые или проблемы, с которыми мы, может, реже сталкиваемся, и не так много о них слышим. И каждый раз мы вот освещаем какие-то новые последние проблемы, которые я вижу более острые у людей сегодня, у бизнеса сегодня. Но, в принципе, любая долговая проблема, с которой вы сталкиваетесь или по личным гарантиям, или, в принципе, в личных финансах, или в бизнесе, обратитесь, мы с удовольствием проконсультируем и, скорее всего, что найдем решение вашей задачи. Я всем желаю хорошей, успешной недели и до следующего раза.
2: До следующих встреч, до новых встреч в эфире. Я просто констатирую факт, что наша с вами встреча, Алла, в прямом эфире, одна из самых рейтинговых встреч в эфирном пространстве. Напоминаю нашим слушателям, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. ошибочное мнение многих, не были богатыми и, так сказать, нефиг начинать, это все не работает. А все-таки мир материален, и деньги, прежде всего, это свобода. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. И хочется... Не поговорили, забыла спросить. Ничего, в следующий раз обязательно спрошу насчет консультаций наших слушателей с AI, с искусственным интеллектом, который порой ошибается, очень жестоко ошибается, и перепроверить нужно обязательно, заниматься факт-чекингом, так называемым, обязательно перепроверять факты и обязательно на пенсию пора. Обязательно перепроверять советы, которые ей дает искусственный интеллект, он же Artificial Intelligence. Но и еще хочется, конечно, поблагодарить Аллу Качан. По многочисленным просьбам я хочу номер телефона Аллы повторить. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Это в каком-то фильме герой главный говорил, в телефонной книжке обязательно должны быть три номера. Номер доктора, номер мясника, номер пекаря. И там еще мелкими буквами, мелким шрифтом. Номер киллера. Но в наши дни главное иметь номер Аллы Качан, нашей Аллочки. 718-513-31-45. Это сейчас очень и очень актуально. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Тевицин радио и никогда не переключайтесь, потому что мы лучшие.
0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Тевицин радио.

0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 29-й лунный день. Луна убывает и находится в знаке Рака. Астрологи советуют в это время избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и желать себе и близким только хорошие. Но вполне удачный день для овнов. Несмотря на сложности дня, вы можете смело обсуждать проблемы и принимать решения. А еще светила утверждают, что возможны судьбоносные знакомства и подарки судьбы. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня воздержаться от критических высказываний в адрес своих партнеров, не верить никаким обещаниям и день посвятить дому и семье. Близнецы также смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Мир не без добрых людей, напоминают вам звезды. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за терпение. Ракам сегодня желательно обходить конфликтные ситуации. Лучше заняться выполнением работ по интересам вместе с партнером. Учтите, что сегодня мысли становятся материальными, так что лучше думать только о хорошем. Львам светило советует сохранять терпение, если придется раз за разом возвращаться к одним и тем же вопросам. Это пойдет только на пользу. Прием алкоголя лучше ограничить. Если девы когда-то намеревались сделать дома перестановку мебели или обновить интерьер, то сегодня вполне подходящий день. Но будьте осторожны, предупреждают звезды, день травмоопасный, берегите головы и конечности. Весам сегодня не рекомендуется ввязываться в рискованные проекты и пытаться что-то менять в своей жизни. Что касается любви, то только платонические отношения. Астролог в этом не виноват, просто так сложились звезды. Скорпионы сегодня будут настроены крайне критично ко всему, что будет происходить. Проявите благодарность к тем, кто был рядом с вами в трудные минуты жизни. Не жалейте добрых слов, и день будет вполне удачным. Стрельцам сегодня нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых знакомых. Перед сном, принимая душ, представьте себе, как вода смывает с вас темную энергетику дня, советуют звезды. От козерогам желательно принять 20-минутную теплую ванну с солью, которая поможет побороть плохое настроение и нервное напряжение. А вот вечер посвятить общению с друзьями и родными. Водолеи, несмотря ни на что, полны силы и энергии. И правильно делают, так как финансовая прибыль у них не за горами. Но все же сегодня на первом плане у вас должна быть семья. Проявите внимание. Если рыбы наметили на сегодня серьезный разговор, то желательно перенести его на другой день. А сегодня только шутки, юмор, веселые рассказы и добрые воспоминания. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

Площадку рейтинга самых счастливых стран в мире, причем с каждым годом поднимается все выше и выше. Несмотря на то, что 8 месяцев в году в Швеции темно и холодно, местные жители умеют создавать условия для хорошего настроения. Для этого у них есть несколько приятных и полезных ритуалов, не путать с обрядами. Какие правила и элементы шведского образа жизни можно перенять? Будем разбираться. Главный компонент шведского счастья – философия «лагом», которая считается национальным достоянием. Это сложно переводимое слово означает умеренный и прагматичный подход во всем. Шведы предпочитают брать не слишком много и не слишком мало, покупать только нужные и качественные вещи, радовать себя вкусной едой, но не объедаться до отвала. Если вы положили на тарелку столько еды, что остатки пришлось выбросить, это не лагом. Дорогая одежда, которая быстро выйдет из моды, или кабриолет, на котором вы будете ездить 3 месяца в году, тоже не есть хорошо. Самый известный адепт этой философии – основатель IKEA Ингвар Кампрат. Хотя Кампрат построил многомиллиардную корпорацию, сам он жил скромно и требовал от окружающих не меньшей бережливости. Летал эконом-классом, ездил на старенькой Вольво и просил сотрудников использовать офисную бумагу с двух сторон. Экономика должна быть экономной. У шведов такой подход в порядке вещей. Они получают удовольствие, потребляя ровно столько, сколько нужно, и при этом сохраняют высокие позиции в рейтинге стран по уровню жизни. Хотя благодаря Гольфстриму климат Швеции мягче, чем, например, в Мурманске, света там все равно не хватает. В части страны, расположенной за северным полярным кругом, зимой наступает полярная ночь. Да и в Стокгольме в декабре солнце выходит лишь на пару часов. Но шведы научились отлично справляться с суровыми климатическими условиями своими силами. В офисах и даже в жилых домах вы редко увидите занавески, окна остаются незашторенными, чтобы как можно больше света попало в помещение. Шведы планируют день, чтобы застать как можно больше солнца. Но заставить себя встать с кровати, когда за окном темнота, непросто. Нужна мотивация. В этом помогает медитация и кофе. По статистике, шведы – одни из главных потребителей этого напитка в мире. Еще два способа поймать побольше дневного света – прогулки во время рабочего перерыва и обед на открытом воздухе. Стокгольм входит в пятерку самых счастливых городов мира. И исследователи связывают это с умением соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Просиживать день-деньской за компьютером в шведском офисе не получится. Каждые несколько часов коллеги собираются на кофе со знаменитыми шведскими булочками с корицей. У этого ритуала даже есть название – фика. Этот социально-гастрономический феномен придуман специально, чтобы объединять людей. На общей кухне к фике могут присоединиться все – от техничек до топ-менеджеров. Во время перерыва стараются обсуждать не работу, а новые песни группы Абба, например. Переработки в стране в принципе не приветствуются. Считается, что они плохо сказываются на настроении и продуктивности. Если сотрудник придет на работу с температурой, его тут же отправят домой. На зарплату это не повлияет. Национальное агентство социального страхования компенсирует потери, даже если человек вышел из строя на несколько недель. Некоторые предприятия даже в качестве эксперимента ввели 6-часовой рабочий день, а большинство компаний в Стокгольме позволяют сотрудникам работать по гибкому графику и уходить из офиса уже после 3. Все это, чтобы жизнь не крутилась вокруг работы, и граждане успевали проводить время с семьей и уделять время хобби. С этой же целью у родителей есть 480 дней оплачиваемого отпуска для каждого ребенка, в том числе 3 так называемых отцовских месяца – декрет для работающих мужчин. Так государство побуждает перераспределять родительские обязанности между обоими родителями. Шведская система демократии называется «народный дом». Это название предложили социал-демократы в конце 1920-х. И сегодня модель во многом остается актуальной. Согласно идее, государство – это общий дом, где люди одновременно уважают право друг друга на приватность и готовы оказать помощь и поддержку, если это необходимо. Проще говоря, чтобы всем было комфортно, нужно учитывать интересы разных сторон, искать компромиссы и находить возможность узнать друг друга лучше. Народный дом начинается на госуровне, соцзащиты и законов, отстаивающих интересы разных категорий населения. А заканчивается общим двором, где соседи жарят барбекю. Американский социолог Рэй Ольденбург, изучающий влияние городской среды на формирование сообществ, ввел понятие третьего места – пространство, где люди проводят время между домом и работой. В Швеции третьи места – общественные сады, внутренние дворы и парковые зоны в жилых комплексах часто используются для встречи с соседями. Также во многих шведских домах есть общие прачечные, кладовые. Там можно оставлять инструменты для ремонта, средства для уборки и даже продукты, чтобы ими пользовались все соседи. Исследователи из университета Гриффита в Австралии считают, что всего за пару лет после появления в районе таких пространств тесные связи образуются даже между жителями.

жителями соседних домов, не говоря уже о соседях по подъезду. Шведская компания «Бонава» строит дома с 30-х. Ее принцип – дом не заканчивается за пределами квартиры. Девелопер планирует общественные пространства вокруг жилых комплексов так, чтобы мотивировать соседей знакомиться, общаться и проводить время вместе. Например, во дворах жилых комплексов есть каток, спортплощадки для взрослых и детей, а еще беседки, гамаки и зоны для гриля. Соседи могут проводить совместные пикники и детские праздники, устраивать вечеринки и обмениваться рецептами. Шведы предпочитают практичную одежду. Тут тоже действует принцип лагум. Минимум украшений и максимум комфорта. Шведы умело вписывают элементы походного стиля в городской гардероб. Туристический шик подхватили всемирно известные дома моды. Кстати, шведский стол действительно придумали в Швеции еще во времена викингов. Они догадались разом выставлять на стол множество блюд, чтобы каждый мог взять то, что хочет. И ровно столько, сколько сможет съесть. С едой связаны многие сезонные традиции. На жирный вторник пекут нежные булочки с кардамоном, миндалем, взбитыми сливками. Сладкое – настоящая страсть шведов. Среднестатистическая шведская семья съедает 1,5 килограмма конфет в неделю. Не обязательно жить в Швеции, чтобы также хорошо организовать свой быт. Шведы умеют сделать дом уютнее с помощью всего нескольких эффективных приемов. Особое внимание здесь обращают на источники света. Максимализм и роскошь тут не в почете, а продуманные и функциональные вещи вполне. Шведы очень спортивная нация. Несмотря на погоду, многие ездят на работу на велосипеде. Летом выходят на пробежки, а зимой катаются на коньках и лыжах. Приучать к спорту начинают буквально с младенчества. В феврале семьи отправляются на лыжные каникулы. Неделю оплачиваемого отпуска, который можно провести на природе. Государство выделяет каждому региону свою неделю каникул. Так получается избежать столпотворения на курортах и завышенных цен. Иными словами, секрет счастливой жизни по-шведски – это простота, гармония и легкость в сердце, дающая человеку возможность раскрыться в полной мере. Критики осуждают это направление, говоря о том, что оно всех уравнивает и снижает значение понятия личного. Поэтому многие подростки в Швеции не выдерживают напора и сбегают в другие страны. Но, только оказавшись далеко от родины, они понимают истинную суть философии. Лагом – это помощь и поддержка. Поэтому, находясь в других странах, шведы объединяются в группы, и основной их философией становится лагом, дающий чувство защищенности. Философия лагом – это путь к спасению, утверждают психологи. Наша реальность наполнена страхом, злобой, утомляющей рутиной и дедлайнами. И именно это шведское учение может способствовать снижению уровня напряженности и установлению порядка среди хаоса, поскольку, если каждый житель планеты задумается не только о потреблении, но и о своем окружении, баланс будет найден, а наша реальность преобразится.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 АМ. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: На ниточке качается фонариком луна. Сбывания желаются внезапно и сполна. Фонарик — декорация, театром правит псих. Перечитай Горация, найдешь себя в других. С бесценными советами, непрошенным добром, со старыми куплетами за праздничным столом, где буйствуют калории, хлеб всех сортов да соль. Всмотреться — бутафория, актер играет роль. Используя теорию, нет маленьких ролей, творит свою историю из маленьких людей, из их неидеальности. Им не летят цветы, иллюзию реальности из зала видишь ты. Звезда летит по воздуху, плевать ей на маршрут. Волна с волною посуху корабликом плывут, а солнце точит лясы и, не уходя в зенит, размазанную кляксою на ватмане висит. Театр не закрывается ни днем, ни в темноте. Желания сбываются не с теми и не те. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать. И однако он вставал и снова падал, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Это писал Мачо, настоящий мужчина, участник золотой лихорадки, военный корреспондент, самый высокооплачиваемый писатель своего времени. Его произведения расходились огромными тиражами. Но окажется, что он страдал депрессией, много пил, что его мать, будучи беременной, пыталась покончить с собой, а отец не признал сына. Воспитывала его чернокожая рабыня. Именно этому мальчику, который слишком рано узнал, что такое тяжелая жизнь, суждено будет стать выдающимся писателем. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Сбывания желаются». В жизни моего сегодняшнего героя сбылось то, о чем он и не помышлял, а желаемое во многом так и осталось несбывшимся. Кто из нас не помнит книг Джека Лондона? Кто не зачитывался ими в юности? Наиболее известен он стал как автор приключенческих рассказов и романов и как основатель жанра научной фантастики. Фильмы по мотивам его произведений ставили более сотни раз. Сам он однажды даже сыграл эпизодическую роль моряка в первой экранизации своего романа «Морской волк». «Волки – это сухопутные акулы», говорил его персонаж. Джек Лондон стал вторым после Андерсона из зарубежных литераторов по количеству опубликованных произведений за все 70 лет существования СССР. Тираж его книг достиг 77 миллионов экземпляров. А все его творчество недаром назовут многотомной художественной автобиографией. О чем бы он ни писал, он писал о себе. Имя, данное ему при рождении 12 января 1876 года, Джон Гриффит Чейни. Он родился в Сан-Франциско. Его мать Флора Велман, дочь строителя Пенсильванского канала, учитель музыки, увлекается спиритизмом. У нее крупный нос, желтоватый цвет лица, очки и парик. Маленького роста, крепкая, в 25 лет она ушла от родителей, переезжала из одного места в другое, зарабатывая уроками музыки. У нее практичный взгляд на вещи, но она бесхозяйственна и опрометчива в принятии решений. Спиритизм интересует ее больше детей. И еще у нее масса проектов и идей обогащения. Спиритические сеансы матери видел и маленький Джек. и они плохо скажутся на его нервном состоянии. Мать подстерегали неудачи, дома была нервная атмосфера. Забеременела она от астролога Уильяма Чейни. Он же детей не хотел и настаивал на аборте. Флора отказалась и в порыве отчаяния попыталась застрелиться, но, к счастью, лишь слегка ранила себя. Газетчики пронюхали жареное, попытались опорочить Уильяма, но и позже он отказался признать отцовство. Когда Джеку исполнится 21 год, он отправит отцу несколько писем с вопросами, отец он ему все-таки или нет. И снова тот будет отрицать. А Флоре матери сразу после рождения сына пришлось оставить его на некоторое время своей рабыне, Дженни Принстер. О темнокожей няньке, заменившей ему мать, Лондон вспоминал тепло, она была для него важным человеком. Маленькому Джону не исполнился еще и год, когда мать вышла замуж за фермера и ветерана гражданской войны в США Джона Лондона. Он усыновил мальчика, дал ему свою фамилию. Но в семье оказались два Джона. И позднее свои литературные произведения писатель будет подписывать именем Джек и прославиться именно с ним. Приемный отец привел в дом своих дочерей, и старшая Лиза стала другом и ангелом-хранителем Джека на всю жизнь. С рождения рядом с ним женщины. Кормилица Дженни на протяжении всей жизни была в его судьбе. Лиза поддерживала и помогала всегда, вела хозяйство. С ней советовались. Бесхитростная, взрослая, самостоятельная, она вела дела Джека. Была замужем, муж был пожилым, осталась с маленьким сыном. Семья Лондонов переезжала с места на место, пока не осела в Окленде, недалеко от Сан-Франциско. Там Джек окончил начальную школу. О своем приемном отце писатель отзывался уважительно, но мать всегда считал причиной своих бед. Существует, по крайней мере, один пункт, в котором у нас с вами нет расхождения, а именно мнение о характере моей матушки, писал он тетке. Поверьте, вы не видели и тысячной доли тех дьявольских штучек, на которые она способна. А Флора была уверена, что сын добьется успеха, это принесет благополучие и положение в обществе и ей, да и оправдает в глазах общественности ту давнюю попытку самоубийства, а по сути убийство будущего писателя. Мать – человек сложный, она претенциозна, капризна, требует, чтобы ей уступали во всем. Джеку душно рядом с ней, и он сбегает в библиотеку или отправляется плавать. Поэтому в его рассказе «Отступник» герой бежит не только от безысходности, но и от матери. Приемный отец умер, и Джеку рано пришлось начать самостоятельную жизнь. Учась в школе, он продавал газеты, расставлял кегли в кегельбане, был уборщиком пивных павильонов, гладильщиком в прачечной, кочегаром. В 14 лет стал рабочим на консервной фабрике. Работа тяжелая, он ее бросил, чтобы, как он выразился, окончательно не превратиться в рабочую скотину. Он одолжил у няни $300, купил подержанную шхуну «Резл Дезл» и стал браконьером. Нелегально ловил устриц и продавал их в рестораны. В 15 лет обзавелся подругой и вскоре стал королем пиратов, устроившись в рыбацкий патруль, который боролся как раз с браконьерами. В том же нежном 15-летнем возрасте Джек попробовал алкоголь. Потом зависимость перерастет в хронический алкоголизм. А школа для него окажется слишком медлительной. Он ее бросит и поступит в Калифорнийский университет, но после третьего семестра вынужден будет уйти на учебу. Не было денег. В 17 лет он стал матросом на промысловой шхуне. Ловил морских котиков у берегов Японии в Беринговом море. От первого плавания он получил столько впечатлений, что они стали основой для многих его морских рассказов и романов. Он принял участие в походе безработных на Вашингтон, был арестован возле Ниагарского водопада за бродяжничество, месяц просидел в тюрьме вместе с другими бомжами, где на нем, в числе других, студенты-медики учились прививать оспу. И снова был тяжелый труд под надзором вооруженной охраны. О дальнейших подробностях лучше не рассказывать, напишет Лондон, но могу заявить одно. Мой американский патриотизм с тех пор изрядно выветрился, или, вернее, совсем улетучился. Я стал больше думать о мужчинах, женщинах и детях, чем о каких-то условных границах на географической карте. Так внутренний волчонок самого писателя учился делать выводы и понял, что вещи делятся на живые и неживые. Живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя распознать их следующий ход. Неожиданность подстерегает на каждом шагу. «Благородство труда — вот что пленяло меня больше всего на свете», — напишет он. «Труд — это все. Это и оправдание, и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Теперь, оглядываясь назад, я и сам не понимаю этого чувства. Я был наиболее преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Лениться или увиливать от работы на человека, которому не платят, я считал грехом. Грехом, во-первых, по отношению к себе, и, во-вторых, по отношению к хозяину. Это было, как мне казалось, почти столь же тяжким преступлением, как измена, и столь же позорным. Но, скорее всего, только порядочный человек может так говорить и, главное, думать. Как-то раз в это время я возвратился из 7-месячного плавания матросом. Мне только что минуло 18 лет, и я принял решение пойти бродяжить. Я встретил самых разнообразных людей, матросов, солдат, рабочих. Их смял, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее несчастье. А хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы. Вместе с ними я обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках и слушал их рассказы. Свою жизнь они начинали не хуже меня. Желудки и мускулы у них были когда-то такие же крепкие, а то и покрепче, чем у меня. Однако они заканчивали свои дни здесь, перед моими глазами, на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Мне стали очень близки судьбы уличных женщин и бездомных мужчин. Я увидел социальную пропасть так ясно, словно это был какой-то конкретный ощутимый предмет. Глубоко внизу я видел этих людей, а чуть повыше видел себя, из последних сил, цепляющегося за ее скользкие стены. Не скрою, меня охватил страх. Что будет, когда мои силы сдадут, когда я уже не смогу работать плечом к плечу с теми сильными людьми, которые сейчас еще только ждут своего рождения? И тогда я дал великую клятву. Она звучала примерно так. Все дни своей жизни я выполнял тяжелую физическую работу, и каждый день этой работы толкал меня все ближе к пропасти. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда. К чему копить деньги и вкладывать их в государственные облигации, когда, купив газеты за 5 центов, я мог, почти не сходя с места, продать их за 10 и таким образом удвоить свой капитал? Я избрал лестницу бизнеса и уже видел себя лысым и преуспевающим королем торгашей. Я стал капиталистом. Я был владельцем судна и полного снаряжения, необходимого устричному пирату. Я начал эксплуатировать своих ближних. У меня была команда в составе одного человека. В качестве капитана и владельца судна я забирал себе 2/3 добычи и отдавал команде 1/3, хотя команда трудилась так же тяжко, как и я, и так же рисковала жизнью и свободой. Эта первая ступень оказалась пределом, которого я достиг на лестнице бизнеса. Однажды ночью я совершил налет на китайские рыбачьи лодки. Веревки и сети стоили денег, это были доллары и центы. Я совершил грабеж, согласен. Но мой поступок полностью отвечал духу капитализма. Капиталист присваивает собственность своих ближних, искусственно сбивая цену, злоупотребляя доверием или покупая сенаторов и членов Верховного суда. Я же пользовался более грубыми приемами. В этом была вся разница. Я пускал в ход револьвер. И вот тогда произойдет то, что будет происходить в жизни писателя все время. Как по спирали будет упорно повторяться одна и та же картина, только с другими участниками. Его всегда будут обманывать. А он так и останется доверчивым человеком. Судно его разграбят, настоящие пираты утащат все, вплоть до якорей. С тех пор меня безжалостно эксплуатировали другие капиталисты, пишет Лондон. У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я весьма скудное пропитание. Я считал, что таковы правила игры, они — это сила. Отлично, я тоже не из слабых, я пробьюсь в их ряды и буду сам выжимать деньги из чужих мускулов. Работы я не боялся, но ловца и зверь бежит, я повстречал работодателя, который придерживался тех же взглядов. Я хотел работать, а он в еще большей степени хотел, чтобы я работал. Я думал, что осваиваю новую профессию. В действительности же я просто работал за двоих. Я думал, что мой хозяин готовит из меня электротехника, а дело сводилось к тому, что он зарабатывал на мне $50 ежемесячно. Два рабочих, которых я заменил, получали ежемесячно по $40 каждый. А я выполнял их работу за $30 в месяц. Работая сверх сил, я возненавидел работу, я видеть ее не мог. Я бежал, стал бродягой, ходил по дворам и просил подаяния. Колесил по Соединенным Штатам, обливаясь кровавым потом в трущобах и тюрьмах. Я очутился на дне, в бездне, в выгребной яме человечества на свалке цивилизации. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крови. Для того, чтобы добыть кровь и пищу, каждый что-нибудь продавал. Купец – обувь, политик – свою совесть, представитель народа – не без исключения, разумеется, народное доверие, почти все торговали своей честью. Женщины и падшие, связанные священными узами брака, готовы были торговать телом. Все было товаром, и все люди – продавцами и покупателями. В 1897 году Джек оказался во власти золотой лихорадки и уехал на Аляску. О той жизни он написал в рассказах «Сын волка» и «Смок белью». А повесть «Зов предков» стала одним из лучших произведений писателя. Его героиня-собака должна выживать в суровых условиях Аляски, где выживет тот, кто лучше приспосабливается. Джек с товарищами смог застолбить участок, но золота там не оказалось, а сам писатель заболел цингой. Да, золото он не нашел, но встретился с будущими героями своих произведений. Вернувшись с Аляски, он стал заниматься литературой более серьезно. В 900 году вышла его первая книга – сборник рассказов «Сын волка». Тремя годами позже 29-летний Джек Лондон приедет в Лунную долину. Там, в городке Глен-Эллен, он прочтет друзьям первую половину романа «Морской волк». И там же пройдут не только его лучшие дни в работе, любви, общении с друзьями, но и самые тяжелые времена. Джек купит участок, потом докупит еще землю и станет обладателем огромной территории, влезет в долги. Он, писатель, моряк, бродяга по своей сути, вдруг займется фермерством, выращиванием свиней и коров. Он собирался книгу написать под названием «Моряк в седле». Не успел. На русско-японской войне 1904-5 годов Лондон работал военным корреспондентом. Потом он отправился в кругосветку на судне «Снарк», которое построил по собственным чертежам. Рассчитывал он, что путешествие продлится 7 лет, но через 2 года вынужден был прервать его из-за болезни. А материалы для книг «Путешествие с Наркой», «Рассказы южных морей», «Сын солнца» собрал достаточно. Он вернулся в Калифорнию, стал много читать. Его впечатлил манифест Компартии Маркса и Энгельса. И он вступил в социалистическую трудовую партию Америки. Я стал социалистом примерно таким же путем, каким тевтонские язычники стали христианами. «Социализм в меня вколотили», — напишет он. Ему понадобится 20 лет, чтобы в заявлении о выходе из партии назвать причиной потерю веры в ее боевой дух. Его внутренняя писательская кухня работает вовсю, и там, пока под крышкой варится то, что вскоре своим талантом покорит весь мир. А Джек везде будет добиваться, чтобы его считали лучшим в пьянке, в споре, в работе, в доме друга. Он познакомится с его сестрой, Мейбл. Она старше, хрупкая блондинка с голубыми глазами. Это его идеал. Джек влюбится, и чтобы не отставать от идеала, займется самообразованием. При Мейбл он создаст Мартин Идена и письма Кэмптона Уэссу. Но кумиротворение жестоко отомстит писателю, когда идеал окажется не столь прекрасен. В чем причина? Почему? Что будет дальше происходить в жизни Джека Лондона? И почему он всегда будет окружен женщинами? Об этом и многом другом во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Борис Овезов на Дейдзен Радио. Поздравления в прямом эфире.
4: Знаешь, какой он красавчик.
5: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
6: Он очень хороший человек.
3: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дейдзен Радио.
7: Операцию я беру на себя.
3: На Дейдзен Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
10: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Крылья.

Окажется, что жена Джека Лондона не разделяет с ним радости и к его творчеству равнодушна. Но для любого художника это удар по самолюбию, самооценке, когда самый близкий человек не ценит твоей работы, не поддерживает тебя. Пропасть между ними для писателя стала трагедией. Но его сценарий предусматривал закономерность в случайностях. И однажды Мейбл попросит Джека помочь их подруге Бесси Мадерн, у которой погиб жених. Она в горе, депрессии, под ногами нет почвы. Она учительница, красивая, статная, глаза лучистые, но грустные. Черные волосы, зачесанные назад тонкой седой прядью. Общий язык с Бесси Джек нашел сразу. Она спокойная, по натуре человек прямой. Джек стал приезжать к ней. Она помогала ему оформлять рукописи, а вскоре и по хозяйству в доме, куда он переехал вместе с матерью и сестрой Элизой. Они с Бесси поженятся, несмотря на то, что писатель скажет ей честно, что не любит ее. И однажды жена заметит: «Джек, ты самый одинокий человек на свете. То, о чем ты мечтал, в глубине души у тебя никогда не было». Она родит двух дочерей. Пока она вынашивала одну, затем вторую дочь, ее муж писал вместе с автором повесть «Письма Кэмптона Уэссу». От лица одного героя писал сам Джек, от лица второго, тоже мужского пола, Анна Струнская. Она родом из Польши, сейчас это часть Белоруссии. Ей было 9 лет, когда семья эмигрировала. Они жили в Нью-Йорке, потом переехали в Сан-Франциско. Еще в школе Анна стала членом Социалистической рабочей партии Америки из-за страданий, пережитых ее семьей в дореволюционной России, как она говорила. И Джек – социалист. Об их первой встрече Анна скажет: «Каким-то внутренним чутьем я понимала, что передо мной историческая личность. Почему, не могу сказать, но это оказалось правдой». Джек восхищался ее умом, темпераментом. Они спорят обо всем. От политики и религии до семейных отношений, социализма и сущности любви. «Ты ускользаешь. Я не могу отнести тебя ни к какому виду. Я не могу раскусить тебя», — пишет ей Джек. «Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так подошли друг к другу?» Ну что ж, видимо, самый сексуальный орган – мозг не только у мужчин, но и у женщин. По крайней мере, для Джека Лондона. Его пленил ум Анны, а его философия любви родилась из неудачного брака. Еще ему предстояло пройти через невозможность общения с детьми. Так же произошло и с его отцом, астрологом. Просчитался, хотя был умным и уважаемым человеком в своей среде. Он знал об успехах сына, но молчал. Почти 2 года Джек с Анной создавали книгу. Лондон любил ее все сильнее. Она занимала все его мысли. Замысел их книги родился во время прогулки на яхте в присутствии Бесси и Чармиан Кеттридж. Параллельно жизни писателя шла другая жизнь, словно тень, ничего не значащая. Она незримо находилась рядом. Она ждала своего выхода. Чармиан Кеттридж – редактор журнала, на 5 лет старше писателя. Она стала свидетелем всех отношений Джека. Но как терпеливый охотник, долгое время просидела в засаде и заработала в итоге трофей. Дочкам его 2 и 3 года, в семье конфликты. Джек слоняется по бандитским районам и борделям, собирает материал для работы. Домой возвращается поздно, жена скандалит. Он отвечает тем же. А ее подруга, 34-летняя Чармиан, любительница приключений, бокса и фехтования, а также свободных отношений с мужчинами. Она поет и играет на фортепиано. Она изменит ход нескольких жизней.
Джек влюбится в нее и сообщит Бесси, что уходит. Для нее это будет ударом, но как только он получит развод, на следующий день женится на Чармиан. Она будет стоять за каждой написанной им книгой. В 1905 году Россию захлестнула первая революция. Анна, соавтор Джека, воодушевилась борьбой русского народа за свободу и отправилась туда, в Россию, по приглашению журналиста Инглиша Уоллинга. И уже в пути она узнала о свадьбе Джека и Чармиан. И тут же приняла предложение руки и сердца от Уоллинга. Расписались они в Париже. Свидетелем был Жан Лонге, внук Карла Маркса. Чармиан скажет, что Анна резко отличалась от других женщин, с которыми Джек до сих пор встречался, приветливая, откровенная, широким сердцем, с глубокой прямой честностью. Все любили ее, мужчины и женщины. А первая жена писателя Бесси вообще первой опровергнет слухи газетчиков, которые назвали Анну Струнскую разлучницей. Писатель считал, что любовь – это западня, поставленная природой для отдельной личности, а жениться надо не по любви, а по другим качествам, подходить к этому с точки зрения разума. Джек с Чармиан вернулись из морского путешествия, купили ранчо в Калифорнии. «После моей жены ранчо – самая дорогая вещь, которая у меня есть», – говорил писатель. Жена переписывала и печатала его черновики. Он разводил свиней, коз, коров, построил коровник, высадил эвкалиптовую рощу. Жена выбирала скот для разведения. Она обладала особой интуицией в отношении лошадей. Они с Джеком получили даже высшие награды Калифорнии за свои породы. Как социалист он создал сельскохозяйственную коммуну. Кто только не жил на его ранчо. От товарищей по партии, которым он давал деньги, до бродяг, которых писатель называл бродячими философами. Он разговаривал с ними часами. Они получали от него деньги и еду. Сам он, щедрый Джек, платил всем, кто у него работал на огромной площади. Это были и бездельники, и пьяницы, и списанные с судов матросы, и даже освобожденные из тюрем уголовники. В 1911 году Чармиан родила девочку. Но, не прожив и двух дней, малышка умерла. Джек не отходил от постели жены. Он стал все чаще и больше выпивать. Начались ссоры, взаимные упреки. Пьяный Джек кричал, что будет спать с любой женщиной, которая родит ему сына. О нем он мечтал. Поклонницы бросались на него, а друзья называли жеребцом и сексуальным анархистом. Чармиан же не давала мужу ни единого шанса. Она ни на минуту не оставляла его наедине ни с одной женщиной. «Жизнь я называл игрой достойной мужчины», — писал Лондон. «Главное отличие человека от других тварей в том, что человек — единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака». Перед смертью писатель признается: «Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку». Но действительно, в 28 лет мировая слава. Он написал около 40 книг за свою короткую жизнь. 20 романов, 200 с лишним рассказов, около 400 произведений публицистики и 3 пьесы. Он работал по 15-17 часов в день, писал 1000 слов в день, около 5 машинописных страниц, а при особенно добром вдохновении до 1500 слов. Джек Лондон стал наиболее высокооплачиваемым писателем начала 20-го столетия, но денег всегда не хватало. «Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения», — говорил он. «Не стоит ждать вдохновения, за ним нужно гоняться с кием». Сам Ленин любил книги Джека Лондона.
И перед смертью мы несколько вечеров подряд читали рассказ «Любовь к жизни». Темы писателя всегда интересны. Человек в тяжелой ситуации, на переломе судьбы, на развилке дорог. Реализм у него соединяется с духом романтики и приключений. Свой стиль он называл вдохновенным реализмом с верой в человека и его стремления. Язык у него поэтически, когда ни одну строку нельзя выкинуть или заменить. Как читатель, он любит стилистику Стивенсона и Киплинга, читает Дарвина, Ницше. Роман Горького Фома Гордеев называет целительной книгой, несущей добро. Но самым ярким в творчестве Джека Лондона был он сам. Весь скроенный из противоречий, которые в итоге сломали его, очень сильного человека. Чтобы покрыть долги, он писал произведения для популярных журналов не лучшего качества. И в какой-то момент писательство ему опротивило. Его Мартин говорит: «Повсюду грабеж и обман. Люди жизнедеятельные, но грязные и подлые. Или чистые и благородные, но мертвые среди живых. И огромная масса, беспомощная, пассивная, но нравственно чистая. Грешила нерасчетливо и непроизвольно, а в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей безнравственностью и извлекая из нее выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была бы невежественна и отказалась бы от участия в прибыли, добываемой грабежом и обманом. Я сохраняю веру в благородство и величие человека». Увы, эти полные любви и возвышенных чувств слова сегодня звучат как утопия, в которую писатель не мог не верить. Человеку всегда нужно во что-то верить. Это держит его на земле. Для Лондона человек — это животное, пусть с интеллектом и высокоорганизованное, но животное. В 1914 году он был военным корреспондентом в Мексике. Писал статьи, оправдывающие вмешательство США во внутренние дела других государств. Товарищи по партии негодовали. На следующий год он закончил роман «Маленькая хозяйка большого дома». В основе его любовный конфликт. История пресловутого треугольника, когда героиня не может выбрать из двух любимых ею мужчин, когда оба они равноценны. И она кончает жизнь самоубийством. Исследователи творчества писателя скажут, что в женском образе он писал свой портрет и себя, самоубийцу. Тогда он и сам любил двух женщин и не мог причинить боль ни одной из них, выбрав другую. Ими владела любовь, чувство еще более жестокое и суровое, чем голод, пишет он. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь — это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить трудно. Никакой жизни там нет и быть не может, вся жизнь здесь, а дальше вечный мрак. Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. 18 августа 1913 года Джек закончил строительство усадьбы «Дом Волка» на горе. Огромный, в 23 спальни. У них всегда неделями жили гости, приезжали все, кому было трудно, кто устал. Для постройки этого четырехэтажного здания сделали деревянные конструкции из тысячелетних калифорнийских секвой. Стены внутри и снаружи выложили красным камнем из лунной долины. Дом этот мог простоять века. Лондон вложил большие деньги, рабочие собрали мусор, ушли. А в 2 часа ночи писатель проснулся от крика: «Дом Волка горит!» Наутро, стоя перед тем, что еще вчера было его домом, он сказал строителям: «Завтра начнем строить заново». Вероятно, поджег дом кто-то из бродяг, которым писатель давал приют. Расследованием он не занимался, его часто обманывали, подводили те, для кого он не жалел ни денег, ни времени. Но вот этот удар стал самым страшным. Дом Волка так и не построили, а здоровье Джека резко ухудшилось. Стали отказывать почки. Он пил, курил
и никогда не следил за диетой. Хотел забрать детей, но Бесси не позволила. И он написал старшей дочке Джоан: «Из ревности к другой женщине она поступила с твоим будущим». И завещал все свое имущество последней жене, Чармиан. Дочерям достались деньги на учебу, книги и одежду к замужеству. Он еще пытался писать, но мучила депрессия и почки, и кризис жанра. И он решил купить сюжет для нового романа. Продавцом был американский писатель Синклер Льюис. Лондон уже придумал название «Бюро убийств». Но он писать успел немного. Вскоре его не стало. Он писал: «Алкоголизм — это порождение варварства. Мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского». Утром 22 ноября 1916 года Джека Лондона нашел в его комнате слуга. На полу валялись две пустые бутылки из-под морфия, прописанного писателю как болеутоляющее. Рядом лежал листок бумаги. На нем он высчитывал смертельную дозу. Он еще был жив, но без сознания. На минуту пришел в себя, что-то пробормотал. А вечером, около 7 часов, умер. Его вдова Чармиан, много лет страдавшая бессонницей из-за страха быть брошенным мужем, после его похорон проспала 36 часов подряд. Мать писателя Флора Велман на 6 лет пережила сына, который не раз писал о суициде. Я спрашивал себя, неужели смысл жизни лишь в том, чтобы быть рабочей скотиной? Если это и есть жизнь, меня она ничуть не пленяет. О себе, в своем разочаровании во втором браке, о метаниях между двумя женщинами он написал в романе «Маленькая хозяйка большого дома» за год до смерти. Он пытался освободиться от депрессии и нежелания жить. Да еще услышал, как один его друг говорит другому: «Джеку слишком легко достаются деньги, надо помочь ему их потратить». И вот теперь к концу жизни судьба всем своим величием огня его полыхающего дома словно сказала писателю: «Тебя столько раз обманывали, тебя же предупреждали, будь осторожен». Сильнейшее разочарование от жизни. С этим Джек Лондон подошел к своему концу. Он слишком много узнал о людях. Они стали ему противны, писать он больше не мог, а пил все больше. Несколько раз в году его мучили неконтролируемые депрессивные приступы, и тогда он пытался покончить с собой. Он надеялся справиться сам, думал обуздать своих коней, но не смог. «Иногда мне кажется, что история человека — это история любви к женщине», — писал Лондон, в итоге пополнивший печальный список знаменитых писателей начала XX века, покончивших с собой: Есенин, Маяковский, Цветаева, Цвейг, Хемингуэй. Тогда была эпидемия самоубийств писателей, и стало модным повторять, что счеты с жизнью сводят в моменты душевной слабости. Но это все же не так. На это, чтобы решиться на это, нужно много сил. В «Морском волке» у Лондона есть такая фраза: «Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа».

Армстронгом. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.

0: хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня». Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Да, приветствую.
1: Ну, мы с вами вот до эфира так последние новости чемпионата мира обсудили, но просто очень много всяких политических новостей, поэтому я думаю, что мы футбольную тему отложим. Гарик, я бы хотел начать с вчерашней новости, с новости о смерти сенатора Линдси Грэма, который скоропостижно скончался на 71-м году у себя в доме в Вашингтоне. Но вот тут вопрос уже поступает по этому поводу. Оценка вам, Линдси Грэму, как политическому деятелю. Сейчас многие пишут, что это такой был ястреб, который много лет последовательно поддерживал Украину, был двигателем процесса санкционного. Недавно вот в Киеве он анонсировал новый там пакет санкций. Пожалуйста, ваша оценка Линдси Грэма. Кстати, вы были с ним лично знакомы? Вот, пересекались вы с ним там в
0: Да,
1: Америке?
0: был лично знаком, хотя в последнее время контакт прорвался, потому что он стал трампистом. Значит, не трампистом по убеждениям, а просто по как бы соображениям политической выгоды. Его поведение, конечно, было, ну, на мой взгляд, было абсолютно непорядочным, учитывая его как бы вот и генезис все-таки. Он начинал не просто ясно. На самом деле он работал с сенатором Маккейном, занимался последовательную позицию по отстаиванию как бы стратегических интересов Америки. И, конечно, это касалось и поддержки НАТО, и противостояния любой агрессии, будь то российская там, или еще какая-то. К сожалению, подъем Трампа, он, в общем-то, подкосил его. При том, что вначале он, как и все остальные, как и Джей Ди Ванс, и Рубио, и Хексет, он был очень критичен Трампу, но потом как бы стал, видимо, замаливать грехи, и поведение было, я не говорю, просто нестерпимо. Ну, показательно было, что тот законопроект в поддержку Украины, точнее, вот этих зверских санкций, как говорят, адские санкции против России, который собрал подписи там 85 сенаторов, он так и не увидел света, уже прошло уже там больше 15, ну, 1,5 года почти прошло уже, 15 месяцев. Вот. А из-за оппозиции в Белом доме он все время пытался договариваться с Трампом, вот, но ничего пока не получалось. Но вроде бы сейчас как бы вот в последние буквально несколько недель лед тронулся. И вот поэтому как раз у меня и возникают определенные вопросы к тому, как же оборвала жизнь Линдси Грэм. 71 год, возраст, даже для человека сильно выпивающего, каким был, чего ж тут скрывать, покойный сенатор. А, в общем, это, ну, смерть, требующая, скажем, внимательного анализа. Вот я полагаю, что все необходимые там вскрытия и анализы будут сделаны. Но я всегда повторяю, что, как говорится, верю в случайности, но также верю в КГБ. В общем, и учитывая, что я вот при всех его недостатках, о которых я сейчас говорил, он все-таки как-то влиял на Трампа. И одна вещь не менялась. Он был проукраинский. Вот его последняя поездка в Киев, она была, мне кажется, очень показательной. Она проиллюстрировала, что, в общем, вот это крыло, такое рейгановское крыло республиканской партии, оно такое еще начало обретать собственный голос. Я думаю, это связано с тем, что возникли уже серьезные экономические интересы и американского ВПК, и, в общем, и американских военных, и американской разведки. Но все понимают, что украинский фронт – это будущее. И это даже не вопрос только противостояния с Россией, сколько потенциального противостояния с Китаем. Потому что понятно, что все, что есть у России, как говорится, есть у Китая. И Китай, естественно, эту информацию творчески обрабатывает. Поэтому помощь Украине, которая очень успешно ведет вот эту вот войну дроновую, она уже как-то стала общим местом. И даже Трамп, который начинал с этих презрительных комментариев в адрес Зеленского, уничижительных, там, что у вас нет никаких карт, просто сейчас там чуть ли не в обнимку Зеленский был в Анкаре. Вот, поэтому поездка Грэма туда означала, что законопроект будет принят. А законопроект – это действительно с адскими санкциями. Там предусматривают чуть ли не 500% пошлину против стран, которые будут покупать российскую нефть. То есть, по существу, он просто ликвидирует вообще все каналы сбыта российской нефти. Опять, это все зависит будет от президента. То есть, но законопроект дает, в общем-то, огромные полномочия президенту там закончить, ну, я не знаю, как сказать, закончить войну, но лишить Россию возможности продолжать войну. И это действительно сделал сенатор Грэм вместе со своим коллегой, демократом сенатором Блументалем, которого тоже хорошо знаю. Вот, поэтому надо бы все-таки разобраться, с чего бы это вдруг так. Вот. Опять повторяю, все может быть, конечно. В общем, выглядел нездорово, действительно, в общем, выпивал, как бы вот, бывает, все под Богом ходят. Вот. Но, опять, тут, знаете, когда речь идет про таких людей, как он там уже экстремисты, террористы, которые, в общем,
1: Да.
0: играл важную роль в формировании вот этой антипутинской коалиции, я считаю, что там к Путину его клики должна применяться презумпция виновности. Вот пусть должны доказать, что это не они, потому что ну, за ними тянется там кровавый след как многочисленных убийств политических оппонентов, а так и, в принципе, естественно, просто убийств мирных жителей там, начиная там еще от Чечни и далее по списку, там через Грузию, там Украину, Сирию. Этот список бесконечно можно продолжать. Вот. Но в любом случае, как бы, если вдруг мои опасения. Кстати, об этом говорят уже в Америке. Я даже в данном случае
1: Так.
0: не сам придумал, а там как минимум два крупных маговских аккаунта, вот, они, в общем, требуют расследования. Там, на самом деле, сейчас определенная сдвижка в маге происходит, там тоже как-то вот начинают по-другому смотреть на вещи, в общем, требуют разбираться с этим. Вот, поэтому, как бы, ну, нам, опять, нам не надо стыдиться своей паранойей, вот, потому что, имеешь дело с Путиным, надо быть параноиком просто, потому что имеем дело с людьми, у которых давно уже стерты все границы там между добром и злом, там отсутствует какая-либо мораль, нет аллергии на кровь. И опять, учитывая последнюю динамику, последние события, сенатор Грэм, конечно, начинал играть важную роль в коренном изменении американской политики по отношению, администрации Трампа, политики по отношению к России. А вкупе с тем, что европейцы уже, в общем, заняли определенную позицию, и никакие там пока ухищрения не помогают, вот, хотя, конечно, идут в ход так тяжелая артиллерия, как явно заказное интервью Мельниченко, например,
1: Так,
0: в «Экономисте».
1: Георгиевич, это отдельная тема, я хочу
0: Да,
1: отдельно ее послушать.
0: я как бы все, как бы, ко всему, если Америка открыто займет сторону Украины, и я повторяю, рычагов для того, чтобы закрыть оставшиеся там экспортные потоки, Трампу будет более чем достаточно.
1: Кстати, вот подозрений в устранении сенаторов, по-моему, еще не было. То есть
0: Ну, знаешь,
1: основная
0: подозрение
1: версия Джей
0: вообще,
1: Кеннеди, конечно, да.
0: ну, сенатор стреляет президента, в принципе, с
1: Да, естественно.
0: сенаторами я сейчас пытаюсь вспомнить, когда убили Линкольна, там же были покушения. По-моему, это был министр, нет, не обороны был. По-моему, госсекретарь был, и, по-моему, кто-то из сенаторов. Там была попытка тройная была такая. Ну, никто не следил за этим особенно, но в данном случае, опять, это же символика. И,
1: Да.
0: ну, а что, как говорится, здесь удивляться?
1: Нет, ну, с
0: А
1: другой
0: режим, в
1: стороны,
0: принципе, режим, в
1: покушение
0: принципе,
1: на главу
0: организирует.
1: Рейнмета уже было, да?
0: Не,
1: Покушение на
0: ну,
1: главу Рейнмета
0: режим
1: тоже было, я
0: организирует,
1: так
0: понимаешь, в
1: понимаю.
0: принципе. Но это понятно совершенно, что это огонь. А она может
1: Да.
0: затянуться, конечно, огонь, но это огонь. А то, что мы сейчас видим в Крыму, то, что мы видим, происходит в России, вот, то есть это огонь, конечно, будет страшный, потому что ну, режим вошел, как говорится, в историю, весь просто замазанный кровью, и, естественно, уйдет просто только через море крови. Поэтому надо всем понимать, что здесь действительно они могут идти на все, что угодно. Я думаю, что там никаких уже сдержек противовесов нету, просто обезумевший диктатор. И, ну, в общем, опять, я извини, что упоминаю Мельниченко, но, в общем, там какие-то люди, наверное, пытаются что-то сказать здравое, но в целом все равно это попытка сохранить основу режима, потому что, ну, очевидно, крах путинского режима означает наверняка крах империи. Вот, это исторически предопределено. Вот. Ну и нам не поздоровится тем, кто, в общем, создавал основу вот этого кровавого режима.
1: Конечно, ну, с одной стороны, как бы я думал, что тема Линдси Грэма выведет нас на итоги саммита в Анкаре, но раз уж вы несколько раз упомянули Мельниченко, это действительно очень обсуждаемая тема в российском интернете. То есть олигарх, не очень раскрученный, не очень как бы такой известный, но большая очень статья в The Economist. И много людей пытается как-то вот оттрактовать это выступление. Ну, во-первых, что вы думаете по поводу текста? Но один из самых главных вопросов, кто является, в общем-то, с одной стороны, адресатом этого текста, кому он как бы направлен. И второе, является ли это неким коллективным творчеством, выражением коллективной позиции через Мельниченко, или это вот его какая-то личная позиция, которая почему-то стала интересна The Economist?
0: Нет, ну, Мельниченко не может быть личной позиции просто. Это класс паразитов-олигархов просто. Значит, страна назначена в миллиардеров просто. Поэтому все, что было сказано, является выражением коллективной позиции. Единственный вопрос, который остается открытым, насколько это все коррелируется с путинским видением мира. Я думаю, что здесь возможны нюансы, здесь возможен некоторый зазор, потому что очень может быть, что это попытка, в общем, как бы остановить путинское безумие выгодными для России условиями мира. Потому что текст-то совершенно четко говорит, что вообще нельзя трогать Россию. Вот, то есть, мы тут сейчас так разудись рука просто, не дай бог вообще. То есть, в принципе, это попытка склонить Украину не к полной капитуляции, как год назад, но в целом к прекращению военных действий, которые, как мы видим сегодня, несут колоссальный, как говорится, ущерб и могут в ближайшие месяцы, а может и недели, поставить под сомнение способность России вообще продолжать войну и удерживать Крымский полуостров. А мы про это уже говорили, о том, что все эти атаки, они же, в общем-то, против инфраструктуры. Они же все-таки несут определенный экономический ущерб. И очень может быть, что как раз вот текст Мельниченко – это попытка вот как бы найти среднеарифметическое между путинским безумием и теми, кто хочет продолжать войну, и теми, кто, в общем, конечно, нет. Они, конечно, ничего отдавать не собираются, но они пытаются сейчас запугать Запад. Вот. Поэтому, конечно, месседж кремлевский. Вот разбираться с этими нюансами я даже не хочу. Месседж, конечно, кремлевский. Интервью, конечно, купленное. Я считаю, позор для экономиста. Об этом все сейчас говорят. Просто я писал в Твиттере о том, что это эквивалентно примерно тому, чтобы BBC брало интервью у Круппа в 42-м году, рассуждая о будущем Германии. В 43-м году. Абсолютно позорная история. Можно не сомневаться, как говорят, что там 60 часов там этого разговора, там оплата была, конечно, почасовой. Вот. Так что господин Островский, который может у меня в суд подавать, просто за, ну, это мое убеждение, пожалуйста, можем обсудить. Вот, в принципе, как эта статья появилась в «Экономисте». Мнение единое, это чудовищная история совершенно. Вот. Но она просто показывает, просто, на самом деле, как говорится, уровень ангажированности. Вот, так. Ну, можно сказать, коррупции, конечно, но в данном случае используем более дипломатический термин, уровень ангажированности западных элит многих, потому что по-прежнему есть желание, конечно, как-то договориться, на самом деле. Но я думаю, что это вряд ли что-то изменит, потому что политическая ситуация в целом меняется, и, конечно, способность Украины вести вот такие боевые действия вот, на таком просто совершенно, как многим казалось, там, невероятном уровне технологическом, конечно, меняет ситуацию. Поэтому интервью Мельниченко – это действительно попытка как-то затормозить этот процесс. То есть я думаю, что уже немало людей в путинском окружении готовы были бы согласиться на там заморозку войны по линии фронта. А другое дело, что нет, по-моему, никаких свидетельств, что на это согласен сам Путин и другая часть его окружения.
1: Гарри Кимович, а все-таки адресат кто? Я хочу тему до конца. Кто является? То есть это какой-то западный... Потому что до Трампа они могут перестать слово
0: играть. Нет, это западное общественное мнение, на самом деле. Ну, экономист, как говорится, это не просто общественное мнение. Это, безусловно, западный истеблишмент. Это попытка сыграть на желании довольно большого количества людей на Западе найти какой-то вот промежуточный вариант. Как бы, по крайней мере, сейчас это прекратится, а потом посмотрим. То есть такой вариант печеной картошки, как бы вот мы там бросаем ее там кому-то другому. Там, вот. А сейчас мы прекращаем это. Может быть, это в какой-то мере там и подыгрыш еще, там и попытка Трампа подыграть. То есть месседжем, но все равно остается, как бы, как фактором остается путинское безумие. И за этим месседжем, даже если мы представим себе вот такую фронду, такой тонкий такой вот заговор, который они пытаются оформить в такие изощренные формы и поставили вроде такого не самого видного олигарха, просто о том, что договорит, и Вот, и такой заголовок еще дает.

0: Ну, потом общий фон, как бы вот по стране, когда вот проходит информация, мы, ну, опять, не видно никаких свидетельств, нет индикаторов того, что откатывается назад. Другое дело, что ситуация может взорваться, потому что, ну, черт его знает, в какой-то момент, может быть, действительно значительная часть населения страны, там, она просто выйдет из этой комы, а ровно потому, что там возникнут серьезные проблемы с бензином, потом с едой. Вот. А если побегут из Крыма, то это будет, мне кажется, психологический шок, мы об этом тоже говорили. Вот. А, так что это лето может оказаться, особенно месяц август, для России месяц знаменательный, может оказаться очень-очень интересным.
1: Яркевич, задам вопрос от наших зрителей. Помните, мы с вами говорили про сценарии, разбирали Пастухова текст, про возможный сценарий действий Путина в текущей ситуации. Кстати, как минимум, туристы-то из Крыма бегут, или, по крайней мере, не приезжают туда. Там очень серьезные, значит, потери, и увольняют и персонал, там, и в общем, как бы срывается сезон, насколько я понимаю. Вопрос. А планирует ли Путин мобилизацию на осень? Если да, почему не сейчас? Также может ли это быть... тут неразборчиво написано. То есть по поводу мобилизации. Вот сейчас все больше приходит информация, что агрессивнее идет вот заманивание или что ли, вот такая как бы привлечение к подписанию контракта населения в регионах. Что вы думаете по поводу мобилизации, Игорь Кимович?
0: Очень возможно. На самом деле, соответствует, мне кажется, настроению Путина. Я повторяю, по большому счету, вот в исторической перспективе это агония режима. А никто не знает, как говорится, эти сроки могут растянуться, хотя может оказаться все гораздо быстрее, чем кто-либо думает. Агония связана с тем, что совершенно очевидно, что вот это уже сейчас, даже не под, ну, даже, мне кажется, смешно обсуждать. Вот вызовы, с которыми столкнулась страна сегодня, вот, они неразрешимы в рамках этой исторической парадигмы. Там просто не может быть никакого решения. Мы видим, ну, все построено было на коррупции, на огромных деньгах, которые слились рекой, можно было там ту заткнули дыру, там заткнули дыру, тут кого-то посадили. То есть можно было всегда как-то перебиваться. Всегда были какие-то паллиативные решения, которые позволяли держаться, как бы, ну, вот, не переходя границы. Вот 22-й год, 24 февраля, на самом деле, война началась раньше, но я говорю именно вот окончательный разрыв со всеми вот манипулятивными действиями произошел именно тогда, когда все уже, вот никаких манипуляций больше не будет. Дальше просто начинаем всех нагибать. То есть план был понятный. Киев за 3 дня, значит, захват Украины, там Медведчук, Янукович, и продолжение давления на Европу. То есть, в принципе, гнать это НАТО к границам 97-го года. Кстати, вполне так могло и кончиться, потому что я думаю, что все трусливо разбежались бы. Все это Байден с компанией, там, вся эта куча импотентов, она вот это просто сдалась бы. Вот. То есть расчет на это был. Но в итоге война, которая идет уже 4,5 года. И видно, что никаких возможностей нормально вести войну у режима просто нет. Ну, опять, денег было сколько угодно. Огромный перевес в людях был. И все, он выяснил, что технологическое соревнование проигрывают. А более того, как бы вот даже вот война на истощение, она пока тоже, в общем, складывается для Путина не очень. Поэтому это будет агония. Вот. Другое дело, что умирающий динозавр, когда падает, там он может там, очень многих там, и нас в том числе задавить, знаешь, это время такое суровое. Вот. Но исторически что очевидно, что мы видим как бы вот завершение этого исторического периода. Более того, это не просто исторический период Путина. Это на самом деле, я думаю, просто похоронный звон, такой реквием по, не знаю, заслуживает это Российской империи реквием, но, скажем, вот по этой исторической концепции империи. Империя обречена, она умирает, она издыхает. Это конец будет страшный, повторяю, она вся на крови строилась, и поэтому конец тоже будет таким. Вот. Но мы, в общем, вступаем в новую эпоху.
1: Кстати, у нас во вторник был последний стрим, тогда вот только начинался саммит в Анкаре. Сейчас саммит уже закончился, все уже разъехались. Гарри Кимович, я хотел бы об итогах. Вот итоги саммита вот НАТО в Анкаре, как их можно обозначить? Как можно, скажем так, оценить изменение позиции Трампа, насколько, допустим, вот решение по вот этой лицензии у патриотов в Украине существенный факт. Как вы можете вообще оценить эти итоги?

0: Я до конца не понимаю этих финансовых нюансов, потому что тот объем помощи, который как бы был там упомянут, я до конца не понимаю, насколько это связано с кредитами, которые уже были утверждены. Нет ли там случайно каких-то пересечений. Но в целом понятно, что позиция по Украине достаточно однозначна у НАТО. И что было важно, что Трамп, несмотря на все его там закидоны там, по поводу там, Гренландии и все попыток там просто там, разбить там, очередной чайный сервиз, как бы просто там, знаешь, как слон в посудной лавке. Вот. А тем не менее, Трамп по вопросу Украины был в данном случае един с европейцами. Решение по поставкам патриотов, ну, я думаю, оно имеет и политическое значение, ну, естественно, военное, но я думаю, что подоплека может даже тут экономическая, потому что совершенно очевидно, что Украина развивается как страна в военно-технологическом отношении просто быстрее всех сейчас. И тот успех, как говорится, очевидный прорыв в технологии дронов, он может распространиться и на ракетные технологии, потому что, очевидно, Украина готовит ракету и свои ракеты дальние. Я полагаю, что, в принципе, есть уже определенные результаты, просто мы их не видим. Вот. Я думаю, что это связано с тем, что Украина не может позволить себе такой же разброс, как это делает Россия, все-таки там, бить по крупным городам российским с большим разбросом. А точности, я думаю, что просто Украина политически себе позволить не может. Ну, я думаю, те же моральные соображения, Украина все вела себя, ведет себя вот в этой войне очень последовательно, соблюдая те нормы ведения войны, которые отличают цивилизованное государство от варваров и бандитов. Я думаю, что для Трампа стало таким неприятным сюрпризом, полагаю, мнение американских экспертов, что надо бы с Украиной работать, потому что если Украина будет делать свою ракету, то она может оказаться лучше патриотом. И тогда экономические последствия могут быть. То есть, я думаю, американцы просто сейчас пытаются через вот поставки патриотов как бы вклиниться в этот процесс технологический и обойти Европу на повороте. То есть, я думаю, что это такая долгосрочная игра. Вот. Она еще раз показывает, что Украина перестала быть просителем, а стала игроком. Вот. Это тоже, конечно, колоссальная заслуга и Украины как государства и украинского народа, но я все-таки думаю, что надо отдать должное президенту Зеленскому. Вот. Хотя, что вот интересно, я буквально, мы сейчас с тобой говорим, вроде проходят слухи, я вот читаю украинские каналы, смотрю, об отставке правительства.
1: Да.
0: Вот. Да.
1: Юлию Свириденко, как сказал Зеленский, отправит на другое важное направление. Да,
0: для работы с нашим важным союзником. Ну, это звучит. Так вот, если расшифровывать с такого с бюрократического языка, как там посол США, вот вероятнее всего, потому что важный союзник, то трудно сказать, но перетасовки в правительстве после саммита в Анкаре что-то означает. Что не могу сказать, в принципе, как бы я не разбираюсь так тонко в этих нюансах, но очевидно, что какие-то есть соображения. И какие есть договоренности, которые заставляют Зеленского пойти на такие перемены.
1: Угу. Угу. Хорошо. Георгий, что вопросы прочитаю от зрителей. Китай. Есть информация, что Китай вовлекается в войну активнее. Предотвратит ли это падение, распад России, или Пекин не станет вовлекаться активно? Открыто, а лишь усиливает зависимость Кремля и полный вассал. Ну, понятно, о чем речь.
0: Да? Китай как раз это ровно про распад России. Я думаю, что как раз Китай это и есть один из ключевых факторов, которые делают распад империи неизбежным. Потому что Китай никогда не отказывался от территории, которую Российская империя аннексировала 160, сколько-то там, 5 лет назад. Вот. Поэтому я полагаю, что участие Китая в этой войне во многом связано именно с его китайскими стратегическими интересами. Вполне себе империалистическими, кстати. Ну, мы обсуждали в этой программе, я часто пишу об этом в русскоязычной прессе, и больше даже в своих английских текстах о том, что Китай, конечно, заинтересован в продолжении войны, потому что война ослабляет Россию, естественно, делает ее более уязвимой для китайской экспансии и более зависимой. Война ослабляет, ну, создает проблемы на Западе, хотя сейчас, кстати, такой же вопрос, потому что Запад начинает вооружаться, но тем не менее, очевидно, напряжение, вот, политические трения. Война позволяла, в общем, как бы вбивать клин между Америкой и Европой, тоже сейчас непонятно, как будет дальше складываться. Вот. Ну и позволяло Китаю, в общем, накапливать важнейший опыт по работе с новыми технологиями военными, в первую очередь дроновыми, для своих, там, своих китайских целей, экспансионистских целей уже там в отношении Тайваня. Вот. Может быть, мы подошли к моменту, когда Китай будет заинтересован в какой-то, в каком-то более сбалансированном подходе. Но совершенно очевидно, что Китай четко совершенно дал отмашку Лукашенко никуда не влезать. Вот. И также очевидно, что слова Си Цзиньпиня, которые там донеслись из Пекина, они для Лукашенко прозвучали гораздо более весомыми, чем слова там с Москвы или Валдая.
1: Ну, как разговор о Мельниченко. То есть они пишут, ну, раз мы говорим, что это какое-то коллективное письмо, отражающее нарратив кремлевский, да, о том, что Запад не заинтересован в хаосе. Вот в этом. И одна из там страшилок, которую часто приходится слышать, это что распад России будет означать неконтролируемое ядерное оружие, которое там огромное количество на территории РФ содержится. И это один из факторов, который, скажем так, пугает Запад в возможном сценарии распада России. Китай, получается, не пугает все. И вообще, кстати, Гарик Ильич, а что можно вот на этот аргумент возразить? Вот если условный там какой-нибудь европейский депутат скажет, ну как же, вот вы говорите про, что возможен распад, и что это, в принципе, желательный сценарий, а что делать с ядерным оружием? Есть у нас ответ на это?
0: Знаешь, мы должны просто понимать, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, это бесконечная уже война и вообще дикая нестабильность по всему миру, это, ну, результат вот этой политики вот задавания таких вопросов. Ну, считаем, что мы говорим не с продажной какой-то там кремлевской там политической шлюхой на Западе, а с серьезным человеком, который действительно задает вопрос, вот, ну, вот он понятно, да, вот есть проблема такая. И мы понимаем, что да, действительно, проблемы есть. Да, действительно, это серьезный вызов. Но проблема не в том, что это вызов, а проблема в том, что лучше. Вот эта неопределенность или сегодняшняя определенность. А с чего это мы вдруг обсуждаем последние несколько лет применение России ядерного оружия? Во главе России стоит маньяк, в принципе. И все говорят, что такая вероятность есть. Там, может быть, его там Си Цзиньпинь только сдерживает. То есть альтернатива вот этому хаосу потенциальному, продолжение, бесконечное продолжение войны и, естественно, повышение вероятности того, что маньяк все-таки нажмет кнопку, чтобы там Си Цзиньпинь не говорил. То есть такая возможность, вероятность, я считаю, что она пока незначительна, но она возрастает. А вот в случае распада, так я думаю, что отобрать можно будет это ядерное оружие. Если не у всех, то у многих. Вот. И кроме того, опять, СССР... Все же это мы проходили. Я, в общем, как бы довольно долго, как говорится, жил на этом свете. Я помню вот эти же аргументы, вот эти, которые и прямо, и косвенно приводили те же американцы, европейцы, там в 89-м, 90-м, 91-м году. Ну, это позорная речь Буша-старшего в августе в Киеве. Там, ну что вы, как нельзя, ни в коем случае распад СССР. Все это мы прошли уже. Ничего, между прочим, нормально жили. Проблема опять в том, что Москва начала новую войну. Вот, поэтому, может быть, все-таки закончить вот эту вот историю империи, которая постоянно начинает войны. Практически, вот если посмотреть, вот это вот 20 век Европы, это вот вся, все это оттуда. От имперских, потом, как говорится, коммунистических, потом, в общем, разные аллюзии, которые вот это засоряют мозги, вот они, в принципе, приводили к этим войнам.
1: Да. Кстати, Гарик Ильич, ну понятно, что как бы считают, что история не терпит слагательного наклонения. А если бы ядерное оружие сохранилось у Украины, был бы сценарий там 22-го года или даже 14-го? Возможно.
0: Вариантов, конечно, не было бы. Какие разговоры могут быть? Вот. Ну, другое дело, опять, мы понимаем, что если бы туда, Украине не так просто было это оружие держать, в принципе, но оно все-таки технологически, все-таки это большой, как говорится, там, ну, для довольно бедного бюджета тогда это было большое обязательство. Вот. Но опять, кроме того, мы же понимаем, что логика, вот если вот вернуться в 90-е годы, очевидная логика была американцев и европейцев. Ну, в первую очередь, американцев, конечно. Ну, надо как-то найти какой-то компромиссный вариант. И вот, ну да, вот Ельцин, ну, вроде бы Россия двигается в правильную сторону. Ведь было много возможностей все-таки обуздать вот этот рост, вот это, ну, там, возрождение этого империализма. Но это никто не делал, на самом деле. Вот. То есть мы не будем забывать, что, в принципе, разоружение Украины происходит уже, как бы, уже после начала Первой Чеченской войны. То есть, в принципе, можно было начать понимать, что вообще-то тут все не так просто. Вот, ну, бюрократическая логика была достаточно простой. Надо бы, как бы, вот, чтобы все было, вот, чтобы оружие ядерное было в одном месте, там еще Беларусь чуть-чуть есть, Казахстан есть, чтобы с долгами разобраться, там же долги волновали. Вот Россия на себя берет все долги, но при этом получает всю собственность, конечно, советскую. То есть, тут Россия опять оказалась в выигрыше. Вот. Но не будем забывать, что все это началось еще с 91 года. На каком основании Россия получила место в Совете Безопасности? Вот это главный вопрос, на самом деле. Ведь
1: Так.
0: именно с этого момента как бы и начинается новый отсчет. То есть Россия становится правопреемником. А почему, а где вот это написано было? Там же формально сидела Украина, между прочим. Как бы Сталин же добился, там и Белоруссия сидела вообще. То есть на самом деле никакой ясности в этом вопросе не было. Вот эта автоматическая передача, без каких-либо вообще просто обсуждений, она во многом предопределила дальнейшие события. То есть Россия оказалась не просто правопреемником Советского Союза, но еще там Советской империи со всеми вытекающими последствиями. И просто усвоила вот этот имперский алгоритм, который сейчас вот и привел к нынешним трагическим событиям.
1: Да. Сергей Ильич, есть вопрос по Ирану, но я его, честно говоря, отложу на чуть позже, потому что одной из самых обсуждаемых тем в российском нашем интернете является скрытая переписка, значит, Ксении Собчак, любимой нами с вами. В общем, да. Вот ее профайл в списке Путина. Я просто хотел бы напомнить нашим зрителям, что уже 10 лет Форум Свободной России ведет свой санкционный проект «Список Путина». И Ксения Собчак туда включена как пособница режима уже много лет назад. В общем-то, это что означает? Что для наших активистов, причем список Путина, многие, может, не знают процедуру, это не решение там наше с Гарри Кимовичем, это решение постоянных участников Форума Свободной России, которые, согласно определенной процедуре, многоступенчатой, они, значит, людей в этот список помещают. Так вот, Ксения Собчак давно уже участники Форума Свободной России определена как человек, который является российской пропагандисткой и продвигает необходимые кремлевские нарративы. Нас, кстати, за включение Собчак и Венедиктова, например, многие критиковали. Ну как же так? Это же вот либералы, а вы тут радикалы. Но вот тут появляется вот эта переписка. Ну, во-первых, насколько вы с ней внимательно ознакомились с этой перепиской? Во-вторых, говорили, что-то новое вы там увидели? Есть что-то, что показалось вам вот интересным, чего вы не ожидали? Или все, в общем-то, как мы и думали?
0: Не, ну я, естественно, не читал это все-таки, как бы ассенизатора я не записывался просто. А что нового там можно было? Я прочитал комментарии там разнообразные, там посмотрел, что там, какие выдержки какие-то, они же там в ленте идут. А что нового
1: Да.
0: просто? Она на зарплате находится, администрация, она. Выяснение отношений там просто, там, кому дали деньги, кому не дали деньги просто. Ну это ничего же не поменялось просто.
1: Многих удивил тон, что она, общаясь с какими-то там клерками, они позволяют в ее адрес такой уничижительный тон, просто игнорируют ее,
0: Не было
1: а при
0: такого.
1: этом она где-то гнет пальцы и рассказывает, что вот она там, значит, входит в
0: Она
1: коридоры.
0: на зарплате вообще. Она на зарплате просто. Знаешь, как говорится, ну, мы не будем говорить, как эта профессия называется, но она на зарплате. Вот. Соответственно, те люди, от которых зависит получение там, ее зарплаты там, и всех выплат для ее структур, они могут, естественно, вести себя достаточно нагло, потому что они начальники. Вот как бы, пусть даже мелкие, маленькие начальники. Все, она на зарплате просто обслуживает, она их просто как бы получает прямые инструкции, в принципе. Вот, как и что делать. Поэтому тяжело время надо терять просто. И так все понятно было. Ну, к сожалению, понимаешь, мы можем потратить сколько хочешь времени, обсуждая вот это. И для тех людей, которые продолжают жить вот этой вот, либералы какие-то есть, вот это все равно, это не лечится просто. Поэтому они все равно будут
1: Не
0: там,
1: лечится?
0: вы понимаете, там она там сообщает, мы же понимаем все, как бы часть системы просто абсолютно Здесь видно, насколько она цинична просто. Цинична, и еще оказалось, ну, пожалуй, единственное, что мы узнали, что, как он правильно сказал, что калибр-то у нее поменьше оказался. Вот, там, мы думали, что там, как казалось, она себя изображала, она там бандерша, а на самом деле она оказалась, в общем, как бы на обслуге клиентов просто. Поэтому, ну, что делать, все понятно. Поэтому я даже думаю, что не разменится. Слушай, идет война, идут события большие просто. Копаться в этом дерьме просто, ну, это, значит, грязное белье, ты понимаешь, из публичного дома.
1: Ну, я понимаю, но дело в том, что мы же, понимаете, а проходит там, условно говоря, какой-то промежуток времени, и внутри нашего вот этого, скажем так, оппозиционного комьюнити прибегает значительная часть людей, которые начинают рассказывать, что вот давайте поддерживать Собчак, а вот Надеждин, иноагент, и вот эта вся история.
0: По-моему, да, не иноагент Надеждин, да, который собирается бить там челобитную царю, да, просто, значит, просто, чтобы да. Тут, да, ну, ну, слушай, ну, первое, во-первых, все-таки, как говорится, в русском языке, по-моему, все про грабли, на которые наступает, сказано было, вот, как бы, это процесс бесконечен, вот, а, и на самом деле, как бы, это не только удел малообразованного там какого-то там крестьянина, вот, а это, в общем, вполне себе такая народная забава для высокоинтеллектуальной публики там, вот, городской. А, сколько раз мы втягивались вот в этот разговор там про выборы, например, вообще, про там динамику.
1: Ну как, сколько? С 2007 года, я вам скажу, сколько раз. 20 лет с выборов.
0: С 2006, на самом деле, с 2006 года. В 2006 году все-таки, в 2006 году на третьем съезде ОГФ было написано черным по белому, что в России власть вот эта на выборах не сменится. Вот, как бы, вот, значит, ну, как нас тогда называли, мы же помним все. Ну, этот процесс продолжался. Ну, так, и 10 лет прошло в 2016 году, когда мы начали форум «Свободной России». То есть тоже показывали пальцем, тоже там городские сумасшедшие переехали из Москвы там, в Вильнюс там, и продолжают просто опять мешать эволюционному пути развития. Где все эти люди сейчас?
1: Да.
0: И, кстати, тоже в этих комитетах сейчас тоже все разбежались. То есть, ну и ничего, и без зазрения совести, значит, пулим глаза Божья роса, продолжают рассказывать нам просто про те же самые сказки. Просто. Ну, и даже, ну, понятно, что обсуждение про эти так называемые выборы, конечно, сейчас идет ну, не так, как бы, как раньше, но тот факт, что это продолжает обсуждаться вообще еще. Вот, но все равно на пятом году войны обсуждается. А можно ли поддерживать партию Яблоко?
1: О!
0: Ну, что я могу сказать, в принципе, да. Они выступают за окончание войны. Ну, там на самом деле их лозунги там, как всегда, двусмысленные, как всегда этим занимался Григорий Алексеевич, и как его там наследники. Вот, да, их пустили. Показать-то, кстати, что их пустили. Могли бы не пустить. Вот вопрос, который пытаюсь там задавать, но, естественно, никто не отвечает. А вы что, всерьез считаете, что если бы они не нужны были бы, Панфилова не могла бы их выкинуть? То есть вы всерьез считаете, что в России после 2012 года существует вообще какой-то зазор, в который можно залезть без того, чтобы власть это было выгодно? Вот. Ну, мы же, опять, вот возвращаясь к тому, что мы говорили про Собчак сейчас, в принципе. Она же тоже там баллотировалась, да, вообще в 2018 году, да?
1: Не, ну, не куда-то,
0: а... Какие были споры, она баллотировалась. Вот все, что надо знать просто. Весь процесс контролируется. Весь, абсолютно. Опять, кто-то мог делать это там, из каких-то лучших побуждений, скажем, там, Алексей Навальный. Но это не меняло суть. Весь процесс контролировался. А сейчас он не просто контролируется. Он сейчас как бы он просвечивается там под микроскопом куда угодно. То есть, поэтому это рассуждение. Вот, Надеждин иноагент. Он собирается оспаривать. Кого вообще это волнует просто? А, надо считать количество танкеров, которые утопила Украина в Азовском море. Вот где Кащеева игла. Вот где смерть Кащея. Вот ситуация в Крыму. Отвлекаться на это, ну, то что в мире большие события происходят. А нас пытаются затянуть вот этот
1: с одной стороны,
0: разговор
1: да,
0: с бессмысленными людьми, потому что они неинтересны в силу того, что они никак ни на что не влияют. Просто. И как бы это всегда расходный материал для Кремля. Кто по идиотизму, кто по это самое, кто по, естественно, кто за деньги, кто по совокупности причин.
1: Нет, ну при этом, Гарри Кимович, смотрите, то есть получается, что есть значительное количество полезных идиотов, то есть это западную политику, экспертов. Вы помните, какие очереди стояли для сбора подписей, там каких-то для подписи для Надежды?
0: Ну, мы с тобой то опять есть... говорили, как бы там, да. Полезные идиоты есть, но их окучивают те, кто, в общем, совсем не полезные, совсем не идиоты. Те, кто уже десятилетиями сидят на разного рода западных грантах, и которые ситуацию устраивают даже сегодня. Это огромный бизнес, работающий уже там, я не знаю, ну, лет 30, наверное, ну, последние там 25 лет точно, в общем, как бы функционирующий. Вот, примерно с одними и теми же людьми в Европе, что в Америке, распределяющие десятки миллионов долларов. Вот, и это вот на этом живет вся эта общественность, вот эта прогрессивная. Вот, и их это устраивает. Они и за границей вполне себе там как-то там приспособились. Поэтому эти темы будут продолжаться. Да. Естественно, будут продолжаться. Все эти начет уже функционируют, все эти там фабрики, тролли, там, значит, вот все это, вот все это как эльфы, да, называют. Ну, неважно, эльфы, тролли, как разница. Вот. То есть, вот это, ну, обсуждение там, про реформы будущее, будущая юридическая реформа в России. Какая реформа? О чем говорю? Какой России? Вот предмет разговора вообще. На самом деле, война идет, и понятно, что только победа Украины может дать шанс на кардинальные перемены, которые начнутся после распада империи. Там нет никакой страны больше. Нету, нечего обсуждать. Ну, зато семинары, там, вот, мы прекрасно России будущего, что мы будем делать. Вообще никого не интересует, что вы будете делать. Потому что начнется, будет хаос, конечно, будет хаос. И никого не нужны со своими там проговорками. А скорее всего, как бы, ну, вариант, когда у вас может быть, ну, там, армия из потенциальных, вот как бы, ну, новой потенциальной элиты, то, о чем мы говорили с русским Тайванем. Вот чем надо было заниматься. Вот планы. Но как только эти планы начинаешь озвучивать, у тебя там... Даже надо Кремлю не обязательно реагировать, потому что в первую очередь на тебя нападают так называемые союзники. Ровно потому, что все серьезные предложения, попытки что-либо вот как бы по-настоящему обсудить будущее. Мы понимаем, что оно будет плохим, оно будет кровавым. Не, ну что вы, надо же все-таки красивые картинки, потому что деньги платят за то, что обсуждаются вот эти вот планы, очередные конференции. Там по правам человека проходит. Там просто каждый день там просто совершается там набор военных преступлений, там, которых хватило бы там в другую эпоху хватило бы там, да, так, на 10 лет разбор. Ничего, как бы продолжается жизнь.
1: Да, к сожалению, я не знаю, что делать вот с европейскими этими полезными идиотами, не западными. Я уже в нашем стриме, Горькович, рассказывал вам, помните, как я там в Брюсселе 2 часа. Причем это был там Бернар Гита, это вот то есть, группа Гита, Лагодинский, это те, которые как бы курируют. Лагодинского не было, было несколько депутатов Европарламента, которым мне приходилось объяснять, что яблоко, в общем, это входит как бы, ну, чисто в кремлевскую схему, все это координируется администрацией президента. А Собчак, я вспомнил другую историю, когда здесь был такой в Вильнюсе несколько лет назад сбор, значит, приехали там американские там фонды, американские эксперты, и один... скажем так, литовский эксперт, который как бы вот главный специалист по российской оппозиции, значит, он говорит, ну вот российская вот проблема, российская, они никак не могут объединиться, вот понимаете, вот Навальный, Каспаров, Собчак, они вот же не сядут вместе и вот не продумают общий план. Ну, то есть здесь такой уровень понимания, и вот с этим, я не знаю, что должно произойти, чтобы это как-то поменялось.
0: Что показали, да. Что тебя удивляет, на самом деле, это же не просто годы, десятилетия так. Более того, там, всех этих экспертов тоже надо понимать. Они живут в том же самом мире, в котором крутятся те же самые деньги просто. Это система, она выстроена была. А за счет чего режим Путина настолько устойчив? Ты говоришь только про вот наш сегмент. А то, что на Западе фактически там покупаются целые политические партии, разложение политического класса, как там, связанного с Россией, так и, в принципе, непосредственно западного, оно, в общем, достигло, ну, апогея, и тут надо должное. Путин эффективно использовал средства. Ну, там, воровали, конечно, но, тем не менее, того, что оставалось, хватило с запасом для того, чтобы создать фон, в котором путинский режим выживает даже в этих условиях. Мы же до сегодняшнего дня, ты говоришь там про яблоко, мы имеем легитимных политиков, имеющих большой рейтинг, продолжающих поддерживать Путина. Вот в этой ситуации. На Западе, ну, скажем, Меланшон, например, во Франции, ну, почти 20% на выборах прошлых. И сейчас при этом рейтинг тоже сопоставим.
1: А Лепен сейчас вообще лидирует, да, получается?
0: Нет, Лепен, конечно. Но она не столь активно будет поддерживать, как бы. Но, тем не менее, тоже, если мы говорим про суммарный нам подсчет голосов, то больше половины населения Франции в 2022 году в первом туре выборов проголосовало за пропутинские партии. Просто открыто. Это уже война шла. полномасштабная война. Вот. Поэтому, ну что здесь говорить? Вот. АФД немецкая, она просто в открытом, пропутинская. Я полагаю, что то есть, там, ну, свидетельства приходят отдельные о том, что их там просто давно уже купили с потрохами. А может, даже не покупали, может, просто с самого начала они там были на зарплате. Но факт, что это крупнейшая сегодня партия по вопросам общественного мнения в Германии. Вот. Поэтому, ну как, ну, мы тоже мы имеем свою долю, как говорится. Это целая система, но
1: Но она такая суровая, я могу сказать. Это
0: она
1: такая.
0: суровая, да, безусловно, да. Ну а что делать? Надо продолжать говорить то, что мы говорим. Вот. Потому что все-таки много людей, ну, имеющие уши, да услышат, как бы, да. Люди все-таки понимают, в состоянии там находить причинно-следственные связи. Вот. По крайней мере, та аудитория, с которой мы говорим. Вот. Я там читал, что там половина населения России все равно не видит связи между украинской войной и отсутствием бензина. Все равно это очень-очень сложная причинно-следственная связь. Но та аудитория, которая нас слушает, в принципе, с которой мы общаемся, да, может быть, с нами не согласны, в состоянии все-таки там увидеть причинно-следственные связи.
1: Кстати, Гарри Георгиевич, с самого начала вы упомянули программу УГФ 2006 года, там, в 2005 году, вот первая, скажем так, была редакция УГФ, и это, в общем-то, старт несистемной оппозиции российской. У нас всегда в пунктах было раскрытие архивов КГБ, и, в общем, в прошлом эфире вы тоже сказали, что это очень важно сделать, как бы все это вскрыть. А вот, ну, просто такая ремарка, вот, переписка Собчак, это приравнивается к сотрудничеству с ГБ? Но она как бы же не с ГБ формально работает, а с...

0: зафиксировать, потому что, видите, у нас у наших зрителей с причинно-следственной связью все в порядке, но просто какие-то вещи надо, знаете, просто вот так фиксировать, чтобы просто отливать граните. Я, кстати, такое немножко отступление. Тем, кто вот заинтересован темой интервью Мельниченко и истории с Ксенией Собчак, я хочу порекомендовать, кто не видел стрим Ксении Лариной на ее канале, по-моему, вчера был стрим ее, где она, на мой взгляд, очень хорошо все это разбирает, очень четко расставляет акценты, поэтому вы можете там ознакомиться. Мне кажется, просто прекрасный стрим у Ксении наш замечательный получился. Игорь Ильич, вопрос, связанный со спортсменами. Вот мне их как бы надавали. МОК разрешает выступать, дал разрешение российским спортсменам выступать. То есть Федерации спорта, я так понял, что могут как бы давать доступ для выступления. И вот такой вопрос. Может ли демплатформа ПАСЕ выступить с инициативой, который поддержит независимых российских спортсменов и не допустит возвращения на Олимпиаду 28-го года сборной РФ. Ну, как бы, видимо, под бело-сине-белым флагом в противовес. Независимый спортсмен – это порядочные спортсмены, которые меняют спортивное гражданство, типа Касаткиной. Дарья Касаткина – теннисистка.
1: Выступить мы можем, и я с удовольствием готов эту идею поддержать и даже как бы ее оформить как бы в словах. Надо просто понимать, что это останется просто гласом вопиющего в пустыне. Ну, будет резолюция еще одна. Вот. Ну, хорошая идея, в принципе, я готов как бы с ней работать. Вот. Но понятно, что как бы она там дальше заявление не пойдет. Ровно потому, что даже если мы представимся на секунду, что там будут какие-то резолюции приняты всем во всем ПАСЕ, крайне сомнительно, и даже если на это как-то отреагирует Евросоюз, то вообще невозможно представить себе вот. Вот, МОК же у нас официально независимая организация. Вот. Поэтому надо просто понимать, что пока не будут зачищены эти авгиевые конюшни. Это, вот я говорю много раз, это вот мой опыт с ФИДЕ, как бы, но на самом деле сейчас мы видим ФИФА, просто что происходит, в принципе, с все эти федерации, это рассадник, гигантский рассадник коррупции. Потому что они никому не подчиняются. Ну, МОК просто продемонстрировал сейчас, как бы, что просто это, опять, имеется цена на все. Ничего нового, по большому счету, мы не узнали. Вот. Но этим надо заниматься. В принципе, если мы хотим перестраивать мир как-то, вообще, чтобы он функционировал, то эта зараза, территория как бы вот беззакония, потому что они сами себя регулируют. Ну, то, что делает ФИФА сейчас, ну, понятно просто. Ну, как бы, плевать на все просто. Как бы. Ну, вот, они все видят, на глазах всего мира просто происходит. Компьютеры в данном случае, как говорится, они выполняют подручную функцию для того, чтобы соответствовать пожеланиям и, как бы, и рекомендациям руководства ФИФА. Чего? Все продолжается. Вот. Это общий климат. Ну, понятно, там и Трамп есть, и вообще и коррупция в Европе есть. Понятно, что как бы, мир стал другим, нежели там было 30 лет назад. Вот, но нам надо думать про как бы, свои проблемы. Потому что многие из этих вот вызовов, с которыми мы сейчас столкнулись, это результат российского беспредела, на самом деле. Вот гной расползается отсюда, это раковая опухоль, мордор. Поэтому надо с этим как бы, разбираться будет. И поэтому поддержка Украины – это главное, что мы можем и должны делать. Потому что успех Украины, вот сейчас, который становится в Крыму, уже, ну, я бы не сказал, довольно вероятным, но это уже далеко не научная фантастика. Вот. Это шанс на то, что в России что-то случится. Повторяю, то, что случится, не приведет завтра к чему-то очень хорошему. Это просто позволит изменить вот, как бы, траекторию там, тотального там, скатывания в пропасть.
0: Игорь Ильич, ну, раз мы на тему спорта перешли, я не могу про футбол не сказать. Вы достаточно активно у себя в Твиттере по итогам матча Аргентины и Египет, как можно сказать? Можно сказать, что вы наехали на ФИФА и обвинили в том, что, в общем, Аргентину тащат, потому что огромное количество нарушений.
1: Конечно, тащат.
0: Много египтян там на вас подписалось, да, в Твиттере?
1: То есть, я в данном случае говорил, моя статья была в Вашингтон-Пост, там я как раз...
0: А вы написали Вашингтон-Пост в итоге, да, статью?
1: Да, конечно, была, там, 2 дня назад Вашингтон-Пост, моя статья вышла. А ну, там я говорил про компьютеры, на самом деле. Там моя любимая тема о том, что все равно человек, как говорится, отвечает за все. То есть все эти мифы, что компьютеры...

0: завтра помогут. Я просто вспомнил, что в 2002 году, если ты помнишь, как бы ты уже был в сознательном возрасте, матч был Южная Корея, Испания.
1: Очень
0: Когда
1: хорошо помню.
0: хорошо,
1: Конечно.
0: 2-0 они должны были выиграть, они два гола, которые не засчитали. Вот.
1: Да.
0: И по иронии судьбы, что судьей был египтянин тогда. Ну, вот.
1: Да,
0: А,
1: тогда
0: и
1: испанцев убили просто, я помню это,
0: я
1: конечно. Это
0: убили
1: был
0: испанцев.
1: Мятеж в Японии, в Южной Корее.
0: Я написал статью в El País, которая называлась там самое знаменитое там как это, ограбление или ограбление, которое видел весь мир, прям так переводилось. Вот. И там я как раз писал, что ну вот что такое, в принципе, надо бы сейчас вот видеоповторы делать, тогда все улучшится. Я честно признался, что, в общем, как бы, видеоповторы не спасли нас от этой коррупции, потому что совершенно очевидно, что эти видеоповторы, они, в общем, как бы, они позволяют... Возможно, трактовки есть. Ну, там, то есть, ну, вот вчерашний матч Норвегия-Англия, ну, которым Норвегию просто, конечно, убили просто. Это позорное судейство. Так вот, мяч стать сенсором, который там почувствовал волосок у хорватского футболиста в голове, просто не зафиксировал то, что он ударился просто в кабель. Просто на, ну, первый гол англичан был, он должен был автоматически быть аннулирован, потому что любое касание мяча с постороннего предмета, игра прекращается. А
1: Это
0: мяч просто
1: правда, да.
0: ударил. Все видели просто. Не надо было никакого VR здесь. Это было видно, что он ударил в кабель. Опять, не сильно изменил траекторию, не имеет значения, по правилам, попал туда. Ну и гол, конечно, чисто не засчитали норвежцам. Но это уже следующий вопрос, как бы, за якобы столкновение в штрафной площадке. Вот. А что касается вот этого вот, как бы, вот того матча, ну опять, там у меня был, если бы там как раз такая заочная полемика была с Луиджи Калино. Кстати, вчера он очень осторожно выступил, потому что мы еще не забудем забывать матч Швейцария-Аргентина
1: Подождите,
0: был.
1: Гаркевич, извините, я, чтобы это. Пьерлуиджи Калина это знаменитый, самый знаменитый
0: Самый знаменитый.
1: рефери. Он уже на пенсии. Наши зрители знают, такой лысый с такими страшными
0: Да, не,
1: глазами.
0: ну
1: Это реально,
0: он
1: наверное,
0: гениальный
1: лучший
0: судья был. Этот
1: рефери.
0: абсолютно авторитет был. Его
1: Да.
0: использовали в матче, вот как раз вытащили для матча Аргентина-Египет. Хотя сейчас он, вот по поводу красной карточки, которую дали вчера вот в матче
1: Швейцарцу, да.
0: Аргентина-Швейцария, он, в общем, сказал, что настоящий судья должен понимать, что нельзя ломать игру.
1: Ломать.
0: Но главное, что игру когда сломали, когда Швейцария после доминации тотально забила гол 1-1, Швейцария доминирует, через 5-8 голов выгоняет Швейцарцу с поля. Ну да, опять верим в совпадение, как бы, да. Вот. А что касается того матча, там интересно, потому что момент, я не знаю, кто смотрел, кто помнит это. Да, было нарушение, как говорится, вот в районе штрафной египтян, после которого захватили мяч, они проскочили все поле и блестящий гол забили совершенно. Повтор показывает, что было нарушение. Не имеет. И Калина сказал, да, было нарушение. Я ему ответил, я сказал, что да, было, не имеет значения. Вы же знаете лучше меня. Свистка не было арбитра. Арбитр стал
1: Абсолютно.
0: рядом с Табаковичем. Все. Невозможно представить себе, что какая может быть связь? Там проходит там 30 секунд. Связь между событиями в одной штрафной площадке и голом в другой стороне, ее нету. Просто она можно начинать с любого момента просто. А вот я могу найти связь с любого момента просто. Значит, не имеет значения. Свисток судья не дал, тема закрылась. Просто нет такой темы больше.
1: А он ответил вам что-то, Калина?
0: Нет, ну, не, ну все понимают. Слушай, ну там я читаю этих вчерашних же просто после этой истории с этим с кабелем же просто. Норвежцы оставили, они же показали, все показывали. Да, и Халанд показывал на кабель просто. Вот. Ну, в общем, грустная история, как бы вот. Вот сейчас посмотрим, как говорится, за кого будет FIFA в матче Аргентина-Англия. Просто мне кажется неправильно, что команды, которые тянули за уши, опять никакого сомнения нету. И Беллингхэм, и Кейн, и Месси, там все, и Мартинес. Но ну, мы же видим, но ну, опять, ну они не должна одна из команд выходить в финал. Начиная с того, как там Кейну дали перебивать пенальти против Хорватии. Перебивать пенальти. Давно видел такое? Чтобы перебить пенальти, причем, ну как, ну да, сделал человек там полшага сделал. При том, что Кейн остановился, когда подбегал к мячу. Вот, в общем, я, кстати,
1: Ну, на
0: вспоминал,
1: самом
0: кстати.
1: деле, предстоящий полуфинал Аргентина-Англия, это ровно спустя 40 лет после, наверное, самого скандального матча.
0: Там был
1: Да.
0: четвертьфинал. Там был
1: Ну,
0: четвертьфинал.
1: неважно. То есть, когда это самый знаменитый матч с точки Марадоны, потому что он забил гол, который многим признается как лучший гол чемпионов мира, когда он со своей половины
0: Да.
1: поля пробежал, и забил рукой, и сказал, что это была рука Бога. И все это было в контексте войны на Фолклендах, то есть имело еще
0: потенциал. Ну да, но опять тогда говорили, ну как, это были бы повторы. Ну, я хотел посмотреть, как бы с повторами было. Опять, все, ведь можно посмотреть. Было примерно там, ну как, там несколько инцидентов таких, ну когда были сделаны очень спорные решения. Все решения были в пользу команд, которые тянет ФИФА, просто ну по экономическим соображениям. Там, или там Португалия, Хорватия, или там Англия, или Аргентина, то есть, в принципе. Вот поэтому, как бы, болеть надо за Францию с Испанией, к сожалению, играть в полуфинале, потому что они, как бы, честным трудом добрались просто туда.
1: Но я все равно буду за англичан болеть в этот раз.
0: Нет, нельзя, неправильно, в принципе. Это неправильно. Не, ну как, команду тянули за уши. Вот. Мне, честно говоря, я очень надеюсь, что ни англичане, ни аргентинцы не выиграют в финале. Все-таки потому что, ну, какая должна быть историческая справедливость в футболе там. Вот.
1: Кстати, косвенно, вы знаете, это подтверждается, потому что после того, как вылетел Португалия и Криштиану Роналдо со своей многомиллионной этой армией подписчиков и фанатов, там резко снизилась стоимость на билеты, в общем-то.
0: Естественно. То есть, наверное, кстати, знаешь, вот я просто по поводу Англии, ты говоришь просто, значит, ну, да. Я, конечно, мне было 3 года, я это помнить не могу, но так как я, в общем, уже...
2: В Нью-Йорке 3 часа ночи.

0: 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: ออกมาสวบขาก่อนทีนึงซ้าย
3: ถูกแล้วซ้ายนั่นแหละ
4: ขา

Добрый день, дорогие друзья! Те, кто смотрел мою программу неделю назад, узнали этот фрагмент из финала «Орфея в аду» Жака Оффенбаха. И сегодня я продолжаю рассказ о жизни и творчестве этого абсолютно замечательного и малоисследованного композитора и очень интересного человека. Итак, когда был написан «Орфей в аду», Жак Оффенбах, и это был конец 50-х годов, он оказался дальше. Я показываю. Вот теперь он оказался, у него уже был не этот маленький театрик, который вы вот сейчас увидите на экране, а театр побольше, где, наконец, можно было ставить спектакль с большим количеством действующих лиц, и не в одном действии, а в двух, трех или четырех. То есть «Орфей в аду» был его первый большой, такой монументальной, я бы сказала, работой, которая имела феноменальный успех. До этого вот это маленькое, как бы, такой плакатик, который говорит нам о том, что до этого в театре Оффенбаха, а у него был уже собственный театр «Буф Парисьен», вот это афиша этого театра, и там были короткие сценки, спектакли, что-то танцевальное, что-то музыкальное, что-то разговорное, а вот такого большого предприятия еще не было. И вот, наконец, «Орфей спускается в ад», вот это один из очень популярных афиш, одна из очень популярных афиш, и спектакль имел такой феноменальный успех, что на него пришел император Наполеон. Наполеон III, который сумел, или Наполеон II он был, Наполеон II. Как бы то ни было, вот, кстати, сцена из «Орфея в аду» уже в более поздней постановке, но это начало 20 века. И он был так рад этому, так ему понравился спектакль, что он, во-первых, дал Оффенбаху французское гражданство, потому что до этого Оффенбах был немецким гражданином, он же родился, напоминаю, в Кёльне. И Оффенбах в 61-м году получил не только французское гражданство, но и орден Почетного легиона. И это было знаком, как бы, одобрения со стороны высших эшелонов власти. И аристократия таким образом получила, как бы, право наслаждаться ироничными, смешными, иногда вульгарными, иногда слишком сексуальными спектаклями произведения Оффенбаха. До этого оперетта считалась жанром низким, и получать от нее удовольствие это было не совсем прилично. Надо сказать, что у Оффенбаха были довольно мощные противники. Не только Королевская академия музыки или Национальная опера, ставившая большие оперы Мейербера, Сен-Санса и других французских, и немецких, и итальянских композиторов, но и, например, братья Гонкуры, знаменитые литературные люди, писатели, основатели знаменитой литературной премии, люди, которые входили в академию литературную, и они были просто яростными противниками Оффенбаха. Они считали, что оперетта – это вообще рассадник зла, рассадник безнравственности, место проституции и так далее, и тому подобное. Но, как бы то ни было, 60-е годы XIX века – это расцвет творчества Оффенбаха, расцвет его признания, его популярности. В один прекрасный момент, где-то в середине 60-х годов, опереты Оффенбаха шли одновременно в 5 театрах, в том числе и в той самой «Опера-комик», которая когда-то не пускала
произведение Офенбаха на свою сцену. А в 60-е годы появляются такие знаменитейшие произведения Офенбаха. Я должна просто перечислить. Это довольно большой список, и не могу их не назвать. Это «Герцогиня Геральштейнская», это «Прекрасная Елена», это «Перикола». То есть больше десятка на самом деле разных спектаклей. Один другого интереснее. Все имеют успех. В России лучше всего, так же, как и во всем мире, знали «Прекрасную Елену». Поэтому давайте мы посмотрим фрагмент из фильма, который был сделан по «Прекрасной Елене». Это фрагмент из его увертюры. И потом начало, в котором, я думаю, что вы с удовольствием увидите и услышите Армена Джигарханяна.

0: цветы, цветы, цветы. Слишком много цветов, слишком много. Ну что это за приношение? Что тут жертвовать? Ах, поросенок. Богу богов этот жалкий поросенок. Фруктов очень мало, а цветов очень много. Вот и приходится служителю храма сегодня просто класть зубы на полку.
1: Веру в бессмертных богов дети Лады забыли.
0: Впрочем, Афродиту еще признают. С тех пор, как Парис отдал ей предпочтение перед Герой и Афиной, она только одна и торжествует. Она что, старик, отец богов и людей. И ни одной овцы, ни одной.
1: Жалок премудрый Колхаз, мало приносит ему.
0: Да, гром! Гром еще не приносили?
1: Славный втикли кузнец гром обещал починить.
0: Что же он со мной делает? Сегодня юбилей безвременной кончины Адониса. Придет наша красавица-царица плакать. Потом соберутся цари состязаться в остроумии. Нет, в такой день оракул не бывает без грома, нет.
2: Вот такой маленький фрагмент нас, такой ностальгический, я бы сказала. Вот я нашла, вспомнила этот список. «Синяя борода» в 66-м году. «Парижская жизнь» в 66-м. «Великая герцогиня Геральштейнская». «Перикола», «Трапезунская принцесса», «Разбойники». То есть за 10 лет фактически 10 новых оперет. «Перикола» была столь же популярна и до сих пор идет во многих театрах благодаря своей очень симпатичной музыке, конечно. И интересно, что в «Переколе» меньше вот этой политической иронии, чем, скажем, в «Орфее» или в «Прекрасной Елене». Это такой более лирический мюзикл, но с потрясающими совершенно мелодиями. Напомню сюжет. Героиня, актриса уличная Перикола, влюблена в такого же бедного уличного актера, но во время их представления на одной из площадей Лимы ее замечает переодевшийся в простолюдина король, вице-король Перу. Почему-то это в Перу происходит, не знаю. Замечает, влюбляется и хочет сделать ее своей фавориткой. Но для этого она должна получить доступ в дворец. А постоянно находиться во дворце по правилам того времени могут только замужние дамы. И придворные решают устроить фиктивный брак Переколы с кем-нибудь и буквально с улицы вытаскивают полупьяного ее же и возлюбленного, который даже не знает, что с ним происходит. Короче говоря, их насильно женят, не зная, что они горячо влюблены в друг друга. Потом эта вся история как бы становится известной, и все кончается очень хорошо. Но мы с вами послушаем знаменитую арию «Переколы» из первого действия. Как раз тот момент, когда Переколу впервые король, чтобы как бы с ней познакомиться, все-таки приглашает на обед во дворец. Только так, временно. И вот она выходит из дворца, немножко такая уже пьяная, довольная, и поет.

0: должны. Молчи, молчи.
1: Надо сказать, что Офенбах был человеком на редкость вспыльчивым, иногда даже извинялся заранее, перед началом репетиции, например, потому что он боялся кого-нибудь обидеть и оскорбить. А это происходило сплошь и рядом, особенно с не очень нерадивыми исполнителями, которых он нещадно критиковал. Напоминаю, что Офенбах был не только автором музыки. Он дирижировал спектаклями, он репетировал с отдельными певцами все партии. И фактически он даже был постановщиком, еще такой, как бы даже должности режиссера театрального тогда не было. Он отвечал за все. И вот в этой своей роли, конечно, он был нервным, он был беспокойным, но при этом он был человеком довольно эксцентричным. Он любил яркую одежду. Всегда был одет по моде. Вот эта фотография, которая, она не цветная, естественно, но это одна из фотографий того времени. Очень худой. Говорят, что он весил не более 50 килограммов всю свою жизнь. Обладал, вот следующую фотографию, которая даст нам карикатуру. Вот, напоминаю, тут виолончель, потому что он же был знаменитым виолончелистом прекрасным. Но в венке из роз, а вокруг еще райские яблочки. Это напоминая, конечно, о прекрасной Елене. Так вот, он при этом был человеком совершенно такого... невероятной энергетики. Говорили, что в нем есть что-то демоническое, напоминающее Паганини. Очень может быть. Говоря о певицах, с которыми он работал, некоторые из них фактически ему обязаны своей мировой славой, ему и его оперетам. В частности, вот эта прелестная дама по имени Гортензия Шнайдер. Гортензия Каролина Жанна Шнайдер, такое длинное имя, она родилась в Бордо. Она стала первой суперзвездой оперетты. Но начинала она, поскольку родители у нее были из простого сословия, папа ремесленник, мама портниха, но были деньги на уроки пения. Она очень хорошо занималась, брала частные уроки пения, стала профессиональной певицей, даже пела в некоторых операх Доницетти, а потом со своим возлюбленным, тоже певцом, приехала в Париж в поисках лучшей работы. И покажите нам, по-моему, еще есть следующая его... Нет, не эта фотография, да? Но можно еще раз показать ее, да, потому что она уж очень интересная дама, и я о ней буду много говорить. Так вот, надо сказать, что она пришла прослушиваться к Офенбаху, который был в то время уже очень известен, набирал состав для очередной своей оперетты, послушал ее, понял, что она золото настоящее, и начал с ней работать. И она стала первой исполнительницей в таких оперетах, как «Синяя борода» в главной роли, «Перекола», она была первая «Перекола», она была первая прекрасная «Елена», и многие другие роли тоже принесли ей совершенно гигантский успех. Надо сказать, что она была, к тому же, и знаменитой куртизанкой. Мы не знаем точно, были ли у нее связи с Офенбахом, но она была возлюбленной принца Уэльского, который станет потом королем британским Эдуардом VII. Она была возлюбленной одного из египетских владык и многих других знаменитостей. При этом она гастролировала и в России в 70-е годы, и выступала там вот как раз и в Переколе, и в Герцогине Геранштейнской, и в Прекрасной Елене. И такой у нее был успех, что ей подарили в России золотой жезл, усыпанный драгоценностями. А надо сказать, что Жак Оффенбах очень любил свою семью. Напомню, что его жена была католичкой, дочерью испанского генерала. А для того, чтобы на ней жениться, он принял католичество. И, кроме того, он перед тем, как жениться на ней, совершил огромное турне, будучи совсем еще юным, очень талантливым виолончелистом. Именно как виолончелист, турне по Европе, которое принесло ему большое состояние. И вот благодаря этому он смог на ней жениться. У них было 4 дочери и 1 сын. И он был, очень любил свою жену, которая была его советчицей и опорой. Но это не мешало Жаку Оффенбаху, как многим другим известным парижанам, иметь большое количество любовниц. Некоторые из них были очень известными куртизанками, как вот эта красавица, изображенная на портрете работы Эдуарда Мане. Это картина, небольшая такая пастель, акварель 1879 года. И изображена на ней женщина, которая придумала себе имя, звали ее, и она была известна под именем Вальтес де Лебеньи. Вальтес де Лебеньи была дочерью проститутки и алкоголика, буквально, и приехала в Париж, как многие бедные французские девушки, будучи очень хорошенькой, на поиски, ну, какой-то работы и, может быть, богатого покровителя. Это была единственная возможность пробиться к лучшей жизни. И Вальтес, будучи очень-очень хорошенькой, стала позировать Камилю Кару, великому французскому художнику, который был намного старше, который делился с ней знаниями, может быть, деньгами какими-то, я думаю, серьезными. Жака Оффенбаха, она с ним познакомилась, когда ей было 15 лет. А он ее учил хорошим манерам, дал ей несколько ролей в своих спектаклях. Ну, правда, надо сказать, что она не обладала большим актерским талантом, и поэтому роли были маленькие. Тем не менее, она многому у него научилась, и, как я уже говорила, стала очень-очень известной в Париже куртизанкой, которую не только эти два художника изображали, много изображений разных и других художников, что говорит о ее статусе, не только о ее особенной красоте. Надо сказать, что да, у Жака Оффенбаха даже были незаконные дети, еще с одной актрисой. В общем, романов было много, но жена, семья – это было главное. К сожалению, в 1870 году благополучию Оффенбаха, так же, как и многих других французов, приходит конец, потому что франко-прусская война начинается, и которая приводит к осаде Парижа, потом Парижская коммуна. В общем, катастрофа. Надо сказать, что после Парижской коммуны город лежал, можно сказать, в руинах. Ну, раз вы уже начали показывать, то еще несколько фотографий. Кстати, семья Оффенбахов пересидела это время в других местах. Они жили немножко в Испании, немножко в Англии. Но Оффенбаха всюду знали, всюду хорошо принимали. Он продолжал давать концерты. Но в Париже, когда они вернулись, и даже до этого, против него газеты вели настоящую антиоффенбаховскую кампанию. Потому что как бывший немецкий гражданин, он обвинялся в том, что он потворствует Германии. В Германии его обвиняли в том, что он принял французское гражданство. Он всюду был ненавистен. Плюс еще вспомнили о его еврейских корнях. В общем, Офенбаху было совсем не весело. А когда он вернулся вот в этот разрушенный Париж, вот последняя, одна из последних фотографий разрушенного, именно разрушенного Парижа, вы видите, то, конечно, атмосфера была такой, что было не до оперетт, не до иронии. Наполеон отрекся от престола, было временное правительство, было военное положение. Но, к счастью, Париж начал постепенно приходить в себя. При этом очень интересно, если не ошибаюсь, Флобер писал потом, да, Густав Флобер писал о том, что какое настроение было в Париже. Половина парижан хочет удушить другую, а другая хочет сделать то же самое с первой. И все это написано на лицах людей. Очень постепенно город начал приходить в себя, о чем говорят картины французских художников. Эта картина была написана Ренуаром. Вы узнали, наверное, Понт-Нев. И это 1872 год. Следующая картина напомнит нам о Парижской улице. Это работа Калибота, тоже примерно 70-е годы. Удалось закончить, наконец, дворец Гарнье или Палас Гарнье, где поселилась, так сказать, французская большая опера. Вот это замечательная картина, изображающая ее парадную лестницу. Следующая картина покажет нам работу, опять же таки, Ренуара, «Бал в Мулен-де-Галет» на Монмартре, 1875 год. То есть страна пришла в себя, но век оперетты, можно сказать, самый такой цветущий момент оперетты, скорее всего, закончился. Потому что популярностью стали пользоваться другие жанры, интерес к оперетам Офенбаха сильно угас. Возможно, с этим это связано и с вот этой кампанией в газетах против него. Говоря о Париже 70-х годов, я не могу не показать еще вот эту картину, которая написана Ильей Ефимовичем Репиным и называется «Парижское кафе». А 75-й год, в центре, немножко слева, вы видите как бы специально высвеченная фигура женщины, которая явно пришла сюда одна. И это вполне конкретная женщина, которая тоже была связана с Офенбахом. Анна Юдич, или Анна Юдик, которая была известной актрисой, тоже игравшей в произведениях Офенбах. Надо сказать, что к 1985 году Офенбах был практически разорен, потому что денег в стране было очень мало. Денег, людей, которые бы тратили деньги на постановки и на билеты в оперетту, тоже становилось все меньше и меньше. И поэтому да, Офенбах снял другой театр, он начал, в общем, он вошел в такие довольно сложные финансовое положение, его было очень и очень тяжелым. Он должен был объявить банкротство. Но помогла Америка, а именно столетний юбилей Америки, который решили отметить приглашением в Америку многих знаменитых музыкантов из Европы. Одним из них был Рихард Вагнер, который, правда, в Америку не поехал, но написал для юбилейных торжеств торжественный марш. А вот Офенбах поехал. Надо сказать, что ехать он не хотел. Он никогда не ездил на, через океан, на океанском корабле. Он боялся этого события. Он был уже очень немолод, но нужны были деньги. А американцы, которые нашли его и предложили ему еще в 1875 году очень хорошие условия контракта, они настаивали, они обещали золотые горы, и Офенбах поехал в Америку. О чем он потом расскажет, включая путешествие туда и обратно, и пребывание свое в Нью-Йорке, и пребывание свое в Филадельфии, и концерты. Обо всем этом он расскажет в книжке. Книжка будет называться «Офенбах в Америке. Рассказы странствующего музыканта». А книжка вышла сначала на французском языке, а потом она будет переведена на английский уже после смерти Офенбаха и с предисловием человека, который хорошо знал Офенбаха и вспоминал о нем, и о его детстве и так далее. А я не знаю, существует ли эта книга на русском языке, но на английском я ее нашла на интернете и прочла с огромным удовольствием. О содержании этой книги я расскажу вам во второй части нашей программы, где мы поговорим о последних годах Офенбаха и о его главном шедевре, заключительном опере «Сказки Гофмана». Не уходите.
2: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
3: Sinai Diagnostics 718-615-4100.
2: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
4: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

продолжаю свой рассказ о Жаке Оффенбахе, потому что я хочу, чтобы о нем узнали как можно больше даже те, кто не имел никакой возможности оказаться на моих лекциях в Нью-Йорке. Так вот, Оффенбах в Америке. Судя по этой книге, а также по многочисленным письмам Оффенбаха, ему нелегко далось морское путешествие, первое в его жизни. Но Америка его очень хорошо приняла. Действительно, заплатили очень серьезные, хорошие деньги. Организовали множество концертов в Нью-Йорке и в Филадельфии, потому что в Филадельфии проходили главные юбилейные торжества. Надо сказать, что Оффенбах оказался очень наблюдательным, очень любознательным и ввергался, как говорится, во все. Поэтому в его книге есть очень интересные воспоминания. Ну, например, о том, как существуют американские газеты. Какие американские газеты? Как выглядят редакции американских газет? Он писал о том, что американские журналисты работают в лучших условиях, чем французские. Он отдельные подглавки посвятил разным газетам и тому, на что они существуют, как они функционируют и какие у них политические интересы. Кроме этого, он отдельно писал о том, что ему нравится и что ему не нравится в Америке. Его поразило удобство американской жизни, роскошь американских отелей. Ему очень нравилось, что улицы в Нью-Йорке имеют номера, потому что если именовать каждую улицу именем какого-то политика или литератора, то при смене власти надо немедленно переименовывать это все. А номера дают возможность легче ориентироваться в Манхэттене. Ему очень понравилось, вернее, ему очень не понравилось любовь американцев к деньгам. Он удивился очень этому. Ему очень не понравилось, что государство совсем мало или вообще не помогает искусству. Он пишет в своей книге «Искусство – душа нации», а американцы абсолютно бездуховны. Поскольку он имел дело с театрами, потому что его опереты ставились в нескольких американских театрах, то он был возмущен низким качеством исполнения и общей хаотичностью постановок на Бродвее и вне Бродвея. Он удивился обилию парадов и всевозможных празднеств. Когда он приехал в Филадельфию, что его совершенно поразило, что в воскресенье, когда он вышел на улицу из гостиницы, улицы были пустые, выходили из церкви только люди, причем выходили с траурными лицами. И Оффенбах пишет: улыбнешься им, посмотрят на тебя с ужасом. А если засмеешься, просто арестуют. И это очень точно отражало атмосферу в американских городах того времени, которое, повторяю, Жака Оффенбаха очень и очень удивило. А тем не менее, концерты проходили с гигантским успехом, несмотря на то, что оркестры Оффенбаху очень не нравились, ему приходилось выступать с оркестрами разного состава, дирижировать ими, репетировать и пытаться довести их, как говорится, до более или менее приличного качества. Но последние его концерты имели такой успех, в Нью-Йорке особенно, что надо было повторять по два раза один и тот же номер. Бесы сплошь и рядом. И Оффенбах, вдохновленный, радостный, возвращается в Париж. Но вот это одна из последних его фотографий. Эта поездка, к сожалению, его
с одной стороны, вдохновил, и он написал еще две опереты, которые сумел поставить, и они увидели свет рампы. Она называлась, одна называлась «Мама, «Мадам Фавар», вторая называлась «Дочь тамбур-мажора». И «Дочь тамбур-мажора» 1879 год, это была последняя оперета, которую Офенбах увидел при жизни. Но, повторяю, эта поездка его и очень измотала. И он практически все последние годы после Америки уже начал болеть. Но он хотел уйти с оперой, потому что он хотел, чтобы его принимали всерьез. И он много лет работал над оперой под названием «Сказки Гофмана». Он ее почти полностью закончил, просто надо было оркестровать ее, и надо было, даже не все, а некоторые фрагменты, и надо было завершить третье действие. Надо сказать, что когда Жак Офенбах работал над своими оперетами, он доводил их до финального, как бы, качества уже когда во время репетиции. Потому что репетиции показывали, что надо уменьшить, что надо убрать, что надо, как надо изменить оркестровку, может быть, кому-то написать другую арию и так далее. И вот поэтому, когда он написал уже фортепианный вариант сказок Гофмана, он все время теребил тех, кто собирался поставить эту оперу, чтобы они поторопились. Он просил, умолял, поставьте, начните репетиции. Мне немного осталось. Но, увы, не удалось ему увидеть на сцене этот спектакль. И поэтому сказки Гофмана считаются произведением незавершенным. Потом уже были... оно было закончено, и оно было поставлено уже после его смерти, которая случилась с ним в 1780 году, и он был в 1880 году, я прошу прощения, 3 октября. А тем не менее, сказки Гофмана теперь, пожалуй, самые знаменитые его произведения, в котором очень интересно он использует несколько сюжетов из рассказов знаменитого немецкого поэта и писателя Эрнста Теодора Гофмана, который, как известно, писал фантастические истории. И он эти фантастические истории собрал и объединил фигурой как бы самого Гофмана, который в его воображении, в своем воображении, его возлюбленная актриса преображается то в механическую куклу, то в нежную, больную и, в конце концов, умирающую от занятий музыкой девушку, то в куртизанку венецианскую. И вот из этого складываются три разных действия. Ну, давайте послушаем для начала фрагмент. Могилу, ну хорошо, подсказывают мне, что надо показать могилу. Похоронен он был на кладбище Пер-Лашес и, по-моему, до сих пор там и лежит. А мы с вами послушаем сначала арию героини первого акта оперы «Сказка Гофмана». Это кукла Олимпия, механическая кукла Олимпия, которая демонстрирует свои уникальные способности. Поет Натали Дюссей.

неповторимая Наталья Дессей, но очень, и очень интересная интерпретация этой куклы Олимпии, которая в конце концов ломается. И Гофман, как бы проходя через эти разные стадии своих влюбленностей, своих сказок, приходит к очень трагическому выводу, что к чему бы я ни прикасался, все разрушается. И второе действие, это там уже нету этой иронии, нету этой легкости, нету этой игры, а есть... лирика, есть настоящая любовь, которая, к сожалению, главную героиню сводит в могилу. Она больна, ее мать умерла от музыки, отец запрещает ее петь, потому что боится, что и она, что ее здоровье тоже не выдержит. А Гофман, музыкант, поэт, пишет прелестные песни, и она хочет петь вместе с ним. Это суть второго действия, которое, по идее, должна была исполнять та же самая певица, которая поет и роль Олимпии, и которая поет роль Джульетты в третьем действии. Но, как вы услышите сейчас, тут нужны разные техники, и немногие певицы умеют

Вот такой фрагмент. Это постановка Метрополитен-оперы. Надо сказать, и я вам об этом рассказывала, что я видела разные интерпретации сказок Гофмана. Иногда более убедительные, иногда менее. Но если будет возможность посмотреть вот эту интерпретацию Метрополитен-оперы, которая есть на киноэкране, ее показывали в кино, и очень может быть, что в августовских бесах в Линкольн-центре, вы знаете, что там проходит бесплатный такая серия спектаклей Метрополитен-оперы перед началом следующего сезона, очень может быть, что эту оперу повторят. Или, может быть, ее покажут на бис в кинотеатрах, но уже по билетам. Как бы то ни было, стоит посмотреть, потому что очень хорошая опера, полно прекрасной музыки, интересная и, в общем, достаточно убедительная постановка, скажем так. А, друзья, я думаю, что я удовлетворила жажду тех из вас, кто не имел возможности пойти на лекции мои в гостиной Дэвидсон Радио или в «Русском самоваре». И я думаю, что эти лекции, я сильно надеюсь, что они будут продолжены. Я хочу напомнить, что за сезон в гостиной Дэвидсон Радио мы поговорили о Густаве Малере, о Рихарде Штраусе, о Жаке Оффенбахе, о Иоганне Штраусе, о Листе, о Шопене. Видите, я парами все время хотела их показывать, потому что современники, работавшие как будто в одних и тех же жанрах, но в совершенно разные индивидуальности, и как они как бы появились на фоне определенных эпох, это очень интересно. Потом у нас был Верди, Вагнер, и сезон мы закончили рассказом о Беллини, а перед этим был еще Пуччини. Так что с итальянской оперой у нас, как говорится, все хорошо. Я надеюсь, что следующий сезон будет связан уже с больше немножко с симфонической музыкой, потому что у нас замечательные юбилеи. У нас год Моцарта, 27-й год будет годом Бетховена, а о них стоит поговорить. Но не будем загадывать, не будем думать о будущем пока, потому что непонятно, как все сложится. Пока что я надеюсь, что вы наслаждались моими рассказами о летних фестивалях. Мы говорили о Зальцбурге, мы говорили о фестивале.

фестивале «Экс-эн-Прованс», конечно, «Карамур», конечно, «Тэнглвуд» и так далее. У нас впереди много еще интересного, но я думаю, что самое время заканчивать. Подождите еще, не надо, я еще буду много говорить музыкой, опять-таки, Офенбаха. Потому что в третьем действии тот человек, который заканчивал сказки Гофмана, взял и включил туда знаменитую баркаролу. А эта баркарола была написана Офенбахом еще в молодые его годы для одной из ранних его оперетт под названием «Рейнские русалки». И вот баркарола, музыка на воде, стала самым знаменитым, наверное, фрагментом из музыки Офенбаха вообще. Поэтому мы закончим этой самой баркаролой, но в концертном исполнении. И я хочу, кстати, напомню, что Офенбаха называли не зря «Моцарт Елисейских полей». И слова эти принадлежат никому другому, как Джакомо Россини. Итак, поют Айгуль Ахметшина и Хара Парк. Концертное исполнение «Баркарола» из оперы Офенбаха «Сказки Гофмана». Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Федеральные финансовые регуляторы рекомендовали банкам и кредитным организациям тщательно проверять заявки на кредиты от иммигрантов, находящихся в стране нелегально. В разъяснении говорится, что такие заемщики могут представлять повышенный кредитный риск из-за вероятности потери работы или депортации. При этом федеральный закон по-прежнему не запрещает банкам обслуживать нелегалов. Представители банковской отрасли уже выразили обеспокоенность дополнительной нагрузкой, но казначей Скотт Бессон заявил, что власти не намерены превращать банки в органы иммиграционного контроля. 103 члена Палаты представителей от Демократической партии проголосовали в поддержку инициативы, предусматривающей прекращение выделения Израилю ежегодной военной помощи. Инициатива, оформленная как поправка к закону об оборонных расходах, была отвергнута 314 голосами против 104. Раскол в партии – свидетельство роста влияния так называемого прогрессивного крыла демократов, занимающего антиизраильскую позицию. Тенденция еще более усилится в результате промежуточных выборов, которые состоятся нынешней осенью. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев на переговоры с президентом Зеленским. В ближайшее время он покидает свой пост. Это его последний визит в украинскую столицу в нынешнем качестве. Младшая дочь Михаила Ефремова показала свой прогресс в танцах после года учебы на хореографа в университете в Нью-Йорке. В своем инстаграме 19-летняя Надежда опубликовала видео, где пластично двигается под музыку. Летом прошлого года стало известно, что Ефремова-младшая, которая с детства занималась танцами, поступила на 4-летнюю программу в Хавстра Юниверсити. Надежда, дочь 62-летнего Ефремова, от 5-го брака со звукорежиссером Софьей Кругликовой. У пары есть еще двое детей.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, завтра, 16 июля, впервые в эфире Дэвидсон Радио вы сможете услышать дорогого гостя, доктора Марка Гальперина. Марк Яковлевич – руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, стаж работы более 36 лет. С ним вместе мы попробуем ответить на вопросы, почему после 50 лет начинают болеть шея и спина, приговор ли это, всегда ли виноваты грыжи, можно ли избавиться от хронической боли без операции, ну и как сохранить подвижность позвоночника после 60-70 лет. Его называют магом и волшебником, повелителем боли. Не пропустите. Завтра в часе с 4 до 5 в программе Михаила Брославского. Здравствуйте, доктор.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. Рядом со мной главный раввин Украины, раб Моше Асман, который из Киева приехал на святую землю. Раб Моше, шалом алейхем вам.
2: Шалом алейхем всем с Иерусалима, святого города. Браха ва ацлаха мирушалаем, мира кодыш.
1: Благословений, успехов всем вам, где бы вы ни находились. И мы в данный момент обращаемся и к нашей американской русскоязычной общине, и, конечно же, к замечательной общине Рава Асмана в Киеве. Открою вам секрет. Я буквально, наверное, час назад увидел в соцсетях, в Фейсбуке, пост Рава Асмана о том, как он посещает бригаду Хашманаим. Это Хашманаим — это герои истории праздника Хануки, которые воевали с греческими завоевателями, скажем так, и победили их. Это была победа света над тьмой. А сегодня Хашманаим — это особая бригада, и Рав Асман пришел на весь. Прежде всего, почему вы пришли туда, и что вы там увидели?
2: Ну, во-первых, я вообще приехал в Израиль, видел, какие события здесь происходят. Хотя я был занят в Украине, но видел, что здесь сейчас идет война. Уже 3 года идет война, и я приехал сюда, чтобы поддержать народ Израиля. Я приехал сюда, я думал, в какую часть поехать. Я решил поехать в религиозную часть, в Хашманаим, меня туда пригласили, очень советовали ехать, это то, что называется ультрарелигиозное, назовем так, не совсем правильное понятие, но назовем так, часть скрупулезно соблюдающих законы Торы. Хотя во время войны, даже если когда опасно, да, во время боя, там, если вот нельзя соблюдать, нужно воевать. Вот, поэтому мне решил своими глазами посмотреть, чтобы потом я мог это сказать, что я видел своими глазами. Я поехал, меня пригласили в бригаду, даже называется полк Хашманаим, называется Хатева Хашманаим, Хатева — это полк по-русски. Вот, я поехал туда и посмотрел, как ребята тренируются, я выступал перед солдатами. Видел, как мне показали, как они тренируются, что они едят, как они молятся.
1: Вы тоже там дрались?
2: Да, я тоже попросил, чтобы меня тоже поучили. Мне пришлось, так сказать, там, проявить свое, так сказать, то, что я знаю. Конечно, это просто показать, что свою солидарность, прежде всего. Глава Торы, которую мы сейчас читаем, там, когда прямо, так сказать, Всевышний дает указание Моше, он слышал, чтобы отмстить вместе с народом Израиля, вместе на Израиле против Медиании. Медиании — это были провокаторы, это были враги народа Израиля, которые очень много сделали плохо. Да, и вот им надо было отомстить, и была так священная война, как раз, когда Моше должен был взять по 1000 человек от каждого колена Израиля, и пойти на священную войну, и очень было духовно, только взяли самых лучших людей, и они, кстати, пошли, все вернулись, никто не погиб. Вот, и это как раз очень символично, что я попал в такую...
1: И, кстати, интересно, там есть благословение, если я ошибаюсь, что вообще, когда человек выходит на войну священную, то Всевышний гарантирует и благословляет его, что варихамеха, что сердце твое станет милосерднее, потому что в войне человек может ожесточиться. Но это тот, кто поднимает оружие от ненависти и желания уничтожить. Это человек, который встает от любви к своему народу, защитить свою семью, свою общину, свой народ... И мотивирован любовью, то Всевышний говорит ему, твое сердце станет еще милосерднее.
2: Да, но во время войны, кстати, извиняюсь. Не будет бояться сердца.
1: Это другое. Рах — это слабость сердца. Да, не бойся, это смысл преодоления страха.
2: Да, по закону Торы, извиняюсь.
1: Большое
2: родение, я не хочу, так сказать, не добавить, написал, по закону Торы написано, что во время войны еврею запрещено даже думать о доме, думать о... что у него есть, что он в бизнесе, о своих родственниках, он должен думать только, как победить.
1: То есть мы выступаем за то, что если человек идет, он не боится смерти.
2: Да?
1: Он идет во имя победы. Но одновременно с этим все-таки еврей, он любит свой народ. И сердце его становится милосерднее в результате этой войны.
2: Евреи вообще, это национальный признак евреев. Большоним, рахмоним, гамлэхасадим. Скромные, милосердные, из милосердной и любящей делать добрые дела. Это национальное качество еврея, поэтому. Поэтому еврею как раз идти на войну, такой добрый, ему нужны как раз...
1: Царь Давид сказал, «Огавей Ашен Синулара», «Любящий Всевышнего, ненавидьте зло». Кто, какой дух вы обнаружили среди защитников армии обороны Израиля?
2: Вы знаете, эти ребята, вот, которыми я был сейчас, вот именно вот эти религиозные, они учат Тору каждую свободную минуту, они подчеркивают, что они религиозные, они очень глубоко религиозные, они считают, они горды тем, что они защищают народы Израиля, и они такая, у них такая тмимут такая искренняя такая доброта, наивность такая, в хорошем смысле этого слова, такая чистота. Будем так говорить, я очень был рад, я даже просил, там остаться, потому что я приехал сюда уже мобилизоваться в армию. Меня пока не мобилизовали, я хожу, вот упрашиваюсь, мобилизуйте меня, значит, ну, мне говорят, наоборот, вы даже больше сделаете так, вовне, но я вчера пробыл с ними целый день, практически, и я думаю, сейчас еще буду, ищу другую часть, хочу еще несколько частей поверить.
1: Я хочу сказать, что вы, безусловно, воин, и вы воин слова и мудрости, и света, и насколько я знаю, что в социальных сетях, в Ютубе, в Фейсбуке, и всюду ваши слова очень и очень слышны, поэтому своим словом света вы рассеиваете тьму.
2: Ну, смотрите, ну мы же для этого в этом мире и находимся, да? Для того, чтобы быть на стороне света. Часто просто, когда мир лжи сказано, алма да шикра, и часто тьма выдает себя за свет, да? Да, или ложь за правду, как у Высоцкого, помните, когда есть тальмина понять, да, когда ложь переодевается в правду. И мы видим, да, действительно, там какие-нибудь там, типа там защитники палестинцев, такие мнимые, да, там защищают Хамас, который злодеев, да, они не понимают, не то, что не понимают, они делают, это зло, они делают, поддержка злодеев, это тоже злодеи, поэтому и с такими, с хорошими лозунгами и так далее, но когда они поддерживают злодеев, это все меняется, это они сами становятся такими же. И поэтому, то есть, нужно знать, что такое добро, что такое зло, то есть, нельзя делать, что это самое, что какой-нибудь злодей Хамаса, например, да, или там Хизбаллы, или иранские, режимский какой-то, да, и вдруг начинают с ними сисюкаться, да, и типа они, да, но Израиль обвиняет во всех разных преступлениях, это вранье, ложь, и так далее. Поэтому мы, так сказать, добро должно идти вперед, и когда мы со Всевышним, тогда вот это все зло, оно рушится, ложь, это, у него же нет, шекер энло раглаем сказано, ложь нет у него ног, она же пойдет, она долго простоять не нужно. Поэтому, знаете, о чем я сегодня думал, честно говоря, что первый ват, когда попаду журналисты, вот нечестивые, которые демонизируют Израиль, или там российские журналисты, которые демонизируют Украину.
1: И вас, есть некоторые журналисты, которые, я уверен, будут просить у вас прощения, точно так же, как они просили прощения публично у какой-то русской блогерши, которую они оскорбили. И она обратилась к Путину. Вы знаете эту историю? И этот журналист публично просил у нее прощения.
2: Смотрите, не нужно меня прощения просить. Я хочу, чтобы они столько сделали зла. Разожгли вы войны, эти не знаю, хорошее слово не подходит, не журналисты, это не журналисты.
1: Пропагандисты.
2: Пропагандисты, злые, это лживые люди, которые, на самом деле, это не журналисты, вообще не журналисты. Это, знаете, как вот в Газе там нашли, там эти, они, типа журналисты, отдел пресс, а на самом деле, находишь, он там вот вынимает автомат, стреляет там, прячет его, так сказать, типа, я пресса. Когда его убивают, ой, журналист убит. Это же вранил ложь, и тот распространяет эту ложь, кот соучастник преступлений.
1: Я, кстати говоря, уже о украинском конфликте, хочу прежде всего упомянуть, что ведь вы и я, мы оба были и есть, наверное, да, большими сторонниками и республиканской партии лично Трампа, потому что мы видели опасность, угрожающую слева Америки. И в каком-то момент мы видим, что Трамп совершил потрясающее, так сказать, укрепил Израиль, признал Иерусалим, перевел правительство, да, то есть посольство в Иерусалим американское, признал Голанские высоты, Израиль по территории, начал войну против Ирана, да, и с дурком вздрогнули, что произошло. И, наверное, в Украине, когда пришел Трамп и начал заигрывать с Путиным. В Украине тоже сдрогнуло. Что вы скажете об этой ситуации?
2: Смотрите, я не пророк, я сужу по делам. Действительно, вот по Израилю, Трамп, здесь сейчас говорят, вот Трамп, значит, вот, не, его начинают критиковать. Я говорю, смотрите, то, что он до сих пор сделал, уже, давайте уже сделал, уже праведный.
1: Да.
2: Дальше, что он дальше, его надо убедить сделать. Я уверен, что он, я не могу ручаться за это, но, например, да, очень часто видно, что Трамп кого-то говорит, о, хороший парень, какой-нибудь Кинчерин, короче, парень, это значит, что он идет, это, как он про Ирана говорит, да?
1: Да.
2: Ой, хорошие ребята, так сказать, это значит, что они скоро их, да, скоро они отправятся туда, к этому. Вот, выбрали баг. Вот, и поэтому, так сказать, когда он начинает кого-то хвалить, это еще не значит, что он его не... Поэтому я смотрю, как он ведет себя с диктаторами с разным. Когда он начинает себя приближать, хвалить, это его такой стиль, это...
1: Вот. Медвежья услуга или объятие такого рода.
2: Да, поэтому нет, естественно, что мы должны быть начеку. И я говорил даже с одним тоже таким трампистом, с моим товарищем, не буду их фамилию, но он известным, но он мне там все, за общего друга, на Трампа, на Антон Трампа, там. Я говорю, смотри, одни обожествляют Трампа, я его благодарен. Но мне ближе Натаниэл, почему? Потому что Натаниэл борется за... У него не может твое право на ошибку. Трамп, если сделает ошибку, не дай бог, скажет извините.
1: Да.
2: А для Израиля это одна ошибка, это и нету права на ошибку. Именно поэтому я доверяю, но проверяю. И поэтому я спасибо, уважаем, благодарим. Но поэтому я уважаю то, что Натаниэл гордо себя ведет и не говорит, извините, я буду делать в интересах Израиля, а не в интересах других.
1: Вы знаете, мы переживаем, конечно, здесь уже 3 года войны. И... Я находился здесь во время многих бомбежек и увидел, как многодетные семьи посреди ночи бегут в бомбоубежище. Папа держит 2 детей, мама держит 2 детей, старшие дети, не маленькие дети, дети спят, они бегут. Бегут в 11 ночи, бегут в 1 ночи, бегут в 3 утра, бегут в 5 утра. То, что происходило здесь, да. А в Украине это происходит уже 5 лет. Уже 5-й год, да? Как держится украинская нация?
2: Вы знаете, ну, на самом деле это героический народ, потому что, я вам скажу честно, вот я сам нахожусь там, там же каждый день, ну, в Израиле тихо, в Израиле это как бы, немножко война, потом тихо, потом, да. А там постоянно же, да, постоянно ты не спишь всю ночь, я не сплю, когда по обстрелам, я не сплю всю ночь, потому что я боюсь, я своих, как домочадцы пошли туда, в укрытие пошли туда, потому что многие не хотят, они спят, уже устали. Да будет, что будет. Я считаю, что нужно, нельзя это самое. Люди, к сожалению, из-за этого, люди, которые остаются там в домах, и потом они страдают. Это все-таки война, и нужно быть начеку всегда. И дети, не дай бог, от таких звуков, взрывов, жуткие, могут стать заиками.
1: Вы были свидетелями обстрела Киева?
2: Каждый обстрел, я его свидетель.
1: Что вы видите?
2: Жуткие взрывы, сильные, это самое. Сильные взрывы, сильный шум, это жутко, назовем так. А еще, когда человек находится прямо в эпицентре взрыва, это вообще, человек просто, вот у нас на прошлой неделе, как раз перед тем, как я уехал, у нас был этот Борис Забарко пострадал, я просто его все знают, он председатель малолетних узников гетто и концлагерей, и его там прямо рядом с его домом попала ракета, и он... Его там, слава богу, легко ранило там ноги, там, но человек, который прошел войну еще, Вторую мировую войну, этот человек, он прямо, он немножко был не то, что невменяемый, потому что все люди, которые прошли, да, у них шок, да, мы его забрали вон у нас, там, на Тевке еще, вот, и, то есть люди такие пожилые, вот, дети, ну и вообще любой человек, он, это для него стресс, это для него удар, да, и... Я не могу сказать, что я так легко это воспринимаю. Это, конечно, жутко. Видеть все это, слышать, когда ракета летит, и она свистит перед тобой, там, или это крылато, или баллистическое, которое за 3 минуты прилетает и взрывается жутким. Дети уже разбираются в ракетах, там, и в дронах, и в этих. Вот поэтому это злодеи, вот, понимаете, вот они делают злодеи.
1: Это террор против мирного населения столицы Украины, Киева.
2: Конечно, Киева, но я же не говорю другие города. Просто в Киеве сейчас это такое, уже на Киев прямо, когда 50 там баллистических ракет, там еще несколько сот, 500 там дронов и так далее. Это серьезные удары. И другие города тоже, Харьков, там, Одесса, то есть очень многие города, то есть просто даже не все успели, а Херсон вообще там, они просто уничтожают Херсон, люди там на улицах убивают, это Запорожье, то есть, ну, Сума, то есть уже привыкли к этому, то есть человек всего привыкает, знаете, это вот.
1: Знаете, мой внук Иегуда здесь в школе говорит, что у них там упало что-то на пол, и весь класс вздрогнул, бросился. То есть дети здесь тоже в Израиле травмированы. И на звук они реагируют. А как же в Украине?
2: Слушайте, я могу по себе сказать, я приезжаю в Америку куда-нибудь, но в Израиле, даже здесь, вот я слышу, что это тревога, нет. Да, и вот да, в Америке что-то там проехала машина какая-то, на чеку. Уже, что это, меня автоматически...
1: Спасается.
2: Да. Ну, не, ну, во всяком случае, меня...
1: Настораживает.
2: Да, сразу, да, какое-то... Переводит форму такую, готовься. Вот, это уже сидит где-то внутри. Ну, поэтому люди, а тем более 5 лет люди живут в этом, это...
1: Скажите, пожалуйста, сколько у вас детей?
2: 12.
1: То есть у вас есть 11 своих?
2: Да.
1: И одного ребенка вы приняли в свою семью, вы его вырастили. Он пошел в армию украинскую, часть Украины.
2: Да, Мататьяу, да, мы его взяли, ему было 10 лет, мы его взяли из детского дома, еврейский, у него еврейская мама была. Папа, не знаем, кто он был, а мама была, умерла, и даже бабушка в Америке у него была, она его не взяла. А мы его забрали себе, он у нас жил, как и все дети, то есть... Воспитывался, но у нас жил 10 лет, потом ушел на самостоятельную жизнь. Вот, его призвали в армию, в мае его призвали, за этого до 2 недели, за это у него родилась дочка первая. А в июле он пал смертью храбрых на Сунтых.
1: То есть вообще это удивительный факт, что сын главного раввина Украины воевал, защищая Украину, погиб. И... Я не знаю, как к этому, опять-таки, как к этому факту относится украинский народ, украинцы. А, наверное, в украинском информационном пространстве сегодня есть разные голоса отношения к Израилю и к евреям. Или нет?
2: Смотри, ну, во-первых, люди, там, у меня там десятки тысяч людей писали и пишут это соболезнования до сих пор. Все люди, все военные знают, и президент мне лично это говорил соболезнования. И все, ну, все как бы понимают, особенно. Конечно, есть там, скажем, не то, что пишут в комментариях, там есть и российские боты, и какие-нибудь...
1: Разжигают ненависть к Израилю.
2: Да, или конченые антисемиты какие-нибудь, тоже есть такие. Но смотрите, сейчас такое время, когда начинается очень много провокаций. Люди злые, люди тоже, ну, уже, знаете, усталые, люди фронта злые, там, не знаю, да, и когда им кидаешь какую-то спичку, это очень опасно. Ну, например, я вам скажу, да, а вот это, или вот эта история, то, что было неделю назад с зигами на Майдане, на самом деле, когда я вижу вот это же, кто-то зигхаль делает, было там, ну, и молодежь зиговала, и я сразу на 90% уверен, что это какой-то российский заброс.
1: Чтобы спровоцировать, да. Показать, что мы денацифицируем
2: справедливо. Да, да, да. И действительно, а вот почему я встречался, кстати, люди много не знают, почему я встречался с этим, господином Корчинским. Они, потому что они на них показали, посольство потом сделало, а они говорят, это не мы. Не мы там, они ушли, то мероприятие, вообще другое мероприятие, они ушли с Майдана, пришли другие какие-то ребята, молодежь пошла. Я, кстати, с СБУ, сегодня разговаривал с СБУ, они уже там уже знают, кто это был. То есть это неизвестная группа, это не какая-то это самая. Это малолетки, которых использовали. Но они не относятся, допустим, к какой-то организованной группе, типа братства, как это, ну, как господин Корчинский. И он это самое пришел ко мне выразить, что это не мы, что мы любим народ Израиля, мы любим евреев, относимся с уважением к Ицхаку, он сказал. Вот. И я заранее объяснил посольству это все. И как бы, ну, начали меня там начали атаковать с разных сторон, но я считаю, что любой человек имеет право, если он до этого не делал, зачем же надо его обвинять, вот, и поэтому, ну, надо ему в любом случае, каждый человек может сказать свое, если он говорит, что я этого не делал, я против этого, значит, он против этого, и действительно оказалось, что были другие.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли будущее у еврейской общины Украины, я это спрашиваю в связи с тем, что огромное количество еврейских общин эвакуировалось. И вы помогали эвакуироваться людям из-под бомб. организовывали автобусы, правильно? Помню, мы тогда с вами говорили об этом. Выехала община из Одессы, выехала много очень ребят из Киева. У нас здесь молодежная организация, это девочка из Днепропетровска, Днепро, эти две девочки из Киева, эти три девочки из Одессы, их родители находятся где-то в Европе или где-то здесь, кто-то живет в Бухаресте, кто-то еще где-то. Сегодня еврейская община Украины, она как бы уменьшилась значительно из-за войны.
2: Да, конечно, уменьшилось. Мы не знаем точно, сколько было, сколько евреев сейчас в Украине. Меня спрашивают всегда этот вопрос, но я не знаю, сколько. Было по горячо это усохнуто 300 тысяч приблизительно до войны. Сейчас мы, никто не может, наверное, сказать, сколько есть. Но, кстати, многие, знаете, парадокс евреев. Одни уезжают, другие приходят. Приходят новые, которые где-то прятались или где-то не приходили, люка не появляются. Есть, которые возвращаются, есть, которые, там, допустим, в Европе где-то покрутились, возвращаются. Есть, которые приезжают работать. Ну, и насчет будущего, ну, я вообще считаю, придет Машиах. В любом случае, евреи все будут в Эрец Исраэль. И на самом деле, кстати, один из антисемитских забросов, специально, я думаю, что забросили тоже из-за поребрика. Это, как они называются, Новый Иерусалим, нет, Небесный Иерусалим. Это типа, ну, так антисемитская заброса, что какое, что в Украине хотят построить Небесный Иерусалим, какой Новый Иерусалим. Я всем объясняю, что у нас есть вот Иерусалим, есть Иерусалим. Вот, и наоборот, мы сюда стремились всегда тысячелетиями, и здесь мы собираемся строить третий храм. Вот, это для антисемитов для того, чтобы какой-нибудь гадость сделать, им даже не надо, чтобы люди думали. Им надо, главное, забросить тему, а потом ее подливать огонь.
1: Мы сейчас с вами говорим в период траура о разрушении Иерусалима, и надеемся на то, что разрушенный Иерусалимский храм будет отстоен. И это особенно, наверное, важно, потому что ведь... Особенно в Украине, я думаю, и в Израиле, много людей с траурой, своих детей погибших, о своих семьях, в разрушенных городах, да, у нас разрушены кибуцы на юге страны, кстати, северные поселения тоже в достаточной степени разрушены. И все надо восстанавливать. Ваше слово, которое бы вдохновило людей траур превратить в энергию возрождения, восстановления?
2: Я занимаюсь, это сказал Раби Акива много лет назад, когда он с мудрецами пришел на храмовую гору, а там лисица вышла из храма, когда мудрецы плакали.
1: За разрушенным храмом.
2: Да, за разрушенным храмом, из Арисот, ну, из руин. И все плакали, а Раби Акива смеялся. Его спросили, удивились, и он сказал, как исполнилось пророчество, что храм будет разрушен, так и исполнится последующее пророчество, что... Вот еще Маба Арей Удал, Вакуцот Ирашалаем, и будет услышано в городах и предвестие Иерусалима, голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты. И действительно, то есть в любом каком-то негативе, в любом разрушении есть начало поднятия, начало строительства. И поэтому сейчас мы находимся на пике, на кульминации мировой истории. Перед приходом Машиаха мы видим, как все будоражит. И обратите внимание, какой антисемитизм сейчас вообще по всему миру. И из чего он взял? То есть эти Хамас убил евреев, там Сверский убивал после Холокоста. И вдруг они все перевернули, эти журналисты, там все эти журналюги, на деньги там этих бандитов перевернули, иначе типа, что евреи виноваты, когда они защищаются. Вот это жуткое зло, жуткая ложь, оно, так сказать, оно просто это самое, но...
1: Это та тьма,
2: да.
1: Которая перевернется, и из нее будет свет.
2: Да, и потом все будут, потом эти будут отвечать за это все эти злодеи. Как написано у пророка, «Един вагоем малагвиес, мохац роша лерац раба», помним, мы считаем, будет судить народы, всех, вот это как раз за то, что они...
1: По отношению к еврейскому народу.
2: Да, то, что они такое делали, злочинство, такое злодейство.
1: И, может быть, в этом смысле мы вспомним благословение, которое Всевышний дал Аврааму.
2: Помните? Все еще, да, вы знаете, благословляющий тебя благословляю. Поэтому, кстати, многие люди и в Украине, и в других странах и как раз благословляют, а еще бы намного в Америке есть, и людей, как бы людей, там, крестьян и других веры, они благословляют еврейский народ, потому что они знают, что Бог благословил Авраама тем, что благословляющий тебя благословляет. То хорошо с еврейским народом относится, того Бог благословляет. То плохо, то я ему не завидую.
1: Поэтому нам надо с вами быть источником света, справедливости, добра, милосердия. И, собственно говоря, вы это блестяще, прекрасно делаете в Украине. И сегодня вы приехали в Израиль, видели воинов армии обороны Израиля, поделились с ними светом своей души. И сегодня я хочу также передать, прежде всего, благословение всем нашим слушателям от вас. И в моих глазах вы человек, который с первого года войны, до того, конечно, мы встречались с вами в Нью-Йорке, да, много лет до того, но особенно в это время испытания, ваш голос и ваши слова — это компас для очень многих людей. Спасибо огромное вам.
3: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Слушай старое. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story.
10: Слушай новое. Слушай лучше.
11: Like a flower bending in the breeze, bend with me.
12: На Дэвидсон Радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На руле.
8: В Нью-Йорке 6 часов утра.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Мелодии украинской души.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В сегодняшней программе я хочу вам рассказать о народной артистке Украины Нине Матвиенко. К сожалению, 8 октября 2023 года перестало биться сердце народной артистки Украины Нины Митрофановны Матвиенко.

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. На самом деле Нина Митрофановна родилась 13 октября. Почему так произошло, рассказывает Нина Митрофановна. «Праздную день рождения я всегда 13 октября. Перед Покровой мама сказала, что я родилась в один день с старшим братом. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу. Вот мама и записала меня 10-го, чтобы получить несколько килограммов манной крупы». Нина Митрофановна Матвиенко родилась в многодетной семье. Она была пятой из 11 детей. С 4 лет Нина Матвиенко ухаживала за своими братьями и сестрами. Также помогала по хозяйству. Пасла скот, а однажды летом даже батрачила. Мать певицы Антонина Ильковна имела музыкальный талант. Она и привила маленькой Нине любовь к украинской песне. А в 70-х годах Нина Матвиенко записала мамины песни –

детстве Нина Матвиенко училась в школе-интернате для многодетных семей. Параллельно она училась в вокальной студии при Национальном заслуженном академическом хоре имени Григория Веревки. Окончив обучение в этой студии, Нина Митрофановна начала участвовать во многих отечественных и международных фестивалях, в том числе в телевизионных конкурсах. Позже Нина Матвиенко поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Там она заочно окончила факультет филологии. В течение длительного времени она активно занималась писательской деятельностью. Певица с узнаваемым голосом гастролирует с 1967 года.

1971 году Нина Матвиенко выходит замуж за художника Петра Гончара. Затем у них родилось трое детей. Через два года после свадьбы в семье появился сын Иван. В 1974 на свет появляется второй сын Андрей. А в 1981 родилась дочь Антонина. Сыновья пошли по пути отца. Оба они художники. В 2005 году старший сын Иван постригается в монахи. А вот дочь Антонина Матвиенко продолжает дело матери. Дочь Антонина унаследовала уникальный тембр голоса, которым владеет ее мать. Представляю вашему вниманию песню, записанную в дуэте. Первый куплет поет Антонина, а второй — мама Нина Матвиенко.

1989 году Нина Матвиенко получила членство в Союзе кинематографистов Украины. Через два года она вошла в состав ансамбля «Киевская камерата». В нем она стала солисткой. На протяжении 25 лет Нина Матвиенко была солисткой в хоре Григория Веревки. Кроме этого, сотрудничала с трио «Золотые ключи». В репертуаре певицы преимущественно народные песни. Очень известными являются такие песни, как «Ой, летіли дикі гуси», «Квітка душа», «Чаріна скрипка»,

0: детской души после рекламной паузы.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на ССАИ? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».
0: В эфире передача «Мелодии украинской души». И напомню нашим радиослушателям, сегодня я рассказываю о певице с очаровательным голосом, народной артистке Украины Нине Митрофановне Матвиенко.

2018 году Нина Матвиенко презентовала дуэт с Дмитрием Монатиком. Они выступили вместе на вечере премьер с песней «Цей день». Стоит отметить, что в тот день у Дмитрия как раз был день рождения. Видео собрало на видеохостинге в YouTube 500 000 просмотров.

Матвиенко есть признание и поклонники, и невероятные дуэты с современными артистами, такими как Монатик, Роксолана, Алина Паш, группами ТНК и Океан Эльзы. Артистка признавалась, что каждая из этих работ является особенной для нее, но все же одна запечаталась в памяти больше всего. Это был дуэт со Святославом Вакарчуком, но на записи его не было. Приехали только музыканты. Мне сказали: «Вот поет Святослав, а вам нужно исполнить вставку в последнем куплете. Слова матери». Я слушала и не понимала, как мне влезть в этот текст. Ведь там сын говорит: «Вдруг я начала петь колыбельную, будто сын пророс цветком, а мать к нему обращается». Я и сейчас вижу эту песню именно через этот образ. Помню, я болела, а записать нужно было быстро. Поэтому моя часть более не вокальная, а исполнена от материнского сердца. Так рассказывала Нина Матвиенко.

В августе 2021 года, в День независимости Украины, Нина Матвиенко выступила вместе с дочерью Тоней с легендарной песней «Квітка душа». Выступление запомнилось зрителям.

несмотря на то, что у Нины Матвиенко есть невероятные дуэты с современными артистами, я считаю, что сольные песни в ее исполнении более мелодичны, и мне кажется, что их можно слушать вечно. А как вы считаете? Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: David. В Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Средняя цена бензина снова приблизилась к $4 за галлон. Дизельное топливо превысило $5. За неделю бензин подорожал на 15 центов. Одной из причин стал дефицит мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Иран повредил около 30 заводов на Ближнем Востоке. А из-за атак на российские НПЗ Москва фактически прекратила экспорт дизеля. При этом американские нефтеперерабатывающие заводы работают почти на полной мощности, но значительная часть топлива уходит за рубеж. В результате запасы бензина опустились до минимума на фоне высокого летнего спроса. Ситуацию может усугубить сильная жара. Мэр британской столицы Садик Хан станет членом Палаты лордов по представлению уходящего премьер-министра Кира Стармера. Звание пэров жалует король по рекомендации премьера. Лейборист Хан, уже имеющий рыцарский титул, стал одним из 26 будущих пэров. Садик Хан впервые был избран мэром Лондона в 2016 году и с тех пор дважды переизбирался. Сейчас он находится в середине своего третьего срока. Пойдет ли он на четвертый срок в 2028 году, Хан пока не решил, рассказали BBC в его окружении. Сверхбогатые американцы стали чаще отказываться от покупки отдельных особняков. Вместо этого они начали выкупать целые кварталы и соседние участки для создания частных комплексов. Wall Street Journal называет этот процесс «лендмаксингом», что означает намеренное и иногда агрессивное улучшение своего жилищного положения ради повышения статуса. Одним из первопроходцев в движении считают Марка Цукерберга. Он купил 600 гектаров на гавайском острове Кауаи. На участке Цукерберг строит автономный комплекс с собственным бункером, резервуарами для воды и независимыми фермами. Эксперты объясняют этот тренд желанием диверсифицировать накопления и защититься от инфляции. Режиссер программы КВН Светлана Маслякова умерла в возрасте 78 лет. Маслякова – вдова бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова. Они были в браке с 71 года. В марте 90-го основали телевизионное творческое объединение «АМИК», которое владеет брендом, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. Александр Масляков умер в сентябре 24 года в возрасте 82 лет.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
6: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Сейчас, я думаю, нам пора немножко перейти к серьезному, если у Виктории Салкиндер не слишком смешливое настроение. Вика, ты с нами? Салют, моя дорогая подруга.
1: Я всегда с вами, салют, как всегда слушаю тебя и заслушиваюсь. Вот, повтори, пожалуйста, роман как называется?
0: Роман называется «Глядя на солнце».
1: «Глядя на солнце», да. Спасибо большое.
0: Ну, ой, хорошая озвучка.
1: В другое время я не могу тебе позвонить, спросить.
0: Да, хорошая озвучка на Литресе. Это не в качестве рекламы, а в качестве рекомендации. Я люблю вкусную литературу. Я вообще люблю, когда жизнь вкусная, честно говоря. Когда меня спрашивают, ну, Лена, ну как ты вот с весом справляешься? Я говорю, ем много и очень вкусно. Без меры.
1: Да.
0: Без меры.
1: Вот,
0: но, без меры, но с перерывами.
1: Мой второй вопрос.
0: Да.
1: Это второй вопрос мой был. Как же теперь мы будем вести передачу, когда вот теперь у меня, кроме голландской селедки и икры, с которой я знакома, от Ируши и Веруши, больше ни о чем думать не могу.
0: Ты что, не успела позавтракать? Я сегодня себе...
1: Нет, я уже успела позавтракать, но кашей.
0: А, ты кашу ел, а я нет. Как мне говорят, ну как это так? Я купила такую огромную буханку. Первый раз в жизни заморозила, знаешь, хлеб, потому что не выдержала. Купила огромную буханку такого круглого ржаного хлеба. Попросила нарезать и держу его в морозильнике. Ну так, частями. И сегодня я его, значит, сбрызнула, пока я пошла на 2,5-часовую прогулку, потому что Иван не желает идти быстро, и я уже захотела есть, я сбрызнула, значит, оливковым маслом на чуть-чуть разогретую сковородку, сделала себе тосты туда-сюда, не в тостере. У меня там... Было пару кусочков бурата, я очень люблю. Узбекские помидоры.
1: Я тоже.
0: Узбекские помидоры, кинза.
1: Авокадо.
0: Да, авокадо – это половинка, да. И, значит, ничего там, без яичницы обошлась. Один бутерброд, значит, с авокадо, с помидором, с кинзой, а второй просто изгалилась. Знаешь, эти громадные же куски. Половина красной, половина черной. И тосты получились, знаешь, такие хрустящие, горячие, икра холодная, бурата холодная, помидор холодный, кинза классная.
1: Лена,
0: комнатная температура.
1: Сейчас мы сакмалем, внимательно тебя слушаем.
0: А потом...
1: И думаем.
0: Черешня, желтая, красная, такой кайф, знаешь. Ну почему? Вот и ешь, балдеешь завтрак, и ты понимаешь, что жизнь в натуре удалась. Вот что человеку надо?
1: Конечно. Так начинается день, так начинается неделя. И вот как начинается день, как ты его сам себе начинаешь, и как ты вот открываешь глаза, так весь день у тебя и складывается. Не знаю, это энергетика наша, не знаю, или это мы так настроены, или мы настраиваем себя, или есть какие-то, не знаю, высшие силы, кроме наших политиков, есть кто-то еще выше.
0: Нет, Вика, вот, я тебе, знаешь, скажу, ты все правильно говоришь. Ты получаешь вот этот утренний кайф, да? Но ты же где-то в глубине души понимаешь, что за этот кайф придется заплатить. И я это уже знаю тоже 100%. Потому что ни в коем случае во время потребления... Ты не должен смотреть или слушать, или читать, в общем, никаких новостей, потому что чем больше кайфа ты получаешь во время завтрака, тем больше удар ты получишь, когда ты приступаешь к исполнению своей профессиональной, так сказать, деятельности. И как только я пришла на работу, первое, что я увидела в новостях, потому что я знала, что мы с тобой встретимся, это то, что Минюст наш, славный золотой, храни Господи его, инициировал масштабное расследование и подал федеральный иск

0: о получении гражданства. А потом она уже пришла ко мне, и мы начали наш путь долгий. Долгий путь заключается в чем? Часами мы проводили на телефоне с Медикером, часами мы проводим на телефоне с Social Security, часами мы звоним в план, ее выкинули из программы. Теперь ее Medicaid Maximus, это штат, пытается засунуть в неизвестно какую программу и неизвестно в какое агентство. Они вообще не понимают, люди, что происходит. А бабушке под 90 лет, и у нее открытые раны на ноге, и у нее, помимо всего, ей еще и остановили получение лекарства. Сейчас вот такие правила.
1: Ну, сейчас вообще...
0: И вот сейчас? Очень...
1: Нет, сейчас, кого да. не спроси, доплачивать больше, вот этот essential план закрыт, люди uh-huh. ищут новых врачей, многие стали отказывать вообще в приеме Фиделисов. Со страховками это вообще отдельная песня сейчас происходит. В новостях
0: со страховками это отдельная песня.
1: 450 тысяч нью-йоркцев лишились страховки.
0: Да.
1: Четыре,
0: да,
1: больше,
0: да,
1: уже
0: да.
1: больше. И люди, у которых да. были расписаны, значит, визиты к врачу, это еще как-то где-то покроется, но это тоже большой вопрос. А что касается вот таких случаев, которые ты описываешь, ну, это же просто дикость какая-то. Я понимаю, у нас бюрократическая страна, но, извини меня, сделать ошибку, а теперь доказать, что ты не верблюд, это катастрофа. При том, что за этим, угу. за этой ошибкой стоит судьба человека и жизнь человека пожилого.
0: Судьбы людей, не только одного человека, а судьбы людей, потому что это семья, и вся семья переживает. Они не знают, как помочь, они не знают, как вернуть бабушку на сервис. Лена, я со своими знаниями, я со своими связями, с тем, что люди меня слышат, а борюсь с этим уже 2 недели, возвращая, конечно же, я все верну, и, конечно же, я все сделаю, и, конечно же, с 1 числа она получит назад свой сервис, но во избежание этого всего теперь мы поступаем по-другому. Что мы делаем? Половина кейса там, где работает дочка, мы оставляем ей на пипеле, а вторую половину сервиса там, где работают внуки, потому что внуки, племянники, братья, сестры, не проживающие по одному адресу, могут работать как regular home attendant при том, что у них есть сертификат. Мы помогаем с получением сертификата, и этот человек благополучно заходит к нам на сервис. Что мы выигрываем? Что выигрывает пациент? Пациент выигрывает то, что этот нот, который присылают человеку домой, и опять же, они звонили в PPL, им никто не собирался даже помогать. Ну хорошо, она знает меня, и хорошо, что она пришла к нам, и мы никогда ей не откажем. Она, ну, как бы была и есть, и будет всегда с нами. Но существуют другие, есть людям, которые не знают, куда обратиться. Делаем мы это еще и для того, чтобы так бы предупредили наше агентство о том, что у нее будет проблема заранее, а не то, что они до этого пытались 1.5 месяца бороться сами, а потом только пришли ко мне. Мы бы знали об этом заранее, и эта ситуация бы не случилась. Ее бы просто не было, потому что мы бы сразу отправили подтверждение везде, куда нужно, куда можно, достучались бы заранее, и у нее бы не прервался бы сервис. Сервис как сервис, а лекарства, а врачи.
1: Да, это все понятно. Дай-ка я назову твой номер телефона, Виктория Салкиндер, для тех, кто не расслышал, может быть, которая знает все из сферы медицинского и социального ухода на дому. Это та сфера, которая меняется каждый божий день. И вот все нововведения и все реформы в программах, которые происходят, которые вот только-только произошли и которые только намечаются, вот Виктория,

0: Виктория об этом всегда рассказывает. Вы к ней можете обратиться. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Если есть какие-то вопросы прямо сейчас, вы хотите задать, можете позвонить в прямой эфир 718-303-9090. Вика, из всего того, что ты сейчас рассказала, вот эта ужасающая ситуация, я не сомневаюсь, что ты разрулишь, как говорит молодежь, и вернешь все на круги своя. Скажи, пожалуйста, вот люди, которые сегодня работают на CDPEP, в этом ничего страшного нет, на мой взгляд, это очень удобно семье, когда один член семьи ухаживает за другим. Может быть такое, что в самом обозримом будущем им придется все-таки получить сертификат о том, что они имеют право ухаживать за пациентом? И может ли быть такое, что они лишатся такой возможности? Это первый вопрос. Может быть, им следует вот рассмотреть, я пойду ухаживать там за твоей бабушкой, а ты пойдешь ухаживать за моей бабушкой. И у тебя есть сертификат, и у меня есть сертификат, и мы, получается, подстелили соломку на всякий случай, чтобы не упасть. И второй вопрос, вытекающий из этого. Скажи, пожалуйста, бывает ли такое, это меня попросили задать этот вопрос, что семью обслуживает, скажем так, обслуживает, можно ли так сказать, не знаю, два агентства. То есть, если помогает. Есть в семье два ребенка, которые нездоровы, и два взрослых человека, которые нуждаются в помощи. И за двумя взрослыми людьми присматривает сиделка из одного агентства, а за двумя детьми присматривает сиделка из другого агентства. Такое возможно?
1: Да, конечно.
0: Возможно?
1: Конечно, конечно, да. Конечно.
0: И если их часы не должны пересекаться или, возможно, что пересекаются?
1: Почему? Детки, маленькие детки, да, допустим, если это, например, даже двойняшки или не двойняшки, а детки, допустим, 5 и 7 лет, например, и они оба имеют сервис, то есть они оба солнечные детки, как мы говорим. И у них в одно и то же время может быть две хомотенды совершенно спокойно. И при этом отдельно хомотенда может быть, бывает такое, что и мама disabled, и может быть хомотенда у мамы.
0: Ага, все понятно. И вот на первую часть вопроса скажи, пожалуйста, есть ли смысл рассмотреть всем тем, кто вот сейчас слушает и кто работает, и кто получает сервис по программе CDPEP, может быть, рассмотреть такую возможность на будущее? На твой взгляд, это не обязательно, это ни в коем случае не рекомендация.
1: Это не рекомендация, это мое персональное мнение. И то, что CDPAP-программа будет ужесточаться, то, что будут проверять, правильно или неправильно были сделаны сервисы, то, что будет проверяться, это не мой сын, у него другая фамилия, и он живет по другому адресу, например, да, как была эта паника, это все выйдет наружу, это все будет проверяться. Ребята, предупреждаю заранее, поэтому стелите соломку, чтобы потом больно не падать. Скорее всего, программа CDPAP вернется на круги своя, так как это было долгие годы назад. А программа CDPAP на самом деле существует очень-очень много лет. И программа CDPAP, она никогда не пропадала. Просто раньше программа CDPAP было только 2 или 3 агентства, которые имели право на проводить эту программу. И одно из них – Concept of Independence. И попасть на эту программу было достаточно сложно. Процесс оформления этой программы занимал где-то 5-6-7 месяцев. Так же, как на NHTD в последнее время. Вот. И тогда это все было настолько прозрачно, и не было такого количества CD-папов. То есть было намного все сложнее. А вот я, мое такое как бы мнение, и может быть где-то prediction, что в ближайшие несколько лет все вернется к такой же форме, как это было раньше. Сейчас с тем, что сокращается Fidelis, да, Fidelis совсем сейчас недалеко не лучшая страховка.
0: Его не хотят принимать, есть, которая... его не хотят, да, принимать.
1: И, да, и вот то, что я советую людям, которым позволительно, уходите все на straight Medicaid, на простой Medicaid без managed care, а потом... А через 2-3 месяца, если вас уже будут заставлять идти на какой-то план или на что-то, тогда смотрите, что принимает ваш госпиталь и что принимают ваши доктора в первую очередь. Не бойтесь теперь уходить на планы Managed Long-Term Care. Тогда у вас получается... straight Medicaid, и тогда все ваши врачи, вы более защищены с лекарством и с различными, ну, хамотендом, там, с различными сервисами. Из того, что наблюдаю я это говорила последние несколько лет, скорее всего, будет все возвращаться так, как это было до лет 15-20 назад, когда существовали кассы. То есть все уйдет под штат. Штат когда-то привел third party, ну, как бы middleman, это, не знаю же, как по-русски сказать, I'm sorry.
0: Посредник, вот, наверное.
1: Посредник, да, правильно, прошу прощения.
0: Ничего страшного.
1: Вот. И люди станут уходить назад, получая сервисы от штата. То есть они фактически стараются элиминировать посредника в виде вот MLTC, Managed Long-Term Care. Они это переконструируют, скажем так. И какая-то часть пациентов уйдет назад напрямую на штат. Например, как сейчас, скорее всего, агентства будут получать тоже контракты с этим, скорее всего, я так надеюсь на это. Вот, но сейчас есть несколько агентств, которые большие американские агентства, и да, это не всегда удобно нашим русскоговорящим слушателям, но если нет выхода, то можно идти туда. Особенно у родителей, у которых дети, взрослые аутисты, дети, которые 30-40 лет и у которых, например, байполар, скизофрения, это те, кто ни один план практически не хочет заниматься такими людьми и им не дают покрытие. Вот эти люди могут идти на сервис даже сейчас, только через кассу, через штат. Окей? То есть находите социальных работников, которые вам помогут это сделать. И идите в любое агентство, которое принимает эту страховку. Да, к сожалению, сейчас это только несколько очень больших старых агентств, с которыми работают. Я думаю, в будущем это будет то, что многие агентства, которые более маленькие частные агентства или большие частные агентства, тоже получат эти контракты. Но не бойтесь сейчас уходить на straight Medicaid.
0: Страшные вещи, Виктория. Страшные вещи. Знаешь, в чем страшное? Я вот тебя слушаю внимательно, кстати. Я тебя очень внимательно слушаю. И думаю... Вот если бы меня спросили, ты бы хотела заниматься вот этой работой, которой занимается Виктория Салкиндер, я бы сказал, ни за какие коврижки. Это адовая работа с этими бумагами, с этими переводами. А самое главное, что вот это, вот эти все бумаги, переводы, открыть кейс, продлить, добавить, это же каждый раз ты сталкиваешься с человеком, который нуждается в помощи еще позавчера. И в этом, mm-hmm. и ему надо это быстрее, ему надо сразу. А тут все урезают, кромсают, проверяют, отнимают. Но у нас бюджет, нам не хватает. Кому вот если не хватает?
1: Мы пошли немножко, прости, Лена, да. Как всегда спешу уложиться как можно больше слов в нашей передаче и знаний. Мы пошли немножко дальше, и мы подписали, скажем так, эксклюзивный контракт с одной очень замечательнейшей организацией Kings Bay Y, вот это Jewish Community Center, с потрясающими людьми, которым мне все равно, и они получили грант, вот сейчас буквально получили грант на то, чтобы предоставлять услуги людям, у которых существуют ситуации критические, и кто проходит на эту программу, значит, дают private pay, то есть они оплачивают какую-то частичку часов, допустим, или в дополнение к тому, что у человека уже есть. Или если у человека совсем нет часов, и, например, мы оформляем Medicaid, а человеку в это время нужен уже сервис, уже сейчас, вот в данный момент, например, начинается химиотерапия, и пока мы делаем Medicaid, человеку нужна там хоть какая-то помощь. Или как вчера мне позвонила вечером клиентка одна по поводу своей сестры, клиентка по радио, радиослушательница наша, которой 88 лет, ее сестре, она в госпитале в плохом состоянии и не может сын добиться сплит-шифта, а ночью, ну, у бабушки открытые раны, кенсер, в общем, не все так весело. Вот. И ей нужно срочно, ее нужно, ну, когда забирать домой, у нее должен быть уже сервис по уходу, сын уже падает с ног. А там 12 часов есть хаматенда, а ночи не дают. И пока мы будем оформлять ночи через план, то есть мы уже с ней, так сказать, обговорили кое-какие вещи, и мы сделаем так, что ей какую-то часть часов будет покрывать еще иншуренс, а какую-то часть часов будет покрывать вот private pay. То есть мы будем работать над тем, чтобы они дали хоть какие-то часы, чтобы сын мог хотя бы поспать.
0: Вдохнуть, чтобы он смог вдохнуть.
1: Да.
0: Вика, дай номер телефона твой назову, а то я тоже, я должна свою работу делать. 917-834-33-43. Господа, все те, кто нуждается в помощи, будьте добры, запишите, запомните, передайте друзьям, родным и близким. 917-834-33-43. У меня будет очень важный вопрос. Ты говоришь, что вот доплата гранта. У меня есть один вопрос, который очень важен для многих наших слушателей. Закончи, и я задам.
1: К сожалению или к счастью, но именно через Kings Bay Y мы можем провайдить сервис только в Бруклине, то есть ни Квинс, ни Манхэттен, ни
0: Стэттен-Айленд, я поняла.
1: Ни Стэттен-Айленд, ничего, мы не можем проводить сервисы там, потому что у них только локальный грант на Бруклин, где угодно в Бруклине. Вот, а где угодно, какой бы вы ни были национальности, какой бы вы ни были вероисповедания, несмотря на то, что это Jewish Community Center, подчеркиваю, они замечательные люди, превосходные, прекрасные. И это то, что, знаешь, вот сейчас пришла мне мысль в голову, наверное, даже обращусь к бизнесменам, к людям, которые искренне хотят помочь, не просто так говоря, когда ты посылаешь донейшн неизвестно куда, а вот зная о том, что пойдет на пользу людям, пойдет на питание, это non-profit organization. Я ни в коем случае их не рекламирую, у меня нет никакого финансового involvement, там ничего абсолютно. Но если вдруг вы хотите, зная о том, что, может быть, когда-то помогли вашим родителям, вашей маме, вашей тете или еще кому-то, всегда призываю, помогайте слабым и помогайте животным. Это две самые, так сказать,
0: уязвимые.
1: Да. Это то, за что потом не будет стыдно, когда ты будешь в таком сам состоянии, когда тебе нужна будет помощь, и тебе тоже обязательно Господь Бог или кто там сверху нас протянет руку и скажет, вот тебе тоже эта помощь. Поэтому, ребят, кто слушает, кто может, мы же люди, и... Может быть, евреи, не евреи, неважно. Мы просто люди, мы просто должны быть хорошими, добрыми людьми, которые должны объединиться вокруг и помогать друг другу. И еще не бойтесь, если у вас есть 401 план, 2,5-3 тысячи, 4 тысячи пенсия, у вас есть insurance от 1199, и вы думаете, что вам не положен Medicaid, пожалуйста, звоните, не дожидайтесь до последней минуты, звоните и оформляйте себе заранее, стелите соломку. 90% случаев вам положен Medicaid, или можно найти определенные пути, законные, подчеркиваю, при которых можно будет вам оформить Medicaid. И если вам уже нужен сервис, может быть, мы сможем вам помочь и сделать вам программы, которые поддержат вам. Кому-то продуктами кого-то поддерживают, кому-то привозят холодильники. Кому-то, если у вас особенно молд или тараканы в квартире, не дай бог, или клопы, или что-то такое, звоните. Ребята, у кого астма, кому нужны кондиционеры, кому нужны humidifiers и любая астма, астма-суплай, очень хороший, дорогой суплай, бесплатно, не по медикейту, через гранты, пожалуйста, обращайтесь, мы направим вас в правильном направлении, чтобы вам привезли это домой. Только Бруклин. Не обижайтесь, но это только Бруклин.
0: Вика, не обижайся, но нам пора закругляться.
1: Закругляемся.
0: Да, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Ты знаешь, это и хорошо, что я не задала последний вопрос в сегодняшней программе, я его перенесу на следующую пятницу, с твоего позволения, потому что это актуально, но я просто намекну на то, что если у кого-то из вас излишки финансовые, и вы тоже боитесь, что вы можете потерять все или не найти, звоните, пожалуйста, Виктории Салкиндер, она очень подробно вам все объяснит. 917-834-33-43. Всем прекрасных выходных, всем хорошего очень настроения, бодрости, духа, берегите, любите друг друга, мыслите позитивно, и, Вика, мы тебе желаем с Акмалем неиссякаемой энергии. Спасибо за то, что ты есть. Акмалюшка, тебе спасибо, Ташакур. До встречи в эфире и вне его. Чао-какао.
1: С позволения Лены, Акмалюшка, называю тебя так же. Всего хорошего, за все спасибо.

0: Нью-Йорк.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. На фоне возобновившихся военных действий между США и Ираном на международных рынках зафиксирован новый резкий скачок цен на энергоносители. Стоимость эталонного сорта нефти на торгах в Лондоне выросла более чем на 4%, превысив отметку в $79 за баррель. Эксперты связывают это с падением объемов перевозок через Ормузский пролив, который обеспечивает пятую часть мировых поставок жидкого топлива. В Конгрессе готовится к голосованию законопроекта о введении постоянного летнего времени на всей территории страны. Авторы инициативы утверждают, что отказ от перевода стрелок часов дважды в год позволит снизить уровень уличной преступности, сократит количество дорожно-транспортных происшествий, сбережет средства граждан и окажет положительное влияние на общую экономическую активность населения. Крупные города Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными трудностями из-за удорожания топлива, вызванного международными событиями. Городские транспортные управления вынуждены пересматривать расходы на содержание автобусных парков и коммунальной техники. Одновременно с этим муниципалитеты ускоряют выполнение летних программ по ремонту дорожного покрытия и обновлению парковых зон, стремясь завершить основные работы до начала осенних дождей. Особое внимание городские власти уделяют обеспечению безопасности в общественных местах и оптимизации движения транспорта в центральных районах. Из-за удорожания логистики местные поставщики предупреждают о возможном росте цен на продовольственные товары первой необходимости в городских магазинах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересными материалами, касающимися секретных служб Израиля. Сегодня, когда в Израиле никак не заканчивается война и угроза иранского нападения, и Хизбалла, и Хамас, и весь этот кошмар, который крутится вокруг Израиля, то эта информация, надеюсь, будет для вас интересной.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Еврейский терминатор. Майк Харари создал Моссаду имидж самой эффективной службы мира. А ее агентам – образ безжалостных и хладнокровных киллеров, для которых не существует невыполнимых задач. Всего легендарный боец-разведчик руководил и участвовал в полусотне дерзких операций и ликвидаций. И ни за одну из них ему не было стыдно, ведь в те годы именно Харари стоял на страже Израиля. Его деятельность легла в основу множества детективных романов и фильмов, включая «Мюнхен» Стивена Спилберга и «Маленькую барабанщицу» Джона Ле Карре. При этом о самом Хараре на протяжении десятилетий было практически ничего не известно. Лишь незадолго до своей смерти 87-летний Майк Харари поделился подробностями некоторых организованных и проведенных им операций. Впрочем, и теперь, помимо имени, мы знаем о нем не очень много. Харари считался живой легендой в израильском разведобществе. В этих кругах его называли кесарем, видно потому, что он возглавлял кесарию, отдел специальной операции Моссада. Причем оставался им с 1970 по 1980 годы, став таким образом организатором и участником практически всех наиболее известных операций израильских спецслужб того времени. Западные же СМИ называли его сионистским Джеймсом Бондом. Вероятно, за то, что именно Харари создал при своем отделе грозное подразделение «Кидон», что переводится с иврита как «штык» или «копье», которое занималось ликвидацией врагов еврейского государства. Я видел нашего соседа, он служил офицером британской полиции. Арабы убили его и сожгли прямо в машине, вспоминал много лет спустя Майк Харари, уроженец Неве Цедека, первого еврейского района, построенного за стенами Яффа, который впоследствии стал частью Тель-Авива. Я схватил палку и вместе с остальными побежал на арабов. Вот тогда я понял, что это значит самим защищать себя. И это чувство остается со мной по сей день. Так, в 1936 году, во время арабских беспорядков, организованных пронацистски настроенным муфтием Иерусалима Амином аль-Хусейни, 9-летний Майк принял свое, вероятно, самое важное решение в жизни. 4 года спустя он уже был связным в подпольной организации еврейской самообороны «Хагана». А в 15 лет, увидев, как из дома на соседней улице выносит тело застреленного британскими полицейскими Яира Штерна, лидера другой подпольной боевой еврейской группы «Лихи», Майк понял, настало его время. Через год, соврав, что ему уже 18, он вступил в Пальмах, элитный отряд Хаганы. Там ему предложили пройти подпольный курс радистов. «Это что?» – не понял сначала Майк. «Связано с радио», – объяснил ему командир, похожий сам, не очень разбиравшийся, о чем идет речь. «Не-не, не пойдет», – простосердечно ответил Майкл. «У меня голос хрипкий, я не могу быть диктором». Но, оказалось бы, диктором от него и не требовалось. Вскоре он настолько хорошо овладел специальностью, что даже стал сам преподавать на курсе радистов и, благодаря знанию арабского языка, даже обучил группу еврейских подпольщиков, прибывших из Каира. К 18 годам Майк, успевший уже 3 познакомиться с британскими тюрьмами в Иерусалиме, Шхеме и Латруне, имел солидный послужной список участия в боевых операциях, включая подрыв моста через Иордан возле Бейт-Шевана и организацию побега задержанных британцами 200 евреев-репатриантов из лагеря в Атлите. Возглавивший Пальмах Игаль Алон сразу заметил молодого и ловкого бойца. А узнав, что тот еще и владеет 5 языками, кроме иврита и арабского, он говорил еще на английском, французском и итальянском, немедленно отправил Харари в Марсель для работы в Моссад Пелия-Бет, подпольной структуре, перевозившей, вопреки британскому запрету, евреев из Европы в Эрец-Исраэль. До образования государства Израиль Майк успел переправить под Мандатную Палестину корабли с десятками тысяч репатриантов, уклоняясь от назойливого внимания европейских спецслужб. Находчивый и обаятельный, однажды в Венеции он скрылся от итальянской полиции на гондоле, изображая влюбленную пару со случайно оказавшейся рядом девушкой. Не всегда, правда, удавалось избежать нежелательной встречи речь в столь романтической манере. Как-то ему пришлось прятаться в гальюне от британских солдат, захвативших корабль с нелегальными репатриантами в порту Хайфы. После окончания войны за независимость легендарный создатель израильских спецслужб Исер Харель привлек Майка в службу общей безопасности Шабак. В 25-летнем возрасте Харари возглавил охрану единственного на тот момент международного израильского аэропорта в городе Лод, а затем был направлен в МИД, где занялся удалением жучков из посольств и консульств Израиля в странах коммунистического блока, параллельно налаживая каналы для репатриации оттуда евреев. 2 года спустя все тот же Харель переманил его уже в Моссад, поручив возглавить штаб по вербовке агентов в Париже. Наконец, в 1970 году Майк Харари стал руководителем Кесарии. Поставленные перед ним руководством задачи включали сбор информации и организацию диверсий и спецопераций в арабских странах.
0: Но вряд ли Харари в день назначения догадывался, чем же ему предстоит заниматься на самом деле. Ваиль Зуайтер, один из лидеров арабской террористической группировки «Черный сентябрь», представлял в Италии организацию освобождения Палестины. Прикрытием для его деятельности служила должность переводчика при ливийском посольстве в Риме. В тот поздний воскресный вечер Зуайтер вернулся домой уже за полночь. Он вошел в подъезд, направляясь к лифту. Внезапно навстречу к нему шагнули две тени. Так и осталось неизвестным, сказали они ему что-либо и успел ли Зуайтер им ответить, прежде чем незнакомцы расстреляли его из пистолетов с глушителями. Безусловно, лишь одно. В последние мгновения своей жизни Зуайтер ясно осознавал, кто эти люди и за что они его убивают. Так в сентябре 1972 года началась операция, получившая впоследствии известность под названием «Гнев Божий». Напомним, что в сентябре 1972 года палестинская группировка «Черный сентябрь» осуществила свою самую громкую террористическую акцию – убийство 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Было ясно, что воодушевленные успехом террористы готовят новые, не менее масштабные теракты. В ответ израильское правительство приняло решение о физическом устранении всех руководителей организации «Черный сентябрь». Выполнение операции «Гнев Божий» было возложено на Майка и его отдел. Многие главы террористов в то время уютно жили в странах Западной Европы. Они вращались в кругах левых интеллектуалов, позиционируя себя в качестве борцов за свободу. На деле же занимались планированием и подготовкой терактов. У Кесарии в Европе в тот момент было лишь два агента, способных осуществить поставленную задачу. При том, что одним из них был сам Мак Харари. Но, как вспоминали его близкие в репортаже, снятом после смерти разведчика в 2014 году, слов «не могу» в подобных ситуациях в его лексиконе просто не существовало. Первая ликвидация состоялась спустя всего 3 недели после получения задания. И в середине октября в Риме был убит Ваиль Зуайтер. Судя по всему, одним из ликвидаторов был Харари. В течение следующих 1,5 лет в европейских и ближневосточных городах было осуществлено по меньшей мере 14 покушений. Подготовкой и сбором всей необходимой информации занимался сам Харари, нередко принимая в акциях и непосредственное участие. Именно так обстояло дело в апреле 1973 года в ходе знаменитой операции «Весна молодости», проведенной израильским спецназом против лидеров Фатха и ФОП в Бейруте и ставшей частью той же тактики истребления глав террора. А летом 1973 года произошла трагедия. Знакомые звали Али Саламе «Красным принцем». «Красный» была его идеология, а прозвище «принц» он получил за унаследованное богатство, любовь к спортивным автомобилям и женщинам. Его отец Хасан Саламе был одним из руководителей арабских беспорядков 30-х. Затем стал агентом разведки вермахта. И в 1944 году пытался осуществить массовое отравление колодца в Палестине, но был схвачен британцами. Впоследствии, будучи одним из командиров полувоенных формирований Иерусалимского муфтия Амина аль-Хусейни, погиб в 1948 году в боях с армией обороны Израиля. Его сын Али получил образование в Германии, а затем, вероятно, пройдя военную подготовку в Каире и Москве, возглавил спецназ Фатха, так называемый «Форс-17». Он считался одним из самых успешных лидеров ООП и первым кандидатом в преемнике Ясира Арафата. Вечером 21 июля 1973 года два агента Моссада застрелили в норвежском Лиллехаммере человека, принятого ими за Али Саламе. Но убитый оказался официантом марокканского происхождения Ахмедом Бушуки. Моссад совершил ошибку. Не исключено, что именно Саламе и ввел израильских агентов в заблуждение, наведя на ложный след. Харари и сам глава Моссада Цви Замир руководившие группой ликвидаторов, успели скрыться, но 6 из 15 участников операции были арестованы на следующий день норвежской полицией. Разразился колоссальный международный скандал. Харари и Замир были вынуждены подать в отставку. Премьер-министр Израиля Голда Меир их просьбу об увольнении не приняла. Но операция «Гнев Божий» была свернута. После этого Али Саламе постепенно поверил, что охота на него закончилась. Согласно ряду источников, Саламе стал посредником между ООП и ЦРУ, гарантируя не убивать граждан США в обмен на финансовую и политическую поддержку. Не исключено, что это также усыпило его бдительность. Вечером 22 января 1979 года его кортеж, состоящий из 4 машин с 16 телохранителями, двигавшимся по одной из элитных улиц Бейрута, был подорван с помощью заминированного автомобиля. За год до своей официальной отставки Харари довел дело до конца. Это был его стиль. Харари ушел из Моссада только в 1980 году. До этого он еще успел сыграть ключевую роль в знаменитой операции «Энтебе» по освобождению заложников в Уганде. Именно он сумел договориться о дозаправке израильских самолетов в Кении. Возможно, он даже лично посетил аэропорт в Энтебе под видом итальянского бизнесмена. Снова пригодилось знание итальянского и провел там рекогносцировку накануне темперации. В начале 80-х Майк Харари оказался в Южной Америке. Занимаясь вроде бы частным бизнесом, он завязал множество контактов в южноамериканском политическом истеблишменте. В 89-м году, когда США свергли панамского диктатора Мануэля Норьегу, обвинив в наркоторговле, имя Майка Харари впервые всплыло в прессе. В качестве консультанта Норьеги по вопросам безопасности и соучастника его криминальных операций. Впрочем, по другим данным, Харари как раз наоборот сотрудничал с агентами ЦРУ, обеспечивавшими в итоге его спокойный отъезд в Панаму в Израиль. А Цви Замир в интервью, данном около 2 лет назад, уже после смерти Харари, намекнул, что вся деятельность отставного разведчика в Южной Америке была напрямую связана с секретными операциями Моссада. В 2007 году, четверть века спустя после своего ухода в отставку, уже 80-летний Харари принял участие в сверхсекретной операции Моссада, связанной, судя по всему, с попытками Израиля затормозить иранскую ядерную программу. Можно предположить, что Харари, вероятно, занимался своим привычным делом – подготовкой к ликвидации ключевых персон иранского ядерного проекта. За эту деятельность он получил награду от занимавшего в тот момент должность главы Моссада Меира Дагана. По оценкам Ронина Бергмана, единственного израильского журналиста, с которым Харари согласился побеседовать за полгода до смерти, легендарный разведчик был ответственен за 40 или 50 ликвидаций, из которых лишь 25-30 стали достоянием гласности. При этом немалая их часть, связанная с операцией «Гнев Божий», пришлась на период длиной всего в 14 месяцев. В 2014-м, незадолго до смерти, Майк Харари согласился на издание «Оперативника» книги-биографии, написанной американским журналистом Аароном Клайном. Тогда же он и дал пространное интервью израильскому журналисту Ронину Бергману. «Понимаешь, — сказал ему Харари, — созданный вокруг Кесарии и Кедона имидж хладнокровных убийц совершенно неверен. Там не было киллеров в жестоком смысле этого слова. Мы знали, что перед нами тот, кто убивал евреев, и если он останется в живых, продолжит убивать дальше. И заходя из этого, и выполняли свою миссию». Вот, дорогие друзья, такая легендарная личность. Оставайтесь с нами, и после короткого рекламного блока мы продолжим рассказ и разговор про других интересных еврейских разведчиков.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.

0: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Davidson Radio.

0: условиях растущей стоимости жизни. Городские социальные службы увеличивают объемы адресной помощи, предоставляя субсидии на оплату коммунальных услуг и организуя бесплатные пункты раздачи горячего питания для нуждающихся граждан. Органы правопорядка в крупных городах переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением многочисленных летних общественных мероприятий и соревнований. Особое внимание уделяется подготовке к предстоящим матчам мирового первенства по футболу, которые должны пройти на крупнейших городских стадионах. Городские власти координируют работу экстренных служб, медицинских учреждений и волонтеров для обеспечения полной безопасности зрителей и участников. Одновременно с этим в парках и на открытых площадках продолжаются бесплатные музыкальные и театральные выступления для жителей, однако организаторы отмечают необходимость строгого соблюдения правил общественного порядка. Министерство юстиции оказалось в центре крупного скандала, выдав официальные требования судебной повестки сотрудникам «Нью-Йорк Таймс». Причиной столь жестких мер со стороны госорганов стало обнародование журналистами закрытых сведений, касающихся уязвимости системы безопасности главного воздушного судна страны. В опубликованных материалах подробно описывались технические недостатки и проблемы с защищенностью самолета, который был безвозмездно передан американской стороне руководством Катара и используется Трампом. Представители исполнительной власти настаивают, что раскрытие подобных данных напрямую угрожает государственной безопасности, в то время как защитники свободы слова называют действия министерства необоснованным давлением на независимую прессу.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Друзья мои, мы вновь с вами, и мы продолжаем сегодня рассказ о секретных службах Израиля. Полевые жены Шабака. В небольшой комнатке внутри израильского посольства в Париже молодая израильтянка арабского происхождения внимательно смотрела на сидящего напротив нее за скромным деревянным столом напряженного мужчину. «Твой муж совсем не тот, за кого себя выдает», — глядя ей прямо в глаза, говорил глава французского отдела Моссада Сами Мария. «Он не араб и не мусульманин, он еврей, выполнявший особую миссию в вашей деревне. Вы поженились, у вас есть дети, и он любит тебя, но все, что ты знал,

0: знал о нем, не имеет ничего общего с действительностью. И прежде чем шокированная женщина успела отреагировать, Мария предложила ей вернуться в Израиль вместе с детьми и мужем, пройти гиюр и присоединиться к еврейскому народу, обещая ей государственную поддержку до 120 лет. После чего женщина, потеряв сознание, рухнула со стула на пол. Мария вздохнул. Ему предстояло повторить эту мучительную беседу еще много раз. Это была, возможно, одна из самых драматических операций израильской контрразведки «Шабак». Некоторые из ее подробностей были раскрыты лишь несколько лет назад, хотя не исключено, что определенные детали продолжают оставаться засекреченными до сих пор. Все началось в 1952 году, когда отец израильских спецслужб Исир Харель, единственный в истории страны человек, возглавлявший одновременно и разведку Моссад, и контрразведку Шабак, пригласил к себе 28-летнего сотрудника, Сами Мария, был урожденцем Басры и еще подростком принял активное участие в операциях еврейского подполья, нелегально переправляя евреев в Палестину, вопреки запрету иракских и британских властей. Сразу после образования еврейского государства он и сам перебрался в Израиль, став вскоре сотрудником арабского отдела Шабака, специализирующегося на предотвращении разведывательной деятельности арабских стран. По историям, связанным с Сами Мария, можно было снять детективный сериал. Но это, пожалуй, оказалось самой долгой и особенно трагичной. Под прикрытием Корана. Задача, поставленная Харелем перед Мория, требовала невероятного профессионализма и предельной аккуратности. Ему предстояло руководить операцией «Улис», внедрением молодых еврейских агентов в арабское население страны. Сейчас уже не вполне ясно, какой видели конечную цель сами инициаторы операции. Вероятно, она была продиктована желанием понять, что же на самом деле происходит внутри арабского общества в преддверии неизбежных будущих войн с соседними арабскими странами. Внедренные агенты обязаны были своевременно предупредить центр о готовящихся палестинскими боевиками беспорядков и терактов, которые должны были совпасть с нападением на еврейское государство извне. Мария с энтузиазмом принялся за дело. Тщательно отбирал молодых людей, учитывая все факторы – от готовности к самопожертвованию и преданности еврейским идеалам до внешнего вида и владения арабским языком. В результате жесткого отбора осталось около десятка молодых уроженцев Ирака, лишь недавно репатриировавшихся в Израиль. По некоторым данным, 9 человек. Их отправили на полуторагодичное обучение на тренировочную базу разведки под Рамле. Там они изучали навыки шпионской работы и жизни в тылу противника, штудировали Коран и, самое главное, осваивали палестинский диалект арабского языка, который сильно отличается от иракского выговора. А на практику молодых людей отправили работать на фабрике, где трудились местные арабы, для приобретения нужных привычек и стиля поведения, языковых нюансов и других деталей. В те годы немало арабов нелегально проникало в Израиль с оккупированных тогда Иорданией территории Иудеи и Самарии. Под видом подобных инфильтрантов молодые агенты, одетые в лохмотья, и возникли на улицах израильских городов. Некоторых из них арестовала полиция. Двоих задержанных в арабском городе Ум-эль-Фахме полиция даже жестоко избила при задержании. Но наблюдающие со стороны кураторы, естественно, не могли ничего сделать, дабы не сорвать процесс внедрения. Под видом следователя Шабака, ведущего допросы, Мария посещал арестантов в тюрьме. Однако операция чуть было не провалилась из-за случайных столкновений новоиспеченных арабов с евреями, знакомыми с ними еще до репатриации. Например, в тюрьме один из еврейских охранников, тоже уроженец Ирака, узнал своего земляка среди заключенных. Дело с трудом удалось замять. Когда попавший под подозрение арабских сокамерников, агент блестяще провел пятничную молитву, доказав свою глубокую веру и знание Корана. Другой раз, уже после внедрения, водитель высокопоставленного полицейского чиновника, прибывшего в арабскую деревню, углядел в одном из жителей своего бывшего соседа. Ему, однако, просто не поверили. Араб, конечно, все отрицал. Я могу себе представить араба, выдающегося за еврея. Но наоборот, не спеши меня, убеждал своего водителя полицейский начальник. В итоге агенты все же расселились в арабских деревнях на севере страны, а также в Яфо и бедуинских поселках Нигева. Некоторым из них Шабак даже сумел организовать уважаемую в деревнях должность преподавателей Корана. Мария продолжал курировать своих подопечных, регулярно встречаясь с ними. Гораздо сложнее агентам было видеться со своими родственниками. Брак по службе. Спустя некоторое время стало очевидно и самое главное для агентов проблема. Молодые, красивые, обеспеченные и уважаемые в своих деревнях арабы вызывали восхищение у местных девушек и стали завидными женихами. Старейшины давили на них, убеждая, что даже с точки зрения Корана таким хорошим парням негоже ходить в холостяках. Долго отказываться было нельзя, чтобы не вызывать подозрений и не провалить миссию. Центр сообщил, что каждый агент должен решать этот вопрос по своему усмотрению. Вскоре большинство из них женились на местных арабских девушках, ничего не подозревавших о настоящем происхождении миссии своих мужей. Потом родились дети. Шли годы, и становилось ясно, что армиям арабских соседей Израиль не по зубам. Границы еврейского государства нарушить никто не посмеет, а арабские жители слишком разобщены и серьезной угрозы не представляют. А главное, выяснилось, что использование многочисленных информаторов из среды самих арабов вполне обеспечивало Шабак надежной информацией, позволяющей точно знать, что происходит внутри арабской общины. И по итогам операции «Улис» оказалось, что для подавляющего большинства ее участников выгоды от нее совершенно несопоставимы и неоправданы по сравнению с теми жертвами, на которыми пришлось пойти. Сами агенты стремились вернуться к своей настоящей жизни, быть в Израиле, а не в отрыве от своих еврейских корней и семей. Но при этом они хотели, конечно, сохранить одновременно и свои арабские семьи. И руководство Шабака просто не представляло, как выпутаться из этой ситуации. Эта история тянулась до самого конца 50-х, когда, наконец, было принято решение о расформировании этого подразделения. Мария, возглавлявшая к тому времени отдел Моссада в Париже, собрала агентов и их семьи в столице Франции, что само по себе потребовало проведения спецоперации. Необходимо было обеспечить десяток семей паспортами, приглашениями, визами и осуществить транспортировку в Париж, не вызвав никаких подозрений ни у арабских соседей, ни у самих жен. После того, как Мария ввел жен агентов в курс ситуации, он предложил им вернуться в Израиль, но уже не в еврейскую, а не арабскую общину страны. А вскоре группа из трех раввинов во главе с главным армейским раввином генерал-майором Шломо Горином, специально прибывших во Францию по просьбе Марии, организовала полевой раввинат для ускоренного прохождения гиюра. В результате, чтобы уберечь женщин от гнева их арабских родственников, Шабак все же устроил большинство семей в Париже. Многие из них оставались во французской столице вплоть до 1967 года, став на какое-то время частью еврейской общины города. Шабак, естественно, продолжал заботиться обо всех семьях, но одна лишь финансовая помощь не могла решить всех проблем. Драма самоопределения затронула и женщин, и особенно детей. Многие из них в итоге так и не пошли служить в израильскую армию. Другие связались с криминальным миром. Лишь некоторые вписались в израильское общество и достигли успеха в карьере. Хата для Арафата. И все же не все жертвы участников операции «Улисс» оказались напрасными. Согласно информации, просочившейся недавно в СМИ, по крайней мере, два агента, переведенные после расформирования подразделений Шабака в Моссад и оставшиеся еще долгие годы под прикрытием, сыграли важную роль в обеспечении безопасности еврейского государства. История одного из них, скончавшегося от рака в конце 1960-х, стала известна лишь в 2013 году. В прессе его называли Мейер, а иногда Ури Исраэль. Хотя не исключено, что настоящее имя и фамилия были совсем другие. Известный в арабском среде под именем Абед Аль-Хадер, а в Шабаке под псевдонимом Ладья, он стал активистом Фатха, проведя под прикрытием 15 лет. Он женился в Яфа на молодой арабской красавице Рании из христианской семьи, обвенчавшись с ней в церкви в Аргентине. Жена, арабская националистка, поддерживающая деятельность своего мужа, как она ее себе представляла, сопровождала его во многих поездках, когда транзитом через третьи страны он регулярно посещал столицы арабских государств. Вскоре у них родился сын. Рассказывать жене об истинном положении вещей Мейеру пришлось самому. По версии израильского публициста Ронина Бергмана, во время пребывания в Бейруте жена застукала ладью возле передатчика за отправкой кодированного сообщения. Так или иначе, но спустя несколько месяцев, уже находясь в Париже, Мейер предложил Ранее жестокий выбор – принять его таким, какой он есть, и вместе вернуться в Израиль, или выбрать любую арабскую страну по своему усмотрению и уехать туда одной. В любом случае, Шабак брал на себя все дальнейшие расходы. Поначалу Ранее все же поехала с мужем и сыном в Израиль. Они жили в Бат-Яме, приморском городке к югу от Тель-Авива. Их сын Бенни рос в еврейской среде, много общаясь со своими родственниками. Однако в 1967 году, после шестидневной войны и сокрушительной победы Израиля над армиями арабских соседей, Ранее сообщила, что не может больше жить в Израиле. Она забрала Бенни и уехала в Париж. «Я обязательно сбегу из Франции обратно в Израиль», – уверял маленький Бенни своего дядю. В реальности, однако, все вышло иначе. Еще год Мейер регулярно ездил к своей жене в Париж. А затем он встретил в Израиле другую женщину. Они поженились. У Мейера снова родился сын. А через несколько лет Мейер Исраэль умер от рака. Бенни стал писать своим израильским родственникам все реже, пока, наконец, связь окончательно не прервалась. Шабак продолжал исправно платить пенсию вдове своего агента, хотя к тому времени Ранее уже стала женой одного из поставленных лидеров Фатха. Среди рассекреченных операций Мейера Исраэля подготовка квартиры, где никому тогда неизвестный Ясер Арафат и его напарник Халиль Аль-Вазир Абу-Джихад впервые встретились, планируя стереть Израиль с карты земли. В Моссаде внимательно прослушивали все их разговоры, аккуратно записываемые аппаратурой, установленной Мейером. Уже тогда руководитель европейского отдела Моссада Рафи Эйтан предложил главе организации Мейеру Амиту уничтожить обоих чайников, пока они не подросли. Однако решение так и не было принято, и за эту ошибку Израилю пришлось дорого заплатить. Вот такие, друзья мои, потрясающие судьбы существовали и по сей день, я уверена, существуют и очень героически работают на секретные службы Израиля. Слава им, мы гордимся им, успехов Израилю и всем, кто ему помогает.
1: До встречи со звездами, до встречи с Симой Березанской.
2: Дэвид Зон Радио.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
19: Средам с 5 до 7 вечера.
18: На Дэвидсон Радио.
20: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
20: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: Дэвидсон Радио.
20: 620 AM. Настройтесь.

0: Новости 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп выступил с 25-минутным телеобращением к нации, основную часть которого посвятил безопасности выборов. Президент объявил о немедленном рассекречивании документов, которые, по его утверждению, свидетельствуют о шокирующих уязвимостях избирательной инфраструктуры. Трамп заявил, что с 2020 года Китай незаконно получил сведения о 220 миллионах американских избирателей. Произошедшее назвал беспрецедентным кошмаром. Посольство Китая, в свою очередь, заявило, что Пекин никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы США. Трамп потребовал от Конгресса принять Safe America Act. Все избиратели должны предъявлять ID с фотографией, все избиратели должны подтверждать гражданство, заявил президент. Он также призвал практически полностью отказаться от голосования по почте, сохранив исключение для людей с инвалидностью, военнослужащих и находящихся в поездках граждан. Завершая свое выступление, Трамп повысил голос и обвинил противников законопроекта в желании сохранить возможности для фальсификации. Комиссия по торговле товарными фьючерсами ведет расследование о незаконных онлайн-ставках в отношении оператора телесуфлера Белого дома Габриэля Переса. Перес предположительно делал ставки на выступление Трампа на онлайн-платформе Калши и заработал на этом около 100 тысяч долларов. Калши начала внутреннее расследование. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявил, что Перес был отстранен от работы без сохранения зарплаты. Администрация Белого дома рассматривает законопроект, согласно которому некоторых соискателей грин-карт обяжут носить залог в размере около 100 тысяч долларов. Госдепартамент планирует протестировать эту меру на нескольких странах, но их названия пока не раскрывают. Залог станет финансовой гарантией на случай, если новый житель страны не сможет содержать себя самостоятельно. Согласно плану, заявители в зарубежных консульствах будут носить средства при подаче документов. Вернуть залог получится только после получения гражданства. Итоговая сумма залога будет зависеть от конкретного случая. Она может оказаться как ниже, так и выше указанного порога. Фонд общественного мнения зафиксировал падение рейтинга Путина на 5 процентных пунктов за неделю до 66%. Это максимальное снижение рейтинга одобрения с начала большой войны России с Украиной. Также снизился и уровень доверия президенту РФ. Энди Бёрнам стал новым лидером лейбористской партии Великобритании. С учетом того, что лейбористы находятся у власти, 56-летний Бёрнам займет пост премьер-министра, который ранее решил покинуть Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит произойдет 20 июля. Бёрнам ранее занимал пост главного секретаря казначейства, министра культуры, СМИ и спорта, главы Минздрава, теневого министра внутренних дел. С 17 по 26 год он был мэром Большого Манчестера. Неизвестный покупатель приобрел особняк в Квинсе, в котором Дональд Трамп провел первые 4 года своей жизни. Точная стоимость сделки не сообщается. Известно, что в ноябре прошлого года дом выставили на продажу за 2 миллиона. Дом в английском стиле в 40-м году построил отец нынешнего хозяина Белого дома Фред Трамп. Он располагался в Джамейка Эстейтс. Будущий президент жил в нем до 50-го года. Позже семья переехала в более просторный дом в том же районе.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составляет 58%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 июля. Вчера индекс Доу Джонс упал на 0,2%. Standard & Poor's 500 потерял 0,5%. NASDAQ потерял 2,4%. Транспортный индекс прибавил 3% с четверти. И Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1 пункт. Сегодня нефть плюс доллар 35,82 доллара 12 центов стоит 1 баррель Брента. Золото минус 3,30. Золото упало ниже 4000. 1 унция стоит 3988 долларов 80 центов. Серебро 55 долларов 47 центов за 1 унцию. 1 евро равен доллару и 14 центов. Доллар 0,4%. За границей сегодня Англия небольшой минус, Франция минус 0,8%, Германия минус 0,6% и Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей упал на 4%, Шанхай упал на 3% и Гонконг упал на 1,8%. Наша биржа тоже откроется сегодня в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 400 пунктов, минус 397. Если быть более точным, Standard & Poor's 500 минус 72 и NASDAQ минус 560 пунктов. Из экономических новостей сегодня было объявлено о том, что начало на постройке было 1 370 000. Это меньше на 40 тысяч, чем ожидалось. Начало разрешения на постройки упало на 3%. Ожидалось, что они упадут только на 0,2%. Начало же построек было 1 430 000, и это на 12 тысяч больше, чем ожидалось. Начало построек выросло на 19%. Ожидалось, что оно вырастет на 11,3%. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. SBA Communications, с ними будет все хорошо, новый таргет $220. Netflix надо покупать, считает один из больших банков. И они говорят, что новый таргет $105. Ранее был 125, теперь понизили до 105, но сказали покупайте, но новый таргет теперь будет меньше. BJ Wholesale будет вести себя хорошо, Moody's будет вести себя хорошо. Тоже рейтинг покупать, MSCI рейтинг покупать, NVIDIA надо покупать. NVIDIA владеет практически все большие фонды, владеют NVIDIA. FACS лучший выбор для одного из банков, Synthels надо покупать, Sigan Lloyd Holdings, с ними будет все хорошо. Apple надо покупать, считает один из банков. SpaceX сегодня упал опять, хотя один из банков считает, что они будут вести себя неплохо. Emerson Electric будет вести себя хорошо, Across the Rodas будет вести себя хорошо, дальше Brothers, с ними будет все нормально, Crown Holdings все хорошо, 3M Overway, то есть с ними все будет нормально, Jazz Pharmaceuticals надо покупать, Tesla надо покупать, EchoStar Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что EchoStar, они уверены, что их надо покупать. И РАК надо покупать, PPG Industries покупать, Fervo Energy покупать, Ecolab будет вести себя хорошо, и Alphabet тоже будет вести себя хорошо. Цены, которые сегодня изменены с самого утра. Netflix упал на 10% после своего отчета. Alphabet сегодня упал на 1.5%. Intuitive Surgical упал на 11%. SpaceX упал на 3.5%. Я видел, что они сегодня утром стоили $125. Это ниже $135, за которые они вышли на биржу. Verizon Communication плюс 1%. BP и Canada Philips поднялись на 1%, потому что цены на нефть. Truist Financial Corporation был по плюс 1.4%. Alcoa, наша самая большая алюминиевая компания, упала на 0.5% после своего отчета. Palantir Technologies упал на 2.4%, ServiceNow минус 2%, Microsoft минус 1.7%. Компания, которая занимается памятью, Western Digital, упал на 2.5%, Micron упал на 1.5%, Seagate Technologies упал на 2%. Fifth Third Bank Corp тоже сегодня, видимо, я вижу, что они тоже сегодня упали. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, не слушайте советы нелицензированных, непрофессиональных финансовых консультантов. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, привет всем, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Спасибо за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 ЕМ, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, я у микрофона. И я по пятницам веду шоу «Аттракцион». Мы слушаем хорошую музыку, музыку, проверенную временем. Чаще это evergreen, так называемые вечно зеленые хиты, нетленные хиты. И мы очень рады, что такие композиции есть в нашем архиве. Я попрошу Акмаль Тахир, он сейчас за звукорежиссерским пультом, да, немного сделать потише так называемый подтон. Это уже наше внутреннее, во внутреннем чатике мы, так сказать, уже обсуждаем, и уже на людях, получается, обсуждаем вот такие вот технические моменты. Спасибо огромное, да. И хотела, конечно же, напомнить всем тем, кто не узнал руку мастера, что называется, это мелодия из кинофильма «Осенний марафон», режиссер Георгий Данелия. Музыку к фильму написал Андрей Петров. Вальс из этого... Нет, это не вальс, там, папа, это просто мелодия, это просто инструментальная мелодия. Я решила поставить эту инструментальную мелодию на фоне всего фастфуда, в широком понимании этого слова, который окружает нас, в том числе музыкального. Мне кажется, порой в качестве лакмусовой бумажки или в качестве, не знаю, чего, какого-то золотого камертона, нужно ставить в эфире вот такие вот понятные, простые, искренние, душевные композиции, потому что это и есть особенность музыкального стиля Андрея Петрова, лаконичность, в основном мажорной интонации, хотя мелодия, только что прозвучавшая в миноре, прозвучала и написана, сочинена Петровым. Сердечная, естественная музыка. Что я могу сказать? Больше нечего добавить. Ну, Петров, автор музыки более 100 кинофильмам, активно сотрудничал со многими режиссерами, в том числе с упомянутым нами Данелией, в том числе с Эльдаром Рязановым. Ну, а первую мелодию кинофильма он написал в 1961 году, кинофильму «Человек-амфибия». И вот эта его песня на его музыку «Нам бы всем, но там бы пить вино, там бы океаном, там бы видно все равно, эй, моряк!» Вот эту вот мелодию, это сочинил Петров, и, конечно же, после того, как фильм вышел на экраны, и композитора, и режиссера сразу вызвали вышестоящие органы, наверное, в Минкульт, я не знаю, как тогда называлось, этот регулирующий орган, их вызвали и сказали, что это такое, что это за песни, что это за вообще за фантасмагория, что вы натворили? Но это же никуда не годится. Что это за разлагающие какие-то наш народ мелодии, мотивы и интонации? Мы такого не потерпим. Но как ни странно, после того, как Петров написал свою первую мелодию, после этого на него посыпались предложения, и многие режиссеры стали предлагать ему сотрудничество, несмотря на мнение, так сказать, этих вышестоящих органов, которые не совпадает в основном с мнением народа и с мнением творческих личностей. У них своя свадьба, а у творческого люда своя. Ну, что еще вспомнить про Андрея Петрова хорошего? Да много, много что вспомнить. Андрей Петров на фоне того, что писал киномузыку, также был композитором крупных форм, он писал концерты, инструментальные симфонии, такие большие симфонические полотна, даже написал оперетту и чуть ли не балет, но даже, да, кажется, даже и балет. И даже были какие-то, вот здесь вот нужно проверить информацию, были даже какие-то намеки на то, что его произведение прозвучит на Бродвее. Уж не знаю, был ли это офф-Бродвей, или это была действительно такая полнокровная самостоятельная пьеса, которую лоббировали для того, чтобы она, это были 80-е, кажется, для того, чтобы она прошла на Бродвее. Вот интересный, кстати, момент, и для меня лично, я обещаю посмотреть в биографии Петрова, было ли сотрудничество с бродвейскими театрами. Ну, что еще? Что еще? Вот, кстати, этот фильм очень в памяти сохранился моей, и не только в моей, фильм «Осенний марафон» с Басилашвили, с Ниёловой, с Гундаревой. Фильм о безвольном, да, бесхарактерном Бузыкине, кажется, фамилия Бузыкин. Его сыграл Басилашвили. Кстати, вот эти Басилашвили весы по гороскопу, а весы вот всегда немножко отличались такой дихотомией, такой амбивалентностью. Вот. Нет у них, мне кажется, такого четкого понимания, вот это надо сделать, это не надо делать, они немножко так подвержены влиянию. Ну, вот ладно, у меня особая любовь к весам, это, так сказать, из личных каких-то переживаний. Ну да ладно, а вот сам фильм «Осенний марафон», я вспомнила старое интервью Данелии, где он рассказывал о том, что все его знакомые мужчины на него обиделись, и с ним не разговаривали какой-то, не звонили, игнорировали. И он говорит: ребята, «Ребят, вы что случилось-то? Скажите, расскажите, что, в чем дело?» Он говорит: «Да ты нас всех сдал с потрохами». То есть это такой кошмар мужчин, когда мужчина не может выбрать одну. Если кто-то не смотрел, я не уверена, что кто-то не смотрел этот фильм, но если кто-то не помнит сюжет, там о том, как Бузыкин не может выбрать между женой и любовницей. И вот... как сейчас женщины говорят, отрезал хвост по частям. Ну, это всегда говорили во все времена, еще его времена фильма «Бесприданница». Вот. И Гундарева надеется, что в семье все наладится, официальная жена. И Аллочка, ее играет Ниёлова Марина, надеется, что Бузыкин к ней уйдет. И вот и обе женщины в таком подвешенном состоянии. А Бузыкину хорошо. Он там попивает себе водочку с соседями. Там Леонов сыграл его соседа. И там известный немецкий, кстати, корреспондент, не профессиональный артист, а журналист, сыграл немецкого или датского переводчика. Вот. И ему на самом-то деле неплохо живется, вот когда за него вот такая вот битва двух... Даже не битва, а вот когда переживают, вздыхают, охают, ахают по нему две бабоньки, как говорится. Вот такая вот зарисовка, мелодрама. Кто-то ненавидит женская часть, наверное, зрительниц ненавидит Бузыкина, кто-то сочувствует дамам. На самом деле, Володин, кстати, сценарий, что же мы вокруг да около-то ходим, сценарий-то написал к этому фильму Александр Володин, он же Александр Масич Лившиц, который написал пьесу «Пять вечеров», и потом Михалков уже поставил фильм по этой пьесе. Ну и плюс Володин сочинил сценарий к фильму «Звонят, откройте дверь», например, «Дульсинея Табосская». И очень-очень много пьес написал Володин, по которым сняли или фильм, или поставили пьесу в театре. Так вот, Володин по поводу «Осеннего марафона» писал, что он сочинил пьесу про... рассказал историю про маленького человека, про жизнь маленького человека, который вот встает с утра. То есть вот такая вот даже не пьеса, наверное, а публицистика такая вот... Вот человек встал с утра, чем он занимается? Пошел, пробежался, там, не знаю, в сумерки, холодно. То есть вот такая вот бытовуха, и на фоне этой бытовухи человек идет к своему счастью или несчастью. И, скорее всего, по мнению Володина, он выбирает несчастье. Вот это меня поразило, потому что человек привык. Так долго это несчастье длилось, и так как-то ты к этому привыкаешь, и тебе как-то, в общем-то, как бы и вроде и ничего. И когда вот забрезжило что-то в виде каких-то счастливых моментов, ты думаешь: да ну его, не буду я ничего менять, я выберу все-таки вот то тепло, как в том анекдоте, да, два червяка из навозной кучи, он говорит, есть такое сынок понятие, как родина. Ну, здесь совершенно какой-то анекдот сумасшедший, просто сейчас он вообще не ко времени, не к месту, он вообще устарел. Но когда человек привыкает, да, даже к плохому, ему даже вот парадоксально, но не хочется менять обстоятельства и быть счастливым. Вот об этом пьеса Александра Володина. Как и многие из его пьес, он вот показывал жизнь простого обычного человека, как он живет, чем дышит и к чему стремится или не стремится. Скорее всего, не стремится ни к чему. Ну, предлагаю следующим номером нашей программы сегодняшней послушать песню в исполнении французской дивы. Я не буду утверждать, что она французская примадонна, Милен Фармер, но она действительно женщина, которая... и поет, и представляет такие широкомасштабные шоу, дорогие очень. Она как французская Мадонна. Сети Фармер пробовала свои силы в Америке, но у нее ничего не получилось. У нас, так сказать, мы и сами с усами, скажем так, потому что Милен Фармер, вот да, часто сравнивают по масштабу личности с Мадонной. И она втихаря, даже, по-моему, от Лорана Бутана, от человека, который ее создал, Лоран Бутана в свое время объявил конкурс молодых исполнителей, и вот Милен Фармер поучаствовал в этом конкурсе, и Бутана ее заметил, приметил и стал ее продюсером. Он практически занялся всем на свете, Он ее не только был продюсером, но и папой, и мамой, и братом, и выслушивал все ее взбрыки, и все принимал, и все глотал, что называется. Занимался клипами. Посмотрите клипы Милен Фармер. Больше 10 минут. Маленькие мини-фильмы. Там и батальные сцены. Там все на свете. И действительно, Бутана создал ее, и вот она так наплевательски к нему отнеслась, уехала втихаря за родину, уехала в Нью-Йорк строить карьеру. Потом он узнал, конечно, разозлился. Я посмотрела, кто же по гороскопу Бутана? Близнецы. Близнецы, а Милен Фармер – расчетливая, холодная дева, ищущая только выгоду в отношениях. Это тоже личное. Да. Ищущие только там, где выгодно, так сказать. Ну да ладно. Сейчас, кстати, потом в отместку Бутана занялся певицей Ализи. Так тебе и надо, Фармер. Вот. Она в прекрасной форме. У нее ни детей, ни плетей, как говорится, только кошки. И они ее успокаивают. Они ее, можно сказать, наполняют, как бы. И до сих пор она гастролирует, до сих пор она желанный гость на телевидении, на различных ТВ-шоу и так далее. Народ любит Фармер. Пока предлагаю послушать кусочек, отрывочек песни Милен Фармер «Дезешанте», «Разочарованная».

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 4-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – райское дерево. Дерево познания добра и зла. Сегодня возможны всякие искушения, и вас даже потянет сделать что-то нехорошее. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем что-нибудь предпринять. Представителям знака Овнов звезды рекомендуют отказаться от диеты и немного расслабиться в узком семейном кругу. Вероятно, получение приятной новости, а вот какой именно звезды не договаривают. Чтобы тельцам сегодняшний день запомнился как удачный и веселый, необходимо не вступать в спор с представителями противоположного пола, которые будут провоцировать вас на повышенную болтливость, предвидят светило. Близнецам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми, друзьями. Кстати, сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. У раков сегодня проявятся такие качества, как жажда независимости, общительность и склонность к экспериментам. Но звезды не советуют рисковать. Перенесите это важное дело на другое.

0: и не имеет серьезных намерений. Берегите сердце. Скорпионам звезды советуют прислушаться к просьбам детей. Для них это очень важно. А вот сплетням и пустым разговорам ходу не давайте, иначе окажетесь в центре интриг. Украшения сапфира помогут сохранить душевный покой. Стрельцам звезды советуют обратить особое внимание на ближайшее окружение, возможные интриги, которые могут иметь отрицательные последствия. День не подходит для откровенных разговоров. Козероги сегодня рискуют быть разоблаченными в своих тайнах, которые они скрывали от своих партнеров по браку или избранников. Ситуацию спасет только чувство юмора, которое придется активизировать в самую важную минуту. У одиноких водолеев возможен новый завиток в любовных отношениях. Хотя на пути к счастью будет достаточно препятствий, это их не остановит. Но звезды советуют: не торопите события, всему свой срок. Вот только чувственным рыбам сегодня такие эмоции не грозят. День будет полон хлопот и забот. Терпение и труд все перетрут. Девиз вашего дня и настрой на новый лунный месяц. Ну вот и все, дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня, а верить или нет, решать вам. В любом случае, я желаю всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Дэвид Зон Радио.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи. Мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.

0: Стремней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: У нее странное и очень увлекательное хобби. Она коллекционирует воспоминания. Наталья Быстрицкая. Наталья Быстрицкая. Аттракцион. Аттракцион. На Дэвидсон Радио.

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие наши, любимые наши слушатели. Спасибо вам большое, что настроились на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете, у нас есть свое приложение. Если вы его еще не скачали, то вы, Киркоров, шутка. Скачивайте наше приложение, и все будут рады и довольны. Мы вас не разочаруем за пультом Акмаль Тахиров, я Наташа Бустрицкого, микрофона. И я веду по пятницам шоу «Аттракцион». Мы слушаем хиты, проверенные временем. Спасибо вам большое за то, что слушаете нас, настраивайтесь на нашу волну. Вместе веселее. Или, как говорили в фильме «Осенний марафон», хорошо сидим. Ну, там, кстати, еще говорили, вот касательно летнего зноя, настоящий хлопок, 100% хлопок. Я вот помню, эти фразы разлетелись, ушли в народ. Фраза из фильма «Осенний марафон». Настоящий хлопок – это дорого. Ну, не пренебрегайте хлопковыми вещами. Делайте упор на льняные наряды, наряды из льна. Про шляпу не забывайте. Сейчас очень много, я заметила, обратила внимание на то, что очень многие женщины, в том числе, делают акцент в своем гардеробе на шляпы. И это очень здорово, это очень красиво. Ну, а и на панамы, кстати, тоже. Но это уже другая история. Это другое. И, конечно же, я хочу несколько слов сказать про дуэт «Бакара». Дуэт «Бакара». Нет половинки дуэта уже в живых. Мария Медиола в 2021 году от нас ушла. Майта Матеус выразила соболезнования по этому поводу и сожаление, что вот не стала ее подруги по оружию, скажем так, подруги по сцене. Хотя они дуэт распался, они расстались в 81 году, потому что Майта хотела начать сольную карьеру, хотела стать самостоятельной творческой единицей. Мария Медиоле это не понравилось. В общем, ничего хорошего из этого, если честно, не вышло. Ни у той, ни у другой не сложилась карьера после того, как «Бакара» распалась. Ну, песни дуэта до сих пор крутят многие радиостанции. Сейчас на фоне новой какой-то волны, новой любви к старым хитам, к ретро-хитам, все чаще и чаще замечаю я, многие радиостанции и радиостанции в интернете крутят вот эту вот музыку, в частности, «Кара Мия». Кстати, «Кара Мия», помните, кто перепел вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята»? Не было печали, просто уходило лето. Это тоже «Бакара» и песня «Кара Мия». Если мы вспомним про истоки, то дуэт «Бакара» вообще очень удивительная история девушек, потому что они на самом деле по профессии, они танцовщицы. Они чуть ли не на испанском телевидении штатными танцовщицами работали. Ну, когда какая-то звезда приезжала и нужна была потанцовка, звали девочек. Вот они работали танцовщицами, были очень пластичными, высокими, красивыми, тоненькими, худенькими. И Майта Матеус пришла в голову идея, а давай, дескать, будем петь еще и создадим дуэт. Они поначалу начинали как кавер-группа, перепевали уже известные хиты Даны Саммер, Абба, и каким-то ветром их занесло, ну, мы понимаем, да, что захотелось подзаработать, и где можно творческому коллективу хорошо заработать? Конечно же, на курортах, правильно. И девушки Майта и Мария поехали на Канары, Фуэрте-Вентуры, поехали и устроились в клуб ночной петь по ночам. Владелец клуба сказал: девочки, вы очень хорошо смотритесь вместе, давайте-ка я займусь вашей раскруткой. Они спросили: вы точно продюсер? А он сказал: да, и приложил все усилия для того, чтобы девочки стали популярными. Я знаю, вы слышали эту историю, достаточно скандальную. Кто-то слил в интернете, сейчас существует давняя-давняя какая-то запись, она очень плохо записана, когда Майта звонит Марии по телефону, не знаю, каким образом удалось достать эту запись, она в свободном доступе сейчас. Майта звонит Марии и говорит: слушай, сестра, ну, такой, не, сис, я не знаю, как они там, ну, достаточно такое распространенное в женском обществе действия, да, обращение. Слушай, сестра, говорит, ты понимаешь вообще всю значимость наших песен? Мы с тобой там двух слов по-английски связать не можем, а как мы стали популярны? Вот такая вот запись интересная. Это еще раз говорит о том, что знание английского или другого языка, не знание испанского или французского, не говорит ни о чем, вообще ни о чем и так далее. То есть об этом можно рассуждать. Это просто удача. Ну и, конечно, работоспособность. Ну и что еще? И судьба. Вот. Ну это ближе уже к эзотерике и вообще каким-то фантастическим эзотерическим рассуждением, философским. Решили сегодня завершить наше шоу Натали Коул. Это дочь известного отца, дочь Нета Кинга Коула, которая 9 лет назад умерла, ей было 65 лет. Но мне кажется, она всю жизнь провела в заложницах своей фамилии, ведь от осинки не родятся апельсинки. И плохо то, что в свое время она подсела на наркотики. И просто какую-то часть времени, часть кусок жизни провела в рехабах. Если бы не увлечение тяжелыми наркотиками, она бы, мне кажется, прогремела на весь мир. А так она известна только вот, ну, широко известна только вот этой композицией, которая прозвучит в финале нашего шоу. До свидания.

0: все. Слушайте программу Натальи Быстрицкой «Аттракцион» в это же время через неделю на Дэвидсон Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
10: Дэвидсон Радио.
11: Мы любим Нью-Йорк.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786. World Weather.

0: Росджет – самая известная российская авиакомпания бизнес-перевозок. Ее самолеты возят главу Чечни Рамзана Кадырова, генерального директора Ростеха Сергея Чемизова, председателя правления ВТБ Андрея Костина, ну и руководителей спецслужб. Как выяснил Центр Досье, сегодня этой компанией руководит один из главарей известной банды, лично обвинявшийся в соучастии в нескольких убийствах.
1: Расчленяли, сжигали и закапывали трупы убитых ими людей.
0: Против российской авиации введены международные санкции. Во главе компании «Гангстер». Но «Боинги», «Фальконы» и «Бомбардье» «Русджета» продолжают возить российскую элиту. Мы узнали, кто мог им в этом посодействовать. Следы ведут в Эстонию, Ирландию, Соединенное Королевство и в Казахстан. Причем тут первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, банда Аслана Гагиева, разбирался в Центр Досье. Банкира Дмитрия Плытника, члены банды Аслана Гагиева, убили в декабре 2004-го. Обезглавленный труп утопили в Волге. Машину банкира Александра Слесарева люди Гагиева расстреляли в октябре 2005-го на 25-м километре трассы Дон. Кроме Слесарева погибли его жена и 15-летняя дочь. А это бочка с телом банкира Олега Новосельского, которую извлекли со дна канала имени Москвы. Новосельского убили в декабре 2005-го. Тело обнаружили в 2015. Многие исполнители и соучастники этих убийств приговорены. Сам Аслан Гагиев по прозвищу Джако в 23-м году получил пожизненное. А всего по делу осуждены 37 человек за 60 доказанных убийств. Но там еще и недоказанных примерно столько же. Ну а кроме убийств в истории криминального коллектива, финансовые аферы, хищения из бюджета на миллиарды. И размах международный такой, что дела Гагиева Ангела Меркель с Путиным и Медведевым обсуждала.
2: Я никому не давал указания закапывать. Если я кого-то что-то хотел, я сам убивал.
0: Да, мы рассказывали историю этого криминального коллектива, так что если не видели, рекомендую посмотреть. Ссылка будет в описании. Практически все заметные члены банды, они свое получили. Кто-то пожизненное, кто-то двузначный срок, ну а кто-то был убит своими до задержания. Но вот загадочным образом избежал наказания главный финансовый советник Гагиева. В 2015-м он был задержан и до 2017-го находился в следственном изоляторе. А вот дальнейшая его судьба – тайна. Пропал он вот почти на 10 лет. Ни приговора, ни реабилитации, ни розыска и никакой информации, кроме невнятных слухов про побег из-под домашнего ареста и про эмиграцию в Бразилию. И вот мы его нашли в 2026-м в Москве. И при важном деле – возить по воздуху российскую верхушку. Если честно, нашли практически случайно. В ходе расследования о способах обхода санкций при поставке в Россию запчастей для самолетов зарубежного производства. Росджет – российский оператор воздушных перевозок экстра-класса. По данным сервиса Flight Radar, флот компании сегодня состоит из 18 судов. И несмотря на 4 с лишним года жестких международных санкций, самолеты Росджета продолжают летать как по России, так и в те страны, где еще согласны принимать российские борта. Надо было понять, как и кто это обеспечивает. Ну что ж, начали со стоков. Попробовали узнать, кому фактически принадлежит Росджет, кто управляет компанией. До войны с Украиной все было понятно. Предприятие контролировалось известным бизнесменом, совладельцем Внуково Виталием Банцевым. В июне 22 года оно буквально на неделю перешло в собственность известного казахстанского инвестора Дениса Черкашина, но тот почти сразу уступил свою долю российскому бизнесмену, экс-депутату Госдумы Евгению Тугалукову. Ну и, вероятно, какой-то интерес в Росджете имеет известный решетчик Валерий Битаев. Как недавно выяснила верстка, как минимум один самолет из парка, которым управляет Росджет, Бомбардье Глобал, находится в собственности общества с ограниченной ответственностью Летона Джет с единственным участником Валерием Битаевым. Валерий Битаев – уникальная фигура среди столичных решал высокого полета. Согласно легенде, чуть ли не ногой открывает дверь кабинета самого Сергея Королева, могущественного первого заместителя директора ФСБ, и решает любые вопросы за очень достойное вознаграждение. Валерий Афаевич Битаев, он родился 9 мая 1956 года в Кисловодске, окончил военное училище, в 80-х служил в Анголе. А в конце 90-х, в начале 2000-х служил на административных должностях в Министерстве обороны в Москве. С 2010 до 2014 возглавлял представительство Волгоградской области в столице. И вот благодаря личному знакомству с Сергеем Борисовичем Королевым, но тем, что сегодня первый замдиректора ФСБ, в 2010-х годах Битаев достиг невиданных успехов в самых разных областях. И он владеет долями в разных бизнесах, в нефтепереработке, в IT, в авиаперевозках, в поставках продовольствия для ФСИН. И живет он теперь в особняке на второй линии заповедного московского Серебряного Бора. А потому что имеет он доступ прямо к телу генерала Королева. Он даже напрямую ведет бизнес с сыном генерала Королева. Бизнес по разработке и поставке аппаратуры СОРМ для ФСБ. Ну, еще Битаев известен своими связями с Алишером Усмановым, с окружением Захария Калашова, с Виктором Хмариным, с известным по делу Магнитского бывшим следователем Артемом Кузнецовым, да, и многими другими влиятельными лицами с неоднозначной репутацией. Но, по словам собеседников Центра Досье в авиационном бизнесе, в качестве собственника и фактического руководителя компании «Росджет» на переговорах с ключевыми контрагентами и клиентами выступает почему-то неформальный владелец Евгений Тугалуков и не кто-нибудь из его доверенных менеджеров, и даже не Валерий Битаев, а некий мужчина средних лет, которого зовут Андрей Николаевич Петров. Но никакой открытой информации о господине Петрове, связанном с «Росджетом», нами обнаружено не было. Мы, конечно, спросили формального бенефициара Евгения Тугалукова, но он нам не ответил. И при этом мы не смогли найти никакого Андрея Николаевича Петрова, известного в авиационном бизнесе, и никакого Андрея Николаевича Петрова, заметного в криминальной иерархии, в чекистско-полицейско-таможенных кругах. Однофамильцев и тезок много, но ни один из них не подходит на роль фактического хозяина «Росджета». Но так же не бывает, но фигур такого масштаба в многомиллиардном бизнесе не появляются ниоткуда, тем более в таком весьма зрелом возрасте. Мы смогли получить несколько полетных списков, принадлежащего Битаеву «Бомбардье Глобал», которые «Росджет» в соответствии с авиационными правилами в аэропорт и вылет подавал. Удача! Среди частых пассажиров бизнес-джета мы нашли Андрея Петрова, родившегося 4 октября 1972 года, с загранпаспортом гражданина России, и даже смогли получить фото с этого паспорта. А вот лицо на этой фотографии, оно было знакомо. Совпадение 99,9%, это же идентичность. Человек на фото с паспорта Андрея Петрова действительно нам знаком, и он достаточно известен. Но и маленькое дополнительное подтверждение. Дата рождения у Петрова и нашего персонажа, они совпадают. Человек, который фактически управляет компанией «Росджет», это один из ведущих членов банды Аслана Гагиева, обвиненный в соучастии в нескольких убийствах, таинственно исчезнувший в 2017 году из следственного изолятора Аркадий Беркович. Аркадий Беркович, также известный как Артур Хабибулин, главный по финансам, один из ближайших членов семьи Гагиева. И никакого приговора он не получил. И совсем не потому, что о нем никто не знал. Потому что в материалах вот большого дела банды Гагиева имя Хабибулина Берковича неоднократно упоминается. И в декабре 2015-го Аркадий Беркович был задержан. Ему предъявили обвинение в соучастии в убийствах, совершенной организованной группой из корыстных побуждений, и отправили в следственный изолятор. А убийства, которые ему вменяли, это как раз убийство Дмитрия Плытника, Олега Новосельского, Александра Слесарева, его жены и дочери. И следствие шло, и сроки расследования, и сроки содержания под стражей продлевались неоднократно. И, как понятно из судебных документов, в СИЗО Владикавказа Беркович находился как минимум до весны 2017 года. Но последний раз мер пресечения, ведь содержание под стражей была продлена до 25 марта. Потом Беркович исчез. Почему он освобожден, неизвестно. Никаких документов о прекращении уголовного преследования обнаружить не получилось, ну а Следственный комитет России на запрос досье не ответил. Представлявший Берковича известный московский адвокат Александр Гафштейн, ну, тот среди подзащитных которого были, например, Вячеслав Иваньков, Захарий Калашов и Евгения Васильева, вопросы Центра досье прочитал, но тоже не ответил. Его действительный внутренний действующий паспорт мы тоже нашли. Документ выдан в апреле 2023-го на имя Андрея Николаевича Петрова, зарегистрированного в Москве по тому же адресу, по которому был зарегистрирован Аркадий Беркович. Мы не знаем, сменил ли Аркадий Беркович имя, фамилию и отчество легально, Ну, или паспорта на фамилию Петров – это документ прикрытия, обеспеченный спецслужбами. Но в любом случае это не фальшивки. Беркович Петров пересекал по загранпаспорту государственную границу. Ну, а при проверке перед пограничником на мониторе должно высвечиваться фото из легальной базы выданных паспортов. И вот контролер сверяет это фото с наклеенным в предъявленном паспорте и с личностью предъявителя. Каким образом Беркович уголовного наказания избежал, вот этого, конечно, мы не знаем. Но если нет знания, вероятности остаются. Вот в нашей истории Беркович выступает подельником Валерия Битаева. А главный козырь Битаева, его самый высокопоставленный и влиятельный покровитель, это первый замдиректора ФСБ Сергей Королев. А ранее Беркович был одним из ближайших доверенных лиц Аслана Гагиева. И, как рассказывал сам Жако, одним из его хороших друзей был тоже Сергей Королев. И якобы даже в 2014 году вывозил находящегося в розыске Гагиева за рубеж. И Сергей Королев, ну, конечно, тот человек, который вполне способен обеспечить нужным ему людям нужный исход уголовного разбирательства. Связаться с Аркадием Берковичем, ну, или уже с Андреем Петровым, у нас не получилось. Кажется, он свято соблюдает правила конспирации, применявшиеся в преступном сообществе Аслана Гагиева. Постоянно менять мобильные устройства и сим-карты, иметь разные устройства для общения с разными лицами и никогда не использовать средства связи, зарегистрированные на свое имя. Судя по различным утечкам, для регистрации на государственных и прочих сервисах, так примерно с 2019 года Беркович пользуется номерами телефонов и адресами электронной почты московского адвоката Александра Мордвинова. Ну и даже указывает в виде места регистрации его адрес. Господин Мордвинов, ознакомившись с нашими вопросами, на них не ответил и заблокировал меня в мессенджере. Вопрос. Если Беркович, он же Петров, известный подельник осужденного на пожизненное Аслана Гагиева, и если он, сменив фамилию, фактически управляет авиакомпанией, то как же этой компании удается обходить международные санкции и поддерживать в работоспособном состоянии парк самолетов? Ну, при таком-то руководителе, которого все приличные богобоязненные коммерсанты за километр обходить должны. Как решаются вопросы с российскими властями, кажется, более-менее понятно. Тот же Валерий Битаев, собственник одного, а может не одного, самолета «Росжет», но он как минимум заинтересован в обеспечении работоспособности компании. И учитывая его возможности, можно смело предположить, что с российской таможней проблем не будет. Изучая данные утечки «Кордон», мы увидели, что в декабре 2020-го Битаев и начальник центральной оперативной таможни Григорий Иночкин с семьей там вместе летали на Мальдивы на самолете Андрея Скотча. Ну и потом Иночкин неоднократно вылетал за рубеж самолетами «Росджета», что было бы весьма накладно за свой счет для полковника таможенной службы. Григорий Иночкин нам эту ситуацию не прокомментировал. Григорий Владимирович?
3: Слушаю, да.
0: Расследовательский центр «Досье» вас беспокоит.
3: Какой центр?
0: Центр «Досье», город Лондон.
3: А, все, давайте, спасибо, до свидания.
0: Но кроме «Добро» от российской таможни необходимы же зарубежные контрагенты. Где-то и кем-то этот авиапарк, он должен обслуживаться. Так вот, изучая эти самые полетные листы самолета, на котором в 23-25 годах летал Беркович Петров, мы обратили внимание и на других пассажиров. А встречались среди его предполагаемых попутчиков там и деятели Донецкой Народной Республики, и крупные российские бизнесмены, другие интересные персоны. Но вот внимание наш привлек человек с паспортом Евросоюза, Николай Чабанс, гражданин Латвии. Вот только в тех полетных листах, которые нам удалось получить, Чабанс совершал совместные полеты с Петровым на бизнес-джетах не менее 5 раз. В том числе в Астану и Дубай, ну а в России в Элисту и Уфу. Ну, это вроде бы говорит о близком знакомстве, и вот судя по направлениям, наверное, скорее об общих деловых интересах, там, чем, например, о совместном отдыхе. Ну, а предположение, что «Росджет» по каким-то причинам вносит в полетные листы недостоверную информацию, включая в число пассажиров случайного гражданина Латвии, ну, нам показалось крайне маловероятно. Кто такой Чабанс? В 2021 году он числился в российском представительстве компании VipJet Limited. Это международный партнер «Росджет». На его странице в LinkedIn указано, что с 2022 года по настоящее время он ответственный менеджер в ирландской компании Erling Airways. А в реестре Эстонской Республики есть сведения о трех связанных с авиацией компаниях, контролируемых Чабансом. JetEye, Marine and Aviation Services,
4: Panavetic Maintenance. Согласно официальному отсчету, основной объект компании – полностью оборудованный ангарный комплекс для технического обслуживания самолетов в Таллинском аэропорту имени Леннарта Мери. Помимо технического обслуживания в Таллине, компания также предлагает своим клиентам услуги по техническому обслуживанию самолетов в других местах во время простоя. А кроме Эстонии, гражданин Латвии Чабанс имеет бизнес-интересы в Казахстане. В марте 22-го он выступил учредителем компании UYSCT Aviation Limited. А с осени 23-го до начала 25-го был гендиректором еще одной казахстанской компании Amanat Air, расположенной по тому же адресу. И, как видно из регистрационных документов, обе эти компании контролируются Денисом Черкашиным. Это весьма заметный в Казахстане инвестор, который также связан с Русджет. В 2021 году, согласно данным утечки московской базы пропусков во время пандемии ковида, Черкашин получал пропуск на себя и на машину как сотрудник Русджет. А в июне 22-го, ну, как мы говорили, он даже фактически приобрел Русджет, но уже через неделю формально вышел из владения компанией, покинув состав участников агентства по управлению перспективными проектами. Ну, это единственный акционер Русджет. А позже Черкашин встречался нам в полетных списках пассажиров бизнес-джетов компании вместе с Петровым, который Беркович и Чабанс. Итого, получаем конгломерат юридических лиц в России, Эстонии и Казахстане, связанных пусть и не всегда формально между собой, и позволяющий достаточно эффективно поддерживать в приличном состоянии авиапарк, обслуживающий российскую элиту. Ну, уж какая есть. В России мы имеем компанию «Русджет», которые фактически распоряжаются, насколько мы понимаем, известный ныне под фамилией Петров гангстер Аркадий Беркович и поддельный генерал Королёва из ФСБ московский решала Валерий Битаев. Ну и, вероятно, какой-то интерес в деле имеет Денис Черкашин из Казахстана. Практически весь известный самолетный парк компании ныне на российской регистрации и не может законным путем получить достойное техническое обслуживание и ремонт. А вот для этого, кажется, идеально подходит эстонский кластер Николаса Чабанса. Компания Panavetic Maintenance обладает европейским сертификатом, а это дает возможность законно проводить техобслуживание и ремонт воздушных судов. А значит, заказывать оригинальные запчасти, включая вот самые сложные у ведущих мировых производителей. Ну и компании Чабанса имеют доступ к международным системам планирования полетов, к кого доступа во время войны не имеют российские компании. Наконец, казахстанские компании Черкашина и Чабанса могут свободно работать как с западными компаниями, так и с российскими. А регистрация в Международном финансовом центре «Астана» обеспечивает компаниям специальный налоговый режим. Такой режим, который даже вице-премьер Казахстана сравнил с внутренним офшором. Такая примитивная схема не совсем верна. Взаимоотношения российской авиакомпании и зарубежных партнеров гораздо сложнее и возникли гораздо раньше. Как мы установили с помощью наших коллег из издания «Делфи», уже более 10 лет существует устойчивое международное партнерство, обеспечивающее российских политиков-олигархов услугами авиаперевозок. После введения санкций против российской авиации в 2022 году партнерство не распалось. И примечательно, что информация лежит на поверхности. И для расследования этих международных связей достаточно публично доступных данных. Официально о международных партнерах Русджет не заявлял. Но на сайтах отзывов о работодателях некоторые бывшие сотрудники компании упоминают о ее связях с ирландской Вебджет, ну, как о чем-то очевидно.
5: Создалось впечатление, будто их цель, имея лживую обложку предлагаемых услуг Русджета, делать деньги для финансового поддержания партнера в лице ирландского Вебджета 2 в 1.
6: А чё, эта помойка под названием «Русджет» все еще существует?
4: На сайте centraljets.com, который агрегирует данные о частных самолетах и предоставляет услуги бронирования и заказа рейсов, британская NAT Aero LP названа то ли партнером «Русджет», то ли вообще указано, что находится под управлением компании «Русджет». Изучение открытых официальных регистров показывает, что британская компания NAT Aero LP, а с осени 22 года она переименована в AVA LP, которая, видимо, является давним партнером Русджет, а также ирландские компании Aer Lingus Airways и Вебджет, вот все они контролируются одним владельцем. И при этом Николас Чабанс присутствует, ну, правда, с 2022-го, в советах директоров Aer Lingus Airways и Вебджет, Ну, естественно, также в советах директоров трех своих эстонских компаний. И регулярно катается на самолетах Росджет с гангстером Берковичем. Может, звучит немного сложно, даже запутно, но давайте попробуем разобраться. Итак, есть компания Эллинг Эйрвейс, в которой трудится Николай Чабанс. И вот по данным публично доступного реестра, основным владельцем компании является компания, тоже ирландская, VipJet. Это та самая VipJet, которая, судя по открытым данным, выступала в качестве партнера Росджет. Благодаря нашим коллегам из Delphi мы можем посмотреть на официальный кредитный отчет компании и узнать, что директорами компании являются Алдис Мурниекс, это бывший директор Рижского аэропорта, ну и опять-таки Николас Чабанс. А собственник компании VipJet – сейшельский офшор Alintica Corporation Ordinary. Вроде бы тупик, да нет, благодаря крупной утечке данных, известной как архив Пандоры, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей, мы знаем фактического владельца этой Alintica. Это гражданин Эстонии Андрей Крепинин. А вот здесь все и закольцевалось. А потому что собственник британской Nat Aero, она же AVA Air, упоминавшийся как партнер Росджет, да это тот же самый Андрей Клепинин из Сталина. Связь группы западных компаний с Росджет прослеживается не только через Николаса Чабанса. Установлены случаи, когда самолеты, находившиеся в управлении над Aero LP или Airlink Airways, после введения санкций перерегистрировались в российском реестре и переходили под управление Росджет. Ну, самый яркий пример, конечно, самолет Рамзана Кадырова. Компания VipJet с 2011-го эксплуатировала бизнес-джет Airbus Bus 319 с бортовым номером регистрации Бермудских островов. И, как выяснил в 2017 году Дождь, вот этот шикарный самолет – это личный борт Рамзана Ахматовича. А в 2020-м этот Airbus сменил бортовой номер и оператора VipJet на Airlink Airways. Ну, на самом деле ничего не поменялось. Самолетом по-прежнему пользовался Кадыров. Ну, а компания Airlink Airways, как мы знаем, полностью контролирует VipJet. И последнее известное изменение май 22-го, когда самолет Кадырова приобретает российский регистрационный номер 73417, но оператором открыто становится Росджет. Не единственный такой случай, и похожая судьба, например, у бомбардье Валерия Битаева, он тоже сначала был приобретен и зарегистрирован на Airlink Airways, и только потом перешел под управление Росджет. Этот бомбардье Global 5000 в разное время 4 разных бортовых номера с бермудской регистрацией носил. Ну а ныне летает под российским номером 6736. С февраля по ноябрь 2020 года этот аппарат был зарегистрирован на Airlink Airways, потом перерегистрирован на американскую Avex Free Corporation. Ну, это такая специальная юридическая прокладка для собственников бизнес-джетов, которая позволяет реальным собственникам излишнего внимания избегать. Но благодаря множеству профильных сайтов известно, что практически одновременно самолет перешел под управление Росджет. Ну и он получил российскую регистрацию весной тоже 22-го. Похоже, что сложная схема взаимодействия между западными и российскими компаниями бизнес-авиации длительное время существовала. И вот несмотря на то, что в ней задействованы ирландские и британские компании, центром, скорее всего, была Балтия. Николас Чабанс – эстонский бизнесмен, гражданин Латвии. Андрей Клепинин – гражданин Эстонии и член совета директоров нескольких эстонских компаний. Еще один директор VipJet – Алдис Мурниекс, бывший директор Рижского аэропорта. Ну и основные средства – ангар и ремонтная база в аэропорту Таллина. И эстонские компании, которыми руководит Николай Чабанс, как установила Delphi, управляются материнской компанией Panavetic, бенефициарами которой являются Владимир Чабанс, ну это брат-близнец Николайса, и Анна Жукова. Ну а ранее этим бизнесом владел отец Анны, Андрей Жуков, основатель первого в независимой Эстонии коммерческого банка и бизнесмен со сложной репутацией. Наверное, эта история с бизнес-авиацией, она же даже не была криминальной, пока в 22-м году все не изменилось. И в отношении российской авиации странами Запада не были введены строгие санкции. И то, что раньше было нормальным, ну или почти нормальными деловыми отношениями, во многих странах стало уголовным преступлением. В России к управлению Росджет, ну вот по нашим данным, вместо коммерсантов пришли приятель чекиста Королева Решала Битаев. И совсем уж откровенный криминал в виде Аркадия Берковича. Но однако, как мы видим, схема так или иначе, с добавлением новых звеньев в виде казахстанских прокладок, продолжает работать. Вот так выглядел аккаунт в Телеграм Николаса Чабанса в 25-м. Мы назвонились до Николаса Чабанса и попросили рассказать о его авиационном бизнесе.
7: Добрый день. Здравствуйте, Николай.
3: Да.
7: Не могли бы вы нам ответить на несколько вопросов в связи с вашей деятельностью в области авиации? Мы как раз готовим материал по этому поводу.
3: Так, как-то вы мне накрапом звоните очень сильно. Вы мне напишите в чате. Я просто не знаю вообще, вот вы мне сейчас сказали, да, там. Напишите мне текстом, там потом посмотрим.
4: Не ответил. Впрочем, как и остальные персонажи этой истории.
8: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
9: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
8: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
10: В условиях экономического кризиса надо знать, пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
1: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
0: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
1: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
2: В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
3: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет, мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
2: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина от 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
0: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
2: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
4: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
5: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать с попутными машинами.
4: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го

0: рот, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
1: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
2: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром». Вот заправляюсь спокойно, 95-м. 26 литров.
3: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
4: Но у меня бензин лично есть.
5: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
6: Вот берем, вставляем. И пошла заправка.
5: Так что бак почти полный. Чуть не долил я. Все окей.
7: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
1: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
8: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
9: Ёпарасоте. Смотрите, какая пробка.
1: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
10: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
11: Соты есть.
10: А, соты сколько стоит?
11: 350 рублей литр.
1: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
12: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
1: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
0: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
1: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехим-Салават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся, пока можно».
13: На заправке только в бак.
14: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
15: Нет, конечно. Сейчас уже все. Поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями 5-летней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике. Ну, куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете? Авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, ultima ratio, вот, высшей добродетели использует силу, ну, то есть, в конце концов, все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым.

0: Да, и, соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протеста в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная. Вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну вот сейчас вы показываете эту картинку. Ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы. Там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная. Вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены. Тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
1: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное. А потом, ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Ну, а вот Путин, снова, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил, мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации. И, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
0: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию, вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит. Условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, а они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, Или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить. Ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
1: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». Поэтому, по сути, об этом он говорит и сейчас, и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает, якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что вот оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
0: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждину, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которую, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос. И да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда, там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть две трети россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Ну, конечно, доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, но там любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельконьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки донельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
1: допускают только... История с Навальным, конечно, это тоже такая сама по себе любопытная, простите, что я вас перебью, поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще и МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус», и постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
2: Ребят! Ребят! Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
3: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников издания «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
4: Вполне планово, это месяцы так и не приступили.
5: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
6: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
3: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Муйского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
7: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
8: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги и как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
9: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
3: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые мясные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути по версии Мельниченко – это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая. В обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
10: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
3: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
11: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
10: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
3: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБ-ЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
1: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, 1 хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
0: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут. Да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот, они живут буквально одним днем, они закрывают глаза на долгосрочные перспективы, и, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам, он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть, перед нами стоит задача жить долго и счастливо, и для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать, Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
1: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарата Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».
1: Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Ограничены границами нашего воображения. Тот, кто не готов пожертвовать комфортом, никогда не окажется свободным.
0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы начали этим минуэтом Генделя в исполнении Александра Малафеева. Многие из вас помнят его еще с его юношеских, отроческих лет, но здесь он, в общем, это сравнительно недавняя запись, с которой я хотела начать нашу программу, потому что Александр Малафеев сегодня наш гость. Он разговаривает с нами из города Берлина. И мы с ним будем говорить о его предстоящей программе в Карнеги-холле, в Занкель-холле, средний Карнеги-холл, которая состоится 19 марта. Сразу записывайте, запоминайте, связывайтесь с Карнеги-холлом. Занкель-холл не такой большой, и я не уверена, или если вы будете долго думать, останутся ли там еще билеты, потому что Александр Малафеев очень известен, хотя, может быть, не так хорошо известен пока в Америке. Итак, Саша, добрый день, счастлива вас видеть. И хочу сразу сказать, что мы с Александром не знакомы. 3 минуты тому назад мы впервые увидели друг друга. Но я надеюсь, что наша беседа будет интересна и для нас, и меня, и для него, и для вас, друзья, дорогие зрители. Итак, как давно вы в Берлине поселились?
1: Я переехал туда в прошлом году, сюда. Вот я сижу дома. Очень-очень рад этому событию. Очень гармоничный, очень яркий, очень активный город.
0: Я жил до этого. Музыкально активный.
1: Музыкально, возможно, да, самый активный в мире. Ну, не знаю, мне так кажется отсюда.
0: Да.
1: И я жил до этого в Москве, и очень комфортно себя здесь чувствую. Такой же большой мегаполис с огромным количеством залов, концертов.
0: Да. А вот та запись, которую мы только что видели и слышали, она сделана совсем недавно, и, по-моему, в одном из немецких городов, да?
1: Эта запись была сделана в Франкфуртской Альте-Опере. После концерта с Франкфуртским радио. Я играл там всего неделю назад, может быть.
0: Да, очень, очень хорошо. И, в общем, вы уже как бы совсем другой на этом видео, потому что у вас и прическа другая, и уже нет такого ангельского личика, как мы все привыкли. Но мы должны напомнить, друзья, с чего все начиналось. Итак, вы вообще-то из Москвы. Вся ваша все от детства, отрочество, ранняя юность, все в Москве прошло. Но родители ведь не были музыкантами. Каким образом, почему вы так рано начали, сели к инструменту, заинтересовались музыкой, с чем это было связано?
1: Но у нас было пианино дома, которое досталось от моего дедушки, который никогда не играл профессионально, но пианино имелось, лирика, никогда не настраивалась. И родители, соответственно, меня, сестру, брата отвели в очень небольшую музыкальную школу на проспекте Мира, школу имени Осипова, просто чтобы учиться как дополнение ко всем остальным занятиям, к школе, к нескольким языкам. Ну и, в общем-то, мне, наверное, очень сильно повезло с педагогом. Я там познакомился с Березкиной Владимировной, и вот спустя уже 7 лет после побед на нескольких конкурсах и, собственно, уже довольно активного концертного графика, мы вместе перешли в колледж имени Гнесиных.
0: Да, то, что называлось когда-то, это 11-летка или училище?
1: Это 11-летка,
0: да. 11-летка, то есть вы закончили Гнесинскую 11-летку, перейдя туда уже в 8 классе, по-моему.
1: Да, да.
0: И вот мне очень интересно, вы ведь одновременно, вы сказали, что вы языками занимались, да?
1: Угу.
0: Какими?
1: Ну, я учил английский, немецкий, но... Дело не в том, что я языками занимался, а скорее в том, что я до 12 лет, до поступления в Гнесинку, не занимался по-настоящему музыкой.
0: Да.
1: Профессионально. И дело не в том, что Гнесинка меня как-то преобразила, а просто в том, что родители, наверное, хотели, чтобы у меня были все доступные возможности,
0: да.
1: В том числе и выбора. Поэтому я учился параллельно в очень сложной гимназии, и, в общем, у меня
0: рассматривались
1: разные варианты, рассматривались вплоть до... даже во время того, как я выходил на уже довольно большие сцены российские, я все равно, наверное, не решил для себя, что я буду заниматься музыкой. И только вот в Гнесинке, находясь в кругу таких же музыкантов и, в общем, единомышленников, это мне очень помогло и направило.
0: Да, среда – это очень и очень важно. Быстренько перескакиваем в Берлин, потому что есть ли у вас в Берлине такая же, ну, не такая же, но все-таки адекватная какая-то музыкальная среда, музыкальное общение? Или вы так заняты гастролями, что вам даже некогда остановиться?
1: Ну, я, конечно, не так много времени провожу в Берлине, это... В лучшем случае неделя в месяц, но у меня тут очень много друзей, и, в общем-то, много русских моих знакомых сюда переехало, и в том числе гораздо раньше меня. Иммигрантская среда здесь очень-очень активная, и, естественно, это какой-то хаб очень важный для вообще музыкантов со всего мира, чтобы сыграть, приехать на несколько дней. Поэтому... Очень много общения музыкального здесь, взрослого и именно коллег уже, наверное, не да. одноклассников, а коллег.
0: Коллег.
1: И это тоже очень вдохновляет, потому что вообще в Германии даже, наверное, это гораздо сильнее вот этот коллегиальный дух музыкантов, чем в России, в том числе потому что камерная музыка, наверное, здесь... цветет так, как нигде больше в мире.
0: А-а-а.
1: Поэтому взаимодействие музыкантов здесь очень важно.
0: Угу. А опять в Москву вернемся. Вы очень рано стали знаменитым, и мне даже вот удивительно, я с изумлением узнала, что вы до последних, как бы до недавних лет не были уверены, что вы будете музыкантом. Мы помним вашу победу на конкурсе Гран-при, который Денис Мацуев организовывал, такая громкая была победа. И потом много других конкурсов было. Что все-таки в конце концов, вот вы сказали, что среда очень вам как бы помогла, но еще к тому времени вообще музыка, что она для вас, что она для вас значит, чем она вам так оказалась близка и дорога, ведь не только ради зарабатывания денег.
1: Но сомнения, они присущи вообще всем музыкантам, и даже несмотря на концерты и победы, конечно, думаешь, а твоё ли это, стоит ли оно того, потому что, конечно, есть какие-то трудности большие на пути, постоянно. Наверное, какого-то момента прям не было, когда я решил, но все вместе эти моменты выхода на сцены, в том числе уже на европейские сцены, и знакомство с дирижерами, и наличие, по сути, графика какого-то концертного на несколько лет вперед, оно как-то натурально дало мне понять и моим родителям, и учителям, что как будто это правильный путь, и надо просто продолжать, поэтому... Мне повезло в том смысле, что мне не приходилось ничего решать. У меня не было ультиматума, у меня не было решения, и как-то вот это все привело меня сюда, в Берлин, и в Карнеги-Холл, и, в общем,
0: да.
1: на сцену.
0: На большую сцену, скажем так. На большую сцену. Вот говоря о большой сцене, мы не можем не сказать о программе. И мне очень интересна программа вот вашего предстоящего 19 марта концерта в Занкель-Холле. Вообще в этом как бы комплексе Карнеги-Холла это, кажется, ваше первое выступление, да?
1: Да, это мой нью-йоркский дебют.
0: Это очень важно, это очень ответственно. Я думаю, что вы серьезно очень думали над составлением программы. С чем вы приезжаете в Нью-Йорк. Вы начинаете с Баха, а основная...
1: Но это не...
0: Да.
1: Это вот. Не совсем Бах. Сейчас расскажу. Ну, конечно, мне хотелось привести что-то, что олицетворяет меня внутренне, и, наверное, публика ждет больше всего, потому что я действительно знаком с огромным количеством людей из Нью-Йорка. Поэтому как-то такая русская программа, она сложилась сама собой. Рахманинов, учащий в Москве, консерватории, у Дарьенского. И вообще с самого детства он был для меня богом.
0: Рахманинов.
1: И идолом, и как пианист. Его записи «Карнавала» или «Второй сонаты Шопена» — это всегда в красном углу у меня стояло. И как композитор, и, в общем-то, это то, что публика от меня захотела. Прежде всего, когда я переехал в Европу, поэтому довольно натурально сложилось одно отделение целиком из произведений Рахманинова. Это
0: второе
1: отделение.
0: Да. Второе.
1: Это вторая соната и небольшая сюита, которую я собрал из его этюдов, нескольких пьес.
0: Ну да, вот фактически, я думаю, что вы нам во втором отделении дадите ретроспективу Рахманинова, потому что вы там и первый опус, и 36-й опус. То есть вот такая большая как бы гамма, да, эволюция творчества Рахманинова, скажем так. Да, это очень интересно. Но в первом отделении у вас два других гиганта русской музыки, Скрябин и Метнер. И вот тут я хочу, чтобы вы несколько слов сказали о Метнере, потому что, с одной стороны, вы играете в программе очень популярную, любимую всеми сонату воспоминания Метнера. Но, как я понимаю, вы очень много другого Метнера играете.
1: Я играю Метнера много другого, и была бы, если бы это была только моя воля, я бы поставил полтора часа музыки Метнера, потому что я обожаю его абсолютно. Конечно, с точки зрения дебютного концерта и американской аудитории, к сожалению, это невозможно. Не все я решаю.
0: Да.
1: Понятно, что публика, наверное, больше ждет Рахманинова, и Метнера пытались до меня открывать разные другие пианисты, в том числе в Нью-Йорке, в том числе, я не знаю, Горовец, Рахманинов сам. В общем, не всегда оно заходило так хорошо для американской аудитории, поэтому я обязательно знал, что я включу для себя в программу Метнера, но «Сонаты воспоминаний» — это вот та связь между Метнером, так любимейшим композитором для меня, сложнейшим, полифоничным и, наверное, самым интересным в изучении. Ну и, в общем, это популярная тема «Сонаты воспоминаний», наверное, все-таки отзывается у
0: публики,
1: у большинства зрителей.
0: Да. Давайте послушаем. У меня есть запись, но только не сонаты воспоминания, а другой сонаты, соль минорной, которую вы играли еще в России, но это несколько лет тому назад, хотя бы маленький кусочек. Это более ранняя соната, и в ней какие-то переклички с Рахманиновым немножко есть. Ну, давайте послушаем.

0: слушала бы до бесконечности. Такая прекрасная музыка, и вы действительно в ней, можно сказать. Но вот интересно, у вас в этой же программе, как мы сказали уже, Скрябин, Метнер, Рахманинов. Они жили в одно время, они олицетворяют примерно одну эпоху в русском искусстве. И все-таки они разные. Вот как вы определяете для себя разницу между каждым из них, каждого из них как нечто, какую-то необыкновенную, уникальную планету?
1: Да, но Скрябина я взял очень ранние опусы, это опус 9.
0: Да, это почти Шопен.
1: И 12. Да, почти Шопен, но, наверное, во всем скрябиновском творчестве я прежде всего люблю вот эту чистоту раннюю. Я понимаю, что, наверное, он известен и гениален прежде всего не этим, и, наверное, его поздний экстаз. Это то, за что музыковеды любят Скрябина. Но я хотел взять именно раннюю сторону, эту стеклянную, эту прозрачную музыку Скрябина, на контрасте с Рахманиным, со второй сонатой, которая, конечно, не совсем про чистоту, а скорее наоборот, про все возможные драматические переживания.
0: Да.
1: Ну и Метнер между ними, который, с одной стороны, это сочинил эту хрустальнейшую мелодию, возможно, в один из самых сложных моментов своей жизни, когда он уже знал, что будет уезжать из России, когда он жил у знакомых, у него не было денег, у него не было еды, у него не было отопления, и он написал эту сонату, которая, с одной стороны, хрустально чиста, а с другой стороны, эта полифоническая сложность и многослойность Метнера, это то, за что я лично люблю его как исполнитель, за те часы, которые с ним возможно провести, сидя одному, за роялем в классе, изучая его. Потому что Рахманинова я обожаю, но у него очень много такой музыки, как второй концерт, например, или какие-то миниатюры, которая настолько великолепная музыка сама по себе, что остается просто плыть по течению этой музыки, как будто бы. Как будто бы лучшее, что можно сделать, это вот не испортить, просто донести ее из нот до зрителя, не расплескав. А Метнер это совершенно другая история, и нужно очень постараться, чтобы эти ноты понравились зрителю. Как будто бы вот этот интерес в Метнере это то, что не так очевидно сидя в зале, но за что музыканты обожают его.
0: Угу.
1: А знаете, первое произведение...
0: Я
1: хотел сказать пару слов о первом произведении, потому что вы сказали, что это Бах. А это не совсем Бах, это, по сути...
0: Это двойная транскрипция. Да,
1: это концерт Вивальди.
0: Да.
1: То есть Баха там меньше всего в этой транскрипции. Это концерт Вивальди, который Бах переложил для органа, а Самуэль Фейнберг переложил для фортепиано. И, конечно, тоже, вдохновляясь Рахманиновым и поздним романтизмом, это... музыка, которая в итоге получилась гораздо ближе к второй половине программы, чем к самому Баху и Вивальди.
0: Да, потому что Самуил Файнберг был человеком, ну, почти того же поколения, чуть помоложе, чем Метнер и Рахманинов. И вырос он фактически на этой культуре Скрябин, Рахманинов, Метнер. Абсолютно так. Да. Это тем более интересно. Очень интересно.
1: Да, и, конечно, Бахом вдохновлялись почти все композиторы. Рахманинов обожал Баха, и я хотел провести вот такую ниточку, вполне очевидную, по-моему, но, мне кажется, очень симпатичную для начала программы.
0: Да, я совершенно согласна. Вообще, я должна вам сказать, Александр, и нашим зрителям должна сказать, у меня давно есть билеты на этот ваш концерт, и я... вот после нашего вот этого разговора я с особым интересом его жду. Повторяю, друзья, для всех, 19 марта, причем это в Занкель-холле, который находится с правой стороны от главного входа в Карнеги-холл, и там не так много мест. И, кстати, Александр, вам никогда не приходилось там еще репетировать или просто как-то пробовать эту сцену, да?
1: Угу. Я первый раз в Нью-Йорке.
0: Ага. Это тем более интересно.
1: Да.
0: Ну, очень хорошо. Посмотрим, как вы справитесь с этой акустикой. Впрочем, на этой сцене выступала не так давно много великолепных пианистов, таких как, например, Кирилл Герштейн, которого вы наверняка знаете.
1: Да-да, конечно, который тоже живет в Берлине.
0: Вот, поэтому я и говорю, у вас там на самом деле хорошая команда собралась.
1: Да.
0: Друзья, я хочу, чтобы мы все-таки, поскольку мы много говорили о Рахманинове, и он будет занимать довольно большую часть программы 19 марта, концерта Александра Малафеева. Я хочу, чтобы вы услышали в исполнении Александра одно из очень известных произведений Рахманинова, которое он, по-моему, очень интересно интерпретирует. Это этюд-картина, которая почему-то всем известна как «Красная шапочка». Но скорее это «Серый волк». Ну, давайте послушаем.

0: А, Александр, у вас совершенно феноменальная техника. Но вот тут важный вопрос. А у вас есть ощущение каких-то ограничений? Или вы сейчас на таком как бы этапе, что вы чувствуете, что вы можете сделать с инструментом все?
1: Ну, я уверен, что еще много чего можно сделать с инструментом, иначе странно было бы продолжать. Но, конечно, будучи на сцене, об ограничениях, ну, думать невозможно, когда ты играешь музыку.
0: Да, конечно.
1: Потому что это прежде всего о состоянии. А ограничения, конечно, это разговор совершенно на другом уровне. Ну и плюс вот этот репертуар, такой как Рахманинов, это выглядит эффектно, но лично для меня это очень-очень удобная музыка, вообще весь Рахманинов по рукам. Я обожаю таких композиторов, которые сами могли сыграть.
0: Да, они знали, как писать для пианистов.
1: Да. Да, спасибо, Сергей Васильевич, большое за это. Хоть он написал не так много музыки, но все это так удобно и ложится, и быстро учится, что просто радуешься.
0: Да, но когда вы, например, ищете какой-то новый репертуар, вот вы находите, вы решили, что вы будете играть, ну, скажем так, Бетховена, того же Баха, оригинального Баха, скажем так, или еще что-то. Над чем вам надо работать? Кроме того факта, что надо учить текст наизусть, в темпе и так далее.
1: Ну, найти какой-то, возможно, не то что новый стиль, но, конечно, играя русскую музыку, как будто бы садясь за очередного Рахманинова, ты уже представляешь, глядя в ноты, как это должно звучать. Сейчас, например, буквально пару недель назад я играл другую сольную программу в Европе с музыкой барокко, в том числе с оригинальными произведениями Генделя и Пёрсела, и немецкого композитора Георга Муфата. И, конечно, тут вопрос, что я могу внести в эту музыку отличного от того, что в Германии уже сыграли. Потому что, конечно, здесь очень много мастеров и определенный взгляд. Да и в Московской консерватории тоже очень определенный взгляд на то, как это должно звучать. И найти какой-то особенный звук, особенный стиль, который одновременно и не противоречит самому естеству этой музыки и близок к моим рукам, которые переиграли большое количество русской музыки и немножко меньшее количество музыки барокко, это то, что меня очень интересует в новом репертуаре. И, конечно, в основном я исполняю романтическую музыку, так или иначе. Но я очень стараюсь в каждую сольную программу включить 20 минут музыки, которая, скорее всего, неизвестна для зрителя, потому что поиск чего-то нового вместе со зрителем в зале – это очень особый момент концерта. Вот, например, я недавно играл четвертую сонату Вайнберга, Мечислава Вайнберга, или того же Метнера я очень много играю, или сонаты Кабалевского у меня стоит на следующий сезон.
0: Вау, как интересно!
1: В общем, у меня всегда в программе можно прям глазами увидеть на постере, где эти 20 минут.
0: Да.
1: Возможно, есть какой-то образовательный момент в этом, но также...
0: Ну, это, я думаю, это для вас... Это и для вас образовательный момент.
1: Это и для меня образовательный момент, и интересно изучать музыку, которая еще не перенасыщена штампами в хорошем или в плохом смысле. Но тот же Бах, он перенасыщен всеми возможными интерпретациями. И если ты ищешь новое, то вопрос: зачем? В стоит всегда.
0: Ну, зачем это мы об этом поговорим во второй части нашей программы, потому что я думаю, за тем, чтобы, как мне кажется, чтобы вы смогли о себе немножко рассказать через эту музыку, чтобы мы вас узнали как интерпретатора. Но о том, как вы как бы свой взгляд вырабатываете, из чего он складывается, об этом мы поговорим с Александром Малафеевым во второй части нашей программы. Друзья, не уходите, у нас еще есть несколько замечательных записей и интересный разговор.
2: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
3: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
2: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
4: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один пародонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: очень интересная программа, которую мы только что обсуждали с Александром, говоря о том, что там Скрябин, ранние произведения. Там соната воспоминания Метнера, любимого композитора, как я понимаю, Александра. И, конечно, Сергей Васильевич Рахманинов, который занимает все второе отделение этого концерта. И Александр подготовил своего рода ретроспективу музыки Рахманинова. Так вот, говоря о программе, вы упомянули, вы сказали, как вы любите музыку таких композиторов, которые сами были прекрасными пианистами, и чья музыка ложится как бы на пальцы, в пальцы. В этом отношении, наверное, вам очень удобен Лист, да?
1: Лист, да, да, это очень удобный композитор.
0: И очень
1: я очень много его играл в детстве, в подростковом возрасте. Конечно, учителя, как правило, дают очень много произведений Листа, этюды, Мефистовальс.
0: Да. У меня, я почему к этому подвела? Потому что есть очень хорошая запись, где вы играете один из трансцендентных этюдов, Мазепа. Давайте послушаем это. Я просто нашей публике хочу показать.

0: Александр, эта запись интересна еще тем, что это на одном из конкурсов сделано. И вы вообще-то такой, ну, можно сказать, конкурсный ветеран. У вас много очень состязаний, просто чуть ли не с детских лет, да? Насколько это вам помогает, помогло вот этот опыт? Или от чего-то вас лишило?
1: Я не думаю, что конкурсы вообще чем-то помогают, помимо каких-то знакомств и очевидных каких-то карьерных преимуществ в случае победы. Потому что, конечно, это был, наверное, самый простой и банальный способ попасть на сцену в детстве. И, в общем, я рос в Москве, и там процветала и процветает такая компетитивная среда, конкурсы Гнесинка и ЦМШ, консерватории Гнесинка, и, в общем, очень-очень логично было то, что я начал участвовать в конкурсах, но, наверное, сейчас я смотрю эти записи, и я больше всего радуюсь тому, что я смог в 17 лет уже выйти из этого цикла конкурсного, и у меня было достаточно концертов, достаточно программ, достаточно проектов на будущее, чтобы забыть об участии в конкурсах. И я понимаю, что бывают другие конкурсы, бывают теплые воспоминания, и у меня они есть.

0: если я думаю о конкурсах в целом, как о, как о событии, как о, об идее,
1: ну да.
0: У меня не очень теплые
1: воспоминания
0: это все вызывает, и мое мнение в этом смысле, оно довольно обычное тоже во взрослой музыкальной среде.
1: Что касается пользы конкурсной, может быть, это вам помогло в смысле ощущения себя на сцене и в смысле эмоциональном, то есть не нервничать, собираться. Это было у вас до того, как вы начали в конкурсах участвовать? Или, может быть, это вообще не ушло? Или этого никогда не было?
0: Я, наверное, перестал нервничать несколько лет назад, но это было точно не благодаря конкурсам, потому что, конечно, в этом смысле гораздо сильнее помогают концерты, когда люди покупают билет непосредственно на афишу с твоим именем, а не на афишу с названием конкурса, куда они приходят прежде всего судить исполнителей. Поэтому вот это ощущение комфорта на сцене, ощущение того, что ну, я владею этой сценой вот на протяжении этих двух часов, это моя территория, это мой зал, и это ощущение, которое, конечно же, на конкурсе приобрести очень сложно. И конкурсы дали мне возможность мне участвовать больше в конкурсах. Вот за что я благодарен конкурсам. Наверное, это по большей части все.
1: Да. Ну что ж, это тоже немало. Тем более, я должна сказать, что они не только вас представили, но иногда в случае победы или даже там второго, третьего места, это материально помогает музыкантам.
0: Да, несомненно.
1: А вот интересный вопрос, я не знаю, можно ли его вообще задавать. Когда вы выступали в Пекине, это был первый китайский международный фортепианный конкурс, очень громко как бы такой разрекламированный, самые лучшие музыканты молодые ехали туда, потому что там были феноменальные суммы. $150 000, это было 5 или 6 лет тому назад, за первое место. Ну, вы получили второе, это в два раза меньше, но все-таки. Интересно, они действительно всю эту сумму выдают? Или это так для рекламы?
0: Ну, да. Естественно, с этой суммы оплачиваются налоги. Плюс конкретно в том случае там были какие-то проблемы с переводом из Китая денег, поэтому они проводились в течение 5 лет по чуть-чуть. Да, но в целом... Конечно же, финансовая помощь есть какая-то, но, опять же, проблема конкурсов, что очень многие музыканты участвуют, а в какой-то момент ты просто не можешь больше участвовать в конкурсах по условию конкурсов.
1: Да.
0: В 32 года, когда-то в 30, когда-то раньше.
1: Угу.
0: И, в общем, это не настоящий способ заработка. То есть это не постоянный, это не... стабильный и...
1: Да, абсолютно.
0: Это, в общем-то...
1: Я с вами совершенно согласна. А вы продолжаете в Берлине... Я понимаю, что у вас уже большая, насыщенная концертная жизнь, но вы все-таки учились в Московской консерватории, вы еще очень молодой человек. А вы ее успели закончить или уже нет? И продолжаете ли вы с кем-то консультироваться, живя в Берлине?
0: Нет, я не успел закончить Московскую консерваторию. Вообще я поступал туда к очень известному профессору, великому Сергею Леонидовичу Даренскому.
1: Ну да.
0: И он умер спустя год обучения у него.
1: Да.
0: Потом я поступил к Павлу Тиграновичу Нерсесяну, который... был его студентом, но который также преподает 95% своего времени в Бостоне. Ну и, в общем, когда началась война, я решил, что, наверное, я хочу играть. У меня было очень много концертов уже на тот момент на Западе, и Я был в туре как раз по Америке в момент начала войны, и я решил, что, наверное, я хочу продолжать играть, и да. остался здесь, в Берлине. Мне предложил статус гостевого студента, guest student, Академия Баренбойма, которая здесь находится.
1: Ага.
0: Ну, в общем, Даниэль Баренбойм тоже очень сильно помог мне с релокацией, и он, конечно, великий музыкант, и я играл ему время от времени, и сейчас, наверное, я очень много играю, очень часто в Берлине, но у меня есть несколько музыкантов, которым я просто играю программы для того, чтобы услышать мнение со стороны, потому что, сидя в классе по много часов, очень легко свариться в собственном соку, что называется, и потерять ощущение реальности.
1: Да, я
0: согласна. Поэтому важно мнение со стороны.
1: Да, абсолютно. Ну, я должна сказать, что вы, живя сейчас в Берлине, вы много очень выступаете, и у вас было ваше выступление в Вербье, совершенно сенсационное. И я думаю, что вы и в этом сезоне, наверное, туда поедете, и на какие-то другие музыкальные фестивали. Чем музыкальные фестивали хороши? Вот для вас, например.
0: Ну, музыкальные фестивали, они чаще всего проходят летом, и это место, понятно, что музыканты, они постоянно работают, но все же, когда музыкантов становится слишком много в одном месте, в таком месте, как Вербье, например, это просто элементарный отдых для музыкантов, потому что, когда у меня есть неделя без концертов, я просто сажусь, как правило, за инструмент и учу программу с утра до вечера. А такие места, как Вербье, Люцерн или Аспен в Америке, ты можешь приехать, потратить несколько дней на то, чтобы поболтать с друзьями, сходить в горы. И, в общем, какое-то ощущение радости
1: да.
0: находится там, на всех этих хороших
1: фестивалях. И плюс возможность поиграть в ансамблях.
0: Да, конечно. Потому что все-таки сезон, концертный сезон, это чаще всего довольно тяжелая работа, особенно когда ты играешь сольные концерты и приезжаешь на один день в какой-то город, и следующий день это другой город.
1: Да.
0: Поэтому такие моменты радости и каких-то новых знакомств, опять же, потому что у пианистов особенно с этим проблема, потому что мы, как правило, одни на сцене чаще всего.
1: Да.
0: И новые знакомства случаются гораздо реже, чем у инструменталистов. Поэтому какие-то новые проекты строятся всегда на этих фестивалях, новые коллаборации, mm-hmm. которые потом... новые эмоции, которых потом хватает на весь сезон.
1: Да. А кроме выступления в Занкель-Холле 19 марта, у вас еще несколько... Есть концерты на нашем континенте?
0: 17 марта я играю в Атланте, в Спави-холле.
1: Атланта, да. Джорджия, вы нас смотрите, приходите. Да. Так, 17 марта.
0: Да, сразу после Карнеги-холла я еду в большой тур в Китай. С оркестром фестиваля Вербье, там много разных произведений, в том числе тройной концерт Бетховена с русскими музыкантами Анастасией Кобекиной и Марком Башковым. Так что...
1: Замечательно.
0: Которые тоже живут в Европе.
1: Передайте привет Анастасии Кобекиной, в частности, с которой мы как раз в Вербье и познакомились много лет тому назад, когда она была еще юной студенткой Кронберг Академи. Друзья, у меня есть еще несколько важных объявлений, поэтому мы с Александром Малафеевым попрощаемся и дадим ему возможность позаниматься и подготовиться к концерту. Вы, кстати, насколько много вы проводите времени за роялем? Вот вы сказали, целыми днями. Ну, это так, фигуративно.
0: Ну, вот когда я тут, это может быть что 8-9, наверное. А в туре, конечно, гораздо меньше получается, если пара 2-3 часа. Но вообще-то, когда мне было лет 15, я занимался еще больше. Просто сейчас, наверное, я гораздо лучше ощущаю свои руки, свое тело, время и знаю, сколько мне нужно Поэтому я могу сейчас позаниматься побольше, в туре поменьше. А в подростковом возрасте, особенно в Москве, это, конечно, прям такая работа на уровне с гимнастикой, с фигурным катанием. Все сидят, занимаются.
1: Да, это совершенно поразительно. Я даже не ожидала такой от вас цифры. Ну что ж, Александр, я желаю вам самых больших успехов. Я жду с нетерпением, особенно после вашего рассказа, встречи 19 марта и вашего концерта в Занкель-холле с Скрябиным, Рахманиновым, Метнером, Бахом, Файнбергом, Вивальди, вернее, Бахом, Файнбергом. Исключительно интересная программа, и я хочу, друзья, чтобы вы послушали сейчас еще одно произведение, которое Александр очень часто играет на бис, очень любит, и вы его сами узнаете. Итак, Александр, спасибо. Поехали.
0: Спасибо.

прекрасный адажио из «Щелкунчика» в переложении Михаила Плетнева в исполнении Александра Малафеева, который только что был нашим очень интересным гостем. Я, честно говорю, я даже не ожидала, насколько интересный он собеседник и мыслящий музыкант, поэтому я от него и от его концерта 19 марта жду многого. А будем надеяться, что многие из вас тоже придут. И, как только что он нам рассказал, он будет 17 марта выступать в Атланте, в штат Джорджия. И это всего в этот раз два американских концерта. Не пропустите их, пожалуйста. Но я хочу, чтобы мы с вами не пропустили еще одно очень интересное событие. В Нью-Йорке оно проходит, но все-таки вы все должны о нем знать. Оно начинается сегодня и будет идти только по 17 марта, то есть несколько дней. Это фестиваль, кинофестиваль First Look, первый взгляд, который уже не первый год проходит в музее движущегося образа, Museum of Moving Image. Этот музей находится в Квинси. И в Астории, если вы просто наберете на Гугле Museum of Moving Image, то вы найдете и этот музей, и расписание этого фестиваля. Почему я о нем говорю? На этом фестивале, как правило, представлены фильмы, действительно абсолютные дебюты, новые фильмы, которых никогда не показывали в Америке. Но самое главное, фильмы интересные своей формой или своей идеей, фильмы необычные, часто экспериментальные. И в этом году в программе фестиваля несколько фильмов, которые нам с вами будут особенно интересны. И я их просто перечислю. Во-первых, фильмы из Грузии. Два грузинских фильма. Первый из них называется «Волшебная гора». Его будут показывать уже завтра, в четверг. И он как бы совместное производство Грузии и Польши. А режиссер этого фильма, молодая, очень интересная, мыслящая кинематографистка, в свое время была диагностирована туберкулезом. Туберкулез у нее диагностировали. И она почти что попала в знаменитый туберкулезный госпиталь в горах Грузии. «Волшебная гора», как мы помним, это название знаменитого романа Томаса Манна, который тоже происходит в туберкулезном санатории, но только в швейцарских горах. Грузинский туберкулезный санаторий известен очень в Грузии, но в нем совсем не такие прекрасные условия. И авторы этого фильма, документального фильма, расследуют вот эту всю историю этого санатория, что с ним сейчас происходит, знакомят нас с его пациентами, с врачами, медсестрами. В общем, такой документальный и в то же время довольно такой поэтичный, я бы сказала, рассказ, потому что, ну, конечно, это Грузия, это грузинский кинематограф. Чего еще можно ожидать от этого? На следующий день два очень интересных документальных фильма из Польши. Все с английскими субтитрами, конечно. И, кстати, вот в этом грузинском фильме там немножко и русского языка, и грузинский язык, и все с английскими субтитрами. Что касается документальных фильмов о Польше, из Польши, то один из них им длится всего 47 минут, и он совершенный шедевр монтажа. Он собран, смонтирован из кусков фильмов, сделанных в 60-е годы в знаменитой киношколе Лодзя, откуда вышли вообще это вся, весь знаменитый польский кинематограф, можно сказать, прогрессивный, авангардный, смелый, талантливый, вырос там. И вот на основе этого как бы футаджа, этих фрагментов, соткан этот фильм, который одновременно связан с романом Станислава Лема «Солярис».
потому что в один и тот же год вышел «Солярис» и вышел знаменитый фильм Алана Рене «Хиросима, моя любовь». Поэтому фильм называется, вот этот польский фильм, называется «Солярис, мон амур». «Солярис, моя любовь». И там звуковая дорожка – это, опять же, монтаж из радиопьес, сделанных по «Солярису» Станислава Лема. Очень интересно. Еще один маленький, коротенький фильм связан с традицией плакальщиц. 13 минут длится фильм о польской, последней польской плакальщице, которая оплакивает людей во время похорон. А на следующий день будет фильм под названием «1489». И это очень интересный фильм из Армении, который сделала женщина, на самом деле молодая женщина-музыкант, из артистической семьи, взяла в руки телефон и начала снимать свою семью, потому что там произошла трагедия, потому что ее брат осенью 2020 года был призван в армию и пропал. И вот семья начала его искать. И дело о его пропаже имело номер 1489. Это трагический фильм о трагической семье. Может быть, в субботу я смогу показать вам трейлер этого фильма. Фестиваль называется «First Look». Это музей движущегося образа в Квинсе. Спасибо за внимание. В пятницу у нас разговор с Машей Машковой. Комментарии не нужны. Всего доброго. До новых встреч.

0: В Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатые история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
3: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

конечно, господа, в путь к новым победам и радостям. И вообще слушать нашу передачу можно с бокалом любого напитка. И, может быть, с какой-нибудь вкусняшкой. Освободить для этого времени. И вы обнаружите, что это может совершить, конечно, волшебный переворот вашей души.

господа, своей программой я, конечно, пытаюсь перевернуть настроение с минуса на плюс и любой день превратить в тот самый замечательный. Позвольте себе такую роскошь. Ведь чудеса случаются, если им разрешают случаться. Сегодняшний день приготовил много чудесных, добрых и теплых мгновений. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения в программе «Поздравления».

каждый раз утро нового дня дарит нам ощущение, что все только начинается. Ведь если оно наступило, то есть шанс заскочить в свой любимый последний вагон, сесть у окошка и смотреть на пробегающие мимо пейзажи, слушать мерный стук колес, как будто часики отсчитывают прекрасные мгновения под названием «жизнь». Можно рисовать в голове планы на, казалось бы, бесконечное количество дней, пить чай из прозрачного стакана в железном подстаканнике и вспоминать детство. И это все, конечно, музыка хорошего настроения.

Я больше чем уверен, что сегодняшняя передача наполнит вас цветами, улыбками ваших друзей. Простыми теплыми песнями, что делают весь мир светлее. Они ведь вечные.

0: Самое главное все-таки это гармония в душе. Ну а с этой музыкой мы, конечно же, вспоминаем былые времена и восстанавливаем полный баланс нашего мировосприятия. С нашей программой, господа, вы задаете тон всему дню. Да, и я больше чем уверен, что вы верите в то, что проживете этот день счастливо. Ну и напоминаю для тех, кто пытается написать или дозвониться, господа, звонить не надо. Надо просто с воскресенья по четверг писать на мой смс-портал 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения вашим родным и близким, я все это музыкально оформлю, и вы получите море удовольствия каждое воскресенье с 12 до часу программой «Поздравления».
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

И у нас уже первое поздравление. Здравствуйте, Борис. Хочу передать привет моим родным мужу Славе и дочке Диане и Лике, с которыми возвращается домой с Торонто. Арина Кутепова. Ирочка, конечно, мы передадим привет. Я очень надеюсь, что ваши близкие и родные уже добрались до дома. Следующее сообщение звучит так. Борис, приветствую. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Караськову Алексею из Филадельфии. От его жены Марины. И скажите, что я его очень люблю. И поставьте песню «Певицы славы. В моей душе покоя нет». Марина Караськова. Мариночка, эта песня для вас, для всех тех, кто неравнодушен к этим красивым песням. Наслаждайтесь. «В моей душе покоя нет».

Я думаю, что даже слушая и такого плана песни, на вашем счастливом лице улыбка. Да, господа, помним, что улыбка – это удивительный аксессуар, который идет всем без исключения.

0: обойти.
1: Да, господа, воскресный день – это особенный день. Скажем, ранним подъем в воскресенье – это совсем не похоже на то, что когда поднимаешься, скажем, в понедельник перед работой. У тебя огромное количество планов, идей, ожиданий, которые постоянно шебуршат в голове. Сами не могут сидеть спокойно и тебе не дают. Так, поднимем же бокал, господа, прямо сейчас, чтобы выходные были на таком уровне. И у них были такие планы, которые поднимают с кровати лучше всякого будильника и заряжают на всю неделю. Вы на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Овезовым. Слушаем музыку хорошего настроения. И у нас очередное приветствие. Приветствую вас, Борис. Передаю привет моему любимому в Бруклине. И хочу сказать, что очень сильно его люблю. Он самый лучший, красивый, и его любовь во мне живет. Я тону в его глазах. Его любимая Елена Конькова. Леночка, такие трогательные слова. Это где такие тексты? Потрясающе. Лена, от души присоединяюсь к сказанному. Настроение просто великолепное. Следующее поздравление. Здравствуйте, программа поздравлений. Передаю привет из Бруклина своей семье Барановым. У них отпуск подходит к концу. Мужу Александру и дочери Регине. Благополучного вам возвращения. Ну, а ты, сынок Герман, не переживай. И мы с тобой поедем. Спасибо, Борис. Пусть прозвучит для них веселая песня. Виктор Королев сегодня в программе. Поздравления для вас, дорогие друзья. Чашечка кофе с ароматом ванили.

Ну и с этими ритмами, конечно, пусть день ваш наполняется миром, любовью, радостью и достижениями. Море энергии, вдохновения и успеха во всем, господа. Если есть возможность, танцуйте. Сейчас как раз то самое время. Ведь за окном июль.

0: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.
1: Ну, а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. Действительно, чувствую биение вашего сердца, хорошее настроение на вашем счастливом лице. И я вообще вам советую, что разделяйте ваши дни не на понедельник, вторник, среду, а пусть ваши дни имеют особое обозначение. И сами будут особыми. Например, день душистого чая, скажем. Или цветочные дни. Кофейно-шоколадный или коньяк с виски. Но главная особенность этих дней пусть будет в том, что все они будут счастливыми.

Ну что, дорогие мои, конечно же, приятные песни, старые, добрые, веют воспоминаниям. А я вам просто хочу, вы знаете, предложить в эти летние дни очень правильный жизненный парфюм. Он называется «Хорошее настроение». И когда вас спрашивают, что так хорошо от вас пахнет, чем вы надушились, вы отвечаете «Хорошим настроением». Да, господа, это самое настроение наполняет вас истинным счастьем. А подлинное счастье зависит не от того, чем мы окружены, а от того, чем мы наполнены. Вы на правильной волне, оставайтесь с нами. Реклама, надеюсь, пройдет очень быстро. А впереди у нас еще много сообщений и, конечно же, потрясающей музыки. Вы на правильной волне, не забываем. С 12 до часу каждое воскресенье на Дэвидзон Радио программа «Поздравления» с Борисом Овязовым и Димой Паник.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Хотите, чтобы ваше торжество стало особенным? Профессиональный радиоведущий и диджей Борис Овезов проведет его на высочайшем уровне. Красочно и стихотворно создаст праздничное настроение. Профессионально подготовит сценарий вашего праздника. Всегда к вашим услугам ведущий и диджей Борис Овезов. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Еще раз хочу поприветствовать всех тех, кто только что настроился у нас на Дэвидзон Радио. Самая популярная русскоязычная радиостанция Нью-Йорка. Предоставляет вам с 12 до часу потрясающую программу поздравления с Борисом Овезовым и Дима Банников. Сегодня являются службой доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. Так будет точнее. Да, господа, конечно же, сегодняшний прекрасный июльский день, он еще приятен тем, что за окном действительно тепло. Ну, и я просто хочу вам пожелать, пусть сегодня в вашей душе и в вашем доме будет веселый праздник. Пусть день подарит радость, блеск в глазах, приносящий большую удачу. Да, разрешайте себе дышать даже в самые тяжелые времена, поэтому слушайте полезную информацию и подключайтесь на правильную волну.

0: любимых воспоминаний.
1: Звоните 646-427-5737.
2: 646-427-5737.
1: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
3: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

Заряжаемся позитивом, господа. Помним, что ведь никто не вернет нам наши 30, 40, 50. Встречать рассвет и провожать закат, наслаждаться чашечкой кофе и бокалом вина. Жить каждый день, как в первый раз, впрочем, и как в последний тоже, я думаю.

0: Конечно же, июль со вкусом счастья. И в конце концов, перед тем, как все-таки приступлю зачитывать ваши пожелания, ваши поздравления, хочу обратиться к вам. С воскресенья по четверг пишите на мой смс-портал 646-427-5737. 646-427-5737. Господа, ну почему бы не научиться дышать чуточку глубже? Улыбаться немножечко больше, радоваться даже пустякам. И постоянно напоминать себе про счастье, которое живет внутри каждого из нас. Поэтому пишите 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения, а я все это музыкально оформлю.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а у нас очередное приветствие. Здравствуйте, Борис. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу и коллегу Ибрагимову Гюзель. С днем рождения. Мы на работе. Бруклин супермаркет «Фортуна». И Ибрагимову Гюзель, конечно, музыкой обязательно. Сейчас поздравим красивой песней. И следующее сообщение. Любимая передача. Передаю вам огромный привет. Также хочу огромный привет передать своему любимому мужу Паше, своим любимым детям и огромный привет подруге Наде. Шашлычок нас ждет. Лидия Сорокин, Бруклин. Господа, вы такие приятные сообщения отправляете. Ну как сегодня можно обойтись, даже если вы готовитесь к застолью, без красивых песен? Так пусть эти песни радуют ваше сердце. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения для вас. И только в программе поздравлений.

Да, господа, в нашей программе исключительно море позитива. И вообще, прожить жить можно двумя способами. Да, это жизнь. Один способ думать, что чудес не бывает, а второй думать, что все происходящее есть чудо. Поэтому, в конце концов, оставьте жизнь в покое. Позвольте ей просто быть. Радуйтесь, наслаждайтесь. Слушайте правильную музыку, общайтесь с правильными друзьями. Уходите на природу, сейчас такая погода за окном. Выезжайте куда-то в апстейт, получайте удовольствие от жизни.

Да, господа, потрясающая песня у нас в программе. А в жизни сложностей достаточно. Так давайте мы лучше о простом. Проснуться утром — уже радость. И наслаждаться этим.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

И следующее поздравление или приветствие. Здравствуйте, Борис. Слушаем вас по воскресеньям. Нам очень нравится. Хотим передать привет своим любимым родителям. Семенюк, Виктору и Елене. Мои любимые родители, я вас очень и очень люблю. Долгих лет вам жизни. Ваша дочь Марина, Пономарева, Нью-Джерси. Мариночка, спасибо, конечно, что именно уделяете внимание своим родителям. И следующее приветствие. Так, добрый день, Борис. А также радио слушатели. Передаю большой привет Петрову Алексею. Хорошего дня всем. Хорошо по воскресеньям слушать вас, Борис. Поставьте что-то интересное. Мы любим ваши песни. Итак, господа, красивые песни сегодня в программе «Поздравления для вас». Для тех, кто отмечает свой день рождения, для тех, кто уже отметил, или у кого предстоят впереди веселые праздники жизни.

0: Конечно, наболевшая тема сегодняшнего дня. Помним, девчонки, не виновата ли я? Помним, что жизнь – это не козырная карта в рукаве, а умение сыграть при плохой раздаче. Помните, что очень часто черная полоса в жизни – это не более чем ваш личный выбор. Концентрируйтесь на хорошем. Этот шаг, который заставит вашу полосу стать все-таки белой. Вы на правильной волне, и музыка хорошего настроения сегодня в программе «Поздравления».
1: Борис Авесов и программа «Поздравления».

0: Авесов и программа поздравлений.
1: Ну, а у нас, друзья, следующее сообщение. Дорогой Борис, и программа поздравления нашему папочке. 91 сегодня. Юлай Валентин, Бруклин. Здоровья крепкого и долгих лет ему. Мы тебя любим. Семья Мамзиных. Спасибо, Борис. Поставьте что-то веселое. И следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Передаю огромный привет своей любимой, единственной бабушке Софии. Я тебя очень сильно люблю. Долгих лет жизни тебе, моя хорошая. Твоя внучка Марина Бруклин. Ну, друзья мои, ваши поздравления. Хотите, чтобы прозвучала музыка и красивые речи? Пишите с воскресенья по четверг на мой смс-портал 646-427-5737. 646-427-5737. А мы это все красиво оформим.

друзья, летели недели. Иногда в гости заходят очень легкие дни, согласитесь. В такие моменты дела вершатся как-то играюще и словно сами собой. Находится время так просто для себя любимого, и даже к вечеру ты не чувствуешь усталости, а наоборот, хочешь встретить закат и планировать свое завтра. Так пусть же с нашими песнями. Таких денечков будет побольше, друзья. Хочется не просто дышать, а жить с каждым глоточком воздуха.

Москва. У нас следующее поздравление в завершении нашей программы. Здравствуйте, передайте привет и удачной работы Анжеле и Свете от Олеси Файзиевой. И поставьте песню Минелли «Рам-пам-пам». Следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Хочу поздравить родителей Тестовых Сергея и Марину с годовщиной свадьбы. Спасибо, пусть прозвучит красивая песня. Друзья, я вас всех люблю. Вы даже не представляете, как мне приятно выходить в воскресенье с 12 до часу. Жизнь просто обновляется. Все для вас.

Ну что, дорогие мои, чашечку чая или коньяка налейте и на небо, любя, посмотрите каждый день. Благодарите, в конце концов, ведь нам так повезло здесь жить. Ну а если, скажем, у тебя есть время, возможности, желание рассуждать о смысле жизни, то ты исключительно счастливый человек. Скажем, когда нечего есть и негде жить, думается о хлебе насущном, а вовсе не о бренности бытия. Как сказал бы кто-нибудь из великих, жиру бейтесь, господа, жиру. Пусть всегда будет это самая возможность подумать о высоком, означающее, что в остальном у вас все хорошо. А почему? Потому что вы спешите по воскресеньям к радиоприемникам. И с 12 до часу получаете заряд бодрости на целую неделю. Расстаюсь с вами. Надеюсь, с вами услышаться в программе «Караван» в пятницу. С часу до двух и в воскресенье. В программе поздравления. Люблю вас.

0: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

Пятницкий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
13: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Ароматного кофе и Дэвидсон Радио.
1: То, что нужно. Начни свой день красиво.
2: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Сегодня у нас 19 июля. Замечательный день, как в свое время пошутил в некотором смысле барон Мюнхгаузен. Хороший день, чтобы жить, плохой, чтобы умирать. Сегодня хороший день. Сегодня у нас будет буквально через пару часов начнется финал чемпионата мира по футболу. Вот сегодня у нас есть юбиляр, который отчасти повлиял на все наше население своей музыкой, своими выступлениями, своей позицией. О нем я расскажу чуть позже. А вначале, как и обычно, поблагодарю тех, кто поддерживает мои эфиры. В частности, я благодарен агентству Welcome Care. Не только за то, что они предлагают работу и дают возможность людям устроиться и строить карьеру в Америке, но и помогают людям, которым эта помощь нужна на дому. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, что все районы – это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Агентство предлагает не только зарплату, еще и страховку, и еще поддержку. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-48-50, 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, что офисы агентства расположены в разных районах Большого Нью-Йорка. В частности, в Квинсе, в Рего-парке, в Бруклине, главный центральный офис на Нострон-Эвеню, а, скажем, дополнительный офис еще имеется в районе Брайтон-Бич-Эвеню. То есть вам легко и удобно будет работать с этим агентством. Телефон 718-232-48-50. Предлагается целый ряд очень важных и удобных, выгодных программ. Например, программа для семьи, в которой есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи в течение суток. Если по состоянию здоровья член вашей семьи должен отправиться в nursing home, и за ним, в общем-то, не то чтобы некому ухаживать, но родственники работают и не могут дать возможность нормального, правильного ухода дома, то программа 12 плюс 12 позволит остаться дома на любимом диване у любимого телевизора. Есть программа краткосрочной помощи для тех, кто попал в аварию, перенес травму, возможно, перелом, операцию, перенес инсульт или инфаркт. Эта помощь, она не на все оставшееся время жизни, а, допустим, на какой-то промежуток, там, может быть, на несколько месяцев. Есть такая программа в агентстве Welcome Care. 718-232-48-50. И отдельное внимание всегда уделяют детям. Дети, которые страдают аутизмом, есть специальные программы для таких детей. Обратитесь, вам подскажут, что, как, чтобы легче и удобнее было общаться и развиваться такому ребенку. Есть программа для детей, которые отстают в развитии, допустим, не выговаривают какие-то буквы, или им нужна какая-то помощь с моторикой, мелкой моторикой, вот, или же нужна помощь с домашними заданиями, позвоните. И такие специалисты, как логопеды, массажисты, физиотерапевты, мануальные терапевты, они работают в агентстве и помогут вашим деткам. Это очень важно не просмотреть в раннем возрасте. Обратите на это внимание. Поставьте восклицательный знак, подчеркните красной ручкой, потому что кто-то скажет, да, ладно, пройдет, перерастет или еще что-то, а потом проходит время, и это уже тяжелее исправить, так скажем. Подробности по телефону 718-232-48-50, 232-48-50. Welcome Care, с нами как в семье. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвует в моих программах, тех, кто является спонсорами программ, ну и, конечно, вас, уважаемые радиослушатели. Воскресная программа «До и после», она музыкальная, и сегодня я выбрал совершенно потрясающего, на мой взгляд, человека, юбиляра. У него не круглая дата, но, поверьте, такой возраст, о котором далее пойдет речь, а это ни много ни мало 79 лет, именно сегодня, 19 июля, это, прямо скажем, приличная дата. Пожалуй, нет в мире взрослого человека, который бы не был знаком с творчеством британской рок-группы Queen, не знал о трагическом и раннем уходе из жизни гениального солиста Фредди Меркьюри, их знаменитой песни под названием «The Show Must Go On», это композиция, и, допустим, «Богемская рапсодия», вошли в сотню лучших хитов века. Впрочем, все песни группы стали популярными. Но сегодня моя речь или мой рассказ пойдет о Брайане Гарольде Мэе, человеке, который был основателем этой группы. Он вместе со своим другом, они, собственно, и организовали группу, которая впоследствии стала называться Queen. А Фредди Меркьюри, он пришел в эту группу, но это было уже чуть позже. Как это было, мы узнаем в течение нашей программы.

Группа за весь период творчества выпустила 20 альбомов, 15 студийных и 5 концертных. И многочисленные сборники. 18 из них занимали лидирующие позиции в музыкальных хит-парадах разных стран. Музыкальные критики признали, что гастрольные концерты группы собирали аномально многотысячные аудитории слушателей. Этот феномен объясняется тем, что композиции Queen тонкие, очень музыкальные, цепляющие за живое, легко воспринимающиеся с первого раза. Это при том, что группа изначально выступала в стиле тяжелого рока. Для этого музыкального стиля характерная мрачноватая, тяжелая для длительного восприятия музыка. Поэтому, как правило, концерты рок-музыкантов собирают ограниченное количество публики. Зачастую после подобных концертов фанаты рока ведут себя агрессивно и часто бывают замешаны в дебошах, различных нарушениях административного порядка. Но после концертов Queen подобного не происходило. Отсюда следует вывод, что музыка группы воодушевляла, раскрывала лучшие черты в людях, способствовала их духовному росту. Очевидно, что и солисты группы были яркими индивидуальностями, и им самим безумно нравилась их работа. Иначе бы группа не достигла такой популярности. Как было уже сказано, группа изначально начинала свою творческую деятельность, следуя стилю хард-рок. Однако впоследствии музыканты включили в свои композиции элементы, которые с роком не имели ничего общего. Стиль песен Queen куда больше соответствует джазу, поп-музыке и классике, нежели року. Композиции группы талантливые, прогрессивные, актуальные, поэтому они были и будут востребованы по сей день. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prayer.

Итак, основатель группы Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Лондоне. Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор ордена Британской империи, ученый-астрофизик, доктор философии, основатель фонда в защиту животных Save Me, продолжает играть и петь по сей день. Брайан Мэй родился, как я и сказал, в Лондоне, окончил школу Hampton School и факультет физики и математики Лондонского имперского колледжа. Брайан начал играть на гитаре с 7 лет. За неимением денег на мечту юного Мэя, а мечтой был Fender Stratocaster, они с отцом сконструировали из цельной доски дуба, спиленной с камина 18 века, детали от старого мотоцикла и перламутровых пуговиц гитару Red Special. Именно Red Special впоследствии звучало в большинстве хитов Queen. Хотя иногда использовались и другие инструменты. В качестве медиатора он использовал 6-пенсовую монету, которая вышла из обращения в начале 1970-х годов. И это невероятно интересная история. Два слова все-таки я расскажу, почему Брайан Мэй использовал старинную британскую монету номиналом 6 пенсов вместо медиатора для своей легендарной гитары. Главной причиной такого выбора откроется в свойствах самой монеты. Контроль. Монета намного жестче традиционного пластикового медиатора, что обеспечивает музыканту полный контроль над струнами. Звук. Зубчатые края монеты, если их держать под определенным углом к струнам, создают уникальный, легко узнаваемый скрежущий звук. Ну и, конечно, состояние струн. Шестипенсовики сделаны из относительно мягких медно-никелевых сплавов. И до 1947 года они чеканились из серебра. Поэтому они обеспечивают четкий контакт без сильного повреждения обмотки струн. Официальный выпуск шестипенсовых монет прекратился в Великобритании еще в 1970 году в ходе перехода страны на десятичную денежную систему. Чтобы сохранить свой фирменный стиль игры, музыкант закупил солидный запас оригинальных монет. А в 1993 году Королевский монетный двор Великобритании даже отчеканил для него специальную серию сувенирных шестипенсовиков с профилем гитариста. Представьте себе на секундочку.

как же это было, с чего все начиналось? В 1964 году Мэй организовал студенческую группу, которая называлась 1984, вместе с которой в 1967 году он аккомпанировал Джимми Хендриксу. Группа распалась в 1968 году, однако вскоре вместе с вокалистом и басистом 1984 Тимом Стаффелом решили собрать новый состав. На объявление о поиске ударника в стиле Митча Митчелла, а это британский барабанщик-виртуоз, продюсер, наиболее известен как барабанщик Джимми Хендрикса, или же Джинджера Бейкера, это примеры для подражания, которые были указаны в объявлении. Бейкер был британским музыкантом и автором песен, и он был известен как барабанщик группы Cream. Откликнулся студент стоматологического факультета Imperial College Роджер Тейлор, который впоследствии и стал барабанщиком группы Queen. В том же году Мэй сочинил первую собственную мелодию.

Помимо прекрасной композиции, группа преуспела и на другом поприще, стала новатором в истории создания клипов. Первый в истории спецэффекты в видеоролик был создан в 1975 году. Успех показа клипа вдохновил многих продюсеров. Популярность и активное внедрение видеороликов берет свое начало именно после легендарного выступления группы. Творческий тандем тоже активно работал в этом направлении и выпустил целый сборник видеоклипов. Генератором идей в группе был солист Фредди Меркьюри, который по профессии был дизайнером и применял свои умения на разных поприщах. Так, например, идея создания клипов принадлежит Меркьюри. Им же был создан и логотип группы Queen.

чем же заключается ошеломляющий успех квартета? Несомненно, участники группы были неординарными личностями. Восхищение вызывает прежде всего мастерство музыкантов, хотя никто в творческом тандеме специального музыкального образования не имел. Изначально группа образовалась благодаря творческим экспериментам двух студентов Брайана Мэйна, Брайана Мэя, о котором я и начал сегодняшний свой рассказ, и Тима Стаффелла. Фредди Меркьюри попал в группу вместо своего соседа по колледжу. Наибольшей популярности группа достигла именно в этом составе. Сначала группа называлась 1984, следуя тенденциям моды. В то время было популярно одноименное произведение Джорджа Оруэлла. А позже группа была переименована в Smile, знаете ли вы об этом. А затем группа окончательно определилась с названием, и таким образом появилась группа Queen.

Бесспорно, что музыкантам безумно нравилось их творчество, иначе не было бы таких разноплановых экспериментов со стилем исполнения, многоголосием партий, созданием клипов. Каждый из музыкантов

развивался и усовершенствовался в своем творчестве. Брайан Мэй, будучи по образованию физиком, стал еще и гениальным гитаристом, конструктором собственной модели гитары. Джон Дикон получил образование радиоэлектронщика, а в группе запомнился как замечательный басист. Роджер Тейлор, по профессии биолог, стал уникальным ударником с фантастической техникой исполнения и тонким музыкальным вкусом. Образованность участников групп нашла свое отражение в их музыке, в которой все продумано до малейших нюансов. Все они были не только исполнителями, но и авторами композиций. Например, авторство «You My Best Friend» принадлежит Дикону. Появление знаменитой композиции «We Will Rock You» мы обязаны Мэю, созданию «Радио Гага» Тейлору. А в создании многих песен участвовала вся четверка. Коллективное авторство имеет шедевр группы композиция «The Show Must Go On».

0: Дорогие друзья, в эфире программа Михаила Брославского «До и после». Приветствую всех на волне 620 АМ. Прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
5: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брацлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Эту программу я решил посвятить одному из организаторов замечательной, совершенно потрясающей, бессмертной группы Queen. Я рассказываю их историю и ставлю их вечную музыку. Ну и хочу, дорогие друзья, поздравить нас всех с этой удивительной возможностью, что мы и по сей день можем слушать, а ребята, их двое сегодня в активной форме, продолжают еще выступать, но об этом я расскажу чуть позже. А пока все они, вся четверка, были не только исполнителями, но и авторами композиций. Об этом я рассказывал, и, например, «The Show Must Go On» — это было их совместное творчество. Вот почему эта песня и прозвучала в нашем эфире. А изюминкой и новшеством в манере исполнения композиции является хоровое исполнение песен. По мнению музыкальных критиков, наиболее удачное звучание хора наблюдается в альбомах «A Night at the Opera». Другой отличительной чертой группы является многоголосие. Сольные партии. Например, в песне «Богемская рапсодия» звучит голос одного Меркьюри. Солист записывал свой голос в различных вариациях около 180 раз.

В 1975 году альбом «A Night at the Opera» произвел фурор. Разные источники указывают, этот альбом в числе лучших альбомов современной музыки. В Англии альбом стал 4-жды платиновым. Самой известной песней этого альбома является «Богемская рапсодия» – длинная 6-минутная композиция, соединившая в себе элементы рок- и поп-музыки, оперы и отдельные мотивы фольклора. Стандартной в те годы считалась 3-минутная песня, но Queen создали 6-минутную песню и сумели отправить ее в радиоэфир. Через четверть века в Великобритании ее назвали «Песней тысячелетия». На эту песню был снят видеоклип, который, согласно опросу, организованному телефонной компанией «О2», британцы назвали лучшим клипом всех времен.

После трагического и преждевременного ухода из жизни солиста Фредди Меркьюри группа практически перестала студийную деятельность, прекратила. Но двое из ее участников, Брайан Мэй и Роджер Тейлор, продолжали концертную деятельность, исполняя как проверенные хиты, так и некоторые новые композиции. Такой баснословной популярности группа в этом составе пока не достигла. Но недаром же хитом группы композиции The Show Must Go On, возможно, группа возобновит свою активную деятельность. Все предпосылки к этому есть. Недавно, относительно недавно, фанаты сначала на родине музыкантов, затем и в других странах смогли оценить их новый мюзикл. В начале 2000-х дуэтом был выпущен альбом, а в 2008 году организован благотворительный тур по странам Европы. Гастрольное турне началось с Украины. В одном только Харькове количество почитателей творчества группы достигло рекордной отметки 350 тысяч. Музыкантами было сыграно около 30 композиций. После смерти вокалиста Queen Фредди Меркьюри группа практически прекратила студийную деятельность. И в 2004 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор возродили группу, запустив коллаборационный проект Queen Plus, исполняя с приглашенными вокалистами как проверенные хиты, так и новый материал. Первым фронтменом группы в рамках этого проекта стал блюзовый певец Пол Роджерс, которым был записан новый студийный альбом The Cosmos Rock, получивший смешанные отзывы фанатов и критиков. А с 2011 года состав выступает с Адамом Ламбертом под названием Queen Plus Adam Lambert. Студийных записей с ним на момент 2021 года не проводилось, но группа не исключает такую возможность. Вы знаете, сегодня финал чемпионата мира по футболу, играет Аргентина, играет Месси, и я ему хотел бы поставить последнюю песню нашего сегодняшнего эфира, которая называется «We are the champions». Я желаю победы Аргентине.

0: brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise.
1: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне Дмитрий Банников. Будьте здоровы, оставайтесь с нами на нашей волне. Пока-пока.
2: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Наталья Белова в прошлое воскресенье попросила вставить в нашу программу «Мысли вслух», ведущей которой являюсь я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Маглевановым, попросила поставить в программу что-нибудь в исполнении Андре Рио. Вот мы выбрали на сегодня вальс сэра Энтони Хопкинса, который он сам сочинил. Телезрители увидели и услышали это произведение в исполнении оркестра под управлением Андре Рио. Андре Леон Мари Никола Рио, который родился 1 октября 1949 года в Маастрихте, Нидерланды. Мы все знаем, что он дирижер, скрипач, король вальса вслед за Йоганном Штраусом, сыном. А Филипп Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года. Он гениальный актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер и, вот как выяснилось, композитор. Вы помните, конечно, его одну из главных, наверное, ролей – Ганнибал Лектор. У него была дислекция, дислексия, как угодно. То есть он не мог читать, не мог сконцентрироваться. Это разновидность аутизма. Может быть, другая форма, вот так же, как у Илона Макса. И несмотря на это, Маска, и он все равно служил в армии. И потом родители у него были, по-моему, папа был пекарь. Мама дома, конечно, сидела, как в хорошей английской семье. А потом он все равно поступил в Королевскую академию искусств. И его заметил Лоуренс Оливье и пригласил в Королевский национальный театр. Но это уже подробности. Итак, сэр Энтони Хопкинс сочинил вальс, который мы услышали в исполнении оркестра под управлением Андре Рио. И это благодаря, вот еще раз повторю, нашей уважаемой телезрительнице или радиослушательнице Наталье Беловой, которая подсказала нам эту тему. Первый час нашей сегодняшней встречи, дорогие друзья, я еще раз вас приветствую от лица нашей творческой бригады и благодарим вас за то, что вы подсказываете дальнейший наш ход действий, нашу программу дальнейшую. Вот первая часть будет составлена по заявкам телезрителей и радиослушателей. Во второй части мы послушаем, я думаю, выдающегося артиста Николая Сличенко, проследим его творческую биографию от начала и до последних дней. И совсем-совсем в конце обязательно поговорим о футболе, потому что сегодня финал. Сегодня будет определен победитель чемпионата мира по футболу, по европейскому футболу, «Сакер» 2026 года. И я приготовила для вас сюрприз. На ваши вопросы, которые вы в течение всей передачи будете задавать, я их буду записывать и потом задавать или пересылать специалисту по футболу Александру Левинсону, журналисту спортивному, который с нами будет во второй половине нашей сегодняшней встречи. Ну а сейчас мы продолжаем нашу концертную программу, составленную по вашим просьбам, по вашим заявкам. Если вы помните, в прошлый раз позвонила женщина, та самая, которая нам, ну, мне открыла Гугуш. И она напомнила, что 23 июля
Я так потом посмотрела с 22 на 23, как вы знаете, все еврейские события, радостные и печальные, отмечаются с первой звездой вечером и потом на следующий день. Так вот, с 22 на 23 июля евреи должны вспомнить 9 Ава. 9 Ав. В этот печальный день для еврейского народа произошло огромное количество трагических событий. Начнем с разрушения первого, затем по истечении десятков лет второго храма. Потом переходят люди в другие измерения, уже в наши века. И все равно вот в это время плюс-минус, или конкретно в этот день, или 10 Ава, или вокруг, всегда было что-то страшное для еврейского народа. И еще раз благодарим эту нашу телезрительницу, которая нам напомнила о том, что в этот очень скорбный для евреев день очень много существует ограничений и вещей, которые не надо делать. Для ашкенази, ашкеназийских еврейских, европейских евреев, да, там вообще они начинают чуть ли не за 3 недели пост. Нельзя носить, например, кожаную обувь. Предполагается, что люди не должны есть мясо, пить вино. То есть то, что доставляет удовольствие и наслаждение. От этого нужно отказаться. Сефарды – это, ну, Йемен, евреи, которые вышли из арабских стран, приехали в Израиль, испанские евреи, они могут это сократить, вот этот срок, да, неделю примерно, но все равно, даже если вы не глубоко религиозный человек, тем более, что я вообще не имею права на этот разговор, но считаю своим долгом, поскольку я знаю, что очень много людей, выходцев из Советского Союза, которые не очень хорошо знают религиозные законы, все равно, вот постарайтесь хотя бы с 22 на 23 июля не наслаждаться. Съесть простое овощное, может быть, или там, я не знаю, макароны, без мяса, вина, без наслаждения. Ну, об этом вам могут рассказать люди, которые хорошо в этом разбираются. Я даже и не имею на это права. Но, повторяю, благодаря вот этой женщине мы с вами сейчас послушаем фрагмент из музыкального фильма «Йентл». Напомню только, что в этом фильме рассказывается о том, что раввин, вот я только не знаю почему, то ли сыновья отказались, то ли у него не было сыновей, он учит дочку свою еврейским законам. Она учится с наслаждением, она обожает своего отца. И потом отец умирает. И она, как девочка, не может дальше учиться, и это все происходит в Восточной Европе. Она отстригает волосы, она принимает облик юноши, мальчика, и идет учиться в ешиву. И в ешиве изучает законы одна из лучших учеников, да? И она влюбляется в парня, который учится в этой же ешиве. И этот парень тоже ее любит, но он и влюблен в другую девушку. А родственники той девушки не хотят этого парня. И у них идет то, что называется тут connection, да, взаимоотношения. И он просит вот эту Йентл, главную роль исполняет Барбара Стрейзанд,
он говорит, женись на ней, потому что он думает, что это мальчик. Женись на ней, чтобы она никому другому не досталась. И он женится, но это мюзикл, мюзикл. И потом в результате, значит, вот герой, героиня Барбара Страйзанд влюблена в этого парня. Ну, в общем, короче, я вас заинтриговала. Не поленитесь, наберите на Google «Йентл» и посмотрите. А мы с вами послушаем фрагмент из этого мюзикла, из этого фильма. «Папа, can you hear me?» «Папа, ты слышишь меня?» Поет Барбара Страйзанд. May the light

В результате Йентл уезжает из Восточной Европы в Америку. И я напомню, что авторы этого произведения Мишель Легран и Алан и Мэрилин Бергман. Ну а продюсер, режиссер, сценарист и главная исполнительница роли Барбара Страйзанд. Я вот не откажу себе в радости напомнить, что Барбара Страйзанд происхождением... Дедушка ее был из Тернополя, он был кантор. То есть вот откуда музыкальные способности, да? Она родилась 24 апреля 1942 года. Училась в Бруклине в школе с Нилом Даймондом, Бобби Фишером. И она настолько... демократка. Вот знаете, когда говорят, почему евреи левые или там демократы, я думаю, что это идет от того, как угнетали ее, допустим, бабушку и дедушку, папу и маму. И когда люди сюда приезжали в Америку, им казалось, что демократия – это защита всех угнетенных. Вот это, скорее всего, семейная традиция. И в свое время Билл Клинтон, который являлся, я надеюсь, что до сегодняшнего дня, поклонником ее таланта, он ее пригласил на инаугурацию, и она там пела, исполняла сольный свой номер. Ну, хорошо. И еще раз повторю, что с 22 на 23 июля 2026 года, в этом году, вот 9 ава, наверное, это вот как Йом-Кипур, только еще более трагическое и сложное должно быть состояние у человека, да, вот надо вспомнить. И еще раз говорю, что все трагические события, во всяком случае, очень многие из них, и разрушение первого храма, второго храма, крестовые походы, гибель евреев, изгнание из Франции, Англии, Испании, Италии, Богдан Хмельницкий, резня, 1648 год, 1555, это первое гетто, популярное слово в нашей общине, да? Так вот, в Риме это было, 1555 год. Практически все трагические события приходятся, к сожалению, на 9 ава. Не знаю, почему это происходит, то ли так предначертано, то ли кто-то подстраивается к этой дате. Ну, хорошо, мы дальше продолжим наш концерт по заявкам, поэтому он будет разноплановый. И как лоскутное одеяло или салат яракот, овощной салат на иврите, да. И в прошлый раз позвонил тоже мужчина, такой хороший голос у него был, и он говорит: «Как я люблю грузин! Кто же их не любит?» Давайте послушаем несколько песен. Он попросил и Вахтанга Кикабидзе, и Тамару Гверцители. Так вот, первая песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе «Виноградная косточка». И мы все знаем, что это Булат Шалыч –

Вахтанг Кикабидзе, Буба Кикабидзе, исполнил песню Булата Акуджавы «Виноградная косточка». Вы знаете, вы можете мне не поверить, но когда в январе 2023 года появилось сообщение о том, что умер Вахтанг Кикабидзе, я плакала. Я люблю настоящих людей. Я люблю настоящих мужиков. Людей, которые отвечают за свои слова, за свою позицию. Порядочных мужчин. Вот, мне кажется, Вахтанг Кикабидзе заслуживает еще больших эпитетов и слов. Человек, который никогда не поступил со своими принципами. Человек, который отказался от заработка. Он бы мог ездить, давать концерты, петь бесконечно, потому что он всегда собирал полные залы, вне зависимости от их размера. Стадион так стадион, концертный зал так концертный зал. Его обожал весь Советский Союз. Я очень надеюсь, что так оно и сейчас. Но я прочитала при подготовке к программе, что когда он умер, из Российской Федерации на его похороны приехал только Стас Садальский. Остальные все забоялись. Или, может быть, у них действительно искреннее было отношение к его позиции. Потому что мы знаем, что Вахтанг Кикабидзе был против вступления российской, не вступления, а начала Российской Федерации войны в Украине. И мы это все очень хорошо помним. И не потому, что он кормился в Украине, а потому что была его вот такая жизненная позиция. Царство ему небесное. Уникальный был человек, уникальный певец и артист, потому что вот Георгий Данелия, выдающийся режиссер, увидел, наверное, может быть, они были где-то в компании, увидел его талант артистический, не только как певца. И несмотря на то, что он учился в двух институтах и ни один не закончил, один из них был Институт иностранных языков, музыка победила, и вот он пел, и потом был в ансамбле «Орера». Он был и вокалист, и ударник, играл на барабанах. Мне кажется, это вообще отдельные люди, которые вот бьют по барабанам. Вот в 1970-м снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй», и в 1977-м был фильм «Мимино», после которого, с моей точки зрения, началась просто международная слава Вахтанга Кикабидзе как драматического комедийного артиста, который с серьезным лицом никогда не смеялся. И как нам было всем весело с ним, Вахтангом Кикабидзе, и Фрунзиком Макарчаном. Давайте послушаем знаменитую песню Вахтанга Кикабидзе. Это вообще легкая такая грузинская песня о птичке. «Чито Гврито».

Вот такой Валико Мизандари в фильме «Мимино» в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Дорогие друзья, перерыв на рекламу, затем наша программа продолжится. 718-475-3200. Звоните.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
4: с 4 до 5.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Тамара Гверцители, Тамрико, продолжила нашу программу с песней «Тбилисо». Ривас Лагидзе и Петр Грузинский в 1959 году сочинили этот шедевр. И это была «Лайма Рандеву» Юрмала, 2018 год. Я, дорогие друзья, продолжаю нашу программу. Передачу «Мысли вслух» я, ее ведущая Марина Левинсон, со своей творческой бригадой, с Юрой Маглеваном во главе. Вы знаете, что эту часть мы посвятили вашим заявкам, песням, которые вы хотите услышать по телевидению RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Давайте сегодняшний день сделаем замечательным, потому что впереди у нас еще с вами сегодня финал чемпионата мира по футболу, который проходит здесь, в нашей с вами стране, на территории Соединенных Штатов Америки. Я сегодня добиралась на автобусе, на метро, приехала прямо впритык на работу. Режиссер нервничал. Почему? Потому что все ехали в основном во флагах Аргентины. Потому что сегодня, если я не ошибаюсь, Аргентина и Испания встречаются. Если я не так сказала, меня в последней четверти нашей сегодняшней программы, это будет после трех, да, в 3:30, специалист по футболу, человек, который освещал энное количество чемпионатов мира по футболу, Александр Левинсон, я его сама по своей собственной инициативе пригласила на разговор. Он долго отбивался. Но я просто знаю, что как он, никто другой, наверное, не знает футбол. Во-первых, это его профессия. Помимо журналистики, он закончил еще и институт физкультуры московский, учился там на футболиста. Вот. Так что мы его послушаем. Зададите вопросы свои. Но вопросы задавайте уже сейчас. Вот послушайте песенку и задавайте вопрос, что бы вы хотели узнать. Я его запишу и задам ему, а он ответит в прямом эфире. Хорошо?

а мы продолжаем наслаждаться. И вот я предыдущую песню «Тбилисо» хотела посвятить нашей Лале. Вы ее слышите. Вы слышите ее красивый грузинский акцент. И Лале, наша дорогая, я очень надеюсь, что она нас сейчас слышит, она такой активный участник нашего уж радио точно. Я надеюсь, что и телевидение. И она так хочет, чтобы мы оставались в эфире и Дэвидсон радио, и телевидение. И она жертвует. Насколько я понимаю, она не миллионер. И она жертвует большие для нее суммы на наше радио. Я не буду вас призывать, это ваше решение. Но я хочу посвятить вот эту песню нашей Лале. Тамара Гверцители. Оркестр любви. От нас, от всех. Лале, спасибо вам. Это был концерт «Молодости нашей нет конца». Лале, спасибо.

0: Тамара Гверцители. Дорогие друзья, у нас есть еще одна песня. Это по просьбе нашего, я его называю талисман, Дима, который всегда просит для своих близких людей, для друзей, для родных, которые рядышком с нами. Вот если вдруг мы сейчас примем телефонный звонок, и это будет Дима, я, наверное, буду самым счастливым человеком. Алло.
1: О, Шалом алейхом, красавица ненаглядная. Как дела, Мариночка? Красавица ненаглядная.
0: Здравствуйте, Дима, дорогой. Димочка.
1: Ну... А там тебя Родочка Аидыш и мама. Она очень любит Аидыш, мама. Для Лёни, для Славика, для Олега.
0: Послушайте, для Марички тоже. Дима, дорогой, вы знаете, что у Тамары Гверцители мама еврейка. Она одесситка, папа грузин. Вы в прошлый раз назвали песню «Тумба-лалайка», Дима. Она у нас. Это для Розочки вашей, для ваших родственников и друзей и для вас. «Тумба-лалайка», Тамара Гверцители.

0: Тамара Гверцители пела вместе с Московской мужской еврейской капеллой. И был этот концерт в 2017 году в Российской Федерации, в Москве, в посольстве США в Российской Федерации. Ну и вы услышали «Тумбалалайке». Я надеюсь, что, Дима, ваша розочка, Йосик и все ваши друзья, близкие и знакомые были рады услышать эту песню, особенно в исполнении Тамары Гверцители. У нас есть телефонные звонки. 718...
1: А могу я говорить?
0: Да, пожалуйста, 475-3200. Слушай.
1: Я говорю, Марина, каждая хорошая песня оставляет след в душе человека и в его судьбе. Я, это Фаня Кириллова. Я написала по этому поводу стихи. Каждый жаждет наследить вечности. Кое-кто, оставив свое потомство, уверенный в радужной бесконечности. Неужели все гениальное так просто? Поэты слагают стихи, композиторы музыку, оперные певцы посылают во вселенную голос, кружатся звезды небесные, наши мечты кружатся, это земной души откровенная поросль. Солнце нас греет, дожди освежают разум. С кем же мы ныне дружны в безумном космосе? И все, что ежесекундно, меняясь сразу, утверждает он, нас о чем-нибудь спросит. Господь всеобъемлющ, един для всех планет. Души людские всегда ему в унисон. Жизнью своей докажи, что большего счастья нет. Как жить, дышать, рожать, продираться сквозь стон, победив Холокост, воспеть недожившим славу. Евреи в пустыне смогли создать оазис, и если это в мире кому-то не по нраву, им придется принять этот жизненный базис. Господь един, справедлив и настойчив. Люди, пойте ему осанну, пойте, пойте военный, пойте вечный гимн благодарности. И только ради этого жить на земле стоит.
0: Спасибо вам большое. Это была наша Фаня Кириллова, которая пишет очень хорошие, серьезные стихи. И это был отклик на нашу тему с 22 на 23 июля, 9 ава. И вы знаете, по тональности, по высоте, по драматургии и трагизму наша следующая песня, которая тоже вошла в нашу концертную программу по заявке телезрителя, который сказал: «Я так люблю Валерия Ободзинского». И я искала, какую бы песню поставить. Мы привыкли к «Эти глаза напротив», другие какие-то шлягеры ранее его. И вот это... Мне кажется, это как квинтэссенция его жизни. Человек, который имел уникальные вокальные данные, уникальное исполнительское мастерство, которого задвинули, который долго не работал, сломался. Мы знаем, что он болел, да, выпивал. Потом нашлась женщина, которая его воскресила, Анна Снегина. И вот люди, которые в него поверили, в этого самородка, вот Леонид Дербенев, поэт-песенник, сочинил эти слова. Композитор Игорь Матета написал музыку. повторю, Анна Снегина его просто реанимировала. И отключите сейчас от всех бытовых дел. Сядьте и послушайте Валерия Ободзинского с песней «Синеокая бездна».

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чёрч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99, 646-256-08-99.

0: Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: который мне говорит в ухо: кукла Барби. Но правда, Далида такая красивая, с такой потрясающей фигурой. Laissez-moi danser. Позволь мне потанцевать. Вот так примерно можно перевести название этой песни, которая продолжает нашу концертную программу. Программу по вашим заявкам. И мы продолжаем ликовать и радоваться. Я только напомню, что примерно в 3:30 с нами на прямую связь по телефону выйдет Александр Левинсон, знаток футбола. Поэтому сейчас вы можете задавать ему вопросы. Я их зафиксирую и ему задам. Потому что я не очень уверена, что можно это задавать в прямом, прямо к нему, эфире. Я буду, да, в прямом эфире, но вы задайте свой вопрос немножко заранее. Итак, Далида продолжила нашу программу с песней «Laissez-moi danser». Как можно легко сравнить шедевр с повседневностью. Хорошо, мы продолжаем и благодарим еще раз наших телезрителей и радиослушателей, которые позвонили в предыдущий раз и вот заказали песни в прошлое воскресенье или до этого. В любом случае, мы знаем, что Далида любима всеми. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мариночка.
0: Слушаем.
1: Это Мила Одесситка, Алекса жена.
0: Здравствуйте, Мила дорогая. Алексу привет сразу.
1: Да, здравствуйте еще раз. Я когда услышала про Бодзинского, вы знаете, я просто без слез не могу слышать про него. Во-первых, он одессит. Во-вторых, это такое талантище. И он когда приезжал, он был в зените своей славы и приезжал в Одессу и давал концерт. И представьте себе, люди его не отпускали. И он сказал: я буду петь всю ночь, пока последний человек не уйдет с концерта. И представьте себе, что он пел до самого утра. Вот. Это я сама на этом концерте не была, но мне рассказал мой родственник, который старше меня по возрасту, и он это все мне рассказывал. А Бодзинского мы очень все любим.
0: Да.
1: И я хотела еще сказать по поводу Тамары Гварцетели. Мы были вот сейчас в Нью-Йорке, был ее концерт весной. И мы были на этом концерте. И что я хочу сказать, конечно, тоже, можно сказать, даже нету слов, насколько она талантлива, угу. Талантливый человек. Но что я хотела рассказать на концерте, ей кричали: пожалуйста, пойте в Тбилисо. А она сказала: моя мама недавно ушла, и я спою. Прежде чем Тбилисо я буду петь, я спою «Хаванагила». Это песни моего народа.
0: Вау.
1: Да, когда это услышала, я вообще просто была, ну, как удивлена. Хотя я знала, что ее мама еврейка. Но я сама очень тоже, я очень люблю еврейские песни. А вот поэтому я вас прошу, если еще в вашей программе вы сможете когда-нибудь, поставьте какую-то. Ну, или «Аидыша мама», или любую другую еврейскую песню, я буду рада услышать.
0: Спасибо. Спасибо вам, Мила. Алексу огромный привет. Мы помним, что он любит музыку от 60-х до 80-х, поэтому вот у нас сегодня и Далида, и следующая тоже песня, вот просто ему посвященная. Я думаю, что и другие будут рады. Но мы примем, наверное, еще звонок, чтобы не держать человека в подвешенном состоянии. Пожалуйста, говорите.
2: Мариночка, добрый день, дорогая.
0: Здравствуйте.
2: Мы смотрим ваши передачи много лет. И я
0: Спасибо.
2: Считаю, что вы у нас железная леди. Я решила посвятить вам стихи. Можно я прочитаю?
0: Вау, какая честь. Спасибо. Слушаем.
2: Сейчас читаю. Я знаю женщину одну, ей возраст ни почем. Душою молода она, тут время ни при чем. Всегда улыбчива, стройна и радуется всему. И не дает она себя в обиду никому. Хоть в жизни видела она и радость, и печаль, но говорит об этом так, как будто невзначай. Ее девиз — быть мудрой и двигаться вперед. Тогда все будет гладко, а не наоборот. Она оптимистична, тактична и добра. А и стала мне примером раз и навсегда. Когда мне очень грустно, я думаю о ней. И становлюсь от этого я еще сильней. Пусть в жизни ее будет и счастье, и покой. И дай ей Бог остаться вечно молодой. Спасибо вам за все, моя родная.
0: Как вас зовут?
2: Людмила.
0: Людмила, будьте благословенны, будьте здоровы. Пусть в вашей семье все-все будет хорошо.
2: Спасибо вам за все, моя родная. За все.
0: Вот слушаем, вам спасибо. Обожаю.

0: Вот такой подарок от нашего режиссера, не запрограммированный. Это было сопрано, хор турецкого. Что ж, дорогие друзья, наша концертная программа продолжается. И продолжаю приглашать вас к разговору на футбольную тему. Если вы хотите задать какой-то вопрос или поделиться своими размышлениями о чемпионате мира по футболу, пожалуйста, милости просим, 718-475-3200. Мы суммируем, адресуем это все Александру Левинсону, и он на них ответит. Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Вы в эфире.
1: Марина.
0: Да,
1: спасибо, что взяли мой звонок. Вы позволите мне вернуться и рассказать вам очень интересную историю, которую очень мало знают о Вахтанге Кикабидзе и Георге Джанелле и моей семье, какую это сыграло большую роль. И это очень интересная информация.
0: Двух да, словах, слушаем вас с удовольствием, с удовольствием.
1: Позволяете, двух слов, чтобы
0: да, задержать. Пожалуйста.
1: Значит, мой племянник, Миша Форман создал оркестр Рера. Uh-huh. И этот Рера, там он как раз в Кикабидзе у него был ударником. Понимаете? Вот с тех пор он познакомился с Кикабидзе и так далее. А потом Данелия, значит, украл как бы моего отца прямо с работы, вез его на вертолете в высокие горы, как Кахети, где снял фильм «И снова будет солнце». Это удивительный фильм, где главную роль сыграл мой отец. Слова не говорит. Он директор приюта для бездомных детей. Вот. Где седые горы, вечной, да. И там приюты детей, и какие там отношения. И на лице у него все было видно. Этот фильм был снят, и его даже не показали, не сказали. Только в новостях я слышал два слова. Новости в 9 вечера о том, что снят был этот фильм. Его тоже купила Швеция, потом перекупила Дания. И я так пытался все время получить что-то. Ну, да, остались какие-то картины. Вот. И так мой отец стал одним из
0: героев
1: участников такого фильма.
0: Потрясающая история.
1: Да. И все это сделал, конечно, сделал Вахтанг Кикабидзе, он знал моего отца, он знал всю мою семью. Он просто привел Данелия на работу, где мой отец работал. Его он просто схватил и посадили в вертолет. И вот этот фильм, это ужасная советская действительность. И в этом фильме участвует мой отец на главной роли.
0: Потрясающе.
1: Ну, вот все, что я хотел сказать. Я думаю, что это никто не знает, но это очень интересная часть из моей истории. Я лично со всеми с ними был очень хорошо знаком.
0: Как вас зовут? Даже... Как вас зовут? Назовите имя свое.
1: Меня зовут Майкл Саровский, меня знают все.
0: Очень-очень-очень рада слышать эту историю. Это прямо украшение нашего сегодняшнего эфира. Вы знаете, вот вы сказали, что папу украли и на вертолете перенесли куда-то. А я вспомнила, да. Вот, наверное, Данелли, как человек творческий, креативный, как теперь говорят, может быть, использовал вот этот момент, что можно было из одного города в другой на вертолете или маленьком самолете перенести человека, я надеюсь, что в кабине, корову или какой-то груз, да, вот в этом шарм, вроде бы местечко, вроде бы маленького какого-то расстояния, а это так окрашивает, это придает такой этнический шарм, такой флейвор, такой вкус национальный. И вот в вашем лице и для всего грузинского народа мы хотим от нашего телевидения и радио, я не знаю, как его назвать, конечно же, с преобладанием еврейской тематики, да, я русская, у нас работают украинцы, белорусы, грузины, кого только нет, давайте все дружить, радоваться и гордиться своим происхождением и не мешать другим жить тоже. И гордиться тем, что он итальянец, и наслаждаться его творчеством. Тото Кутуньо. Итальянец. Лашата Ми Кантара. 1983 год. Спасибо.

Лошатами Кантары. Я очень часто это вспоминаю. Мы часто танцевали под эту песню в ресторанах, например, в Москве, в ресторане «Белград». И там пели какие-то замечательные музыканты, вот не знаем их имен. Наверняка они потом стали какими-то звездами, а может быть, кто-то сошел с дистанции. Но это было замечательное время, наша молодость. И мы даже не подозревали, что эта песня, в принципе, о том, что Тото Кутуни поет «Я горжусь, что я итальянец». Да, я ем спагетти, я люблю картины в наших музеях, я люблю наше вино, иногда кислое, там, красное и так далее. Но я итальянец, у меня есть претензии к президенту и так далее. Мы все простые люди. Мы принадлежим к той стране, в которой живем. У нас еще есть несколько минут, дорогие друзья, и предупреждаю, что последняя четверть будет посвящена футболу. И для того, чтобы вы не скучали, я знаю, что среди наших телезрителей, наверное, не такое большое количество болельщиков футбольных, но они есть, и они такие горячие, и так хорошо разбираются в этой теме. Поэтому мы пригласили к разговору специалист высокого класса. Вот я не стесняюсь, что он мой муж, я говорю это с полной ответственностью. Человек, который просто... Это его профессия. Поэтому у вас есть еще минут пять, наверное. Пока мы будем разговаривать, можно задать ему вопрос про футбол, про теперешний или бывший. Но мы подготовились, вы не бойтесь. И мы суммируем потом ваши вопросы, и Александр потом на них ответит. Ну, а сейчас мне бы хотелось вот прямо как квинтэссенция международных взаимоотношений, да? Дуэт Мирей Матье и Пол Анка. Он сочинил эту песню, он спродюсировал «You and I». Пол Анка. Это концерт 1979 года. Какие они молодые, красивые и талантливые. Послушайте его английскую речь. Она очень понятна. Он приглашает на сцену Мирей Матье, который будет петь с ним на английском языке. And as I walk down here, I find the familiar and lovely face of Miss Mireille Mathieu. Would you please welcome her? Mireille Mathieu.

Мирей Матье, Пол Анка, 1979 год. На этом мы заканчиваем три четверти нашей программы, программы «Мысли вслух», которую вы можете увидеть на телевидении RTN. Рекомендую подписаться на наш сервис. Вы даже не представляете, насколько украсится ваша жизнь, насколько она станет многоплановой и радостной, какое замечательное настроение приносит телевидение RTN. Поверьте мне. Ну и, конечно, наше любимое радио. Радио Дэвидсон на волне 620 AM. Перерыв на рекламу.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, поем! СК Learning Center.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

Джо Дассен исполнил песню «Et si tu n'existais pas?» «Если бы тебя не было, я бы тебя придумал». Или «Я бы тебя придумала».

0: на три матча. Это был, вот сейчас могу все спутать, но Александр потом поправит. Норвегия, Германия и Франция. Вот на связи с нами по телефону Александр Левинсон, человек, который освещал несметное количество различных других чемпионатов мира по футболу. Саша, привет еще раз.
1: Приветствую. Я приветствую телезрителей. После моего любимого Джо Дассена, конечно, тяжело что-либо говорить. Но, тем не менее, я должен заметить, что этот чемпионат, а мне приходилось бывать на четырех чемпионатах в 1978 году в Аргентине, в 1982 в Испании, в 1986 в Мексике, в 1990 в Италии. Я должен сказать, что этот чемпионат блестяще устроен, просто блестяще. Пожалуй, лучше то, что я видел и где я бывал. Потому что, ну, американцы всегда делают шоу как никто. Им, как говорится, никто в подметке не годится. Ну, и вот сегодня, наверное, многие из вас смотрят, сейчас идет игра. Но, к сожалению, я должен извиниться, в 4 часа заканчивается программа Марины, поэтому я не смогу вам полностью комментировать. И я надеюсь, что окончательный результат нам сообщит замечательный журналист, профессионал в спорте, в политике Алексей Орлов, который писал в Советском Союзе о спорте, особенно о баскетболе. А сейчас он очень много сделал, написал книг о политике в Соединенных Штатах, о президентах. Вот. Я надеюсь, что Алексей нам расскажет сегодня, как завершился этот матч, кто стал чемпионом мира.
0: Саша, ну, вот я тебя прерву. Вот это наша фотография, где ты стоишь с Саней, с нашей дочкой. Чья это форма?
1: Это форма команды Норвегии. Мы были на матче Норвегия и Сенегал. Норвежцы выиграли. Я должен сказать, что я хотел отметить их прекрасную игру. Это одна из интереснейших команд. И то, что они не прошли дальше и не дошли до полуфинала, это, конечно, ошибка их вратаря. Вратарь не очень удачно сыграл на этом чемпионате, но дело в том, что в Норвегии играет такой израильтянин Илья Тайкин, блестящий вратарь, но ему не разрешили играть, поскольку он получил гражданство Норвегии только 4 года тому назад, а нужно было по законам ФИФА ему провести 5 лет. Поэтому он и не попал на этот чемпионат. И норвежцы, конечно, играли блестяще. У них Холланд, который играет за Манчестер Сити, по 2 метра забивающий. И организатор атак Эдегор, номер 10, который играет в арсенале. Он и здесь, и там капитан. Так что норвежцы мне очень понравились. Но сегодня в финале действительно встречаются две сильнейшие команды этого чемпионата. Это Испания и Аргентина. Я когда называю Аргентину, я вспомнил свой первый чемпионат мира, который освещал в 1978 году в Аргентине. Это был трагический матч для голландцев. В финале встречались Аргентина и Голландия. И счет был 1-1. И за несколько, буквально за пару минут до конца встречи, голландец с 11 метров попадает в штангу команды Аргентины. Конечно, был просто шок с голландцами. И было дополнительное время, а в дополнительное время аргентинцы выиграли, забив 2 мяча, победили 3-1, 2 мяча у них забил Тат Пентус.
0: Саша, это ты говоришь про 78-й год, а вот сейчас у нас была фотография, где наш сын Николай стоит в футбольной форме. Вот смотри-ка, как интересно. Я человек вообще не спортивный, кроме ходьбы. Я люблю ходить, да?
1: Ну, ты ходок, есть такой вид спорта, ходьба.
0: Ну, я не тот ходок, который у Рязанова.
1: 10 километров они ходят сейчас, женщины. Раньше ходили только мужчины, а сейчас женщины.
0: Ну да, я хожу
1: так,
0: просто так.
1: Так что ты можешь подключиться к соревнованиям.
0: Спасибо. Ну вот смотри, наш сын Николай, более того,

0: Он, помнишь, когда был маленьким еще, занимался в
1: Да.
0: футболе, и ему дали возможность. Вот сейчас фотографию мы видим, телезрители видят, как он стоит с мячом, еще шел дождь, и твоя дочка Женя, старшая от предыдущего брака, привезла его на этот матч. И ему сказали, ему разрешили забить гол в ворота какой команды?
1: Метроштадт. Там был турнир, такие были испытания, где-то 50 человек было его возраста, и он выиграл этот турнир. И ему сказали, ты можешь пробить, я не помню фамилию вратаря, ты можешь с 11-метровой пробить вратарю. А вратарь сказал, мне не надо, мне пить, пусть он центр просто ударит, на всякий случай.
0: На
1: Испугался,
0: всякий, а
1: тогда
0: вдруг бы
1: сказал, лучше потом
0: забил, да,
1: забить.
0: вдруг бы
1: Вот такая
0: забил.
1: была история,
0: Да,
1: да.
0: но
1: Но
0: самый...
1: сегодня я хотел сказать, действительно,
0: Да-да.
1: сильнейшие команды встречаются Испания, Аргентина. Аргентина – это, в общем, команда Месси, а испанцы – они более такая коллективная команда. У них очень сильная линия полузащиты, где выделяется капитан Родри. И, конечно, очень сильный игрок, как-то, мне кажется, он не оценен, Эльмо – полузащитник. И, ну, аргентинцы, это, конечно, все там у них зависит от Месси. Но, правда, у них есть и сильные игроки, как центральный защитник Мартинес и полузащитник Фернандес, который забил метров, по-моему, 25 англичанам. Блестящий игрок он. И все равно, тем не менее, эта команда, конечно, где все решает эта миссия. Я думаю, все же преимущество уже по первым минутам видно испанцев. Ну, все можно ожидать.
0: А вот мы
1: Я
0: сейчас
1: смотрю.
0: видим Месси. Сколько ему лет, Саш?
1: Ему 39 лет, но несмотря на это, он довольно-таки шустрый, я бы сказал. Держит себя в хорошей форме, видно, не пьет, не курит, в
0: Режимит,
1: отличие
0: как
1: от
0: ты
1: советских
0: говоришь, да?
1: футболистов. Но, тем
0: Режимит.
1: не менее,
0: Ага.
1: посмотрим, что получится, поскольку в первые минуты испанцы очень много атаковали.
0: Ага.
1: Вот, и поэтому я думаю, что, мне кажется, они должны победить, но, в общем,
0: Аргентина, я за них. Знаешь почему? Потому что
1: да.
0: испанцы сейчас проявляют антисемитизм. Поэтому я желаю Аргентине выиграть. Саш, мы
1: Да.
0: перед этим видели фотографию. Стоит мальчик в зимнем пальто, в кепке, на фоне обшарпанного какого-то дома, и написано «ЦДКА».
1: Ну да, это я, 50-й год,
0: Какой?
1: это в Столешниковом переулке мы жили, и это наверху написано ЦДК. Если сейчас в России популярен «Спартак», то после войны был популярен ЦДК, это называли «Команда лейтенантов», военная была команда, они много раз были чемпионами, у них был выдающийся тренер Борис Аркадьев. Борис Андреевич Аркадьев, и поэтому на этом фоне в нашей коммунальной квартире жил корреспондент такой «Комсомольской правды», он был фронтовой, Григорий Капустянский. Вот он меня сфотографировал, у меня благодаря нему несколько сохранились таких детских фотографий.
0: А вот
1: Вот.
0: следующая фотография, Саш, ну, я тебя узнаю, раз, два, три, четвертый, наверное, такой горный орел стоит.
1: Выпрыгивает или стоит,
0: А
1: который?
0: вы стоите, такая, знаешь, как дугой, такой на фоне, а сзади такие новостройки, вот так бы я сказала.
1: Это стадион «Торпедо». Я тогда учился в институте, играл за молодежную команду «Локомотива». Это перед игрой нас снимали. Ага.
0: Ох,
1: Вот.
0: хорош, невозможно.
1: Да.
0: А второй человек похож на норвежского игрока. Наверное, он голкипер, вратарь такой в темный. Вот видно?
1: Шоти, да,
0: Да,
1: голкипер, да.
0: голкипер. Вот ты знаешь, я бы хотела перейти к этому голкиперу и вообще к именам этого 2026 года. Вот я обратил внимание, что ты отмечал Месси, что ты
1: Да.
0: отмечал Рональдо, несмотря на то, что ему никто не отдавал пас. Мне кажется, что с
1: Да.
0: ним произошла история, как с Ди Каприо. в кино. Ди Каприо долго не могли простить его успех. Знаешь, всегда все любят такую Золушку, чтобы из несчастья потом тебе только стало хорошо. А когда у тебя все хорошо, тебе не могут этого простить. И Рональдо не давали пасы. Правильно я говорю?
1: Ну, они не потому, что они не могли, извините, я перебью, не потому, что они там не простили, просто у них не получалось. Его там критикуют, но я обратил внимание, очень хорошо он открывался, часто был свободен. Но нет такого игрока, который бы ему отдал хороший пас. Okay. Ну, ему тоже 41 год непросто. Были здесь, например, Модрич из сборной Хорватии, и ему 40 лет. Он великолепно двигался, все было такое успешное у него выступление. Так что вратарь, кстати, вот эта сенсация, Кабо-Верде такая есть страна маленькая, по-моему, 350 тысяч там, что ли, жителей, там фантастически сыграл вратарь Визинья, которому 40 лет. Вот, и он стал просто национальным героем в стране. И что интересно, о нем так много писали, и он имел 40 миллионов подписчиков, он стал. Он имел там, я не знаю, 1,5 подписчика. И после чемпионата 40 миллионов подписчиков. То есть как популярен футбол.
0: Вот. Но мне кажется, вот с твоей точки зрения, мне так кажется, что сейчас начнется еще бум просто с сокером. Когда я помню, что сын наш начинал играть, и что-то какой-то разговор зашел с американцами в нашем северном Нью-Джерси, и они говорят, ну что сокер? Сокер – это игра для девочек. Сокер – это футбол. Что это такое? А сейчас, мне кажется, вот после этого чемпионата, потому что я сегодня еле доехала до работы. Я уже режиссеру говорила и зрителям, все люди ехали в форме и флагах аргентинской сборной. Просто все Аргентина. В автобусе ехали стоя люди, в рейсовом автобусе 165, чтобы доехать до Нью-Йорка. Все ехали в центр. Видимо, где сегодня игра идет? Где она сейчас идет?
1: Она идет в MetLife, это Нью-Джерси, рядом с нами, Марин, минут 20, наверное, на машине. Вот, там уже что творится, конечно. Но я тоже болею за Аргентину, поскольку испанцы в свое время евреев выгнали из Испании. Я не
0: евреев?
1: Могу им простить, так что я болею за Аргентину.
0: Да, мы с тобой... Какой сейчас счет, Саша, если ты смотришь?
1: Ну вот я смотрю, у меня на экране 45-я минута, пока 0-0.
0: Ага. Вот. И играет Аргентина и Испания.
1: Что-то, видно, мы второго тайма не увидим, поскольку у тебя программа заканчивается скоро, через 10 минут.
0: Ну, вот. Алексей Орлов нам все расскажет. А можно тебе задать еще один вопрос? Вот Сака. Это вчера мы с тобой смотрели, я тоже.
1: Да, очень хороший год англичанин.
0: Хороший?
1: Вчера было такое немножко цирковое зрелище. 6-4 англичане выиграли у французов. И когда вот такой счет, вот знаменитый легендарный тренер Аркадьев, он сказал, когда был такой счет где-то 6-3, там 7-2, он говорит, ну это вообще какой-то дворовый футбол. То есть это такой счет характеризует очень плохую игру защиты. Ну, и очень многое, конечно, зависит от тренера. Вот, например, в команде Англии и Франции и Тухель англичанин, и француз Дешам допустили огромные ошибки во время игры. Во-первых, англичанин, когда они выигрывали 1-0, англичанин поменял нападающего Гордона, который хорошо играет на контратаках, на защитника, и нападающего Кейна он оттянул назад. Это была его ошибка, и аргентинцы забили 2 мяча. Особенно вот этот Фернандо, сильный, конечно, игрок, полузащитник. Так что от тренера очень много зависит.
0: Саш, вот мы показываем твою фотографию. Команду. Извини, что перебиваю. Мы с тобой разберемся сегодня вечером. Но просто мы показываем, ты в футболке «To Саша Левинсон, all best, all the best, Пеле». И тут меня ребята спрашивают, это что, фейк?
1: Что еще раз? Я не раз слышал, извини, повтори.
0: Мы показываем твою фотографию. Ты в бейсболке, в желтой с зеленым Nike футболке. И написано...
1: Бразильская, которая футболка?
0: Да. «To Саша Левинсон».
1: А, понятно. Это Пеле. Мне сделал надпись. Моя дочка старшая, она работала с племянницей Пеле. И когда приехал Пеле в Нью-Йорк, с ней встречался с племянницей, она сообразила, купила майку Пеле, и Пеле подписал эту майку.
0: Да. Так мы, Саш, с тобой, вот мы богатые говорят, люди.
1: Но, кстати, о Пеле сейчас говорят, что номер один Месси, ну, за всю историю. Но я считаю, выше Пеле не бывает. Могу привести свои аргументы. Если Месси, он в основном играет левой ногой, левша, как говорится, то Пеле бил и справа, и слева, и его отличал дистанционная и стартовая скорость, и плюс он, несмотря на небольшой рост, 172, он блестяще играл головой. Он вообще уникальный был игрок, конечно, это просто... Фантастика была.
0: Саш, ну вот я уже повторю, что мы с тобой обладаем драгоценностью. Вот эта футболка, это капиталовложение, да?
1: Заработаем на новую квартиру, Марин.
0: Да я думаю, ты не отдашь ее ни за что, никому.
1: Нет.
0: Да, с подписью Пеле.
1: Передам по наследству, передам.
0: Хорошо, нашим внукам. Саша, еще один вопрос, поскольку у нас по верстке запрограммирована песня, достаточно длинная, в которой два молодых испаноговорящих парня поют на известную мелодию слова исключительно из названия стран, в которых играют в футбол, так скажем. Вот. Да. И там и сидит между этих двумя молодыми мальчиками, ну, такими юношами, сидит норвежский блондин вот этот, который герой всех матчей был. Как его зовут?
1: Холланд.
0: Холланд. Высокий.
1: Холланд, его фамилия, да, забивной. Он играет в Манчестер Сити.
0: А что значит забивной?
1: Ну, забивает из невероятных ситуаций, казалось, уже невозможно ударить по мячу, он очень забивной, забивает в каждом матче в чемпионате Англии, где очень сильные защитники, по два мяча, по три иногда, фантастический забивной игрок.
0: Так я записываю себе Холланд, а перед этим, Саш, у нас есть минутки две, вот я вспоминаю... Как вы ездили с командой ветеранов, это была одна из первых поездок в Израиль, когда разрешили выезжать с Львом Яшиным. Ну вот капельку расскажи про него. Мне кажется, что вот уж кто мировая звезда, Лев Яшин.
1: Ну, я ездил, меня президент Федерации Колотков пригласил, я ездил с ветеранами в Израиль, как пресс-атташе.
0: И как еврей, и как еврей.
1: Никогда. Вот. И ездили очень многие звезды, там Миша Гершкович, Гена Логофет, Пельгу, Нета, очень много людей. И там, кстати, была двусторонняя игра, одного игрока не хватало, 11 на 11, а был 11 на 10. И Константин Иванович Бецкого, говорит, он тренировал тогда, говорит, выйди на поле, я оделся, играл в правом защитнике.
0: Это я что-то такого не помню, честно говоря, ты мне поскромничал.
1: Лев Иванович, я его очень хорошо знал, очень много с ним писал, делал лид-записи с ним. Выдающаяся личность, порядочный человек, вообще удивительно. Но его, конечно, гнобили. Там был председатель совета «Динамо» Богданов, не давал ему работы, ничего. И я знаю историю. Я когда был на чемпионате мира в 82-м году в Испании, там помогал мне с переводами наш корреспондент местный. И я встретил Эйсебио. Я говорю, это Эйсебио, давай сделаю с ним интервью. И он меня спрашивает, а где Яшин? Я говорю, ну, должен подъехать, мне неудобно было говорить, потому что их пригласила Яшина, Пеле и Себе пригласила фирма Кэмэл. И какой-то начальник из ЦК говорит, что это такое, советский человек, коммунист поедет, и не пустил его, представляешь, в Испанию. Мерзкий тип такой, не помню его фамилия, и, значит... И в конце концов Никита Павлович Симонян, он тогда в федерации уже работал, он договорился, его оформили, он на неделю поехал как переводчик. Но он вообще порядочнейший человек, замечательный. Я, кстати, вместе с фотокорреспондентом Игорем Уткиным был, когда ему вручали герой.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Четыре часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В сегодняшней программе я хочу вам рассказать о народной артистке Украины Нине Матвиенко. К сожалению, 8 октября 2023 года перестало биться сердце народной артистки Украины Нины Митрофановны Матвиенко.

Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. На самом деле Нина Митрофановна родилась 13 октября. Почему так произошло, рассказывает Нина Митрофановна. «Праздную день рождения я всегда 13 октября. Перед Покровой мама сказала, что я родилась в один день с старшим братом. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу. Вот мама и записала меня 10-го, чтобы получить несколько килограммов манной крупы». Нина Митрофановна Матвиенко родилась в многодетной семье. Она была пятой из 11 детей. С 4 лет Нина Матвиенко ухаживала за своими братьями и сестрами. Также помогала по хозяйству. Пасла скот, а однажды летом даже батрачила. Мать певицы Антонина Ильковна имела музыкальный талант. Она и привила маленькой Нине любовь к украинской песне. А в 70-х годах Нина Матвиенко записала мамины песни. –

детстве Нина Матвиенко училась в школе-интернате для многодетных семей. Параллельно она училась в вокальной студии при Национальном заслуженном академическом хоре имени Григория Веревки. Окончив обучение в этой студии, Нина Митрофановна начала участвовать во многих отечественных и международных фестивалях, в том числе в телевизионных конкурсах. Позже Нина Матвиенко поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Там она заочно окончила факультет филологии. В течение длительного времени она активно занималась писательской деятельностью. Певица с узнаваемым голосом гастролирует с 1967 года.

1971 году Нина Матвиенко выходит замуж за художника Петра Гончара. Затем у них родилось трое детей. Через два года после свадьбы в семье появился сын Иван. В 1974 на свет появляется второй сын Андрей. А в 1981 родилась дочь Антонина. Сыновья пошли по пути отца. Оба они художники. В 2005 году старший сын Иван постригается в монахи. А вот дочь Антонина Матвиенко продолжает дело матери. Дочь Антонина унаследовала уникальный тембр голоса, которым владеет ее мать. Представляю вашему вниманию песню, записанную в дуэте. Первый куплет поет Антонина, а второй — мама Нина Матвиенко.

1989 году Нина Матвиенко получила членство в Союзе кинематографистов Украины. Через два года она вошла в состав ансамбля «Киевская камерата». В нем она стала солисткой. На протяжении 25 лет Нина Матвиенко была солисткой в хоре Григория Веревки. Кроме этого, сотрудничала с трио «Золотые ключи». В репертуаре певицы преимущественно народные песни. Очень известными являются такие песни, как «Ой, летіли дикі гуси», «Квітка душа», «Чаріна скрипка»,

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: В эфире передача «Мелодии украинской души». И напомню нашим радиослушателям, сегодня я рассказываю о певице с очаровательным голосом, народной артистке Украины Нине Митрофановне Матвиенко.

2018 году Нина Матвиенко презентовала дуэт с Дмитрием Монатиком. Они выступили вместе на вечере премьер с песней «Цей день». Стоит отметить, что в тот день у Дмитрия как раз был день рождения. Видео собрало на видеохостинге в YouTube 500 000 просмотров.

Матвиенко есть признание и поклонники, и невероятные дуэты с современными артистами, такими как Монатик, Роксолана, Алина Паш, группами ТНК и Океан Эльзы. Артистка признавалась, что каждая из этих работ является особенной для нее, но все же одна запечаталась в памяти больше всего. Это был дуэт со Святославом Вакарчуком, но на записи его не было, приехали только музыканты. Мне сказали: «Вот поет Святослав, а вам нужно исполнить вставку в последнем куплете «Слова матери». Я слушала и не понимала, как мне влезть в этот текст. Ведь там сын говорит: «Вдруг я начала петь колыбельную, будто сын пророс цветком, а мать к нему обращается». Я и сейчас вижу эту песню именно через этот образ. Помню, я болела, а записать нужно было быстро. Поэтому моя часть более не вокальная, а исполнена от материнского сердца. Так рассказывала Нина Матвиенко.

августе 2021 года, в День независимости Украины, Нина Матвиенко выступила вместе с дочерью Тоней с легендарной песней «Квітка душа». Выступление запомнилось зрителям.

Несмотря на то, что у Нины Матвиенко есть невероятные дуэты с современными артистами, я считаю, что сольные песни в ее исполнении более мелодичны. И мне кажется, что их можно слушать вечно. А как вы считаете? Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне, не плачьте, сердце раня.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Мюзета, Мюзета, Жанна Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

люблю вас очень. Зачем вам это знать, что я не сплю все ночи? Зачем вам это знать, что я люблю вас?

0: пятницы, 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
1: с 10 до 11
0: на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
3: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бензон Ласкин. Вие по голам быть веем. Всем шавуатов, всем хорошей недели. На этой неделе, в среду вечером, начинается важнейший пост еврейского народа. Черная дыра в еврейской истории. День 9 Ава. День трагедии, день траура. День, в котором произошло столько огромное количество трагедий. Но это день для трансформации, день для изменения. И день, в котором сказано мудрецами, это день рождения Машиаха. То есть исцеление к этим проблемам, к этим трудностям тоже придет в этот день. Это мощнейшее время года. И у нас сегодня мы поговорим о 5 уроках этого поста, 5 уроков 9 Ава. Начинается этот пост в среду вечером, до четверга вечером. Не пить, не есть. Кому есть проблема не пить, должно посоветоваться со своим раввином и врачом. Зависимо от медицинского состояния, есть свои решения этого. Но это время, когда запрещено даже одевать кожаную обувь. Время, когда в первую половину дня и со среды вечера мы не сидим на стуле, а только сидим на полу. Время траура. Это время, когда мы все эти дни до 9 Ава мы не едим мясо, не пьем вино. А день 9 Ава – это день для трансформации. Мы сегодня поговорим с вами о 5 трагедиях и 5 уроков из этого дня 9 Ава. Вторая часть нашей программы будет посвящена, зачем нужно молиться, если все предрешено. Урок из недельной главы Торы, который мы читаем на этой неделе, Ваэт Ханан. Также, дорогие друзья, я хочу напомнить всем, что завтра, в понедельник, в 8 часов вечера, у нас будет большая лекция о уроке месяца Льва, месяца Ава, уроки этого месяца, знак зодиака, как изменить судьбу именно в этом месяце, уроки этого дня. Так что будет очень важный урок для всех. Завтра в 8 часов вечера. И также у нас идет ульпан изучения иврита, где мы учим, как понимать каждый корень слова на иврите. И когда два слова имеют тот же корень, то решение проблемы находится в этом корне. Как понимать духовный ДНК творения. Это 22 буквы еврейского алфавита, как они влияют на наш характер, на нашу судьбу и многие-многие другие тайны за 9 занятий, где мы учимся и читать, и понимать значение за буквами и за словами на иврите. Так что вся информация и на ульпан иврита, и на нашу лекцию «Секреты месяца Ав. Знак зодиака Льва», это будет завтра в понедельник в 8 часов вечера на Зуме по телефону 347-228-1532.
1: 9 Ава. Да, 9 Ава – это одна из самых черных дат еврейского народа. Сколько трагедий происходило именно в этот день? Разрушение первого храма, разрушение второго храма, аутудафе, изгнание евреев из Испании, из Англии, из Португалии, из Италии, Первая мировая война, Варшавское гетто. Что только не происходило в этой черной дате еврейского народа. Но объясняют мудрецы, что это черная дата еврейского народа, 9 Ава, самый суровый пост после Йом-Кипура, когда нельзя ни есть, ни пить. Не просто день, когда мы не пьем и не едим. Это день для самотрансформации. Это день для изменения. Это день, мы приняли уроки нашего прошлого. А как нам принять эти уроки? Какие уроки этого дня? И что означает день 9 Ава? Именно об этом мы сегодня поговорим. Объясняют мудрецы 5 первых трагедий, которые произошли в день 9 Ава. Потом произошло намного больше трагедий. Но самые первые 5 являются 5 корнями трагедии. 5 уроками. 5 этапов саморазрушения, которые мы должны именно в этот день изменить, трансформировать в себя.
4: Это день трагедии. Это день, в котором столько трагедий, начиная с того момента, когда наши евреи заставили Моисея послать саглядаты в землю Израиля.
1: Вместо этого они возвращаются с ответом «никак». А можем ли мы вообще туда зайти? Там же такие великаны, страна только поглощает своих жителей. И они приносят такой страх народу. Народ начинает плакать. А это была ночь 9 Ава, когда саглядаты возвратились. И в момент, что народ плачет без причины, забывая в одну секунду, как Бог вывел из Египта. Все чудеса, которые произошли, он все забывает. Всевышний сказал, вы сегодня плакали без причины. Вы дали страху себя контролировать, себя парализовать. Запомните эту дату. И каждый год вы будете плакать по причине в этот же день. И так оно было. И так оно, к сожалению, происходит. Но ни один отец и ни одна мать не позволят себе, даже если свой сын или свой ребенок, дочка, сделали без причины, сказать им, запомните сегодня эту дату, и каждый год опять и опять наказывать их, чтобы они плакали по причине. Это же жестоко. И то, что они позволили этому страху себя парализовать, они создали черную дыру. Место, где Бога нет. А когда ты создаешь место, где Бога нет, как сказал Рабби Скотска, где Бог, там, где ты его пускаешь. То есть ты создаешь место, где нет Бога, где ты парализован страхами, неверием в Бога, неблагодарностью, то ты создаешь черную дыру, может принести все эти страшные трагедии в течение веков. И 9 Ава – это не наказание, но это последствия того страха, того неверия, которое евреи позволили контролировать собой. Как с этим бороться? Как это изменять? Я сегодня хочу с вами поделиться другим уроком этого дня. Почему соглядатые вообще принесли этот страх людям? Что это началось не с людей, не с народа это началось, это началось с соглядатаев. И объясняет Любавческий Рэбе потрясающую вещь. Что ошибка соглядатаев была в том, что они находились в пустыне. А в пустыне они жили чудесами. И они знали, что как только они зайдут в страну Израиль, они перестанут жить духовно. Надо жить материальной жизнью. Чудеса перестанут, как только они зайдут в страну Израиль. И в момент, что это произойдет, все. Они потеряют свой статус. И они боялись, что еврейский народ не сможет больше соединять небо и землю. Ведь материальность и духовность не могут соединяться. Они сказали себе, как мы это сможем? И в этом была их ошибка. Они никогда не имели права задать вопрос, могу ли я это сделать. Их вопрос должен был быть, как нам это сделать? Если Бог сказал, что твоя миссия в этом мире, это не быть в монастыре, это не отходить от физического мира, духовности, а именно соединять небо и землю. Именно приносить материальность и духовность вместе, совмещать в твоей жизни. Твой вопрос должен быть, если Бог тебе сказал это делать, а могу ли я это сделать? Твой вопрос должен быть, а как я это смогу сделать? Мы каждое утро просыпаемся, и нельзя еврею спускаться с кровати, не сказав следующие слова. Моде ани лефанеха, благодарю. Первое слово благодарю. Спасибо Богу. Спасибо Богу, что я встал. Спасибо, это то слово является мастер-ки, ключ, который открывает все врата на небе. Но потом из продолжения. Погоду тебя Всевышний, возвратил мою душу, и велика не моя вера в тебя, а твоя вера в меня. Ты привел меня в эту ситуацию, привел меня в этот момент, что даешь мне веру, даешь мне силу пройти это испытание и принести, исполнить свою миссию. Из-за этого мы знаем такую вещь. Когда человек говорит «я могу», он прав. Когда человек говорит «я не смогу», он тоже прав. Что мы своими словами, мы своей верой создаем нашу реальность. И если человек не верит, что Бог в него верит, он не верит в Бога. Так учит учение хасидизма. Все начинается с того, что Бог в тебя верит. Проблема соглядатаев была в том, что они не верили, что Бог в них верит. Они не верили, что они смогут соединить в Израиле небо и землю. Хотя Бог им сказал это сделать. И в момент, что они поставили это под вопросом, можем ли мы это вообще сделать, они привели к разрушению. Они привели к 9 Аву. Все начинается с того, что дата этого дня – это 9 Ава. Почему 9? Почему не 10? Почему не 11, а не 8? Объясняет Каббала из 10 сферот. 10 энергетических точек. 10 качеств, от чего все состоит в этом мире. 10 энергий. И 10-я сфера называется Малхут. Малхут – это царство. Малхут – это уверенность. Это вера, что Бог в тебя верит. И 10-й сферы им не хватало. Они остановились на 9-й. Потому что им не хватало веры, что Бог в тебя верит. разрушение началось. Без этого нет движения. Когда самый первый человек, который спас мир, это было во время потопа, Ноах, который спас мир от потопа, построил ковчег, в котором сам Всевышний говорил, пишет, что он был из цадик тамим бедорутав, он был праведный в своем поколении. И объясняют мудрецы в своем поколении. Но если он бы жил в поколении Моисея или поколении Авраама Вину, он не считался бы праведником. Мудрецы, как можно такое сказать о человеке, который сам говорил со Всевышним? Объясняют мудрецы, потому что он, в отличие от Моисея, когда был во время за момент Золотого Тельца, боролся со Всевышним. Сказал, сотри меня из твоей книги, если ты уничтожишь еврейский народ. Так сказал Моисей. И тогда Всевышний дает второй шанс еврейскому народу за счет того, что Моисей боролся за народ. Ноах же не старался уговорить народ сделать раскаяние, когда Всевышний говорит ему, что уничтожил весь мир. Ноах не старался уговорить Всевышнего дать второй шанс. Ноах этого не сделал. Он построил ковчег. Да ты задаешь минуточку, а почему он этого не сделал? И пишет мудрецы, и пишет Раши, «Ктан эмуна, у него было мало веры». Как можно сказать, человек, который сам говорил с Богом, у него было мало веры. Вот тут есть потрясающее объяснение великого Рыбалицкого из Бердичева. Ведь он был ктан эмуна, у него было мало веры. Но не мало веры в Бога, у него было мало веры, что Бог в него верит. Когда Моисею сказал Всевышний, я хочу уничтожить весь народ, после греха Золотого Тельца, говорит Моисей, минуточку, я же мог бы, Всевышний мог бы уничтожить народы, не сказав мне бы ни слова. Но почему именно Всевышний решил мне сказать? Значит, он верит, что именно я имею силу это изменить. Но Ноах же не верил, что Бог в него верит. Ноах сказал, я маленький человек, кто я и что я что-либо изменить в мышлении Бога? Бог сказал мне делать, я делаю. Построю ковчег, я строю ковчег, я маленький человек. И в этом была вся разница. И с этого началось разрушение храма. И разрушение всех трагедий, создание этой черной дыры 9 ава. Начинается с того момента, человек не может говорить, я верю в Бога, но при этом не верит, что Бог в него верит. Как объясняет Каббала, одна из главных основ, что мы решаем нашу судьбу, влияем на нашу судьбу не только с помощью молитвы, не только с помощью наших деяний, наших заповедей, но наши чувства, наши эмоции в эту секунду, та вибрация, которую мы посылаем в космос, мы посылаем во все миры. Если мы находимся в состоянии страха, в состоянии неверия, неверия в себя, то мы блокируем себе все каналы в эту секунду. Бог к нам относится так, как мы сами себе относимся. И пока мы будем сами себе относиться без веры, мы блокируем себе все на свете. Вы знаете, как в этом анекдоте, когда пессимист работал тут в Нью-Йорке грузчиком, и он загружал молочные продукты в огромный грузовик, холодильник, кто ехал в Сиэтль 2 дня. И в этот момент, когда это все загружает, вдруг он заходит в этот холодильник, грузовик, закрывается дверь, как только дверь закрылась, все, дверь захлопнулась, мобильная его батарейка умерла, и он застревает там, понимает, что нужно будет 48 часов ехать в морозильнике, и он погибнет. И в этот момент он начинает писать завещание. В этом холодильнике он пишет, я всегда знал, что моя жизнь закончится трагедией, и моя жизнь была такая ужасная, я такой злой, я такой недовольный, и пишет свое завещание. И вот когда, наконец, грузовик приезжает в Сиэтль, и открывают они дверь, и к ужасу они видят, как он лежит, бездыханно почти, и они приводят его моментально в больницу, и больницу еще не понимают. Говорит, как он в таком страшном состоянии, при том, что холодильник все это время был выключен. Мы сами себе все это делаем. Мы сами себе ломаем, мы сами себе блокируем своей неверией, что Бог в нас верит. Вы знаете, есть такой термин в медицине сегодня, называется рефлекс Земельвейса. Рефлекс Земельвейса – это был термин, который был основан еще в 1991 году. Но история Земельвейса, известного ученого, венгерского ученого, который жил в Вене в 19 веке, когда была страшная лихорадка, горячка, Это горячка, родильная горячка. Когда женщины умирали, погибали после родов, 70% рожниц погибали. Это была страшная эпидемия. Никто не мог понимать, в чем причина этого. Искали найти лекарство, лечение, причину. Были различные самые гипотезы на эту тему. И был вот ученый по имени Земельвейс, который решил посмотреть глубже. И он взял две больницы. В одной больнице погибало 10% женщин, в другой 70%. И не мог понимать, в чем разница. И что оказалось? Что причина того, что умирало такое огромное количество женщин после родов, это не потому, что это была эпидемия, которая приходила только к женщинам и так далее. Это потому, что когда эти женщины погибали, умирали, врачи делали вскрытие тела. И с этими же, и моментально после вскрытия тела ходили принимать роды у новых женщин. Без мытья рук, без никакой санитарности. И в этот момент он понимает, что сами врачи своими руками приносят эпидемию этим женщинам. И когда он выходит с этой информацией, великие французские ученые говорят, что мы тогда будем даже быть в карантине, и никакого результата не будет, это невозможно, это нереально. Его в конце концов, ему не продлевают контракт в больнице в австрийской Вене. Он едет обратно в Венгрию. Венгрия опять спасает народ от этой лихорадки. Но опять его преследуют. В конце концов, он заканчивает свою жизнь в психиатрической больнице от депрессии. И только 30 лет спустя его признали как спаситель рожениц. Признали его систему. И в 91 году назвали вот этот рефлекс Земельвейса. Когда сами врачи, когда сам эстаблишмент не хотят принимать правду, что в них находится корень проблемы. Очень часто это с нами бывает. Нам тяжело признать, что вся трагедия 9 ава началась с кого? Не с того, не с другого, а с нас. С нашей того, что мы не верим, что Бог в нас верит. С этого все начинается. Что наши руки сами привели, наша вера. Все начинается. Это, мои дорогие, первая причина трагедии. Сейчас давайте перейдем ко второй причине. Вторая причина – это второй урок, это второе мероприятие, трагическое, произошло в этот день. Это день разрушения первого храма. Первый храм был разрушен именно из-за грехов между человеком и Всевышним. В тот момент, что человек теряет свою связь с Богом. Вы знаете, что мицва, заповедь – это не просто заповедь, указание, делай. А мицва на иврите слово «цивуй», «цавта» – соединение. Это возможность связаться с Богом. И когда был великий французский философ Руссо, задался вопросом, а в чем счастье человека? Как быть счастливым, да? Вечный вопрос человечества. И он говорил так. Ты лежишь на лодке, птички щебечут, один глаз открыт, другой глаз закрыт. Вот в этот момент, когда это происходит, это счастье. Но потом ты возвращаешься домой. Долги, проблемы, болезни. Это счастье улетает, исчезает. Аристотель много лет до него говорил, счастье, когда ты добиваешься цели очень долгое время, и ты добился вот этот момент достижения, это счастье. Но опять, как только долги, проблемы, болезни, и ты опять забываешь об этом счастье, и опять ты в проблеме. А что иудаизм говорит, что такое счастье? На этот вопрос можем ответить другим вопросом по-еврейски. А что такое здоровье? Здоровье, чем меньше ты чувствуешь свое тело, чем ты более здоровый. А что такое счастье? Чем я меньше чувствую себя, свое эго, тем я более счастливый человек. Когда человек не живет ради себя, а ради более наивысшей цели, и он только сосуд для этого, из-за этого ты не можешь его обидеть, ты не можешь его расстроить, и он всегда будет счастливый, потому что он всегда исполняет миссию. Будь она удается в этот момент, не удается, но он исполняет миссию. Он связан с Богом. И вот эта связь с Богом, это и есть. Сначала ты теряешь веру, что Бог в тебя верит. Это первый этап. Второй этап – ты теряешь веру в Бога. Когда ты теряешь веру в Бога, ты теряешь связь с Богом. Это второй этап разрушения. Но второй урок – это момент, когда мы должны восстановить нашу связь с Богом, нашу веру, нашу миссию. И мицвот, заповеди – это и есть то, что нас связывает с Богом и то, что нас соединяет и продолжает этот свет. Это второй момент разрушения первого храма, когда люди потеряли веру в Бога, перестали соблюдать заповеди между ними и Богом. Но вы знаете, первый храм был разрушен 70 лет. И через 70 лет строится второй храм. И он опять разрушается когда? Опять же 9 ава. Но на этот раз другая причина, другой урок. Какой урок? Это был момент без причины ненависти. Когда люди только не верили в Бога, не исполняли заповеди между ними и Богом, Бог прощает. Бог милосердный. И 70 лет прошло с разрушения первого храма до строения второго храма. Но когда уже второй храм, мы потеряли веру в человека. Если ты не веришь в того, кого Бог в него верит, ты не веришь в Бога. Если ты не имеешь уважения друг к другу, ты не уважаешь Бога. И когда есть неуважение между людьми, это еще намного глубже и намного хуже. И это разрушение уже длится более 2000 лет. Потому что тут проблема намного более глубокая, намного более тяжелая. Это вы знаете, когда раввин приходит в новую синагогу, и там во время молитвы Кадиш, половина синагоги встает, а вторая половина садится. И начинает спорить, нет, надо сидеть во время Кадиша, надо стоять, надо сидеть, сидеть. И вдруг начинаются кидаться какие-то предметы в комнате, драка начинается, раввин теряет контроль над общиной. Что делать? И в этот момент то, что Рэбе делает, он говорит так. Мы пойдем к самому пожилому члену нашей общины, Рабмойше Рабиновичу, и он нам скажет, что делать. Надо ли сидеть? Какой был обычай спокон веков? Сидеть во время Кадиша или стоять? И вот подходят двое членов общины. Первый подходит к Рабмойше, говорит, Рабмойше, ты такой. Вы, наверное, помните, как вся община сидела во время Кадиша. Говорит, нет, я такой вообще не помню. Говорит, второй Рабмойше, дорогой, вы, наверное, помните, как вся община стояла во время Кадиша. Говорит, нет, я тоже такое не помню. И опять же кричать, нет, надо сидеть с ней, надо стоять, сидеть. И вот Рабмойше закрыли с глазки, он смотрит на них, о, вот это я помню. Это был наш обычай, спорить. Понимаете, единственный раз во всей истории еврейского народа, когда у нас были два лидера, а не один, мы с одним обычно еле справляемся, а были целых два, это было во время исхода евреев из Египта. Моисей и Аарон, Моше Рабейну и Аарон, два лидера, два брата. Что вдруг нам понадобились два брата, чтобы выйти из Египта? Почему один лидер нам не хватал? Объясняют мудрецы, как ты попадаешь в проблему, только так ты можешь из нее выйти. Как вы попали в эту проблему? Вы попали... Как мы попали в рабство египетское? Из-за ненависти между братьями и их родным братом Иосифом. И как мы можем выйти из проблемы только за счет беспричинной любви между двумя братьями Моисеем и Аароном? Однажды спросили антисемита, если он любит евреев. Он сказал, я ненавижу евреев. Если нет воды, значит выпили, мы знаем сами кто. И так далее, Все проблемы из-за евреев. Тогда ему задают другой вопрос. А уважаете ли вы вашего адвоката Коэна? Да, конечно, уважаю. Не найдете более честного человека. А вашего там бухгалтера Рубинштейна? Ну, о чем вы говорите? А когда вы подходите к еврею, спросите, как там еврейский народ, избранный народ, смотрите список всех лауреатов Нобелевской премии и так далее, А потом, а как там ваш двоюродный брат? Если вы еще один раз о нем скажете одно слово, я с вами больше не разговариваю. Минуточку, ты же сказал, что ты обожаешь еврейский народ. Как объяснить этот парадокс? Есть два слова. Есть love, есть любовь, любить. А есть нравится, уважать, like. Казалось бы, какое более сильное чувство? Любовь намного сильнее. Но любовь – это желание быть человеком одно единое. Это тот момент страсти, пыла, когда ты забываешь о отличиях, о разницах, вы хотите только стать одно единое. Но как только эта страсть уходит, и опять раскрываются ваши отличия. Если нет уважения, то этому браку, этому союзу долгое время не останется. Из-за этого, когда одна девушка написала Любавскому Рэбе, что я встречаюсь с молодым человеком. Он мил, он хороший человек, все в нем нравится, но нет страсти, нет пыла, нет вдохновения. И Рэбе ей сказал, что любовь – это не момент, когда большое пламя огня, который со временем только тушится и тушится, уменьшается. Но любовь – это маленькая искра уважения, то со временем только увеличивается, увеличивается, увеличивается. Из-за этого антисемит, у него есть ненависть к еврейскому народу. Но у него может быть уважение к индивидуальному еврею, к его качеству. Еврей же обожает, любит еврейский народ. Но не хватает уважения индивидуального, принять мнение другого человека таким, как он есть. Даже ты не согласен, но уважать его, уважать отличие, разницу между нами, это и есть беспричинная любовь. Принимать его таким, как он есть, не стараясь его менять. Для этого нужна не любовь, для этого нужно уважение. Без уважения мы этого не будем. Из-за нехватки этого уважения был разрушен второй храм. И это и есть третий урок. Момент, когда ты теряешь веру в того человека, кто Бог в него верит. Теряешь к нему уважение. И это наша задача. Беспричинная любовь. Это урок 3-9 ава. И сейчас мы переходим на 4 урок 9 ава. 4 трагедия произошла в этот день. Это день, когда Аир Бейтар, город Бейтар, был разрушен, был охвачен. Это 60 лет после разрушения второго храма. Последняя опора, последняя надежда еврейского народа, что мы еще восстановим второй храм, пока еще Бар-Кохва держался в городе Бейтар, держал там осаду. Но как только осада города Бейтар была разрушена, надежда последняя была разрушена с ней. Когда у человека теряется вера, та вера, которая его держит, та вера, которая его несет, той веры, которую он создает, он все теряет. Четвертый урок – это когда нельзя терять веру. А вера – это молитва. Молитва, тфила – это не мольба. А тфила – это слово «литафель» – быть связанным. Это наша связь с Богом. Если я не буду ходить в тренажерный зал, у меня не появятся мышцы. То были мышцы, я должен ходить в тренажерный зал пару раз в неделю. Для того, чтобы была вера, была надежда. Это постоянная тренировка, постоянная молитва. И это то, что мы работаем над собой. В день 9 ава, это 4 урок этого дня. И 5 урок, самый последний, самый трагический. Когда та храмовая гора, то место, где когда-то, много лет назад, был создан Адам Ришон, первый человек на храмовой горе. Та гора, где Авраам Авину пошел туда, чтобы приносить своего сына жертвоприношение. Это то место, где Яаков Авину, когда заснул, увидел там, на этой горе, известный сон с лестницей, на которой ангелы поднимаются и спускаются. И это та гора, на которой был построен первый храм, царем Соломоном, и второй храм. И на этой горе, где когда-то была святая святых, а видят раввины, как лисы бегают, как распахано это место, полностью разрушено, и лисы бегают, и начинают рыдать, и начинают плакать. Но в этот момент Раби Акива начинает смеяться. Почему Раби Акива смеется? По какой причине? Он сказал, пока я не видел, вот есть два пророчества, которые были даны еврейскому народу. Первое пророчество, что город будет распахан, храмовая гора будет распахана, и лисы будут бегать. А второе пророчество, что храм будет отстроен, и дети и пожилые будут бегать по улицам Иерусалима. Пока я не видел, как первое пророчество было исполнено, я не верил, я не знал, если второе пророчество будет исполнено. Сейчас, что я видел своими глазами, как первое пророчество исполнено, я уверен, что и второе будет. Сказали раввины, Раби Акиве, Раби Акива, вы нас учешили. В чем тут смысл? Понимаете, пока не происходит, для чего мы пашем в землю? По какой причине? Потому что мог расти что-то новое. Пока ты не будешь пахать, не уберешь все камни, всю там зелень ненужную, все, что мне нужно, не очистишь землю и не распашешь эту землю для того, чтобы ты мог расти новое, новый рост, новая страница не будет построена. Почему распахан был Иерусалим? Человек должен себя менять, чтобы себя трансформировать. Очень часто он должен дойти до своей красной черты. И только в тот момент, когда он доходит до этой красной черты, начинается новый рост, начинается трансформация. Разрушение для нас – это первый шаг к новому начинанию. Из-за этого есть люди, кто учится от ошибок других людей. Это потрясающе. Другие люди учатся от своих ошибок, это тоже неплохо. Но есть третий вид людей. Это большинство из нас, которые каждый раз на эти же грабли опять и опять наступают. пока ты не дошел до своей красной черты. Человек может курить и курить. Он видит, как люди погибают, это его не мешает. Он может попасть в больницу, и только в какой-то момент, когда произошла уже страшная болезнь, дух его удаляет, что-то меняется. У каждого из нас есть эта красная черта. И вот момент, когда уже был распахан Иерусалим, распахан это место, и даже лисы там бегали, это была шокотерапия. Это тот момент, когда начинается новый пост. Почему болезнь происходит у человека? Должен нас наказать. Это очень часто единственный способ, чтобы мы трансформировали, изменили, очистили себя. Человек заболел, получил эту красную черту. Он понимает ее как сигнал, чтобы меняться, чтобы трансформироваться. И как только он трансформируется, все меняется. Вы знаете, я закончу это, эти 5 уроков. Первый урок, когда они зашли в страну Израиль, потому что они задали вопрос, можем ли не как зайти, а можем ли мы зайти. Когда ты не веришь, что Бог в тебя верит, это первый урок. Второй урок, когда ты теряешь компас Всевышнего, перестаешь исполнять заповеди между человеком и Богом, теряешь свою миссию в жизни, свою веру. Третье, когда ты теряешь веру в человека, уважение к человеку, беспричинная ненависть, это разрушение второго храма. Четвертое, пала осада города Бейтар, когда теряется надежда, теряется вера в Бога. И пятое, когда уже дошел до красной черты. Но красная черта, когда ты не получаешь сигнал первый, сигнал второй, сигнал третий, сигнал пятый, должен прийти до полного разрушения, чтобы начать новое, новое строение. И был однажды миллионер, известный очень человек в Израиле, и он один день потерял все свое имущество, все свои деньги. И значит, он это все теряет. Он решает подняться к своему другу, прийти к своему другу в Тель-Авиве. И попросить его одолжить. Когда он продал все свои имущества, он смог большинство долгов возвратить, кроме 17 тысяч шекелей. Это сумма, которой ему не хватало. И он приходит к другу своего детства, а его офис находился на 49-м этаже Бнине Азриэли, башни Азриэли в Тель-Авиве. И он к нему приходит, и его друг ему одалживает эту сумму. И он говорит себе, минуточку, если я уже нахожусь на таком высоком месте, я никогда тут не был раньше, я поднимусь на 50 этаж, на крышу, и полюбуюсь Тель-Авивом сверху. Он поднимается на 50 этаж, и в этот момент он поднимается, он любуется Тель-Авивом. Но вдруг захлопнула очень сильно дверь, только дверь захлопнула, и нет мобильника, нет телефона, и он кричит «ау-ау-ау», кто его не слышит. Он с деньгами на крыше, один. Солнце уже заходит, не знает, что делать. Люди уже уходят постепенно с работы. Большой, я останусь тут один на ночь. И вдруг у него появилась идея. Деньги – это сила. И он бьет там 200 шекелей купюру, бросает ее вниз. Было интересно увидеть, человек сейчас увидит эти деньги, посмотрит, откуда это упало, увидит его, поднимется. Его освободят. Он бросает эти деньги. Человек поднимает эти деньги, но не думает ни на секунду посмотреть наверх и идет дальше. И так он уже решает, я пошлю 5 купюр, 1000 шекелей, брошу их, тогда бросает уже 5 купюр, уже 2 человека спорят, кто первый увидел деньги, но никто не подумал посмотреть, откуда это упало. И в конце он в полном отчаянии решает бросить все, что у него было, всю сумму денег. Вниз. Он говорит, если такая огромная сумма упадет, обязательно люди поймут, что это откуда-то не просто так упало, посмотрит меня, увидит и меня спасут. И он бросает тяжелым сердцем всю эту сумму денег. Большое скопление народа спорит, кто первый увидел эти деньги, но никто даже не подумал посмотреть, откуда это упало. Он же в полном отчаянии. Он же знает, что делать. Уже люди уходят, уже темнеет. И вдруг он видит на крыше маленькие камушки. Он их как-то раньше не заметил. Он бьет эти камушки и начинает просто кидаться этими камушками. Нечего уже терять. И как только людям стало больно, моментально начали искать, почему откуда это падает. Они его увидели там на крыше, вызвали ему полицию. Он никогда не был так счастлив увидеть полицию. Потому что это происходит, его освобождают. И он после этой истории рассказывает такие слова. Я получил урок для жизни. Пока на тебя падают доллары, благословения, ты не думаешь даже шекели создать, а за что мне это Всевышний? Ты не задаешь такой вопрос. Как только тебе больно, фундаментально задаешь вопрос, а же что это Бог? Иногда мы должны сами довести себя до красной черты, чтобы прийти сами к Богу, чтобы трансформироваться, чтобы изменяться.
3: Дорогие друзья, мы сейчас переходим на нашу вторую тему нашего сегодня занятия, а это урок по недельной главе Торы Ваэтханан. Если все уже решено на небе, то зачем молиться? И почему Всевышний остановил Моисея от молитвы? Об этом мы сегодня поговорим. И напоминаю, что у нас завтра в понедельник в 8 часов вечера будет наше занятие

0: в синагоге раввина Алекса Калера, Хабад Рашин Центр в Сани-Айлс 29 июля. Буду очень рад вас видеть всех там.
1: Если все заранее предрешено уже на небе, то зачем человеку молиться? И вообще, если Бог уже знает о всем том, что с нами должно произойти и происходит, то зачем мы молимся, зачем мы это рассказываем, как будто он об этом не знает? Как вообще работает механизм молитвы? Можем ли мы действительно молитвой менять? И вообще, что такое молитва? Действительно ли молитва это означает мольба, просить? Что за этим всем скрывается? И мы, конечно, начнем с нашей недельной главы Торы, Ваэт Ханан, где мы читаем о том, что Моисей молился, чтобы зайти в страну Израиль, и его молитва не помогла ему, и он не зашел в страну Израиль. То, что мы знаем. Но Мидраш нам раскрывает, что действительно Моисей молился 515 раз. И это числовое значение букв первого слова недели главы Торы, название «Ваэт Ханан». 515. Объясняет нам Мидраш, что Всевышний попросил у Моисея, чтобы он прекратил молиться. Именно так. Почему надо было просить у Моисея прекращать молиться? Что это означает? И есть потрясающее объяснение великого Раби Хаима Лазар Шапира. Он родился в 1868 году, умер в 1937. И Муркачевский Ребе в своей книге «Хаим Вашалом» на неделю главы Эдханан говорит следующее потрясающее объяснение. Он говорит такие слова, что действительно, если бы Моисей бы молился еще один раз, то есть не 515 раз, а молился 516 раз, то тогда бы в этот момент Бог не мог бы его бы остановить, зайти в страну Израиль. И он бы зашел. Но так как Всевышний знал, что механизм молитвы, о котором мы поговорим, как он может менять судьбу, он может сейчас отменить этот декрет, то Всевышний попросил его, чтобы он перестал молиться, чтобы это не изменилось. Так как действительно работает этот механизм и что за всем этим скрывается? Я хочу вам рассказать одну потрясающую историю, а потом объясним. Эта история произошла в Израиле. Это история о женщине, которая жила в, как сказать, в бетавот, в доме престарелых. И вдруг звонят ее семье, религиозная семья, и говорят ей: мы очень сожалеем вам сообщить, но, к сожалению большому, ваша мама сегодня утром умерла. Как только ее дети об этом услышали, они моментально организовали похороны с хеврокадишей, все по всем еврейским правилам. И вот, по еврейским правилам, эта семья сидит сейчас 7 дней траура по умершей маме. На 5-й день шивы траура позвонил телефон. Дочка поднимает трубку. Кто на другой линии, как вы думаете? Мама! Та мама, кто умерла 5 дней назад, она на второй линии. Дочери стало плохо. Может быть, я уже с ума сошла от траура, от горя. И мама начинает на нее кричать: вы уже неделю меня не навещали, что с вами произошло? Куда вы делись? Короче говоря, после всего этого шока дочка поехала в дом престарелых и видит свою любимую маму. Она там лежит, жива и здорова. И оказалось, что в этом доме престарелых сделали ошибку просто. И вместо того, чтобы... И у этой женщины была соседка по комнате. И она умерла, эта соседка по комнате. Но они перепутали, и вместо позвонить детям соседки, позвонили ее детям, поменяли имена, перепутали. Люди, которые работали в этом престарелом доме, не знали, как извиняться. Но самое тяжелое было это не извиняться перед этой семьей, которая оказалась, что мама не умерла, а жива. Но позвонить сейчас детям той женщины, которая действительно умерла, и которой дети даже не имели шанса быть на ее похоронах в такой степени. Извиниться, что они сделали такую ошибку. Они звонят в эту этой семье детям. И начинает там администратор этого дома престарелых извиняться, что я так извиняюсь, у нас произошла страшная ошибка. И когда умерла ваша мама неделю назад, и ваша мама умерла, начинает говорить, как только она сказала слова «ваша мама умерла», то моментально говорит ей там, дети,

0: там сын или дочка, они говорят моментально, не рассказывай нам все детали, мы ничего не хотим знать, если мама умерла, делайте моментально кремацию. И тогда говорит администратор, кремацию мы не сможем вашей маме сделать, потому что мы же похоронили ее по всем религиозным законам. И вообще похоронили это другие дети, она сказала всю эту историю. И когда это услышала, если не ошибаюсь, это была дочка, она была просто в шоке. Она сказала, значит, мамины молитвы были услышаны. И говорит администратор, о чем вы говорите? Я говорю, я вам расскажу. Моя мама была, которая умерла, очень богобоязненный человек. Она верила в Бога. Я атеистка, я не верю в Бога, и мой брат тоже самое. И мама всегда нас спросила, когда она умрет, что мы ее похоронили по еврейским законам. Мы сказали, что это бессмысленно, в этом не видим никакого смысла. Мы ее кремируем, и с нами не разговаривай на эту тему больше. И наша мама до конца своей жизни, каждый день, что она делала? Молилась Творцу, чтобы после ее смерти ее похоронят по еврейским законам. И смотрите, что произошло. Случайно. Этот дом выстоял, сделал ошибку. И позвонил не той семье. И религиозные евреи похоронили их маму по всем религиозным законам. Бог слышит наши молитвы. И да, когда мы говорим о Моисее, о Моше Рабену, но ведь получается, что эти 515 раз, что он молился, чтобы зайти в страну Израиль, и в конце Бог его остановил, и он не зашел. Да что с этими молитвами? Они ушли впустую? Это были потраченные молитвы? Нет. Объясняют мудрецы, что ни одно наше слово, ни одна наша мысль не остается безответно. Но смотрите, более 2000 лет еврейский народ, несмотря на гонения, несмотря на изгнание, несмотря на то, что все мы проходим, всегда возвращается в страну Израиль, в землю Израиля. И вот эта ненормальная любовь, объясняют мудрецы, она пришла за счет того, что Моисей, Моше Рабейну, наш народ внедрил столько любви своими молитвами. И эти молитвы дали вот эту пламя, вот эту любовь его детям стремиться к стране Израиля. И дать им зайти. Ни одна наша молитва, ни одно наше дитя просто так не остается. Люди вообще думают, что молитва – это мольба. Это просить. Ты приходишь к Богу с большим списком, со всем, что тебе нужно, и начинаешь, знаете, это как на шоппинг-лист, как на покупках. Помню, этот анекдот, когда двое еврейских детей молятся перед Новым годом, и перед Рош ха-Шаной. И еврейский мальчик, там маленький, было 6 лет, он кричит, «Бог, пожалуйста, пошли мне велосипед, и пошли мне там новую там игру, и пошли мне там ролики». И он кричит, кричит во весь голос. В этот момент его старший брат говорит ему, что ты кричишь так сильно? Бог не глухой. Зачем ты так сильно кричишь? Он говорит, слушай, Бог не глухой, но бабушка, которая стоит около нас, она глухая. Но действительно, люди смотрят на молитву, как ты идешь и просишь. Но минуточку. Не это значение молитвы на иврите. На английском prayer от слова to ask. To pray, to ask, просить. На русском мольба. Но на иврите это лехитпалел. Тфила от слова «литпалель», «литофель» – быть связанным с Богом. Молитва – это не о просьбе, молитва – это о связи. Потому что я помню, когда три великих раввина сидели вместе и сказали, если мы были бы Богом, что мы бы изменили бы в этом мире? Один раввин сказал, я бы сделал бы так, чтобы не было больных людей. Второй бы сказал, я бы сделал бы так, чтобы не было бедных людей. Третий – это был великий Алтер-Ребе. Он сказал, если я был бы Богом, то я бы понимал бы все с его зрения, видения, я бы понимал бы, что все в совершенстве и ничего не надо менять. То действительно, когда человек молится, говорит Всевышний, мне это не хватает, мне это болит, что Бог об этом не знает? Как действительно молитва работает, что мы можем изменить решение Бога? Понимаете, молитва – это слово «литофель», как я сказал, быть связанным. Это о связи с Богом. Это не просто связь, это еще глубже. Когда мы заходим в синагогу, это очень интересный момент, заходим на молитву, мы сидим как хотим, мы сможем смотреть в любую сторону. Многие люди говорят, это не должно быть, многие люди говорят, но вдруг есть один момент во всей молитве, когда все меняется. Это называется молитва Шмонесре. Молитва Шмонесре – это молитва Амида, когда мы встаем, 3 шага назад, 3 шага вперед, смотрим только в сторону Иерусалима, нельзя смотреть по сторонам, нельзя разговаривать, молимся шепотом. Казалось бы, было бы намного более правильно, чтобы вся молитва, с самого начала, когда ты заходишь в синагогу, ты не смотришь по сторонам, ты не болтаешь, а ты стоишь, делаешь 3 шага назад, 3 шага вперед, молись в сторону Иерусалима, ни с кем не разговаривай, молитва закончилась, ты сделал 3 шага назад и вышел из синагоги. Что действительно, ты приходишь в синагогу же молиться с Богом, а не общаться с людьми. Да по идее, казалось бы, намного было бы правильнее, чтобы так выглядела вся молитва. А у нас, выходит, нет. Первая часть молитвы шахарита, утренней молитвы, чем люди сидят в разные стороны, то сидят, то стоят, то говорят вслух, то по-разному. И вдруг только один отрывок молитвы Амида, все меняется, 3 шага назад, 3 шага вперед, нельзя ни с кем говорить. Почему такое большое отличие в поведении в молитве между первой частью и второй? И что за этим скрывается? И тут я хочу прийти к очень важному моменту. Когда человек, скажите мне, читает Тору, кто с кем говорит, Бог говорит с человеком или человек говорит с Богом? Ответ на это, мои дорогие, когда мы читаем Тору, мы читаем Божьи слова, Бог с нами разговаривает через эти слова. Когда мы молимся, кто с кем разговаривает? По идее, когда мы молимся, человек говорит с Богом. Но вы понимаете, молитва, люди думают, это монолог. Молитва – это то состояние, когда я говорю с Богом. Но это неправильно. Молитва – это не просить. Молитва – это связь, а связь должна быть двухсторонняя. Молитва – это именно то состояние, когда человек что делает? Он слушает, что Бог от него хочет. Это первая часть молитвы. И тогда мы читаем до молитвы Шмоне Эсре, это все отрывки истории. Вся первая часть молитвы – это отрывки истории, из псалмов. Из-за этого можем сидеть в разные стороны. Это мы еще с Богом не разговариваем, первую часть. Первую часть мы слушаем, что Бог от нас хочет. И когда мы услышали, что Бог от нас хочет, то тогда вторая часть молитвы – это уже я говорю с Богом. И тут из-за этого у нас получается, что молитва состоит из 2 частей. Первая часть – ты слушаешь, что Бог от тебя хочет, а вторая – ты уже говоришь с Богом. Когда вы приходите в банк и просите ипотеку, моргидж, вам говорят, мы готовы вам дать сейчас ипотеку на большую сумму, но вдруг смотрят и видят, что вы не взяли уже ипотеку пару лет назад и никогда не заплатили. Говорит, мы не можем вам сейчас дать новую ипотеку, новый моргидж, если вы еще не заплатили за прошлое. Что мы делаем? Мы приходим к Богу в молитву, молимся, говорим, Бог, дай нам здоровье, дай нам деньги, дай нам то, дай нам все, дай нам пятое. Но минуточку. А где все, что я вам дал? Когда вы родились, ваша душа, ваши силы, ваши энергии, ваши таланты, ваши возможности, я все это отдал вам для определенной цели, чтобы нести свет в этот мир, чтобы улучшать его. Но если вы эти возможности, эти силы не использовали по предназначению, то как вы меня можете просить еще ипотеку? Вы первую, что вам сюда, не используете правильно. То есть сам выходит с молитвы, мы выходим к Богу, говорит, дай нам то и то и то. Бог говорит, а где все, что я вам дал раньше? Если вы не слушаете меня, как вы можете, чтобы я вас слушал? Должен быть диалог. Из-за этого первая часть молитвы действительно, это та часть, когда мы читаем отрывки, что Бог от нас хочет. Это время, когда мы должны, понимаете, молитвой мы не стараемся менять решение Бога. Нет, мы не стараемся. Мы не стараемся сказать Богу, ты знаешь, ты сделал там нездоровым или дал мне деньги, ты неправильно сделал. Нет. Мы понимаем, что Всевышний Творец – это бесконечный свет. Кто хочет нам давать все, без никакого ограничения. Называется в Торе «Ор эн сов баруху» – бесконечный свет. Так где ограничение, где блок? Блок во мне. Вы понимаете, это как человек, когда забиты сосуды, то не может двигаться кровь, человек заболевает. То же самое тут, когда мы сами, у нас есть блоки, страхи, негативные эмоции, мы не соблюдаем то, что Бог от нас хочет. Как сказал Рабби Скотска, где Бог? Там, где ты выпускаешь. А там, где есть страх, там, где есть негативные эмоции, там, где есть неверие в Бога, там не может быть. Там, где есть зависть, там не может быть Всевышний. Там не может быть благословения. И ты себя блокируешь. Из-за этого то, что надо в молитве, это очень интересный момент. Вообще, лехит палель, слово «молиться» на иврите. Там используется приставка «легит». «Легит» — это приставка, которая используется, например, слово «легит лабеш» — «одеваться», «одевать себя». То есть это приставка «делать что-то сам собою». «Легит палель» — «молиться» — это менять себя в первую очередь. «Молиться» — это услышать, что Бог от тебя хочет. Осознать это. Поменять себя хотя бы на немножко. И как только ты изменился, ты уже новый человек, то в этот момент, когда уже начинается молитва, когда ты уже читаешь свою молитву Шмонесре, ты уже другой человек. Если тот человек не заслуживал благословения, этот уже все может получить. Мы пришли в этот мир, чтобы менять себя. А когда ты себя меняешь, меняется твоя судьба. Все в твоей жизни меняется. Дам вам потрясающую историю из Торы, кто иллюстрирует эту идею очень, очень правильно. Был великий царь еврейского народа. Это был великий Хизкия. Хизкия, в его время не было ни одного безграмотного ребенка, кто не умел читать и молиться в всей стране Израиля. Он был самый великий царь после царя Давида и царя Соломона. Но вдруг он заболевает очень сильно, и в момент, когда царь Хизкия заболевает, приходит к нему его ближайший двоюродный брат, пророк Ирмияу, и говорит ему: «Хизкия, ты умираешь». Все. Говорит ему: «Как это так, что я умираю? Ведь я пророк, я знаю, что должен был жить еще 17 лет». Говорит ему: «Да, ты прав. Ты должен был жить 17 лет, я не спорю». «Но ты понимаешь, — он говорит ему, — ты никогда не женился, у тебя не было детей, и Бог решил сократить тебе 17 лет в твоей жизни. Очень просто». Говорит ему: «На минуточку, это же не просто так, что я не женился, что мне не захотелось. Я же пророк, я знал, что мой сын будет злодей. И он уничтожит все, что я сделал в стране Израиля. Из-за этого, от этого страха я решил не жениться, чтобы не родился у меня такой сын». Сказал ему тогда великий пророк Хизкия: «С каких это пор ты играешь в роль Бога? Бог тебе сказал, что у тебя будут дети. Бог тебе сказал, что ты должен делать свою миссию. Оставь все остальное Богу». Он говорит ему: «Ты прав». И он начал молиться Богу. Но не молился: «Бог, пожалуйста, просто пошли мне здоровье». Сказал: «Бог, я осознал свою ошибку. Я тебя услышал. А сейчас услышь меня». Это была его молитва. «Я осознал свою ошибку. И я беру на себя сейчас да жениться, чтобы да родился ребенок». И так оно и было. Он жил еще 17 лет. Его сын был страшный злодей, который принес все идолопоклонство в Израиль. Но его внук был великий царь и пророк. Этого он не видел, а внуки. Но самое главное — это то, что тут мы видим эту идею, что когда ты меняешь себя, меняется твоя судьба. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами на нашем занятии. Я вам всем желаю легкого поста в среду вечером, со среды до четверга. И чтобы Всевышний услышал все наши молитвы. Он слышит, но чтобы мы услышали Его и изменились, и трансформировались, и благодаря этому все открылось в нашей жизни. Я напоминаю вам всем, что у нас будут с Божьей помощью завтра вечером, понедельник, 8 часов вечера на Зуме, лекция «Уроки месяца Ав. Знак зодиака Льва». Мы поговорим о органе этого месяца, о колене этого месяца, почему, что скрывается за 9 Ава, как изменить свою судьбу именно в этом месяце. Так что не пропустите. И также идет запись на ульпан иврита, каббалистический ульпан иврита, где мы учим духовное значение каждой буквы, корни слов на иврите как решение проблем, и учимся читать. Так что вся информация по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. И я также напоминаю всем, кто заинтересован иметь еврейскую хупу, еврейскую свадьбу, осветить свой брак, муж, жена и Творец и Всевышний, то есть возможность, чтобы это вам сделали все почти вообще бесплатно, на всем готовом сделать хупу для вашей семьи. Вся информация по телефону 347-228-1532. У микрофона был Равин Бетцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем благословения и легкого поста.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
17: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
18: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
19: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! SK Learning Center.
20: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
21: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
22: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
21: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
20: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
23: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
24: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
25: Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа, добрый вечер. Добрый вечер болельщикам сборной Испании. Окей, с вами Алексей Орлов, и вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Но у вас, естественно, телевизоры, там телефоны, айпэды, все это еще не выключено, вы смотрите, дамы и господа. Я должен сказать, что справедливость восторжествовала, дамы и господа. Потому что преимущество одной команды над другой, ну, было абсолютно подавляющим. И если бы все в футболе, все бывает. Если бы аргентинцы нанесли хотя бы один удар по воротам и забили один гол, то они бы победили матч, в котором они были абсолютно хуже соперника. Повторю еще раз, справедливость восторжествовала. На чьей стороне я был? Окей, дамы и господа, значит, я нейтральный, в данной ситуации нейтральный зритель, но в составе сборной Испании есть два игрока из лондонского Арсенала. Правда, они не играли, тем не менее они есть. А в составе Аргентины нет ни одного игрока из лондонского Арсенала. Это предопределило мое отношение. Окей, если победили бы аргентинцы в честной борьбе, окей. То есть в борьбе равных. Я бы им аплодировал. Но поскольку они были явно хуже, ну просто хуже. Теперь я сравниваю, дамы и господа, вчерашний матч и матч Аргентина с Англией. Значит, Англия сыграла полуфинал, проиграла и матч за третье место выиграла. Значит, матч с Аргентиной, я бы сказал, что трагедия. Вчерашний матч – это комедия. Ну, как, 6-4, да? 4-0 Англия лидирует, 4-3 Франция догоняет. Ну, это комедия. Окей, о футболе чуть-чуть попозже мы поговорим, тем более вы сейчас, наверное, смотрите, как вручается Кубок мира. Насколько я понимаю, Кубок мира будет вручать Дональд Трамп. Я вполне могу ошибаться, передо мной сейчас картинки нету. Ну и пока, так сказать, вы смотрите то, что происходит, я скажу несколько слов не о футболе. Тем более, а у меня спортивная передача. Тем более, дамы и господа, что на этой неделе, в частности, в пятницу произошло то, что спортивный мир, во-первых, должен этим интересоваться. Я интересуюсь со школьной скамьи, когда я стал интересоваться спортом. Значит, в минувшую пятницу британец, шотландец он, Джордж Керроу, побил рекорд в беге на милю, который стоял уже бог знает сколько лет. Я сейчас посмотрю, сколько же лет это стоял этот рекорд. Он стоял какого же года, бог знает, много лет назад стоял, больше 3 десятилетия. Значит, в мировой классификации давным-давно принята Международная легкоатлетическая федерация, Athletic Federation, она фиксирует, в основном обращает внимание в беговые дистанции метрические, в метрах. Миля – это единственная дистанция не в метрах, не метрическая, которая официально регистрируется Международной Федерацией. И это вполне понятно, потому что бег на одну милю всегда был, ну, в центре внимания, во всяком случае, на протяжении десятилетий любителей легкой атлетики. Я прекрасно помню, это был 1954 год, я еще учился в школе, я уже интересовался спортом, когда будущий врач, студент-медик Роджер Баннистер разменял в беге на милю 4 минуты. К этому времени было много медицинских исследований, и медики говорили, что никогда человеку не удастся пробежать милю быстрее 4 минут, потому что ему не хватит воздуха. То есть это не в состоянии медицины. С точки зрения медицины это было невозможно. Так вот. Никто иной, как студент-медик Роджер Беннистер, пробежал первую милю за 3 минуты 59,4 секунды. И это, конечно, но в памяти всех, кто тогда жил, и вообще тех, кто интересуется легкой атлетикой. Так вот, в минувшую пятницу, это причем уже было, в минувшую субботу, я прошу прощения, шотландец Джошу Керроу пробежал милю за 3 минуты 42,66 секунды. То есть он побил мировой рекорд, который кенийцы. Мировой рекорд кенийцы побил почти что на полсекунды, колоссально. Рекорд, который стоял с июля 2003 года. Окей, мы аплодируем этому результату. И пока вы смотрите награждение в футболе, еще одна интересная новость. На этот раз новость американская, и связана она с Кэтлин Кларк. Ну, мы с вами знаем Кэтлин Кларк, блестящая баскетболистка, она играет в женской НБА. И поскольку она белая, и она straight woman, то есть она не лесбиянка, она, в общем-то, не, скажем так, она не самая любимая баскетболистка среди других баскетболисток женской НБА. В пятницу она установила несколько прекрасных результатов. Команда Индианы играла дома с Сиэтлом, с баскетболистками Сиэтла, выиграла со счетом 110-107. Так вот, Кларк стала, Кэтлин Кларк, первой в истории женской НБА баскетболисткой, которая, во-первых, набрала 45 очков и выдала 10 голевых пасов. Это совершенно фантастический результат. Фантастический. Также она установила еще один рекорд. Она выступает 3-й год в женской НБА. И это 30-й матч, в котором она набрала больше 40 очков. Это фантастический результат. Ну и, наконец, рекорд. Это 45 очков, это рекорд ее команды. И она больше 30 очков набрала уже в более чем в 200 матчах. Вот это выступление Кэтлин Кларк. Я не знаю. Кстати, это было в пятницу. А в субботу команда Индианы снова играла на своей поляне. Играла она с командой Нью-Йорк Либерти. Кэтлин Кларк на этот раз набрала 17 очков, но у нее есть прекрасная партнерша Кейси Митчелл, которая набрала 33 очка. И второй вечер подряд баскетболистки Индианы победили, на этот раз у Либерти, выиграли со счетом 108 на 88. Вот такие дела. Ну, а теперь давайте мы перенесемся к футбольным делам, тем более, что чемпионат завершен. Я остановлюсь буквально какое-то время на выступлении сборной Англии. Причем мне понравился очень отчет о матче с Аргентиной, английской команды с Аргентиной, отчет Майкла Оуэна. Ну, вы прекрасно знаете, тот, кто интересуется футболом, Майкл Оуэн долгие годы играл в Ливерпуле, нападающим Ливерпуля, и он был нападающим сборной Англии на протяжении, я думаю, 6-7-8 лет. А сейчас он футбольный обозреватель. Он подвел итог вот выступление Англии, не имея в виду вчерашний матч, тому, что случилось в Аргентину. Он написал прекрасный совершенно отчет, который назывался так. «Героическая победа Англии в Мехико-Сити – это худшее, что могло случиться». И он это дело объясняет. И с его объяснениями каждый из нас согласится. Поскольку мы этот матч видели, и мы прекрасно с вами, мы помним, что после того, как англичане повели в матче с Аргентиной со счетом 1-0, команда обернулась в защиту. То есть она забыла вообще о том, что существует нападение, и защищалась. Все время защищалась. Правда, опять-таки, она играла еще вдесятером, но она не предприняла ни малейшего усилия, чтобы идти вперед. Более того, когда тренер этой команды производил Томас Тухель, производил замены, он опять-таки он заменял атакующих игроков игроками защитников. И команда выстояла, блестяще выстояла. И вот, видимо, Тухель пришел к выводу, что можно танцевать к нападению, к выигрышу матча можно танцевать от обороны. И именно поэтому в матче с Аргентиной он сменил тактику и решил, что команда должна отсиживаться на своей поляне. Аксиома футбола проста. Лучшая защита – это нападение. И вот когда команда добровольно отдает инициативу, вполне может случиться то, что случилось в матче Англия-Аргентина. Причем, опять-таки, дамы и господа, если мы себе на секунду представим, что англичанам удалось бы отстоять вот этот 1-0, который был, удалось бы сохранить свои ворота, они пропустили два мяча на последних минутах, удалось бы сохранить. Ну, сказали, ну, тренер, конечно, молодец. Тренер понял, что команда ведет 1-0, и поэтому все силы были брошены на оборону. К счастью, к трагедии Англии, но, к счастью, понятие в футболе, этого не произошло. Команда, которая делает ставку на оборону, такая команда, как правило, проигрывает. Разное может быть. Поэтому, кстати, сразу же после завершения этого матча не только спортивные футбольные обозреватели, но и болельщики, которые оценивают игру в соцсетях, болельщики, ну, едва ли не единогласно все сказали, что порочная тактика, избранная тренером, когда команда выигрывает со счетом 1-0. И да, и Майкл Оуэн, он подвел совершенно правильный итог, Вот название его статьи. Героическая победа в Мехико-Сити. Худшее, что могло случиться. Да, худшее. Потому что тренер и, видимо, игроки с подачи тренера пришли к выводу, что совершенно не обязательно атаковать, и можно просто-напросто защищать свои ворота. Окей, теперь вчерашний матч. Ну, я не знаю, как его комментировать, дамы и господа. Во-первых, матч за третье место. Ну, кстати, в каждом чемпионате мира проходит матч за третье место. Эти игры, ну что они решают? В любой соревновании есть первое место и есть все остальные. Поэтому, когда команда играет, вот играла Испания, Аргентина, они играли за первое место. Матч за третье место, ну, как правило, ну, я не знаю, что он дает. Особенно это профессиональные люди, ну, дадут им эту медаль, у них этих медалей всяких до фени. Все, вот они играли. Во-первых, чем, с моей точки зрения, вообще интересен матч? С исторической точки зрения, мы живем в двух... Отпраздновали 250-летие нашей страны. Значит, 250-летие нашей страны, Декларация независимости была принята, мы с вами знаем, в разгар войны за независимость. И в этой войне союзником, причем каким союзником? Очень хорошим союзником армии Джорджа Вашингтона, то есть континентальной армии, армии молодого американского государства, союзником были французы. Причем и французский флот принимал участие в этой войне, и не только флот, и французская пехота принимала участие в этой войне. Причем в битве, которая стала решающей, это битва при Йорктауне. Йорктаун, есть такое прекрасное местечко в Вирджинии. Там французы здорово и здорово помогли, причем когда генерал английский решил сложить оружие, потому что он решил сдаться французам, но французский генерал сказал: нет, голубчик, ты будешь сдаваться Вашингтону. Так вот, вчерашний матч Англия-Франция. С одной стороны, Франция помогла Соединенным Штатам выиграть эту войну. И вот теперь Англия играла с Францией. Я не знаю, видимо, если говорить о интересе, о красоте, скажем, этого матча, о забитых голах, ну, он, безусловно, запомнится. Кстати, нам запомнился 4 года назад, когда был чемпионат мира в Катаре, и когда в финале играли Аргентина и Франция, и в основное время счет был 3-3, помните все это дело? Ну, дошло дело до пенальти, по пенальти победили аргентинцы. Ну вот, 6-4, веселый, конечно, счет. Теперь я хочу остановиться на сборной, несколько слов о сборной Англии. Вообще, не только о сборной Англии, а Англии в этом чемпионате мира. Вот интересные цифры, дамы и господа. Значит, на чемпионате мира, на нынешнем чемпионате мира, игроки английской премьер-лиги были в 39 командах из 48. Всего в 39 этих командах было 182 футболиста, которые играют в клубах английской премьер-лиги. Ни одна другая лига вообще сравниваться не может. Ни одна другая лига не выдвинула в национальные сборные даже 100 футболистов. Премьер-лига выдвинула 182 футболиста. Теперь, какие клубы вообще делегировали футболистов, клубные команды Англии делегировали футболистов в национальный сбор? Манчестер Сити, 19 игроков, кстати, в сегодняшнем финальном матче и в составе сборной Испании, и в составе сборной Аргентины, естественно, были игроки из премьер-лиги. Окей, Арсенал, 16 игроков сборной Испании, 2 футболиста из Арсенала. Манчестер Юнайтед, 13 игроков. Команда Кристал Палас, это лондонская команда, 12 футболистов. Челси и Ливерпуль, по 11 футболистов. Вот, дамы и господа, вот так, так сказать. Кстати, опять-таки, да, ну, естественно, в Англии 20 футболистов из 26, это команд из премьер-лиги. В Нидерландах, в сборной Голландии и Нидерландов, 15 игроков из премьер-лиги. Окей, теперь это уже Associated Press. К решающему финальному матчу между Испанией и Аргентиной в составах этих команд осталось 13 футболистов из английских клубов. Кстати, вратарь, который сегодня блистал совершенно, конечно, вратарь сборной Аргентины, он отразил, пока я смотрел, я ушел, когда оставалось играть 5 минут примерно, он отразил 19 бросков, ударов и пропустил только на 20-й удар. Значит, в финальных матчах чемпионатов мира не было вратаря, который бы отразил 19 ударов по воротам. Что касается сборной Аргентины, то пока я смотрел эту игру, мне оставалось там 5 минут, аргентинцы ни разу не ударили в плоскость ворот. Так вот, этот вратарь, очень хороший вратарь, мистер Мартинес, он выступает в команде Астон Вилла. Причем, я должен сказать, он, конечно, хороший вратарь. Мы в этом с вами сегодня смогли убедиться. Но если говорить о вратарях команд премьер-лиги, ну, я думаю, не менее половины, не хуже него, так сказать. Во всяком случае, он, кстати, играл в свое время в Арсенале. И из Арсенала он был списан, потому что в Арсенале были лучшие игроки. Вот он сегодня блестяще защищал ворота. Я не знаю, кому будет выдано, кто будет признан лучшим вратарем чемпионата. Я предполагаю, что все-таки Мартинес должен быть признан лучшим игроком чемпионата. Что касается Испании, то Испания. Сегодня Испания проводила 8-й матч чемпионата. 8-й. 3 игры были в групповом турнире и, соответственно, 5 матчей в кубковом. За все это время Испания пропустила всего лишь 1 гол. И дело, конечно, не только во вратаре, а в блестящей организации обороны испанской команды. Еще несколько слов об Англии, причем это тоже, мне кажется, достаточно интересно. Значит, если мы забудем о вчерашнем матче, в котором англичане забили 6 мячей, причем 4 мяча забили футболисты Арсенала. Ну, во-первых, мистер Райс открыл счет, а потом черненький мальчик, правый крайний, сделал хэт-трик. Итак, что интересно, опять-таки, давайте без учета вчерашнего матча. Кто забивал голы, выступая за сборную Англии? Так вот, слушайте внимательно. До вчерашнего матча, лишь один гол из 14, которые забили англичане, был забит, это как раз в матче с Мексикой, был забит Энтони Гордоном, который играл в команде Ньюкасл, но он уже игрок команды Барселоны, тем не менее мы будем его все-таки считать игроком премьер-лиги. 13 других голов забивали футболисты, выступающие за рубежом. 6 мячей забил Гарри Кейн, он играет в Мюнхенской Баварии. Также 6 мячей, без учета вчерашнего матча, забил Джуд Беллингем, он играет в мадридском Реале. И еще один гол забил Маркус Редфорд, который выступал в минувшем сезоне в Барселоне. Таким образом, в сборной Англии, забудем о вчерашней игре, голы забивали в основном футболисты, не в основном, а футболисты, выступающие в зарубежных клубах. О чем это говорит, если мы имеем в виду премьер-лигу, безусловно, сильнейшую в футболе национальную лигу, английскую премьер-лигу? Да, в английской премьер-лиге масса прекрасных английских игроков. Но нет ни одного игрока, классно забивающего. Забудем о вчерашнем матче. То есть мячи в ворота соперников Англии забивали футболисты английские, которые выступают в зарубежных футбольных клубах. И этому находится несколько объяснений. И одно объяснение следующее. Как правило, футболисты, играющие в премьер-лиге, это есть издание такое, компания, которая называется Skill. Skill – это умение Corner. Это значит, Skill Corner, ну, как бы сказать, угол зрения с мастерства. Мастерства, угол зрения, мастерства. Значит, футболисты, выступающие в премьер-лиге, на них падает гораздо большая нагрузка, чем футболисты, которые выступают в других сильнейших европейских лигах. Им приходится быстрее бегать, более интенсивные рывки, больше силовой борьбы. Более того, как правило, игроки английских команд, которые затем попадают в сборную Англии, они, как правило, гораздо более устают, чем игроки, выступающие в других национальных лигах. Вот приводится один очень интересный пример. Значит, полузащитник сборной Англии, он играет в Арсенале, Деклан Райс. Он вчера открыл счет, блестящим ударом открыл счет. Он, выступая в Арсенале, он провел на поле в минувшем сезоне 4336 минут. А игрок сборной Франции Улан Дембел, который выступает в Пари Сен-Жермен, он провел на поле в минувшем сезоне 1880 минут, то есть почти что, ну, в три раза меньше. Тот же самый Беннингем, который блестяще играет в сборной Англии, он свежак, потому что в своей команде, он играет в Барселоне, он, играя за мадридский Реал, он провел на поле всего 2720 минут. И вот это издание, которое называется Skill Corner, оно приходит к выводу, что футболисты английских команд премьер-лиги, которые попадают в сборную Англии, они, как правило, гораздо, ну, больше устали, чем их соперники из других команд. Конечно, вы скажете, ну, футболисты премьер-лиги попадают и в национальные сборные других стран. Естественно, но в национальных сборных других стран они не составляют такой костяк. Они не костяк этих команд. Они не костяк. А в сборной Англии, естественно, футболисты премьер-лиги – это костяк. И они уже достаточно усталые к тому времени, когда заканчивается сезон, собираются сборные, сборные нужно играть то ли на чемпионате мира, то ли сборные нужно играть в чемпионате Европы. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут, и я думаю, нам есть о чем поговорить в связи с чемпионатом мира.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org. чтобы узнать подробности.
24: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».
25: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами снова Алексей Орлов. Опять-таки ставим точку в чемпионате мира. Ну, это не значит, что не о чем говорить, но турнир завершен. Надо поздравить Испанию, которая была чемпионом Европы. Теперь к званию чемпиона Европы она присоединила еще титул чемпиона мира. И через пару минут я готов вступить в разговор. С вами телефон для связи обычный 718-303-90-90. 718-303-90-90. И я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, собаченца, gmail.com. MashaOrlov@gmail.com. У нас есть звонки. И первый у нас будет Алекс Якобсон. Алекс, добрый вечер.
5: @gmail.com. У нас есть звонки. Первый у нас будет Алекс.
6: Да, здравствуйте, дядь Леша.
5: Добрый вечер.
6: Я поздравляю всех сторонников Испании, начиная с себя. У меня несколько вещей, которые я хочу сказать, я постараюсь быть скор. Во-первых, Испания, между прочим, тоже помогала Америке в борьбе за независимость, поэтому относительная неудача Франции компенсируется. Говоря о вратарях, вот интересно обратить внимание как раз на испанского Унаи Симона. Его не считают особо надежным вратарем, но при этом он пропустил всего один гол за 8 матчей, это рекорд чемпионата мира, 7 клиншит, а если считать прошлый чемпионат, то 8. И так как он вот иногда выходит из ворот и просчитывает развитие событий, это мало кто так умеет делать. Я думаю, они пропустили бы на 2-3 гола больше на этом чемпионате, если бы он этого не делал, в том числе в этом финальном матче. Совет любителям еврейского спорта хочу рассказать, что есть подозрение на еврейство у некоторых игроков сборной Кабо-Верде, в частности у Беншемоля. Это явно еврейская фамилия. И есть исследование, что на островах Зеленого мыса были еврейские общины в свое время. Это приятно, что вот наши люди в том числе хорошо себя показали. Запоздалая мысль по поводу сборной США. Мне кажется, вот почему она не смогла продвинуться дальше. Ведущие американские игроки играют либо в средних командах сильных лиг типа Бетиса и Борнмута, либо в лучших командах средних лиг типа Селтика и ПСВ, либо в ведущих командах, ведущих лиг, у которых был плохой сезон, как Монако, как Милан, как Ювентус, вот Пулишич, даже Балагун, там Маккенни, у них у всех был не очень хороший сезон, и получается, что у нас не было настоящего суперлидера. Запоздалая мысль по поводу сборной Швеции. Мне кажется, что сборная Швеции – это хоккеисты, переодетые в футбольную форму, поэтому они так играют напористо, но немножко туповато. А по поводу матча за третье место, я считаю, что его нельзя отменять. Такой феерии, как в матчах на третье место, мы больше нигде не видим, даже на таком феерическом чемпионате мира, как этот. 10 голов это что-то. Это как All-Star Game, вот знаете, перед финалом там NBA или Супербоулом. Это All-Star Game. Еще что хотел сказать. По поводу, вы говорите, вот эти исследования, почему английские забивалы в основном играют за рубежом. Во-первых, не взяли нескольких основных забивал из Англии самой. Тухель почему-то не взял Палмера, не взял Фодена. И потом, в былые времена, все-таки основные бомбардиры английские играли дома, там Ширер, Линникер, Руни и так далее. Я не думаю, что в этом вся проблема. Ну и еще хотел сказать на хоккейную тему, не на футбольную. Вот помните, был разговор по поводу планировавшейся на 1 июля игры в Москве между США и Россией. И потом люди сказали, что не стоит волноваться, это игра между типа российской сборной НХЛ и российской сборной КХЛ. Насколько я понимаю, это не совсем так. Это была игра между какой-то американской сборной, игроков НХЛ там, видимо, не было, то ли там были студенты, то ли еще что-то, но вот какая-то, может быть, из майнер лиг. Тем не менее, я думаю, что, слава богу, что это событие прошло очень незаметно, Но это не очень приятно. Не время восстанавливать спортивные связи с путинской Россией. Я думаю, вы согласитесь. В принципе, у меня... последняя самая вещь. Я считаю, что поскольку турнир стал длиннее, и войти в восьмерку на нем, это так же почетно, как раньше в четверку. Я думаю, что команды с 5 по 8 место должны получать тоже медали. Из какого материала? Любого. Кадмия, плутония, урана. Если они побоятся уносить с собой медали из урана, могут без них уехать. Если они захотят наоборот унести, могут унести медали из урана в весе до 440 килограмм. Все, у меня все. Спасибо большое, дядя.
25: Большое спасибо. Алекс, у меня есть, во-первых, большое спасибо за анализ, который вы сделали. Анализ. Во-первых, по поводу сборной в Соединенных Штатах, вы абсолютно правы. Лучшие игроки, они все-таки выступают, ну, скажем так, большинство лучших игроков выступает в командах среднего уровня, в сильнейших лигах, но в командах среднего уровня. Но опять-таки, я обращаю внимание на то, что...

0: минувшую пятницу, позавчера, он сказал, мне потребуется неделя, чтобы ответить на этот вопрос. Но я, это абсолютно лично мое мнение. Значит, если он возьмется продолжать работу над, со сборной Соединенных Штатов, надо каким-то образом американцам решать вопрос с вратарями, потому что хорошие полевые игроки, ну, это прекрасно. Даже игроки, которые в этом году были достаточно классные, достаточно мастеровитые игроки. Пускай у нас не было таких звезд, которые, скажем, есть в основе сборной там Франции, Испании, не знаю, Аргентины. Но это хорошие, просто хорошие игроки. Но если нет вратаря, то ничего приличного не получится. Это то, что касается сборной Соединенных Штатов. Несколько слов, возобновляется буквально через несколько дней чемпионат главных главной лиги сакера. У нас, потому что сейчас чемпионат еще по принципу, когда мы начинаем ранней весной и заканчиваем уже глубокой осенью, а может быть ранней зимой. Но в конце концов главная лига сокера перейдет на нормальный график, который существует в Европе. То есть первый круг – это, скажем, осень, а второй круг – это весна, а летом люди отдыхают, игроки сборной играют в национальных командах, мы переходим. Но пока то, что есть, то есть. Значит, чемпионат сейчас возобновляется. Причем есть у нас новичок в чикагской команде. Есть новичок, ну, какой у нас новичок? Какой замечательный поляк играл в Европе в последние 20 лет? Ну, мы все знаем, кто это такой. Это пан Левандовский, Роберт Левандовский. Вот он закончил свои европейские дела. Ну, и он подписал контракт на 2 года с командой из Чикаго. Опять-таки, совершенно понятно, почему это команда из Чикаго. Потому что команда, которая в Чикаго, это центр польской диаспоры, скажем так. Другое дело, что там уже большинство поляков не говорит на польском. Тем не менее, вот он будет играть в команде Чикаго. Дамы и господа, вы знаете мое отношение к тому, как к нам в Соединенные Штаты приезжают суперзвезды, бывшие уже суперзвездами, пенсионерами. Я ничего против этого не имею, абсолютно. Но это показывает все-таки уровень главной лиги сокера. Значит, эти все люди приезжают к нам тогда, когда, в общем-то, они уже не вышли в тираж в сильнейших европейских клубах. Поэтому мне бы хотелось, лично мне хотелось, чтобы такого не было, чтобы наши команды финансово встали так, чтобы они имели возможность уже сегодня подписывать контракты с классными молодыми игроками, а не принимать ребят, которые уже должны выходить на пенсию. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю. Мы на проводе.
1: Да, добрый вечер. Значит, я добрый такую вечер. Игру, как сегодня, я 30 лет не видел. Значит, последний раз я видел... это система защиты, но это какой-то ужас. Все играли в один пас, значит, испанцы играли в один пас, а эти вообще там, это просто... Я такого никогда не... Они за 90 минут один раз ударили по вороту. 30 лет назад я видел чемпионат мира по молодежной сборных у нас в Баку. Значит, там играл Марадона еще тогда. И я с дочкой пришел, и Марадона там дарил детям разные подарки, и дочке там что-то подарил, я не помню. В общем, это была игра, молодежные сборные. И что интересно, у них там, если у нас до 21 года, то у них там, по-моему, моложе, они там... Не, у них до 21 года, а у нас моложе были спортсмены. И поэтому Марадона попал, ему как раз было тогда 21 год. Ну, в общем, то это ужасно было. То, что сегодня я видел, это просто, конечно, кошмар какой-то. Я, спасибо.
0: Окей, вы знаете, я... Что вам сказать? Значит, опять-таки, если мы сравниваем с вами вчерашнюю игру и сегодняшнюю игру... Ну, во-первых, я признаюсь, я не могу сказать, что я не сомневался в победе в сборной Испании, но то, что Испания будет давить, это было ясно, во-первых, потому как Испания играла до этого, вспомним, как Испания играла с той же Францией, Испания, Франция, фаворит, Испания не собиралась отсиживаться в защите, ни в коем случае. Более, и в то же самое время мы

0: видели, как играет Аргентина, когда Аргентина играла с Англией. До тех пор, пока англичане не решили, что лучше играть только в обороне, но Аргентина не выглядела сильнее Англии. Потом уже начались разборки. Сегодняшний матч, ну как вам сказать, я могу сказать только одно, что если бы, не дай бог, со спортивной точки зрения, Испания сделала один точный удар по воротам и забила бы гол, и в таком матче победила бы со счетом 1-0, ну, мы могли бы с вами признаться, что это были бы, скажем, похороны футбола. Потому что команда, которая играла сегодня так, как играла Аргентина против Испании, такая команда, ну, просто недостойна быть не только чемпионом мира, а вообще приличной командой. Окей. Много разговоров будет еще на эту тему. Спасибо за звонок. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я добрый очень вечер, уважал вечер. Бакинских футболистов. Мамедова Кузнецова, 50-е годы Гонгаджиева, Туаева, Ванишевского, Пономарева, Легкого, Крамаренко и так далее. Но дело в том, что такое сказать от Бакинца, что Марадона играл в 96-м, 30 лет назад, за сборную молодежную, если он 60-го года рождения, ему 36 лет, я такого от Бакинца не ожидал. Даже Алексеев, тренер Черноморца, такое не ожидал от Бакинца. Я хочу сказать, что мне сегодня не повезло. Оуэн отнял у меня рассказ про ошибки Тухеля, Шмухеля, про замены. Вы отняли у меня хлеб, рассказав, что менять защитников на нападающих на защитников – это гибель, как учили тренеров еще в судейском техникуме, учат тренеров на занятиях, как надо защита, это нападение, вы сказали. Алекс украл у меня то, что я должен был сказать про Палмера, Фодена, но он еще, я еще добавлю, Вудса, Люка Шоу и Магуайра из Манчестер Юнайтед, и Арнольда из Реала или Барселона, я забыл. Они взяли
0: Реал.
1: Игроков. А? Реала, наверное. Александр Арнольд. Да, ну не важно.
0: Да.
1: И он мог бы выпускать, он говорил Палмера, лучшего игрока Англии, и Фодена, забивающие голы, с ведением поля. И Англия, у Аргентины должна была выиграть в одну калитку с таким составом и заменами. Я сначала начал его уважать, теперь опять Тухель-Шмухель, он еще остается в Англии. Вот вы мне отняли все, мой хлеб, мой звонок, я позвонил из-за Бакинца, из-за его хохмы хорошие. Да здравствуй, Бакинцы, они будут здоровы, слушатели, и вы все. И вам здоровья, дядя Леша. До свидания.
0: Хорошо. Спасибо, Миша. Дамы и господа, я вот еще хочу сказать обязательно. Значит, Международный олимпийский комитет пришел к выводу публично, что путинская Россия имеет право участвовать в Олимпийских играх. Конечно, уже несколько национальных федераций, это все, конечно, балтийские страны, это, по-моему, Дания, это, по-моему, Финляндия, это еще какие-то, они выступили против. В мою пустую голову просто не может войти такая мысль. Как может вообще Международный олимпийский комитет допускать спортсменов сегодняшней России, которая ведет войну, развязала войну, не просто ведет войну, развязала агрессивную войну, допускать Олимпийские игры. И я, честно, я опасаюсь, что есть международные федерации. Все дело в том, что Международный олимпийский комитет позволяет каждой федерации самой решать этот вопрос. Это тоже, так сказать, перекладывать ответственность со своих плечей на плечи кого-то других. Окей, мы не решаем, мы считаем, что это возможно, а пускай там решает каждая спортивная федерация. И есть спортивные федерации, к сожалению, как, например, федерация по фехтованию, федерация по боксу, которая считает возможным.

0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

Я больше чем уверен, что сегодняшняя передача наполнит вас цветами, улыбками ваших друзей. Простыми теплыми песнями, что делают весь мир светлее. Они ведь вечные.

0: Самое главное все-таки это гармония в душе. Ну а с этой музыкой мы, конечно же, вспоминаем былые времена и восстанавливаем полный баланс нашего мировосприятия. С нашей программой, господа, вы задаете тон всему дню. Да, я больше чем уверен, что вы верите в то, что проживете этот день счастливо. Ну и напоминаю для тех, кто пытается написать или дозвониться, господа, звонить не надо. Надо просто с воскресенья по четверг писать на мой смс-портал 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения вашим родным и близким, я все это музыкально оформлю, и вы получите море удовольствия каждое воскресенье с 12 до часу программы «Поздравления».
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

И у нас уже первое поздравление. Здравствуйте, Борис. Хочу передать привет моим родным мужу Славе и дочке Диане и Лике, с которыми возвращается домой с Торонто. Арина Кутепова. Ирочка, конечно, мы передадим привет. Я очень надеюсь, что ваши близкие и родные уже добрались до дома. Следующее сообщение звучит так. Борис, приветствую. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Караськову Алексею из Филадельфии. От его жены Марины. И скажите, что я его очень люблю. И поставьте песню «Певицы славы. В моей душе покоя нет». Марина Караськова. Мариночка, эта песня для вас, для всех тех, кто неравнодушен к этим красивым песням. Наслаждайтесь. «В моей душе покоя нет».

Я думаю, что даже слушая и такого плана песни, на вашем счастливом лице улыбка. Да, господа, помним, что улыбка – это удивительный аксессуар, который идет всем без исключения.

0: обойти.
1: Да, господа, воскресный день – это особенный день. Скажем, ранним поднем в воскресенье. Это совсем не похоже на то, что когда поднимаешься, скажем, в понедельник перед работой. У тебя огромное количество планов, идей, ожиданий, которые постоянно шебуршат в голове. Сами не могут сидеть спокойно и тебе не дают. Так поднимем же бокал, господа, прямо сейчас, чтобы выходные были на таком уровне. И у них были такие планы, которые поднимают с кровати лучше всякого будильника и заряжают на всю неделю. Вы на правильной волне. Программа поздравлений с Борисом Овезовым. Слушаем музыку хорошего настроения. И у нас очередное приветствие. Приветствую вас, Борис. Передаю привет моему любимому в Бруклин. И хочу сказать, что очень сильно его люблю. Он самый лучший, красивый, и его любовь во мне живет. Я тону в его глазах. Его любимая Елена Конькова. Леночка, такие трогательные слова. Это где такие тексты? Потрясающе. Лена, от души присоединяюсь к сказанному. Настроение просто великолепное. Следующее поздравление. Здравствуйте, программа поздравлений. Передаю привет из Бруклина своей семье Барановым. У них отпуск подходит к концу. Мужу Александру и дочери Регине. Благополучного вам возвращения. Ну, а ты, сынок Герман, не переживай. И мы с тобой поедем. Спасибо, Борис. Пусть прозвучит для них веселая песня. Виктор Королев сегодня в программе. Поздравления для вас, дорогие друзья. Чашечка кофе с ароматом ванили. Дождь за окном.

Ну и с этими ритмами, конечно, пусть день наш наполняется миром, любовью, радостью и достижениями. Море энергии, вдохновения и успехов во всем, господа. Если есть возможность, танцуйте. Сейчас как раз то самое время. За окном июль.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

Ну, а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. Действительно, чувствую биение вашего сердца, хорошее настроение на вашем счастливом лице. И я вообще вам советую, что разделяйте ваши дни не на понедельник, вторник, среду, а пусть ваши дни имеют особое обозначение. И сами будут особыми. Например, день душистого чая, скажем. Или цветочные дни. Кофейно-шоколадный или коньяк с виски. Но главная особенность этих дней пусть будет в том, что все они будут счастливыми.

Ну что, дорогие мои, конечно же, приятные песни, старые, добрые, веют воспоминаниям. А я вам просто хочу, вы знаете, предложить в эти летние дни очень правильный жизненный парфюм. Он называется «Хорошее настроение». И когда вас спрашивают, что так хорошо от вас пахнет, чем вы надушились, и вы отвечаете «Хорошим настроением». Да, господа, это самое настроение наполняет вас истинным счастьем. А подлинное счастье зависит не от того, чем мы окружены, а от того, чем мы наполнены. Вы на правильной волне, оставайтесь с нами. Реклама, надеюсь, пройдет очень быстро. А впереди у нас еще много сообщений и, конечно же, потрясающей музыки. Вы на правильной волне, не забываем. 12 до часу каждое воскресенье на Дэвидзон Радио программа «Поздравления» с Борисом Овязовым и Димой Паниковым.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Хотите, чтобы ваше торжество стало особенным? Профессиональный радиоведущий и диджей Борис Овезов проведет его на высочайшем уровне. Красочно и стихотворно создаст праздничное настроение. Профессионально подготовит сценарий вашего праздника. Всегда к вашим услугам ведущий и диджей Борис Овезов. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Еще раз хочу поприветствовать всех тех, кто только что настроился у нас на David Zone Radio, самая популярная русскоязычная радиостанция Нью-Йорка. Предоставляет вам с 12 до часу потрясающую программу поздравления с Борисом Овезовым и Дима Банников. Сегодня являются службой доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. Так будет точнее. Да, господа, конечно же, сегодняшний прекрасный июльский день, он еще приятен тем, что за окном действительно тепло. Ну, я просто хочу вам пожелать, пусть сегодня в вашей душе и в вашем доме будет веселый праздник. Пусть день подарит радость, блеск в глазах, приносящий большую удачу. Да, разрешайте себе дышать даже в самые тяжелые времена, поэтому слушайте полезную информацию и подключайтесь на правильную волну.
2: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
5: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скрининга в государственном госпитале Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

Заряжаемся позитивом, господа. Помним, что ведь никто не вернет нам наши 30, 40, 50. Встречать рассветы и провожать закаты, наслаждаться чашечкой кофе и бокалом вина. Жить каждый день, как в первый раз. Впрочем, и как в последний тоже, я думаю.

0: а что у нас сегодня на десерт, господа? Да, конечно же, июль со вкусом счастья. И в конце концов, перед тем, как все-таки приступлю зачитывать ваши пожелания, ваши поздравления, хочу обратиться к вам. С воскресенья по четверг пишите на мой смс-портал 646-427-5737. 646-427-5737. Господа, ну почему бы не научиться дышать чуточку глубже? Улыбаться немножечко больше, радоваться даже пустякам. И постоянно напоминать себе про счастье, которое живет внутри каждого из нас. Поэтому пишите 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения, а я все это музыкально оформлю.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а у нас очередное приветствие. Здравствуйте, Борис. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу и коллегу Ибрагимову Гюзель. С днем рождения. Мы на работе. Бруклин супермаркет «Фортуна». И Ибрагимов Гюзель, конечно, музыкой обязательно. Сейчас поздравим красивой песней. Следующее сообщение. Любимая передача. Передаю вам огромный привет. Также хочу огромный привет передать своему любимому мужу Паше, своим любимым детям и огромный привет подруге Наде. Шашлычок нас ждет. Лидия Сорокин, Бруклин. Господа, вы такие приятные сообщения отправляете. Ну как сегодня можно обойтись, даже если вы готовитесь к застолью, без красивых песен? Так пусть эти песни радуют ваше сердце. Наслаждайтесь музыкой и хорошего настроения для вас. Только в программе поздравлений.

Да, господа, в нашей программе исключительно море позитива. И вообще, прожить жить можно двумя способами. Да, это жизнь. Один способ — думать, что чудес не бывает, а второй — думать, что все происходящее есть чудо. Поэтому, в конце концов, оставьте жизнь в покое. Позвольте ей просто быть. Радуйтесь, наслаждайтесь. Слушайте правильную музыку, общайтесь с правильными друзьями. Уходите на природу, сейчас такая погода за окном. Выезжайте куда-то в апстейт, получайте удовольствие от жизни.

Да, господа, потрясающая песня у нас в программе. А в жизни сложностей достаточно. Так давайте мы лучше о простом. Проснуться утром — уже радость. И наслаждаться этим.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

И следующее поздравление или приветствие. Здравствуйте, Борис. Слушаем вас по воскресеньям. Нам очень нравится. Хотим передать привет своим любимым родителям. Семенюк Виктору и Елене. Мои любимые родители, я вас очень и очень люблю. Долгих лет вам жизни. Ваша дочь Марина, Пономарева, Нью-Джерси. Мариночка, спасибо, конечно, что именно уделяете внимание своим родителям. И следующее приветствие. Так, добрый день, Борис. А также радио слушатели.

Ну что, дорогие мои, чашечку чая или коньяка налейте и на небо, любя посмотрите каждый день. И благодарите, в конце концов, ведь нам так повезло здесь жить. Ну а если, скажем, у тебя есть время, возможности, желание рассуждать о смысле жизни, то ты исключительно счастливый человек. Скажем, когда нечего есть и негде жить, думается о хлебе насущном, а вовсе не о бренности бытия. Как сказал бы кто-нибудь из великих, жиру бейтесь, господа, жиру. Пусть всегда будет это самая возможность подумать о высоком, означающее, что в остальном у вас все хорошо. А почему? Потому что вы спешите по воскресеньям к радиоприемникам. И с 12 до часу получаете заряд бодрости на целую неделю. Расстаюсь с вами. Надеюсь, с вами услышать в программе «Караван» в пятницу с часу до двух и в воскресенье в программе «Поздравления». Люблю вас.

0: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных.
9: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
10: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.